вся несказанна воистину, страшно таинство. Все превыше естества дает себе царь всех Бог. Побеждаются естества уставы в тебе, дева чистая. Так начинается за достойный ермос девятой песни первого канона, который до отдания поет церковь. Так многообразна церковь девица. И сказать кратко — чудо в чудеси, то есть чудо на чуде. Именно. Уже самое первое величайшее чудо, о коем ни в какой праздник ее забыть невозможно, дева Бога родила. Вышняго Бога, престол явилась еси владычице. Победная почести, трофеи, взяла еси на естество, в преодоление естества природы, чистая Бога рождши. Так начинает объяснять ее величие канон. Что может быть выше, славнее, чудеснее, непостижимее? Ты, Бо, была еси Божия родительница. Но дивны и обстоятельства сего рождения. В Рождестве Твоем зачатие бессеменное. В тропаре поется, что она в Рождестве девство сохранила еси, а во успении Твоем мертвость нетленная. Какобо, будучи неискусомужная без мужа, младопитательница чиста суща. Как уже и мать Богу, будучи, мертвоносна сделалась, хотя и мира ухающе. А ныне, в день Успения, сколько чудес и славы! Со всех концов дивно собираются на облаках апостолы. С ними являются ангелы. За ними шествует сам царь их и берет душу пречистой в свои руки и прославляет ее с собою. В Рождестве, бо деву, як уже сохрани, тако в гробе тела соблюди нетленно и прослави божественным представлением. А вознесшись, ты самые небеса удобрила, украсила иси своим благолепием. Подумаем, небеса украсила. Какая же дивная в ней красота была и есть. Как ангелы прекрасны, но она всех превзошла. Припомним, что в видении преподобному Серафиму мать Евпраксия говорит об исключительной славе и красоте Богородицы, превосходящей не только сопровождавших ее святых, но и ангелов. Далее. При своем скончании она самим Успением просветила еси мир. Воистину, слава Твоя боголепная, богоподобными сияющие чудесы. От мира ушла, а мир не оставляет. Пребываешь и по смерти, смерти высшей чистая. Во успении мира не оставила еси Богородица. Такое множество чудес. И как не сказать... О, колика величия тебе сильные сотвори! А сверх всего и сама ты от неплодная бо родилась, еси. Воистину, дивны твоя тайны, Богородица! Здесь действительно всякий ум становится в недоумении, удивлении, трепете и даже страхе. Понятно станет, что действительно ей достойную честь воздать немощно.

Со страхом погребают. Поэтому в службе неоднократно говорится, что недоумением объяты были не только апостолы, но даже и сами ангелы. А мы, празднуя ни величие этой славы, ни чудес, ни страха не ощущаем, а должно бы. Послушаем, что говорит Церковь про апостолов и ангелов. «Опрятая лик апостольский, богоприятное тело твое, со страхом зряще. Жену тебя мертвенну, но паче естества и матери Божию видевши, ужасно, с ужасом, прикасахуся руками, убирая опрятовое тело, к тебе, славою блистающей, яко богоприятное селение видяще». Насколько страшно было прикоснуться к ней недостойными руками, ясно показывает случай с евреем Афонием, когда апостолы благоговейно со страхом несли ее пречистое тело, фанатик-еврей, возмущавшийся, даже, вероятно, искренно, самую мыслью о матери Бога, решил опрокинуть гроб и выбросить тело ее. Евреи даже Сына Божия не могли вместить, за что и распяли Господа Христа. «Каких еще нам доказательств, — говорит Каиафа, раздирая свои одежды, — он себя Сыном Божиим творит». И Христу изрекается смертный приговор «повинен смерти». Подобное, вероятно, переживал и Афоний. Но Христос оградил свой одушевленный кивот, как некогда оградил ковчег неодушевленный, когда еврей Аза, даже по причине побуждения поддержать накренившийся воз с ковчегом, неосторожно коснулся его плечом и мгновенно умер. Здесь же ангел Божий незримым мечом отсекает дерзкие руки Афония. Именно об этом событии говорит следующий же тропарь. В то время как апостольские руки касались тела Пречистой с трепетом, скажу по-русски, суд Божий постиг через усечение досадительные, оскорбившие руки дерзкого. Бог этим сохранил честь одушевленному кивоту, исполненному славою божества, ибо в нем слово стало плотью. Та же мысль выражена и в другом месте. «Ты, Богородица, вошла в славу, потому что воздаде, воздая, беззаконным Господь лесть Бог кощунство сотвориша ли честному телу твоему». Если так чувствовали себя апостолы, если благоговейно предстоявший апостольский собор, то как же должны бы чувствовать себя мы? Но обратимся еще к ангелам. Какие чувства влагает им Церковь? Пресвятые и старейшие ангельские силы, чудеси девящиеся, приникшие друг ко другу, иногда и люди втихомолку шепчутся удивленно, к глаголоху. «Возьмите ваши врата и восприимите рождшую небесе и земли Творца. Славославленьми же воспоем честное и святое тело, вместившее нами невидимого и Господа». Припомним и те слова, которые уже приводились раньше. «Взирать на нее не можем». Эти слова принадлежат именно ангелам. В другой песне говорится так: «Ангели лик составляются апостолы, ужасно взирающие на рождшую начальника жизни». И оба лика ангелов и апостолов страшное пение принесоша ли тогда деви. Вот каково главное настроение участвовавших при погребении Богородицы. Отсюда совершенно естественно, что мы, люди, уже тем паче должны смутиться и быть в трепете пред нею. И мы видели еще предпразднественном каноне, как и в раю, при созерцании ее славы, изумевают и трепещут. Но и в самый день праздника автор Икоса по шестой песне канона сознается в дерзости своей, что решается воспеть чистую Матерь Божию.
и потому у самого Христа Господа Сына ее молит оградить его помышление, укрепить в словах, даровать язык нужный. Но и при всем том Церковь сознается: «Киими недостойными устнами ублажим Богородицу». Вот почему ныне чудо преужасно. И потому ангелы и апостолы со страхом погребают Богородицу.

Слава твоя боголепная. Но хочется узнать глубже о том, откуда такое страшное настроение. Мы не сомневаемся, если на это ответим двумя словами церковной песни. От славы боголепной. На этом просим теперь очень остановиться вниманием, ибо здесь самый центр, самая вершина смысла праздника. Отсюда все исходит, и сказанное ранее доселе, и все последующее. Когда начинался праздник, я этого не понимал. После умом лишь дошел до этого, припоминая о страхе из жития преподобного Сергия и других угодников. Но вчера ощутил это немного и сердцем, и яснее уразумел. Немного напишу об этом, скорее попытаюсь. Вот мы постоянно молимся Божией Матери. Подходим доверчиво и просто, и это хорошо. Но это ее милость и снисхождение по любви и сочувствию к нашим страданиям. По существу же она воистину преславная. А все преславное может поражать нас, как непереносимое. Если на преображение Господне апостолы не могли взирать на неприступную славу Его, то именно же эта божественная слава осияла в Успении Богородицу. Спаситель показал, до какой славы может дойти наше человеческое, ныне очерневшее естество. Ныне в Божией Матери оно и прославилось. Прославилось все, и дух, и душа, и тело. Все стало божественным, то есть проникло в ней божественной благодатью или богоподобной, боголепной славой. Как в раскаленном железе, возьму опять то же сравнение, уже больше действуют не его, а огненные свойства, так и в обожествленной Богородице все стало уже божественным, обожествленным. А все божественное невыносимо для слабого человека, выше сил его. Это и говорит в песнопениях церковь. Что же произошло в Богородице по ее представлении, в ее прославлении? Дух ее стал всесвятым. Тело ее, пречистое, стало блаженным и богоприятным, нетленным. Можно сказать и больше. Ныне не вещественнее ангельские, чинове провождают в Сион небесный небошественное божественное тело Твое, начинает хвалить представшуюся святой Косма песнопевец. Как видим, даже тело ее уже стало божественным. Она вся уже в божественном свете ныне. К нестареемому покою от земли представляешься, осияема светлостью, втя всельшегося Богородица чистая. Вот уже и свет преображенской славы. О благоухании ее упоминалось в изъяснении предпраздничного канона, приводились слова о мироухании и из праздничного канона. Все это сближает с нею преподобного Серафима в его прославлении. А про него Богородица, явившись с апостолами, сказала: «Сей от рода нашего», то есть уже подобен ей и небожителям. Но Божия Матерь прославлена была выше всех. Ее слава превзошла всякую славу сотворенного мира, видимого и невидимого. Вот мы часто читаем и поем о ней, но не сознаем этого. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим. И не постигаем этого. А церковь все это излагает в богослужении. «Я же небес высшее суще, и Херувим славнейшая, и всея твари честнейшая, ибо была пресносущного существа приятелище». Подумаем, выше всякого сотворенного естества. Как ни славны святые и ангелы, но она выше и славнее всех. Дальше и без сравнения. Отсюда становится понятно, что ее явление в раю небеса украсило.
а украшать может то, что лучше украшаемого. Вот какой славы достигла она. Обожествилась по благодати. Когда же произошло сие, то она приобрела уже и богоподобные, а можно выразиться, и божественные свойства. Какие же? Подобие Богу, по вездесущую. Она и на небе, но и мира не оставила. Подобие Богу по действиям. Она теперь сама спасает уже других. Остановимся душою на этом. Спасать других. Да, это лишь Богу свойственно, Спасителю. Но в силу ее обожествленности и ей дарована сия страшная власть. Поэтому в тропаре отмечено это высочайшее свойство Богородицы: «И молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша». От смерти. Конечно, второй смерти, от вечной погибели. Спасает, конечно, не своей силой, а силою Бога, ей данной. Или спасает Бог, но ее особыми по силе ходатайствами и молитвами. «И молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша». От смерти телесной никто не свободен. В песнопениях ей Церковь то употребляет слова «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас грешных», то проще «Пресвятая Богородица, спаси нас». Или еще «Спаси от бед Твоя рабы, Богородица». И все сие совершилось уже после Успения, в совершенной полноте. Она уже стала божественною. Вот откуда слава ее, откуда страх и трепет даже ангелов и апостолов, откуда страшное пение, откуда сознание недостоинства песнопевцев. Отсюда, как увидим потом, будет и соответственная благодать праздника. Нужно, сколько вместимо, воспринять эту божественную славу. Здесь главное –

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого Гатчинской епархии, преподаватель онлайн-платформы «Философия, культура, христианство». Мы продолжаем с вами беседы по истории православного восточного монашества. В прошлый раз мы начали разговор о разных образах монашеской жизни и говорили подробно достаточно об общежительных монастырях. Что это такое, какие особенности жизни в большом монастыре, какие есть уставы, правила. Сегодня мы продолжим с вами говорить и перейдем уже к другим формам монашеской жизни. Вот один из отцов, таких самых известных, главных, можно сказать, наставников и аскетических писателей православных, преподобный Иоанн Лествичник, которому посвящена даже и одна из недель Великого Поста, и Лествицу, главный труд его, читают обычно во всех монастырях, ну и многие миряне во время Великого Поста. Вот он пишет в своем первом слове: «Желающий истинно работать Христу, прежде всего, да, приложит старания, чтобы при помощи духовных отцов и собственным рассуждением избрать себе приличные места и образы жизни, пути и обучения. Ибо не для всех полезно общежитие по причине сластолюбия, и не все способны к безмолвию по причине гнева, но каждому должно рассматривать, какой путь соответствует его качествам». Так вот Иоанн Лествичник говорит о том, что общежитие, оно полезно не для всех, а некоторым в силу их каких-то естественных обстоятельств, по крайней мере, особенностей их нрава, лучше соответствует для их духовного преуспеяния, больше подходит безмолвие или отшельничество. Это вот второй такой главный, основной путь монашеской жизни. Ну, конечно, мы с вами уже много говорили об отшельниках, прежде всего в связи с началом монашеской жизни, о таких великих отцах, как преподобный Антоний, который поистине был первоначальником монашеского жития и одним из главных отшельников. Также другие великие отцы, пустынники, которые уходили глубоко в пустыню. Но на протяжении столетий, тысячелетий, даже практически истории христианства, монашеская жизнь и даже само отшельничество, оно принимало разные формы. И есть также такая форма жизни отшельников, как столпничество. Известны наиболее такие святые, как преподобный Симеон Столпник, преподобный Алипий Столпник, Даниил Столпник, это древние святые. Также есть и другие формы одинокой жизни, по крайней мере, внешне, отделенные. Те, кто удалены от общего жития и проводят подвиг самостоятельно. Другая форма отделенного жительства, эта форма носит название затворничество. Вот затворники, они часто не живут в таком отдалении, а могут проводить свою жизнь практически внутри общежительного какого-то большого монастыря, но затворившись в своей келью. Конечно, мы все помним святителя Феофана, затворника Вышинского, который затворился и много-много лет проводил в молитве и в особенном подвиге предстояния Господу в затворе. Один из недавно прославленных святых в Донецкой земле, преподобный Иоанн Затворник, который подвязался в XIX веке, проводивший в затворе также в это время свой подвиг более 17 лет. И больше 100 лет его могила почиталась людьми и через все советское время. Вот уже в 90-е годы он был прославлен в лике святых. Много, конечно, других и древних, и новых затворников, преподобные Варсонофий Великий, Иоанн Постник, древние затворники, оставившие нам свои поучения совершенно дивные. Есть несколько моментов, на которых хотелось бы остановиться в связи с отшельничеством. Возвращаясь опять к преподобному Иоанну Лествичнику, послушаем его, что он пишет об этом образе жизни в сравнении с общежительным монашеством. «Общежитие, устроенное по Богу, есть духовная прачечная, стирающая всякую скверну и грубость, и все безобразие души. Отшельничество же может назваться красильнею для тех, которые очистились от вожделения, пометозлобия и раздражительности, и потом уже удалились на безмолвие».
Вот о чем здесь говорит преподобный Иоанн? Ну, о том, что общежитие, по его мнению, является во многом первым этапом для тех, кто, пройдя жизнь в общежительном монастыре, может совершенствовать свой подвиг в отшельничестве, в отдельном житии. Казалось бы, преподобный Иоанн здесь противоречит самому себе, потому что он ранее в другом слове говорит о том, что это вообще два просто разных пути. Некоторым людям лучше проходить общежительную жизнь, а некоторым — отшельническую. Но мы знаем из истории много совершенно разных ситуаций, много разных случаев, когда в житиях некоторых святых описывается то, что действительно они сначала приходили в монастырь, порой будучи совершенно молодыми людьми, как вот уже упомянутый нами, допустим, преподобный Симеон или Даниил Столпник, которые пришли совсем отроками, практически детьми в обители, и проходили там подвиг послушания, братья, со всей ревностью, но чувствовали особое призвание. И, получивши благословение своих духовных руководителей, удалились уже на безмолвное житие и проходили подвиги, которые не свойственны монахам, живущим общей жизнью. Ну, если вот говорить о столпничестве, что такое столпничество? Это совершенно удивительный образ жизни, когда человек, монах, подвижник проводит всю свою жизнь на столбе. Вот столб — это есть просто какая-то колонна. Это такое вот сооружение, которое либо они сами делали, либо какие-то разрушенные, может быть, остатки, руины каких-то древних храмов, языческих капищ и прочих таких вот мест. По сути, такая вот колонна с какой-то небольшой площадкой наверху, может быть, всего несколько метров, открытая полностью солнцу, ветрам. То есть человек там представлен как на ладони перед Богом. И там он проводит многие месяцы, многие годы и даже десятилетия в молитве, в жизни, полностью открытой Богу и людям. И вот к таким столпникам отношение было противоречивым. С одной стороны, нам известно из жития преподобного Симеона, что многие монахи вначале удивлялись этому и думали, что, может быть, он находится в какой-то прелести, в гордыне, что он построил себе столб, как некогда жители Вавилона решили построить столб и вознести себя над прочими людьми. И когда братья пришли испытывать преподобного Симеона, оказалось, что нет, что он находится в послушании у братьев. Когда братья приказали ему спуститься со столба, он безропотно стал исполнять это ради послушания старшей братьев. И когда ему было позволено продолжать свой подвиг, он продолжал его на протяжении многих лет и умер уже в глубокой старости. И многие люди приходили и селились рядом, и прибегали к молитвам этих подвижников. У преподобного Алипия Столпникова, его столпа, и выросло два монастыря. Прямо вот у его столпа, где он подвязался, молился, и он молился там много-много лет, десятилетий, он умер уже глубоким старцем, было ему больше 100 лет. Тут еще один удивительный момент, как, будучи в таких жесточайших условиях, можно жить так долго. Но об этом вот нам говорит историк жития святых. Итак, говоря о некоторых таких общих факторах, которые касаются отшельнического жития, нужно упомянуть следующее. Первое – это то, что действительно у кого-то есть наклонности естественные к тому, чтобы проводить одинокую жизнь. И это нужно учитывать, и это обычно так и происходит. Этот человек чувствует какое-то особенное призвание к подвигу одинокому. Но это не исключает и, наоборот, даже предполагает то, что все равно осуществляется духовное руководство. На такую жизнь нужно иметь благословение. И то, каким образом отшельники получают или получали благословение на эту жизнь, иногда, может быть, это не упоминается, но зачастую описывается в их житиях. Иногда это сверхъестественное призвание Божие, Пресвятой Богородицы, как, допустим, преподобному Кириллу Белозерскому явилась Матерь Божия и указала ему место его подвига пустынного, ну, где впоследствии уже вырос монастырь большой. Иногда, чувствуя внутреннее призвание, подвижники советуются со своими духовными руководителями, старцами,
и спрашивая их благословения на это. Самое главное, чтобы не выходить на этот подвиг по гордыне, по тонкой гордости. И вот этот момент соотнесения подвижников, которые проводят уединенный отшельнический образ жизни со своими духовными отцами, он очень важен. И об этом пишет и святитель Игнатий Брянчанинов в своих трудах о монашестве. Он упоминает о преподобном Варсонофии Великом и Иоанне Постнике, которые жили в затворе на протяжении многих лет в Палестине, в большом таком монастыре у реки Газа, сектор Газа сейчас. И там вся братья, включая игумена, прибегали к их руководству и благословению. И нам известно некоторые случаи, когда по особому откровению Божию эти святые провидели способность к подвигу отшельническому некоторых из братьев и благословляли их на этот путь. А другим совершенно не благословляли. Например, вот известный такой духовный писатель, преподобный Авва Дорофей, талантливый писатель духовный, и он описывает о том, что он жаждал благословения пройти с такой ревностью этот путь отшельнической жизни, но не получил на это благословение своих духовных отцов. Другой важный момент — это то, что в разных ситуациях мы знаем разные примеры, когда отшельничество может быть началом жизни монашеской. Это может быть завершающим этапом жизни. Это может быть просто только лишь одним из этапов, как, допустим, у преподобного отца Сафрония Сахарова, ныне прославленного уже в лике преподобных святых греческой церкви, великого подвижника XX века, ученика преподобного старца Силуана Афонского. Так вот, отец Сафроний

который молодым, опять же, человеком пришел в общежительный монастырь. И когда он был рукоположен священником, у него открылись болезни, и он понял, что служение священническое – это не его путь, а его путь – это путь отшельничества и затворничества. И он, опять же, по благословению духовных отцов, игумена, пребывал много лет в таком пути отшельничества, пустынничества уже настоящего, и столпничества, как мы знаем, преподобный Серафим молился на камне, то есть такой вот тоже вот образ столпничества. И также уже в конце жизни он проходил затворническое житие. И, тем не менее, он был открыт людям. Он не затворился, не затворил свое сердце, и то благодать, которую дал ему Господь, он щедро раздавал другим людям. Интересно, что пишет преподобный отец Сафроний о преподобном старце Силуане. Отец Сафроний говорит, что однажды мы спросили старца. А известно, что отец Силуан много-много лет в общежительном монастыре Пантелеимон внес послушание эконома. Так вот, однажды мы спросили старца, пишет отец Сафроний, хлопотливое экономское послушание при необходимости общаться со множеством людей не вредило ли монашескому безмолвию? На это старец ответил, что есть безмолвие? Безмолвие – это непрестанная молитва и пребывание ума в Боге. Отец Иоанн Кронштадтский всегда был с народом, но он больше был в Боге, чем многие пустынники. Экономом я стал по послушанию, но от благословения игумена мне на этом послушании было лучше молиться, чем на старом Русике, куда я по своей воле отпросился ради безмолвия. Если душа любит народ и жалеет его, то молитва не может прекратиться. Вот какие важные слова говорит преподобный старец Силуан. Вот что важно, сущность подвига отшельников, вообще и всех монахов, и всех христиан. Это, конечно же, любовь к ближним, любовь, молитва, любовь, которая раскрывается в молитве. Молитва за людей, за народ Божий, молитва за весь мир и сущность монашеского подвига. И к этому призваны как монахи, живущие в общежитии, которые зачастую и молитвы, и от трудов своих принимают всех странников и могут заниматься благотворительностью. И, конечно же, это есть сущность и безмолвников, пустынников. Но к безмолвию призваны абсолютно все. Все монахи обязаны стремиться к истинному безмолвию. Находятся ли они в шумной общежительной обители, где могут ехать автобусы и автобусы паломников, либо они живут в уединении в каком-нибудь далеком лесном скиту, едва доступном. Сущность подвига является одна и та же. Это любовь к людям. Ну и еще такой важный момент, то, о чем мы уже упоминали, это то, что разного рода искушения подстерегают на вот этом духовном поприще отшельников и в общежитии. Вот как говорит об этом тот же преподобный Иоанн Лествичник. Общежитие противно унынию, а мужу, пребывающему в безмолвии, оно всегдашний сожитель. Прежде смерти оно от него не отступит, и до кончины его на всякий день будет бороть его. Увидев келью отшельника, уныние улыбается, и, приблизившись к нему, вселяется подле него. Здесь преподобный Иоанн в слове об унынии, о том, как бороться нужно с этим искушением, с этой страстью, он говорит, что это прежде всего искушение, страсть, которая подстерегает отшельников, тех, кто ведет уединенный образ жизни, не общается постоянно с братьями, потому что, конечно же, это совершенно естественно. Если человек живет в общежитии, в общежительном монастыре, его какие-то периоды, даже, может быть, какого-то плохого настроения или периоды такого духовного какого-то упадка, когда уныние подступает к такому человеку, его могут легко поддержать, утешить другие братья. И такого вот утешения внешнего, легко доступного, нет у пустынников. И для них единственное утешение в Боге и в молитве. Таким образом, завершая и наше размышление об отшельничестве, не очень, может быть, углубляясь в эту тему, мы скажем, что
этот образ

0: монашеского жития не есть что-то отжившее, свойственное только лишь, может быть, древним временам, в древней церкви были какие-то пустынники, отшельники, а потом их никогда не было и сейчас их нет. Нет, это не так. Это действительно образ жизни. И есть, мы знаем, такие вот отшельники и сейчас, конечно же. И даже в миру можно быть отшельником. Мы знаем такие случаи, когда люди могут проходить действительно высокую жизнь по образцу древнейших отшельников, находясь в центре, по сути, даже в больших городах. Есть такие люди. Но тут нужно также сказать, что если мы говорим о формах монашеской жизни, отшельничество, общее житие — это не две такие исключительные формы монашеской жизни, а есть множество-множество градаций, как они могут друг с другом сочетаться. И одно из таких, скажем так, переходных состояний, один из переходных, скажем так, образов жизни является скитское житие. Оно имеет определенное даже наименование. И вот об этом уже пишет преподобный Иоанн Лествичник. И так это, в общем-то, и продолжалось в истории церкви, и до сего дня так происходит. Иоанн Лествичник говорит об этом так. «Все житие монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига. Или в подвижническом уединении и отшельничестве, или в том, чтобы безмолвствовать с одним и много с двумя, или, наконец, в том, чтобы терпеливо пребывать в общежитии». «Не уклонись, — говорит Экклесиаст, — ни на десна, то есть ни направо, да, ни же на шуе, ни налево, но путем царским иди. Средний из этих образов жизни многим приличен. Ибо тот же Экклесиаст говорит: горе единому, ибо если он упадет в уныние, или в сонливость, или в леность, или в отчаяние, то нет человека воздвигнуть его. А где же два или три собраны во имя мое, там я посреди них, сказал Господь». Вот этот третий путь стоит в том, что монахи живут не в большом таком вот сложном комплексе общежительного монастыря, где есть десятки или сотни даже пары монахов, имеют все общее и, можно сказать, уже становятся таким большим городом монашеским. И не в полном одиночестве, а небольшое количество, может быть, 2-3, может быть, до 10, 15, 12. Но жизнь скитская устроена особым образом. Ну вот, если говорить о русском опыте, то такой первоначальный, как скажем, такой вот главный наш святой, который утверждал именно этот образ монашеской жизни, это преподобный Нил Сорский, основавший свой скит знаменитый недалеко от Кирилла Белозерского монастыря на реке Сорке. Преподобный Нил прошел жизнь в общежительном монастыре, но искал более совершенного образа жизни. Он прошел по Востоку, по греческим монастырям много лет, подвязался там, узнавал образ их жизни на горе Афонской. И, вернувшись в Россию, он увидел, что да, на тот момент существовали уже большие, такие процветающие, очень бурно развивающиеся общежительные монастыри. И практически отсутствовал вот этот среднецарский образ жизни, который, как мы слышали, преподобный Иоанн назвал его царским путем. Это такое скитское житие, когда несколько монахов живут и помогают друг другу. Вот преподобный Нил вместе со своими сподвижниками построили несколько домиков на расстоянии брошенного камня друг от друга. И потом у них была еще общая церковь. В течение недели они жили независимо, занимаясь своим хозяйством, рукоделиями и проходя молитвенный подвиг, подобный отшельническому. Но здесь важное отличие состоит в том, что всегда есть рядом кто-то. А в случае нужды всегда есть возможность прибегнуть к брату, который здесь вот рядышком, на расстоянии камня брошенного, да, в другом домике подвязается. И также они собирались все вместе для богослужений, воскресные и праздничные дни. Таким образом, этот путь скитского жительства предлагает такой некий баланс между, с одной стороны, достаточно большая мера духовной свободы, самоопределения, потому что в общежительном монастыре все совершается по строгим правилам и уставу. общая молитва каждый день, общая трапеза каждый день, труды, общее послушание каждый день. А здесь монах в соответствии со своим устройством, в соответствии со своими какими-то потребностями и своим собственным видением подвязается так, как он чувствует это полезным для себя, для своей души. И тем не менее сохраняется общение между братьями, не только лишь молитвенное, как у отшельников, которые сохраняют общение, да, они также периодически общаются со своими наставниками, спрашивают какое-то благословение, исповедуют, но это гораздо реже, чем, скажем, в общежительном монастыре или чем в скитском образе жизни. А скитской образ жизни не отрицает этого пути и способствует внимательному, созерцательному образу жизни, минимизируя внешнее общение, внешнюю деятельность, оставляя только необходимое, самое необходимое. Ну, как известно, вот в истории даже преподобный Нил выступал вообще противником монастырских имений. Говорил, что монахам нужно быть полностью сосредоточенными на внутренней жизни. И вот есть его книга «Устав скитского жительства». Она дошла до нашего времени. И вот этот устав только лишь в предисловии кратким образом описывает какие-то внешние правила жизни. А вся книга, она посвящена жизни внутренней, борьбе с помыслами, внутреннему умному деланию, каким образом монах должен соблюдать свой ум чистым, собранным и чистым сердцем и чистым умом молиться Господу. То есть таков есть устав жизни скитской, сосредоточение полностью на внутреннем подвиге молитвенном. Нужно сказать, что и в наше время этот образ жизни скитской продолжает практиковаться и на Афонской горе, где есть множество скитов наряду с общежительными монастырями, ну и в Русской Церкви, и в других церквях православных, православное монашество идет этим путем. И мы знаем, что многие, кто бывали в каких-то наших таких прославленных больших монастырях, скажем, Валаамский монастырь, или в Оптиной пустыне, знают, что у этих больших общежительных монастырей есть скиты. В Навалами скиты расположены, как правило, на каких-то островах, и эти скиты имеют свой собственный устав, отличный от главного монастырского устава. Зачастую в скиты не могут пойти посторонние люди, им может быть запрещен проход женщин, если это мужской монастырь. И особым образом там ведется свое хозяйство, и главное, там особо совершается молитвенный подвиг. Также вот и скит Оптиной пустыни, где жили и подвязали знаменитые оптинские старцы. Он устроен таким же образом. Домики, которые расположены вокруг небольшого деревянного храма, который стоит в середине скита, и в котором совершаются ночные длинные службы, скромные службы, нету торжественного пения в скитах, вот по уставу преподобного Нила Сорского. Вся служба читалась. Читалась псалтирь, читались поучения отцов, объяснения, беседы святых отцов, объяснения евангельских чтений. И практически не было пения, почти все читалось. Вот ради того, чтобы не терять сосредоточение, не отвлекаться на красоту музыкальную, а полностью соблегшись всякого рода внешних увлечений, сосредоточиться на смысле христианской жизни. Вот ради этого монахи отказывались даже от красивого музыкального пения в своих скитах. Ну или пели очень просто, одноголосие, такое знаменное, строгое, очень молитвенное пение. Вот такой образ жизни продолжает практиковаться и до сего дня. Таким образом, дорогие братья и сестры, мы беседовали вкратце о трех основных образах монашеской жизни, каковыми являются общежительное монашество, отшельничество и скитское житие. На этом мы сегодня завершаем нашу беседу. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Глава вторая. Мама. Через 2 дня к нам приходят Роберт и Артур. Это друзья Арно. Они вместе с ним работают и ходят в лес за дровами. У них мамы тоже уехали в район, они тоже остались с маленькими. У Артура 2, а у Роберта 3. Роберт и Артур хотят, чтобы мы все перебрались в один дом и жили вместе. Так, говорят они, веселее, и дров меньше надо. Арно соглашается с ними. Мы тоже радуемся. Мы не будем оставаться весь день одни, а будем играть с другими ребятами. Мы будем играть в жмурки и в 5 камушков, и пуговицы на нитке крутить, так что аж гудит. Мы собираемся, подпираем дверь палкой и идем все к Роберту. Его домик самый большой. Хлеб мы весь съели, а мама все еще не пришла. Я хотел, чтобы мы его съели побыстрее, ведь мама сказала, что вернется, как только мы хлеб съедим. Но Арно сказал, что мама велела разделить его на 4 дня. Если мы не послушаемся маму, она может не вернуться. Мы ели хлеб 4 дня, но мама все равно не вернулась. Есть у нас больше нечего. У Роберта и Артура тоже. Сегодня мы еще ничего не ели. Арно, Роберт и Артур ушли куда-то утром. Мы все 7 залезли на печь. Нам сказали, чтобы мы в обед поспали, тогда нам не захочется есть. Мы поспали. И теперь рассказываем друг другу, кто что видел во сне. Все видели один сон. Вернулась мама и принесла с собой хлеба. Все уже рассказали свой сон. Отто и Эльза, которые меньше меня, стали плакать. Мы тоже начинаем потихоньку плакать. Мама говорила, что если у человека горе, и он поплачет, то станет легче. И правда. Когда мы поплакали, нам уже не так хочется есть. Мы начинаем играть в жмурки. Когда начинает темнеть, приходят Арно, Роберт и Артур. Они приносят картошки. Сегодня мы ничего еще не ели, поэтому для каждого кладут в кастрюлю 2 картошины. После ужина каждый говорит: «Спасибо тебе, Господи, за хлеб наш насущный. Аминь». Роберт говорит, что сегодня надо поблагодарить и председателя. Это он повел их к себе домой, слазил в подпол и дал им 1 ведро картошки. Мы хором говорим: «Спасибо тебе, председатель, за хлеб наш насущный. Аминь». Еще через 2 дня ночью кто-то стучит к нам. Роберт подходит к двери. Арно и Артур берут свои топорики, с которыми они ходят в лес, и становятся рядом. Мы все проснулись и смотрим на них. Нам страшно. «Кто там?» — спрашивает Роберт. «Роберт, это ты?» — слышно из-за двери.
1: «Я».
0: «А мои здесь?» «А кто это?» «Мама Арно. Открой скорей». «Мама!» — кричим мы с Марийкой и бежим к двери. «Мама!» Остальные, наверное, думают, что их мамы тоже пришли. Они тоже вскакивают и кричат: «Мама!» Дверь открывается. Входит наша мама. Сначала мы не узнаем ее. Она одета во все чужое. Она заходит и опускается на пол. Я кидаюсь к ней на шею. «Моя мама пришла!» Я целую ее холодные щеки, нос, губы. Марийка хочет меня оттолкнуть, но я вцепился в мамин платок и не пускаю ее. «А наша мама где?» — спрашивает вдруг Эльза. Я отпускаю маму. Все стоят вокруг нас, смотрят на маму и молчат. «Она еще не пришла», — говорит мама. «Она потом придет». «Когда?» — спрашивает опять Эльза.
2: «Скоро, Эльзочка, скоро».
0: «А наша мама придет?» — спрашивает Отто.
2: «Придет, только не сегодня».
0: «Завтра?»
2: «Нет, наверное, немножко позже».
0: «Сынок», — говорит мама Арно, — «разденьте меня и принесите снегу. Я, кажется, вся обморозилась». Арно быстро снимает с мамы старый чужой платок, расстегивает всю в заплатках телогрейку, стягивает дырявые тети Идины валенки, какие-то портянки.
2: «Мам!» —
0: — говорит он, — «у тебя же ноги совсем белые».
2: «Да, сынок», — говорит мама, — «давай скорее снегу».
0: Пришла Володина бабушка, Луиза. Пришли и другие бабушки. Они расспрашивают маму. Мама рассказывает, что комиссия началась только через 3 дня, и было очень много народу. И им пришлось долго ждать, пока их посмотрят. В последний день она молилась и обещала Богу, что если он сделает так, чтобы она не прошла комиссию, то в тот же день она пойдет домой пешком. И вот она не прошла комиссию. «Куда ж ты такая, милая?» — сказал ей врач. Мама отдала тетям, у кого было похуже, все свое, взяла их одежду и пошла. Был уже вечер, ее уговаривали: «Не ходи, ночь скоро, мороз, вон какой, да и волки». Но мама пошла, она ведь обещала Богу, а слово надо держать. И всю дорогу опять молилась, чтобы волки не напали. И вот дошла, все хорошо, только вот ноги немного. Ноги у мамы стали чернеть. Внизу они черные, вверху белые. Между черным и белым красная полоска. Полоска каждый день поднимается выше. Мама все время лежит. Вчера приходил председатель. Он посмотрел мамины ноги и начал ругать ее. «Да ты, Петровна, маленькая, что ли? Почему не позвала меня сразу? Ведь давно надо было в больницу». Дедушка, который возил маму в район, пришел к нам опять. Он повезет маму в больницу. Там ей вылечат ножки, и она приедет. Бабушка Луиза и бабушка дедушки Семеныча одевают и укутывают маму. Потом все вместе переносят ее на сани. Мы провожаем маму. Мы не плачем. Мама скоро вернется. Мамы уже давным-давно нет. Я гуляю по улице. На улице хорошо. Много снегу и не холодно. На дороге разговаривают 2 тети. Я прохожу мимо. «И что не согласилась?» — говорит одна. «Да может, так и лучше?» — говорит другая. «Что ж без ног-то за жизнь?» «Здравствуйте, тети!» — здороваюсь я. «Здравствуй, милый!» Одна тетя наклоняется ко мне, берет меня на руки и целует. «Не надо!» — хочу я опять на землю. «Я уже большой!» «Ах ты сердешный!» — говорит тетя. «Ну, иди, иди!» Она еще раз целует меня в щеку и опускает на землю. «Мамы долго нет. Хочется мне поговорить с тетями. Я скучаю». «Конечно, миленький, конечно». Одна тетя вытирает слезы. «Наверное, она расстроилась, что я скучаю по маме. Мне жалко тетю. Я ее успокаиваю». «Ну ничего, она скоро приедет. Вот только ножки ей вылечат», — говорю я, как мне говорил Арно. «Правильно, миленький, правильно. Ты молодец. Я иду дальше. Я рад. Я молодец».

Глава 3. Мария. В районе есть большой дом. Там живут только дети. Детей там много-много. Они играют там разными игрушками. Игрушек там тоже много-много. А еще там кормят 3 раза в день. И суп дают, и кашу, и хлеб. В этом доме хорошо. Дедушка Семеныч везет нас в этот дом. Он сидит впереди в санях. Рядом с ним сидит Отто, он самый маленький. Потом Эльза, потом я, а сзади Марийка, чтобы я не выпал. Напротив нас сидят тоже 4, и 1 мальчик посредине. Мы едем пока без Арно. Арно потом приедет, он обещал, и будет жить с нами. Мы уже долго едем. Выехали, как только светать начало, а теперь уже, наверное, обед. Мы опять замерзли. Дедушка Семенович останавливает лошадь. «А ну-ка, пробежимся», — говорит он. Мы вылезаем из саней. Дедушка Семенович тоже вылезает и идет рядом с санями. Он быстро уходит вперед, потом кричит: «Догоняй! Шевели ногами!» Мы бежим по дороге. Если бежать, то становится тепло. Мы бежим, падаем, встаем, снова бежим. Я упал на обочине, прямо на какой-то холмик. Я хочу встать, упираюсь руками в холмик, под ним что-то твердое. Я сгребаю снег. Открывается лицо мальчика. «Мария!» — кричу я. «Тут мальчик!» Все подходят ко мне. Мария сгребает с холмика снег. Рядом с мальчиком лежат еще 2 девочки. Все прижались друг к другу. Наверное, им так теплее. Дедушка Семенович крестится, потом опять нагребает на детей снег. Мы садимся в сани и едем дальше. Мы выезжаем из леса. Начинается большая-большая деревня. Домов здесь много-много, и людей тоже много. Это, наверное, уже район. Мы подъезжаем к длинному-длинному дому. Дедушка Семенович останавливает лошадь у крыльца и высаживает всех. Он заводит нас в дом. Там к нам подходит тетя. «Ах ты, Господи!» — говорит она дедушке Семеновичу. «Да кто же их посылает-то к нам? Ведь не разрешено их принимать. Вчера 7 только большеньких пришло. Пешком целый день шли, все обмороженные. У нас-то и мест уже нету. Как же мне быть с вами?» Она куда-то уходит. В комнате тепло. Мы раздеваемся и садимся на скамейки. Хочется спать и есть. Дедушка Семенович тоже сидит с нами. Он курит и молчит. Тетя приходит. «Ладно», — говорит она, — «троих возьму, а остальных попозже подвези, недельки через 2. Может, места будут слабеньких много. Давай пока самых маленьких». Она берет Отто, Эльзу и меня. «А Марийку?» — спрашиваю я. «Ее потом», — говорит тетя. «В другой раз». «Я иду к Марийке. Я буду с ней. Я приеду с ней лучше в другой раз». Вместо меня тетя берет мальчика, который сидел в санях посередине. Нам дают по тарелке горячего супа с картошкой и немного гороховой каши. Вкусно. Наверное, тут всегда так вкусно кормят. Хорошо бы здесь остаться. Но после обеда мы опять одеваемся и едем домой. Обратно ехать хуже. Темнеет уже и холодно. Лучше бы я остался в том доме. Там тепло и суп дают. А сейчас приедем домой, есть нечего. Нет, нельзя бы мне было оставаться. Что ж, Марийка одна дома будет сидеть, когда Арно уйдет на работу. Да и Арно будет скучать без меня. Он сам говорил, что скоро приедет к нам, потому что ему скучно будет без нас. Вот, наверное, обрадуется, когда мы сейчас вернемся. Мы залезем на теплую печку, и все 3 будем там спать вместе. Я, наверное, уснул,
Сани сильно дернулись. Я даже на бок упал. Я хочу опереться на Марийку и подняться, но ее что-то нет. «А где же Марийка?» — хочу я спросить. Но тут сзади на дороге раздается громкий-громкий крик. Крик обрывается, и теперь слышно, как там кто-то рычит и визжит, как будто дерется много собак. Лошадь храпит и бежит быстро-быстро. Дедушка Семенович стоит на коленях, все время бьет лошадь бичом и часто оглядывается назад. Сани кидает из стороны в сторону. Дедушка Семенович пересаживает нас вперед, сам передвигается назад. Рядом с ним лежит ружье. Впереди мы видим несколько огоньков. Это, наверное, уже наша деревня. Огоньки все ближе. Сзади далеко тоже огоньки. Их много. Мы быстро едем от них, но они почему-то тоже все ближе. Вот они уже совсем близко. Это же собаки бегут. Их много. Дедушка Семенович два раза стреляет назад. Собаки сбегают с дороги и бегут с двух сторон к нам. Светит луна, и снег из-под их лап сверкает. Дедушка Семенович снимает свою большую шапку и бросает ее назад. Собаки опять прыгают на дорогу. Снова слышно, как они громко рычат и дерутся. Пока они дерутся, мы уже далеко. Вот уже и деревня. Дедушка Семенович быстро везет нас к своему дому, заталкивает всех на крыльцо, а сам перезаряжает ружье. Уже в доме мы слышим, как он стреляет еще два раза. Потом он заходит в дом. «Что случилось?» — испуганно спрашивает бабушка. «Волки, мать их так!» — говорит дедушка. «Еле отбились. Девка вот только одна выпала». Мне вдруг становится тепло-тепло. Это, наверное, потому, что я в избе и одетый. Нет, наверное, не поэтому. Ведь я и раньше была одетой в избе, а так мне никогда не было. Мне тепло-тяжело. Нет, уже не так. Мне тепло-легко, потому что все от меня куда-то уходит. У меня уже ничего нет. Ни рук, ни ног, ничего. Наверное, от меня осталась только душа. Может быть, я умер? А почему тогда моя душа не летит к небу? Моя душа куда-то падает. Но мне не страшно. Я падаю мягко. Я падаю, как на вату. И правда, я опускаюсь на вату, на мягкую белую вату. Нет, это же не вата, это снег. А вот и дорога. По сторонам дороги все еще бегут по снегу собаки. Нет, это же не собаки. Это же волки. Дедушка Семенович ведь сказал, что это волки. Волки бегут по сторонам дороги. И снег из-под их лап сверкает. А вон на дороге еще волки. Они сбились в кучу и дерутся. Это же они едят Марийку. «А-а-а!» — кричит Марийка. «Мне тоже больно, я тоже кричу». Нет, я не кричу, я только хочу крикнуть, но никак не могу. И сдвинуться с места никак не могу, даже пошевелить ничем не могу. Я только смотрю, как волки едят Марийку. Один волк схватил ее зубами за лицо. «А-а-а, мне больно. Я дергаюсь, чтобы вырвать мое лицо, но вижу только желтые зубы, красный язык. Я закрываю глаза, чтобы ничего не видеть, а волки все рычат, дерутся и что-то грызут. Они грызут Марийкины кости». Я не могу слышать, как грызут кости. Я затыкаю уши, но все равно все слышу. Я чувствую, как острые зубы скребут по моим костям. А по сторонам дороги все бегут мягко и тихо.
другие волки, и медленно сверкает снег из-под их лап. А здесь волки все рычат и дерутся, рычат и дерутся. Куда это все пропало? Теперь просто темно и совсем тихо. Рядом со мной кто-то дышит. Может, волки убежали? И это Марийка рядом дышит. Марийка, зову я. Нет, это не я зову. Я только хочу позвать. А зовет кто-то другой вместо меня, потому что голос не мой. Фрицик, ты проснулся? Слышу я Арну. А где Марийка? Спрашиваю я. Бабушка, бабушка, тихо зовет Арну. Фрицик проснулся. Что, очнулся? Слышу я голос бабушки, дедушки Семеновича. Ох, слава тебе, Господи! Сейчас я только свет зажгу. Скрипит кровать. Значит, я дома? Но откуда у нас кровать? Ведь уже давно-давно, еще когда Фридрих Карлович умер, мама отнесла кровать обратно к дедушке Семеновичу. Становится светло. Я лежу на печке. Но это не наша печка, стенка с другой стороны. Рядом сидит Арно. Арно, а где Марийка? Спрашиваю я. Ты хочешь есть? Говорит Арно. Я не хочу есть. Я хочу пить. Сейчас, сейчас, деточка, я тебе молочка дам, говорит бабушка. Она подает мне кружку. Я хочу взять кружку, но не могу сесть. И кружку держать не могу. Арно берет кружку, поддерживает меня и поит. Я не напился, я хочу еще пить. Нельзя, деточка, говорит бабушка. Ты 3 дня в рот ничего не брал. Желудочек, поди, весь сохся. Потерпи чуток, потом еще дам. Что, Федька, живой? Появляется из горницы дедушка Семенович. Он в одних подштанниках, борода его сдвинулась на бок. Живой, слава тебе, Господи, говорит бабушка. Ну и молодец, радуется дедушка Семенович. Давай, поправляйся, я тебе лыжи сделаю, в лес с тобой пойдем. Я давно хотел лыжи и в лес с дедушкой Семеновичем сходить хотел. А теперь я не хочу идти в лес и лыжи не хочу. Я ничего сейчас не хочу.

0: Глава 4. Арно. Арно собирается уехать. Он хочет разыскать нашего дедушку с бабушкой, которые мамины дедушка с бабушкой. Они попали куда-то в другую деревню, говорила мама, потому что в нашем поезде им места не хватило. Еще мама говорила, что это очень далеко. Это там, где живут казахи. Арно никому не говорит, что он хочет уехать, потому что немцам уезжать не разрешается. Если Арно поймают, ему будет плохо. Он сам так сказал. Арно только не знает, что делать со мной. Сначала он хочет попросить бабушку Луизу взять меня к себе, пока меня в детский дом устроят. Но я не хочу к бабушке Луизе. Я хочу к дедушке Семёнычу. «Ладно», — говорит Арно, — «только не плакать, когда буду уходить. Договорились?»
1: «Договорились», — обещаю я. Мы идем к дедушке Семёнычу.
0: «Дедушка Семёныч», — говорю я, — «возьми меня к себе».
1: «А что такое?»
0: — спрашивает дедушка у Арно. Арно рассказывает ему, что хочет найти нашего дедушку с бабушкой.
1: «Куда ж ты, сынок, в такие холода?» — говорит дедушке Семёныча бабушка. «Подождал бы хоть до лета».
0: Дедушка Семёныч ничего не говорит. Он долго думает и качает головой.
1: «Дедушка Семёныч», — говорю я, — «возьми меня, я буду тебе помогать. Я тебе носки свяжу и бабушке свяжу, и по-немецки говорить научу».
0: Дедушка берет меня к себе на колени. Я глажу его бороду.
1: «Ну ладно, Федька»,
0: — наконец говорит он, — «так и быть, живи, я рад». Я крепко-крепко обнимаю дедушку Семёныча.
1: Бабушка сварила в чугунке картошки. Она укладывает ее в мешочек, потом заворачивает в тряпочку соль и тоже кладет в мешочек. Это Арно на дорогу. Бабушка уложила уже все, но мешочек наполовину пустой. Она задумывается. Потом лезет на печку, нагребает большой ковшик семечек и высыпает в мешочек. Теперь он почти полный. Она завязывает его, садится на скамейку и подолом вытирает слезы.
0: «Господи, за что ж ты их так?» — вздыхает она, потом поворачивается к иконе и быстро-быстро крестится.
1: Арно уже одетый. Он привязывает к концам мешочка веревочку, закидывает мешочек за спину и вдевает руки в лямки.
0: «Готово», — говорит он.
1: «Спасибо, дедушка».
0: Он подает руку дедушке Семёнычу.
1: «Спасибо, бабушка».
0: Он целует бабушку в щеку.
1: «До свидания. Я скоро приеду за Фрициком».
0: Арно поворачивается ко мне.
1: «До свидания, Фрицик», — говорит он.
0: «Слушайся бабушку и дедушку».
1: Я забываю про все, о чем мы договаривались с Арно. Я спрыгиваю с дедушкиных колен и бегу к Арно. Я обхватываю его за шею и громко плачу.
0: «Не уходи, Арно», — говорю я. «Братик, не уходи. У меня ведь больше никого нет».
1: Арно крепко обнимает меня. Он тоже плачет.
0: «Я приду скоро, Фрицик», — говорит он.
1: «Я только дедушку с бабушкой разыщу, а потом вернусь за тобой».
0: «Нет», — говорю я.
1: «Папа тоже хотел вернуться, а не вернулся. И мама не вернулась, и ты не вернешься».
0: «Я вернусь, Фрицик», — говорит Арно. «Только дедушку найду, нашего дедушку».
1: «Не хочу нашего дедушку. Наш дедушка тоже уйдет и больше не придет. Я хочу с дедушкой Семёнычем жить».
0: Арно ставит меня на пол и хочет расцепить мои руки, но я еще крепче обнимаю его за шею.
1: «Нет», — кричу я, — «нет».
0: Арно садится со мной на скамейку. Мы оба плачем. Потом он снимает шапку, расстегивает пальто.
1: «Арно, ты останешься?» — спрашиваю я.
0: «Останусь».
1: — говорит Арно и крепко прижимает меня к себе. Я изо всех сил обнимаю его за шею. Я рад, что Арно остается. Он хороший, и он мой брат. Я его люблю. Я его люблю больше всех на свете. Ночью мы спим рядом на печке. Я обнимаю Арно, а он обнимает меня. Мы долго шепчемся. Он мне рассказывает сказки. Утром, когда я просыпаюсь, Арно рядом со мной нет. Пальто его тоже нет. «Арно!» — кричу я. «Арно!» Из-за печки выходит бабушка. Она несет что-то на тарелке. «Где Арно?» — спрашиваю я. «Не плачь, деточка», — говорит бабушка. «Я тебе вот драников испекла, горяченьких. Покушай, иди». Я спрыгиваю на пол и в одних носках выбегаю на крыльцо. «Арно!» — кричу я изо всех сил. Кругом все тихо. Ночью выпал снег. От крыльца дома дедушки Семеныча ведут свежие следы. Они ведут к нашему домику. Там они поворачивают и по дорожке, мимо места, где был папин след, идут на улицу. Они ведут в ту сторону, куда увезли папу, куда увезли маму, откуда не вернулась Марийка. «Арно, братик, а я?» — тихо шепчу я и чувствую, что слезы у меня совсем холодные. Две большие руки закрывают мне плечи. «Пойдем, Федька, в избу», — говорит дедушка Семеныч. «Холодно».

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в России во время гражданской войны из путевых заметок беженца. Князь Трубецкой, русский религиозный философ. Евгений Николаевич Трубецкой написал много интересных заметок. Дата его смерти, 23 января 2020 года, говорит о том, что эти заметки были современниками событий, что очень важно. Дело в том, что очень многие оставили воспоминания о том, что было в России во время гражданской войны, спустя годы в эмиграции. А вот здесь мы видим текст, который, можно сказать, отражает дух эпохи размышления русского религиозного философа, князя Евгения Николаевича Трубецкого, над тем, что происходит. Обстоятельства жизни позволят нам лучше понять, что мы можем прочитать в воспоминаниях из путевых заметок беженца. И я прошу вас сначала, Александр Андреевич, сказать несколько слов о биографии Евгения Николаевича Трубецкого, может быть, о его вкладе в русскую культуру, русскую мысль.
1: Да, Евгений Николаевич Трубецкой, замечательный русский мыслитель, младший брат тоже философа Сергея Николаевича Трубецкого. Братья были достаточно близки еще с детства. В общем, что не так часто встретишь в нашей жизни. Тем более, что круг их интересов, так это сложилось, был, в принципе, достаточно близкий. Оба они интересовались и богословием, и философией. Оба они испытали некоторое влияние Владимира Сергеевича Соловьева. Сергей Николаевич был очень дружен с Владимиром Соловьевым, и Владимир Соловьев был частым гостем в имении Узкое Трубецких под Москвой. Там, кстати, он и скончался на руках Сергея Николаевича.
0: Соловьев.
1: Да, Соловьев. Угу. Соловьев, в общем, скоропостижно умер, будучи в гостях у братьев Трубецких.
0: Я знаю, многие считают его самым крупным русским философом.
1: Ну, он достаточно крупный. Да, Владимир Сергеевич, мыслитель, повлиявший вообще на всю мысль Серебряного века, например, на 10-е годы 20 века, вот то русское религиозное философское возрождение, представители которого у всех на устах, это и Николай Бердяев, это и протоиерей Сергей Булгаков, это отец Павел Флоренский, многие-многие другие, они, конечно, вот в контексте мысли Соловьева существует, даже если часто с ним спорили, как-то его пытались переосмыслить критически. Вот Евгений Николаевич Трубецкой, в частности, автор крупного труда, посвященного Владимиру Соловьеву. Вот это такое исследование, можно сказать, фундаментальное, по горячим следам. Исследование, надо сказать, достаточно и скрупулезное, и критическое, потому что Евгений Николаевич Трубецкой, даже в отличие от своего старшего брата, хотя разница между ними, надо сказать, была небольшая, в общем, наследие Владимира Соловьева воспринимал более настороженное, в особенности то, что касалось софиологии, то, что касалось тех тем, которые, ну, очевидно, не вписывались в православное предание и в этом отношении подпадали под такую вот достаточно заслуженную критику.
0: Просто интересно, год в 13-м году вышло «Миросозерцание Соловьева». Этот труд Евгения Николаевича Трубецкого вышел из печати в 13-м году, да, такой вот «Золотой год России». А вот интересно, переиздавалось после этого?
1: Да, переиздавалось. Эта книга переиздавалась, она, в общем, доступна. И, ну, надо сказать, такое одно из, конечно, сохранившее отпечаток времени исследование, посвященное Владимиру Соловьеву, в общем, вполне такое объективное и в этом отношении полезное, я думаю, что всем и каждому.
0: Самые известные произведения, как мне кажется, Евгения Николаевича Трубецкого, посвященные иконе. Вот эти вот три очерка о русской иконе, «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи». Вот то, что он об иконе написал, мне кажется, что сейчас это читают, ну, просто почти в обязательном порядке.
1: «Умозрение в красках». Это читают, в общем, эта фраза стала крылатой, «Умозрение в красках», как вообще обозначение вот всей совокупности иконописного вообще и искусства, и богословия.
0: Сегодня вот это, мне кажется, стало для всех общепринятым суждением, что иконопись — это «Умозрение в красках», «Богословие в красках». Это ведь всё-таки Евгений Николаевич, это его видение Трубецкого.
1: Да, его видение. Конечно, надо сказать, что работа эта, ну, в значительной степени сохранила разве что такой вот исторический интерес, поскольку, конечно, уж с того времени, как было написано, это, в общем, очень небольшое произведение, скорее такая большая статья, прошло много времени, появились новые, но гораздо более подробные исследования. Надо сказать, что ведь русская иконопись, она была сравнительно поздно открыта.
0: Как раз вот это время, начало 20
1: века. Да, появились первые выставки, начали расчищать иконы, снимать с них оклады. Ну и открылся вот мир древнерусской иконописи, который, в общем, был долгие столетия скрыт, и казалось, что здесь совершенно нечего искать, что здесь никаких не будет открытий, вот эти черные доски, которые стоят в церквях, являются таким символом народного благочестия, и только их художественный и богословский смысл открылся вот как раз в период, предшествующий вот тем драматическим событиям русской истории, которые как раз в своих воспоминаниях будет описывать Евгений Николаевич Трубецкой. То есть вот здесь так все сошлось.
0: Еще чем этот автор ценен? Он, конечно, представитель выдающейся плеяды русских мыслителей. Он представитель одной из, ну, мне кажется, самых замечательных русских фамилий Трубецкие. Его все окружение, его вклад в церковную жизнь. Он активно участвовал в Поместном соборе Российской Православной Церкви 17-18 годов. На знаменитой фотографии, где соборяне сидят, и вот там президиум, и патриарх Тихон, и другие выдающиеся архиереи. Он, когда сидят несколько архиереев, из мирян там сидит тоже. Это, вот, можно сказать, первый мирянин на соборе номер один. Вот его жизнь — это время расцвета русской интеллектуальной, культурной жизни, и церковной, и соединения, встреча этих культур. Несмотря на все проблемы Серебряного века, встреча светской и церковной культуры происходит, причем с такими богатыми плодами, человеческими, и что касается тоже каких-то, ну, имеется в виду судьбы, когда люди становятся священниками, и когда приходят в церковь, самые крупные умы начинают размышлять какими-то вопросами церкви. И церковь так открыта миру и откликается на события. И вот такой расцвет начинается, а потом полный крах. Вы знаете, мне вот по судьбе этого человека просто хочется сказать, как жалко ту Россию.
1: Ну да, замечательные люди, в общем, симпатичные и очень-очень неглупые. Трубецкие в этом отношении действительно вот как-то во всей русской философии стоят особняком. Что-то такое благородное, величественное есть и в Сергее Николаевиче, и в Евгении Николаевиче. Сергей Николаевич, как и его вот младший брат, люди вот всегда очень внимательно относившиеся, будучи связаны с высшей школой, будучи связаны с университетом, с Московским университетом. Братья-философы, связанные с русской академической наукой, Сергей Николаевич с Московским императорским университетом, Евгений Николаевич Трубецкой, тоже с высшим учебным заведением, с Демидовским лицеем в Ярославле. В общем, эти учебные заведения были связаны, хотя и связь эта была не в пользу Демидовского лицея. Считалось, что тот, кто не поступил в Московский университет, они все шли вот туда, в Демидовский лицей, тем более, что недалеко от Москвы. То есть это был такой, в общем, поощрительный вуз для вот тех, кто не смог по тем или иным причинам там сдать экзамены и поступить в Московский университет. Но, тем не менее, это не было такое вот провинциальное и глубоко отсталое учебное заведение. Хотя, кстати, вот тоже сохранились воспоминания Евгения Николаевича Трубецкого. Вообще, я думаю, что мемуар его лучше читать в целом, касающийся не только событий 19-20 годов, но и его воспоминания о гимназических годах, воспоминания об учебе, воспоминания уже о такой преподавательской деятельности в том же Демидовском лицее, они достаточно интересны, поскольку Евгений Николаевич, в общем, такой хороший наблюдатель, он человек, безусловно, острого ума, и нравы, и гимназические, и студенческие, и преподавательские, им достаточно полно описано. Но в частности, вот он вспоминает свое студенческое, чей еще гимназическое прошлое. Мне вспоминается такой момент, что вообще в гимназиях, в классических гимназиях, таким очень сложным предметом были древние языки. Ну, латынь-то полегче, а греческий был для многих, ну, непереходимым препятствием. В общем, люди, так сказать, филологически неодаренные, просто не могли этот предмет в должной мере сдать. И, в конце концов, многие из них, именно благодаря древнегреческому языку, оказывались вне гимназии. Им приходилось какие-то другие поступать учебные заведения для того, чтобы вот закончить курс. Евгений Николаевич хорошо знал греческий язык. Конечно, он был не самым лучшим, но, в общем, ему давалось это учение. И он, уже будучи профессором, будучи преподавателем, в частности, он преподавал и греческую философию, как и его старший брат тоже, он вспоминал, что вот они переводили там, будучи студентами, а это был перевод с греческого на русский язык, с русского на греческий. Практиковались самые такие вот высокие формы перевода, и они там читали Платона и так далее. Он говорит, что никто не представлял, никто не рассказывал, кто, например, такой Платон, чем вообще он знаменит. Никто не знал ничего. Люди читали про Платона, про Сократа, но, как сетует Евгений Николаевич Трубецкой, ну, никто совершенно не представлял, что это за люди, что они великие философы, например.
0: Ну, потом сам напишет работу, да, посвященную Платону. Я боюсь, мы не успеем рассказать про ту тему, про которую мы все-таки хотели особенно рассказать. Это воспоминания о гражданской войне все-таки.
1: Воспоминания, записки беженца интересные, хотя они, в общем-то, небольшие. И надо сказать, что они, конечно, существуют на просторах интернета.
0: Угу.
1: Их можно с легкостью найти.
0: Эти воспоминания издал сын Евгения Николаевича в 26-м году. Напомню, что сам автор скончался в 20-м. Он скончался от там, эпидемии тифа, да?
1: Да, он умер.
0: Во время гражданской войны.
1: Он умер от тифа.
0: Угу.
1: Он описывает свое путешествие из Москвы на юг России. Он сначала едет по железной дороге из Москвы в Брянск, потом он оказывается уже на территории тогда подконтрольной прогерманской директории, на территории Украины. Вот там некоторое время он находится, потом он переезжает на юг России вместе с сформированными уже тогда белыми армиями вооруженных сил юга России. Будучи, в общем, таким активным человеком, вот мы говорили о том, что он участвовал в Всероссийском поместном соборе,
0: угу,
1: в качестве заместителя или товарища, как так говорили, председателя от мирян. В общем, эта общественная деятельность была ему очень близка. И там, где он оказывался, он пытался как-то продолжить свое общественное служение, будучи уже негодным к военной службе. А надо сказать, что он некоторое время рассматривал и военную карьеру, он служил в полку, угу, он стал офицером еще в конце 19 века. Потом, правда, он избрал академическую карьеру, но вот уже с оружием в руках сражаться против вот очевидного для него зла большевизма он не мог, а вот как-то помочь в структурах, ну, можно сказать, такого управления, администрации вооруженных сил Юга России, он, в общем, к этому был привлечен, к этой миссии. Воспоминания очень интересные, именно показывают вот тыл белых армий, как вот такой образованный человек, преподаватель и такой всероссийски известный общественный деятель смотрит на вот то, что происходило в белом тылу. Конечно, многие из его замечаний нелестны в отношении того, как все было устроено в тылу белой армии. Действительно, было некоторое противоречие между фронтом и тылом, героический фронт и, в общем, такой достаточно рыхлый, индифферентный и коррумпированный тыл. Вот это все Евгений Николаевич Трубецкой видел, об этом он достаточно горько сожалел, говоря о том, что даже если белые победят, он, в общем-то, был в этом уверен. Скончавшись от тифа в 20-м году, он не увидел вот это уже окончательное поражение белых армий, считая, что действительно белое дело победит. И он считал, что видел, что очень сложно будет вот не только победить большевизм, но и освободиться от того большевизма, которым вольно или невольно инфицировались сами белые. Потому что проблема не в противостоянии белых и красных, а в том, что даже те, кто бросили вызов большевизму, сражались с ним с оружием в руках или сражались с ним вот с помощью пера и прессы, да, как это делал Евгений Николаевич Трубецкой, видели, насколько вот это зло разъедает не только носителей, но и противников. Противников красных, противников большевизма. Вот эти многие черты он подмечал и в чиновниках тыловых белых, и даже в самих вот

0: Эпизод такой приводит, что он где-то там жил в гостинице, которая тоже была заселена белыми офицерами. Ну, что делают офицеры по ночам? Они, конечно, играют в карты. И, конечно же, они играют в карты на деньги. Ну, и один какой-то офицер к нему зашел и сказал, что он, в общем, в пух проигрался и назвал сумму, от которой у Трубецкого, в общем, глаза вылезли из орбит. Тот потом ушел, а Трубецкой думает, ведь он проиграл, у него же таких денег нет, он сейчас, наверное, пойдет и застрелится. Вот, очень за него переживал, а оказалось, что это для него незначительная сумма, учитывая вот такой приработок на фронте.
1: Очень важно услышать голос современников, причем голос людей очень духовно зрелых, мудрых и очень критичных, не боявшихся видеть правду происходящего. И вот вы знаете, вот в этом эпизоде, который вы рассказали, а на самом деле нужно отметить, что читаются вот эти тексты Трубецкого очень легко, живо, может быть, где-то они не обработаны, потому что он просто не успел, он умер в 20-м году, писал в 19-м где-то, наверное. Мы видим, как он пересказывает разговоры с разными людьми, мы слышим речь этих людей, мы знаем его отношения, его размышления о том, что происходит. Это очень обогащает нас каким-то вот приближением к тому времени. Хочу попросить вас все-таки прояснить вот эту очень важную мысль Евгения Николаевича Трубецкого о том, что после окончания гражданской войны, когда белые, конечно, победят большевиков, в этом он не сомневается, он пишет свои воспоминания, когда, в общем-то, у белой армии были успехи, придется очень долго лечиться от ужасных последствий вот этого времени, когда от этой чумы заразились все. Все заразились. Нужно будет очень долго лечиться. И белым придется очень долго исцеляться. Вот все-таки исцеляться придется от этого периода гражданской войны. Понятно, что гражданская война людей разлагает всех. Это нужно понимать. Сейчас, знаете, многие люди думают, что вот замечательные только те наши предки, кто воевал, война — это страшная вещь. Это страшно. На войне люди убивают друг друга. На войне ужасы и убийства. Гражданская война — это в десятикратном размере более страшная. И вот такой эпизод, когда белые, у которых снабжение было очень плохое, которые там за гроши, да, у Трубецкой тоже говорит, потому что им выдавали какие-то гроши. Понятно, что они не за деньги воевали, но жить-то раз что-то нужно, да? Есть какая альтернатива? Купить курицу у какого-то поселянина, где там квартируешься, или взять силой? Так вот, надо было купить. Для этого тебе выдавали жалование. Жалование было очень маленьким. И когда они шли в атаку на красных, если ты хочешь получить вот эту зарплату, которую красноармейцы получили, ты должен идти в первых рядах.
0: Ну, разумеется.
1: То ты отдашь карточный долг или ты умрешь. Вот это момент, конечно, такой, который в современном представлении это вот такое гусарство, да. Но, тем не менее, без таких эпизодов мы к пониманию войны вообще не приблизимся. Но вот скажите, все-таки это последствия гражданской войны он имел в виду, которая разлагает? Или это еще и действительно проникающий во все места в России большевизм? Тогда в чем он выражался у белых?
0: Да, я думаю, что это скорее сама гражданская война стала результатом, так сказать, большевизации общества. Причем, в общем, достаточно тотально. И белых это тоже затронуло, безусловно. Хотя они с этим злом боролись. В чем большевизм белых? Ну, я думаю, что здесь скорее это такое вот как бы разложение и безответственность. Вот что особенно поражало Евгения Николаевича Трубецкого, это некоторая такая вот проявлявшаяся и в военных, и в гражданских делах необязательность. Такая вот, ну, авось, да. Это, конечно, может быть и такая исконно русская черта, как многие считают. Но в данной ситуации это было, конечно, совершенно преступным и предосудительным поведением, тогда как нужно сплотиться, тогда как нужно взять себя в руки, действовать слаженно, действовать самоотверженно и честно. Мы видим поразившую белый тыл, такую угарную атмосферу какого-то такого мрачного и вместе с тем безумного торжества, какая-то трата сил и денег, какое-то безумное и часто совершенно, ну, ничем не оправданное стремление к наживе. Вот это тоже Трубецкого поразило, как, в общем, ну, мирные обыватели становятся вот такими действительно людьми, способными и продать, и предать.
1: Действительно, гражданская война — это сочетание военных действий и обеспечение тыла. Он был у красных, он был у белых, он был очень разный. И вот здесь у тех, кто, собственно, занимался военной деятельностью, тоже возникало такое чувство обиды и все-таки ожесточения против собственного тыла, потому что они чувствовали, что там есть такое, пусть они повоюют, и они дадут нам нормальную жизнь, пусть они нам обеспечат. А они идут умирать.

0: знают. И вот это тоже, конечно, разделение, раскол, он возникал. В чем здесь последствия? Это, конечно, нужно еще раз задумываться, еще раз прочитывать, перечитывать. Маленькую цитату из Евгения Николаевича Трубецкого. «Вот он в Одессе. Вообще вся интеллигенция в Одессе производила на меня впечатление чего-то насквозь гнилого и мертвенного. Отсутствие живой души и рабства перед заученными казенными формулами современного демократизма. Вот наиболее выдающаяся и типичная черта этих людей. Встречал я среди них людей порядочных, которые хотели быть патриотами. Но именно беспомощность этого искания путей к патриотизму и производила наиболее тягостное впечатление. Они слышали звон, но не знали, где он. Были не прочь полюбить Россию, но не знали, как это делается. И в особенности, как можно совместить эту любовь с демократизмом». Поскольку у белых в тылу была вот эта вот преамбула человеческого достоинства, права частной собственности, в общем, все нормальные цивилизационные черты, то, конечно, там были различные организации, которые начинали друг с другом спорить, заниматься политической пропагандой.
1: Да, здесь противоречия разных партий, которые еще в дореволюционной России состоялись, более правых, таких монархических, и более левых, там, приближающихся там, к кадетам или даже к эсерам. Вот между ними был антагонизм. Антагонизм был между отдельными частями и подразделениями, скажем, между казачеством, с одной стороны, у которых там была своя идея и вообще свой образ жизни, свое видение. И, значит, другими частями белых, вот, в частности, Евгений Николаевич Трубецкой, тоже и о казаках сетует, что те еще в большей степени, это у них такое правило, в общем, идущее из древности, что они, конечно, вот грабят бедных обывателей, набивают тюки добром, отсылают к себе туда на Дон или стремятся это сделать. И, в общем, главное для них это, значит, со своим добром, в общем, добраться до дома. И это, конечно, ну, такое действительно зловещее предзнаменование вот тех уже поражений и того исхода русского, который вот уже последует в 20-м году. В общем, все это вызывало его реакцию и горестные размышления, которые мы находим на страницах этого мемуара из путевых записок беженца. Действительно, беженство, такой как бы архетип, дорога, которая, в общем, ничем не кончается. Для многих, кто по ней путешествует, это кончается смертью. Как бы в пути они и умирают.
2: Трубецкой описал много недостатков белой армии, и вот что он сам говорит по поводу этого. «Спасают Россию, во всяком случае, те, которые за нее подвязаются, а не те, которые их осуждают. Не мертвые делают историю, а живые, те, в коих чувствуется биение национального пульса. А живая душа человека никогда не слагается из одних добродетелей. Нужны ли другие доказательства того, что вера и горы передвигает?» Так заканчивается текст Трубецкого. Потому что он умирает, можно сказать, за этим текстом, видя, как белое движение добивается успеха за успехом. Нельзя не отметить, что белое движение за всю историю антибольшевистского сопротивления добилось наибольших результатов в этой борьбе. И здесь хочется отметить разницу между тем, как смотрит на мир русский дворянин, профессор Московского университета князь Трубецкой, и тем, как нас обрекает смотреть на мир наш врожденный советский менталитет. Трубецкой, не боясь исказить, очернить или опорочить смысл белого движения, описывает человеческие недостатки, которые он видит. А советский человек в любом честном взгляде на себя видит порочащие сведения. Что-то подобное, кстати, отмечают библеисты. У многих народов есть тексты, описывающие сотворение мира и свою древнейшую историю. Но если обычно себя все время оправдывают, а других обвиняют и осуждают, то богоизбранный народ ведет историю своих падений и прегрешений. Почему? Потому что есть цель, ради которой народ существует. И вот когда эту цель не забываешь, то найдутся внутренние силы увидеть, признать и искупить свои грехи. И здесь у Трубецкого важна тема. Да, во многом эти военные силы похожи. Две стороны гражданской войны – красные и белые. Но цели разные. О целях белого движения, за что воевали белые, об этом мы говорим в наших программах постоянно. Об отношении церкви к белым и к красным тоже говорим в нашей программе, в частности, к столетию со дня кончины патриарха Тихона. У нас выходила передача об отношении патриарха Тихона к красным и к белым во время гражданской войны. Вот еще один акцент этой темы – воспоминания князя Трубецкого, видного церковного деятеля дореволюционной России, члена Всероссийского поместного собора и помощника его председателя. А я напомню, что председателем собора вначале был митрополит Киевский Владимир Богоявленский, а после избрания патриарх Тихон. Вот тоже, кстати, пример, что Россия не безнадежна была в 1917 году, то есть не все пропало. Взгляд здесь нужно обратить не только на белое движение. Это мы видим по биографии как раз Евгения Николаевича Трубецкого. Он представляет собой две эти сферы, на которые мы можем смотреть по отношению к 1917 году с надеждой. Именно с этим пафосом не все пропало. Князь Трубецкой своей фигурой представляет и белое движение, и собор 1917-1918 годов. А что такое собор? В 1917 году должно было собраться учредительное собрание и как бы переучредить российское государство. Оно не успело и не смогло. Но Российская Церковь свое учредительное собрание и успела, и смогла во всероссийских масштабах. Собрали и провели, и переучредили. Совершенно сами. Быстро, эффективно, результативно. То есть ничего невозможного. И это пример того, что и в государственном формате было возможно такое же сделать. Это же одни и те же российские люди делали. И то, и это. Напомню, что история собора 1917-1918 годов и в нашем эфире был посвящен цикл передач. И вы можете найти их на сайте «Радио Град Петров». Также я напомню, что много лет назад на радио «Град Петров» был записан цикл лекций «Русская религиозная философия», автор которого Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Сегодня цикл доступен на сайте в разделе «Подкасты радио», где можно послушать все лекции. В том числе есть лекции о братьях Трубецких, передачи с 46 по 49, посвящены Сергею Николаевичу Трубецкому, передачи с 50 по 52 посвящены Евгению Николаевичу Трубецкому. А в разделе «Передачи» на сайте вы также можете найти цикл «Русская религиозная философия», и здесь можно послушать передачу про повесть об Антихристе Владимира Сергеевича Соловьева. В цикле лекций «Русская религиозная философия» Владимиру Соловьеву посвящены лекции с 10 по 17, а в цикле бесед «Экклезиология. История православного учения о церкви» Соловьеву посвящены передачи 53 и 54. Князь Евгений Николаевич Трубецкой, о его записках беженца мы сегодня говорили, умер во время гражданской войны, будучи на стороне белых, в возрасте 56 лет. Изучать наследие русской религиозной философии сегодня может каждый, а ведь в советское время это было совершенно невозможно. Приходите учиться в Институт богословия и философии. Курсы дополнительного высшего образования здесь доступны и жителям Петербурга, и тем, кто хотел бы пройти курсы богословия или культурологии онлайн. Чтобы продолжить белую борьбу, есть много разных путей, и получить богословское образование – тоже такой путь. Потому что вот то изменение человека, о котором речь шла в сегодняшней передаче, оно же исправляется какими-то способами и непростыми способами. Не по щелчку пальца человек из советского становится несоветским. Образование, и именно несоветское образование, это самый верный путь. А самое несоветское образование – это богословское образование. Если вспоминать, что значит в нашей истории и культуре термин «антисоветский», как этим словом «красные» определяли чуждых себе по духу, именно по духу людей, и сколько людей реально пострадали за одно это клеймо несоветского человека, то богословское образование, да, оно формирует как раз этого несоветского «анти», то есть вместо антисоветского человека. А мы к этому и призываем. И не только призываем, но и указываем путь. Продолжить белую борьбу, получить богословское образование. Сделать это можно на курсах по православному богословию или русской культуре в Институте богословия и философии. Сайт института ibif.ru. Зайдите на сайт и отправьте сообщение с вопросом о возможности обучения в ваших конкретных обстоятельствах. В программе «Под знаменем России» о мемуарах князя Евгения Трубецкого из путевых заметок беженца рассказывал преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра «Ди Рома де ла Рей» прозвучала вторая часть концерта «Фортепиано с оркестром номер 5 ми-бемоль мажор» Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1960 года.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Сидоренко Наталья Владимировна, исследовательница Библии и переводчик библейских текстов, специалист по книге пророка Исаии. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
1: Мы решили поговорить о библейских текстах. В частности, одна из тем наших программ. Их будет несколько программ. Будет книга пророка Исаии. Но прежде чем вступить в эту область, вступить в эту проблематику, сегодня мы хотели бы провести такой предварительный разговор, в принципе, о том, что такое пророчество, что такое пророческое служение, кто такой пророк, чем занимается пророк, для того, чтобы нам потом уже на этом фоне, на фоне такой рамки погрузиться в книгу пророка Исаии, попытаться понять, что он хочет нам сказать или хочет ли он вообще что-то нам сказать. Давайте начнем говорить о пророчестве и, может быть, зайдем издалека. Что такое пророчество? Вот часто пророчество ассоциируется с чем-то гадательным таким, с чем-то чудесным. Вообще, что это такое?
2: Очень характерно в вопросе прозвучало слово «гадательно». Чем различаются гадания и пророчество? Потому что, когда мы в бытовом смысле говорим про пророка, который что-то кому-то можно напророчествовать, то есть что-то про будущее, пророк прорекает что-то, что как будто бы произойдет, как будто бы он в будущее может смотреть. Чем же тогда это отличается от гадания? В древности, если мы будем смотреть на историю древних народов, то действительно появляются прежде всего гадания, и гадания, основанные на наблюдениях зачем-то. Причем случаи таких гаданий описаны в том числе и в библейских книгах. Можно было гадать на основании наблюдений за животными. Например, филистимляне, когда захватывают ковчег Завета в первой книге царств, они решают запрячь быков в повозку к ковчегам и таким образом посмотреть, куда пойдут быки, и решить, связаны их проблемы с ковчегом или не связаны. Или, например, упоминается в книге «Бытия» чаша Иосифа. Та чаша, которая попадает в мешок Вениамина, это чаша, которую Иосиф, по словам библейской книги, использовал для гадания. Наконец, хорошо известные нам из Ветхого Завета интерпретации снов – это тоже род гадания. Это всегда нужен гадатель какой-то, то есть человек, который видит сон. Царь, он не может сам интерпретировать свой сон. Иосиф ему нужен, чтобы истолковать его. Или Навуходоносору нужен Даниил, который сможет истолковать его сон. То есть гадание тоже имеет отношение к прорицанию будущего. Чем же тогда гадание отличается от пророка? Мы можем сказать, что гадание чаще всего человек ищет сам, а пророчество ниспосылает Бог. И не всегда это желанное знание о будущем. Гадания открывают какую-то загадку, что-то человеку непонятное, а в пророчестве человеку открывается его миссия, его путь, то, что он должен делать. Еще мы можем сказать, что гадание очень часто связано с поиском личной безопасности. Как мне сделать так, чтобы мне было лучше, безопаснее? А пророчество – это очень часто про то, что человек сталкивается с ответственностью, которую, опять же, он может не хотеть получить, но ему открывается, что на нем лежит ответственность. И, наконец, гадание мотивируется личной заинтересованностью. Я хочу узнать что-то, что мне будет полезно. А пророчество – это про ответственность человека по отношению к Богу и людям. То есть путь от гадания даже разрешенного в Ветхом Завете гадания, записанного в более древней истории, это путь от поиска какого-то знания в личных интересах к пророчеству, как знанию о том, как мне исполнить волю Божию. Даже если эта воля Божия не будет совпадать с моими личными или национальными интересами.
1: Я вспоминаю вот эти камень Урим и Тумим, которые были связаны с гадательной практикой. Как раз-таки они оказывались необходимы именно в ситуациях, когда человеку сложно что-то сделать, что-то выбрать, найти правильный путь, найти правильный выбор. А когда читаешь книги пророков, то там как будто бы вот этой ситуации сложности, когда человек сидит и думает, как же ему поступить. Такого, может быть, не так часто это встречается. Скорее, здесь действие Бога как будто бы раньше началось. Оно первичнее по отношению к пророку.
2: Да, правильно. И здесь можно отметить, что изначально функцию посредника исполнял священник. Мы видим это в традициях про Саула и про Давида. Например, в книге «Царств» первой можно про это увидеть в давидических историях. И Урим и Тумим – это именно священническое средство прорицания. Процедура, которую проводил священник. Хотя мы наверняка не знаем, как это все выглядело. Но действительно запрашивается знание от Бога о том, что мне сейчас нужно знать. А пророк и Слово Божие врывается в жизнь пророка, и Слово Божие посредством пророка врывается в жизнь людей.
1: А вообще пророчество как явление, оно когда примерно появилось? Можно ли как-то его датировать? Насколько оно древнее?
2: Это очень сложный вопрос, потому что нам сложно определить, что такое пророчество и где вот эта вот грань. Да, это некий континуум. Начиная от традиции, та же самая книги Судей, священник Урим и Тумим, запрашивание ответа от Бога. То есть это тоже начало пророческой традиции. Но это, наверное, не то пророчество, которое мы сейчас привыкли понимать как пророчество, вот эти книги великих и малых пророков. То есть это очень разнообразная традиция. И, опять же, мы знаем, что пророчества существовали вне израильской культуры. Есть пророчества второго тысячелетия до нашей, до Рождества Христова, из пророчества из Мари. Но, опять же, сложно вот определить вот эти критерии, что мы будем считать пророчеством, а что не является пророчеством. Опять же, мы знаем, что пророк Илья противостоял 450 пророкам Вала, третья книга царств. Ханаанское пророчество, вот оно существует. Или есть новоассирийские таблички, в которых обещается победа царю, благополучие, успех. То есть мы говорим, что пророчество – это только то, что предупреждение от Бога. Но ведь в библейском пророчестве тоже есть вот эти слова надежды о том, что будет восстановлено Израильское царство. И вот в этих вот новоассирийских пророчествах в том числе есть формулировки, похожие на библейские пророчества. «Не бойся, я не оставлю тебя», говорит богиня Иштар языческому царю. То есть нужно всегда помнить, что библейская израильская традиция, она существует в культурном контексте большом ближневосточном, и это действительно очень древние культурные формы, именно такие. Но то пророчество, которое начинает уже к 8 веку, это уже пропасть с тем, что было у других народов. То есть можно сказать, что очень древние вот эти вот культурные формы запроса у божества ответа, они общие. Вопрос только в том, у какого мы божества спрашиваем. Но история израильская развивается в вот этой жизни, в общении с Богом, в постоянном научении от Бога. И восьмом век, великие израильские пророки, это уже уникальная традиция, которая не имеет параллелей и аналогов у соседних народов.
1: Давайте остановимся именно на библейских пророках. Собственно, мы о них и хотели по большей части говорить. Конечно, нет никакого, наверное, канонического образа пророка. Они очень разные, с разными судьбами, с разными, как я понимаю это, да, с разными миссиями, которые Бог им дал. Но все-таки можно как-то классифицировать или обозначить некоторый спектр того, как Бог обращался к своим пророкам, как чаще всего он их обнаруживал, как он их находил, как он их призывал, что называется.
2: Как он их обнаружил и призывал, это как раз то, в чем мы не найдем никакого паттерна. Мы не можем здесь ничего выяснить, по каким критериям Бог отбирает себе человека, который будет впоследствии служить Богу. Но что главное характеризует пророка, это вот именно, что он избранный Богом посредник. То есть это избрание человек, который был призван, принял слово Господа и стал пророком. Причем чаще всего мы не знаем ничего о том, как человек был призван. Как раз-таки вот эти вот истории есть в книгах Исаии, Иеремии и Иезекииля. И он становится посредником Божиим, но он призван не для того, чтобы наслаждаться вот этим вот богообщением и жить с Богом, и наслаждаться, что вот он может как-то в особенных отношениях с Богом находиться. Но он должен осуществить определенную миссию среди своих современников. Далее Бог общается с пророком. И может он с ним общаться через видение или через слушание. И то важно. Потому что та же самая книга Исаии, она написана «Видение». Когда пророк Иаиль описывает конец истории и жизнь в Духе, жизнь, в которой будет Дух Святой присутствовать, он говорит о том, что юноши будут видеть видение. И в книгах пророков множество этих видений, но классифицировать их практически невозможно, потому что в них действуют земные персонажи или ангелы. Там могут быть историческое какое-то место, как там Нинвия у пророка Наума, или символическое место, как поле в пророчестве Иезекииля про сухие кости. В этих видениях могут быть предметы, свитки, животные. Это может быть ближайшее будущее или последние времена. Это может быть видение наказания или видение спасения. То есть много-много-много вариантов. Но что в них главное? Пророк видит то, что если это видения какие-то не небесные, потому что могут быть и небесные, и земные, то в земных видениях пророк видит то же самое, что видят другие люди, но он прозревает за этой обыденностью иную реальность. То, какими глазами Бог на это смотрит. И пророку дается мужество видеть то, что другие не хотят видеть. Другие видят прекрасные дворцы, прекрасные произведения искусства, богатство, достаток, великолепный город. А пророк видит, что это исполнено мерзости перед глазами Господа, потому что в этом городе грабят бедняков, неправедно судят и убивают из-за денег, например. И у него есть мужество видеть вот эту другую картинку. И он способен видеть реальность глубже, чем это видят поверхностно люди, которые просто живут свою жизнь. И он видит вот эту нашу реальность, нашу действительную жизнь новыми глазами, открытыми глазами. Это видение. И, наконец, пророк есть человек слова, выражение слова Господне или слова Божие. В Ветхом Завете встречается 241 раз, и из них 225 – это слово, получаемое или провозглашаемое пророками. То есть пророк – тот, кто возглашает Слово Божие или Слово Господне. И это могут быть самые разные варианты того, что за этим словом следует. Это какое-то конкретное повеление, это широкое повеление. Это Слово Господне о каком-то социальной проблеме или это Слово утешения. Это слово, обращенное к пророку или к целым народам. Это слово про настоящее или про будущее. И Господь говорит как в таинственной обстановке, в сне или в видении. Слово «видение» как бы запаковано. Или Господь говорит через повседневную жизнь.
1: Слово «пророк» в русском созвучно «прорекать», «говорить». А в древнееврейском это слово, оно как-то тоже имело какую-то такую этимологию или нет?
2: Во-первых, «пророка» в Ветхом Завете называют разные слова. Самое древнее обозначение пророка в Ветхом Завете – это «человек Божий». И используется оно 75 раз, это много. Оно в основном в исторических книгах, в частности, «человек Божий» – это пророк Самуил, Илия – «человек Божий», Елисей – самый по количеству чудес пророк Ветхого Завета. Он больше всего чудес совершил. «Человек Божий». Моисей называется «человек Божий», Давид называется «человек Божий», Иш-Элохим. То есть это самое древнее название пророка. Дальше есть, собственно, пророк Нави. И есть синоним Роэ, провидец, прозорливец, визионер, от корня видеть. И еще другое слово Хозе, тоже прозорливец, от корня видеть. Само слово Нави, пророк, которое в Ветхом Завете встречается около 400 раз, происходит от корня звать, называть, то есть тот, кто был призван, призванный. То есть более вероятно, что это призванный, а не возвещающий, хотя мы точно не знаем. В общем, связано с глаголом звать. Таким образом, можно сказать, что пророк прорекает, а в древнееврейском у нас получаются слова «муж Божий», «нави» – «призванный», и также два слова, которые связаны с корнем «видеть» или «прозревать». То есть немножечко другое значение, чем в русском языке.
1: Это, мне кажется, важно обозначить для того, чтобы человек, который читает ветхозаветные книги, понимал, насколько разнообразно могло быть обозначение пророка, а может быть даже понимание некоторое пророка. От этимологии, от отношения Бога и пророка я бы хотел перейти к такому, можно сказать, социальной роли пророка. Пророк в обществе. Кто он? Он маргинал, он революционер, он незаметный, святой, где-то живущий отдельно. Кто он, пророк для ветхозаветного общества?
2: Пророк выполняет свою миссию среди людей по определению. Он не отшельник. Его отношения с миром двойственны. Если смотреть упрощенно, то можно сказать, что пророк находится в оппозиции к обществу. Но, во-первых, пророки находили опору у какой-то группы, части людей. У пророков есть ученики, есть последователи, есть люди, которые записали потом то, что они прорекли, которые сохранили для нас эти писания, которые читали, переписывали, собирали, записывали. То есть какая-то часть людей шла за пророками. А во-вторых, пророк живет в истории. Призвание от Бога ложится не на пустую почву. Точно так же, как призвание апостолов. Точно так же, как призвание, например, апостола Павла, который был фарисеем, сыном фарисея, и был научен в законе, и его апостольское призвание легло на вот эту вот почву воспитания и стремления к Богу. И когда мы говорим, что пророк в оппозиции к обществу находится, нужно всегда помнить, что он получил образование в этом обществе, он вырос в этом обществе, его семья существует в этом обществе, он существует в этой культуре. Он участвует в богослужениях, которые проходят в Иерусалимском храме. То есть его опыт общения с Богом ложится вот на вот эту почву. Говоря об отношении пророка и традиции, которая в обществе в этом существует, в израильском обществе, нужно помнить, что они не изобретают заново образ Господа, не изобретают заново какого-то богословия. Они его поправляют. И для них важно, что Израиль остается народом Божиим, несмотря на существующие проблемы. Они опираются на богослужебную жизнь, на народную мудрость, на законы. Они относятся критически к традиции, потому что человеку свойственно куда-то уходить в сторону от задуманного Богом или переоценивать какие-то аспекты традиции, или, наоборот, забывать какие-то аспекты традиции. И пророк приходит к тем, кто готов его услышать, для того, чтобы исправить путь человека. Но для понимания этого послания необходимо знание вот этого всего контекста.
1: Происхождение пророка с точки зрения социальной иерархии или священнической иерархии, оно могло быть разным, да? Но иметь как высокое положение в обществе, так и не очень высокое, правильно понимаю?
2: Да. Причем интересно, что пророк начинает... Первые пророки, они находятся в отношениях с царем. То есть пророк Нафан, он придворный пророк Давида и взаимодействует с царем. Потом дальше Илью уже никто не может в царский дворец заманить, но он все равно действует в верхушке, хотя уже не придворный пророк. И потом позже пророки уже находятся в жесткой оппозиции к политической верхушке и к религиозной верхушке и обращаются больше к народу с словами о справедливости, о мире и благополучии. А в социальном отношении, если мы пройдемся по списку пророческих книг, во-первых, участие пророков мы просто не знаем, кто они, откуда они есть. Части анонимные полностью, то есть части, вошедшие в книги, подписанные именами других пророков, но мы не знаем, мы знаем, что написал какой-то другой человек, в силу обстоятельств, которые упоминаются в тексте, в силу стиля, но мы не знаем, кто это написал, и мы ничего не можем про это сказать. Или пророки, которые мы знаем по именам, но мы ничего не можем, опять-таки, сказать, кто они, откуда они, мы кроме имени не знаем ничего. Или мы знаем, что тот или иной пророк жил в Иерусалиме или жил в Северном царстве израильском. Опять же, с минимальными какими-то еще дополнительными сведениями. Даже про трех великих пророков Исаию, Иеремию и Иезекииля наши сведения очень ограничены на самом деле. Потому что в центре пророческого послания Слово Божие, а не история самого пророка. То есть если мы читаем книгу Иезекииля, это не книга имени Иезекииля про жизнь Иезекииля и его заключение, и его отношения с Богом. А это книга о Слове Божьем, которое было передано Иезекиилю и который передает его нам.
1: А было ли какое-то такое разделение на истинный пророк и ложный пророк? Лже-пророк, есть такое слово, да, которое иногда употребляется. В то время выделяли ли лже-пророков как-то, и был ли какой-то критерий, как определить, вот этот пророк ложный, а вот этот пророк истинный, или не определяли?
2: Это замечательный вопрос, потому что, безусловно, в Писании описывается жестокое столкновение пророков иных богов и пророков Господа. И про это говорится, например, в третьей книге царств в истории про Илью. И в книге пророка Исаии тоже встречается подобная история. И здесь, конечно, не может быть никакого второго мнения. Вот есть пророк Господа, а вот есть лже-пророк, как пророк иного бога. И тут не может быть никаких мнений. Но дальше возникает проблема с пророками, которые говорят, что они выступают от имени Господа. И на самом деле оказывается, что четкого критерия нет, чтобы определить, кто лжепророк, а кто истинный пророк. Можно сказать, что лжепророки успокаивают совесть нечестивца, обещают народу мир и благополучие, когда грядет катастрофа. Но у истинных пророков мы тоже находим слова утешения. Какие варианты определить, кто настоящий? Можно ждать, когда сбудется или не сбудется. Да? Но в отношении того, что мне делать сейчас, это не очень помогает. Потому что если я хочу знать, что произойдет, зачем тогда было пророчество, если ответ — ждать? Другой вариант — слушаться пессимиста, но, смотри выше, у истинных пророков были пророчества утешения. Есть такое предположение, что, забегая вперед, почему вообще книги пророческие стали записываться? Одна из гипотез, которых определенное количество, и которые в той или иной степени все могут быть верными. Но одна из гипотез, почему стали пророчества записываться, чтобы потом проверить, сбылось или нет. Если есть записанный текст, то можно посмотреть, что вот этот пророк пророчествовал, и оно сбылось. И это, значит, пророк, которого можно слушать. Но в конечном итоге различные критерии могут быть ненадежными, и истинный пророк может, которое сложно интерпретировать, или которое отнесено вообще к концу времен, и мы не знаем, когда нам ждать его исполнения. Или ложный пророк может действовать как истинный, чему пример история Валаама, который со слицей, который был пророк, призванный для того, чтобы проклясть израильтян, но он их в итоге благословил, хотя он языческий пророк. То есть с критерием сложно.
1: Я бы хотел вот что теперь спросить. Примерно я представляю пророка себе в обществе. Вот он получает некоторое от Бога откровение, да, что-то он либо слышит, либо видит. Как он дальше это передает? Он должен об этом либо рассказать людям, либо как-то их спровоцировать. Что он делает? Как он транслирует, что называется, волю Божью всем вокруг, еще и тем всем, которые не всегда хотят его слушать?
2: Пророки могут пользоваться, по сути, любыми доступными человеку средствами коммуникации. То есть среди пророческих посланий мы встретим увещевания, расспросы, аллегории, загадки, притчу. Например, пророк Нафан приходит к Давиду и рассказывает ему притчу об овечке, когда царь Давид Версавию уводит у Урии. Это тоже пророческое слово. Благословение, проклятие, сравнение, богослужебные жанры, молитвы, наставления. Также судебные жанры. Обвинительная речь, судебное предписание. Наконец, пророки приводят примеры просто из жизни, из семейной жизни, из того, как люди работают. Они говорят о смерти. Все, что связано с жизнью человека. Но есть строго пророческий жанр, и оно называется пророчество осуждения. Пророчество осуждения, которое может быть адресовано человеку или группе людей. Например, в третьей книге царств пророк Илья выходит к царю Ахаву, который захватил виноградник, и начинает формулу «Так говорит Господь». Это древняя ближневосточная формула посланника от царя к царю. «Так говорит господин мой, царь такой-то». И вот пророк начинается слов «Так говорит Господь». Я его посланник, я передаю его слова. Дальше идет призыв слушать, обвинение, формула вестника и объявление приговора. А судья сам Бог. Вестник не судит, вестник передает приговор, приговор выносит Бог, вестник сообщает этот приговор, и вестник не приводит приговор в исполнение. Приговор придет в исполнение тоже Бог. Или пророчество осуждения против группы людей. То же самое. Так говорит Господь, пророк-вестник, звучит обвинение, более общее в нечестии или какое-то конкретное в каком-то конкретном деле. Приговор, который Бог выносит и который Бог исполнит. И завершается опять, говорит Господь Бог. Это вкратце было о том, как, ну, скажем так, жанрово может быть оформлено пророческое послание и ответ примерно как угодно. Пророк использует все, что существует в культуре, для того, чтобы уместным в данной ситуации способом донести Слово Божие. Наконец, пророки с ходом времени начинают использовать символические действия. У пророков 8 века это редко, а у пророков конца 7-го, начала 6 века, Еремия, Иезекииль, это часто. Например, Амос и Михей, пророки 8 века, не используют вообще символические действия, а у пророка Исаии оно встречается всего лишь 3 раза. Дальше у Еремии множество этих символических действий. Причем очень не обязательно символические действия с предметами, а, например, Иеремия должен не жениться, не плакать и не радоваться на протяжении определенного отрезка времени. Или Иеремия должен купить поле у своего родственника тогда, когда Иерусалим уже обречен. И это символ надежды, символическое действие. И символические действия призваны вызвать вопросы у людей, то есть вызвать интерес, как будто бы людям уже неинтересно слушать, что говорит Бог. К ним уже нельзя выйти и сказать: «Вот так говорит Господь, слушайте». А люди уже столько раз слышали, и неизвестно, какой пророк истинный, а какой неистинный, что они уже это пропускают просто мимо ушей. Им не хочется про это ничего знать. Вместо этого пророк делает какие-то странные вещи для того, чтобы люди захотели услышать. И какие-то реальные вещи, которые не оставляют слова висеть в воздухе.
1: Вот вроде перформанс, да, получается? Такое, да, вот действие, вроде которое провоцирует людей на что-то, да, такое. А были ли какие-то, да, шокирующие примеры? Ну, например, такое, что людей могло вообще испугать, может быть, или травмировать?
2: Ну, конечно. Книга пророка Осии начинается с указания Господа. «Ступай и возьми в жены себе женщину, которая не будет тебе верной, и рожденные ею дети будут детьми блуда, потому что земля эта, забыв Господа, погрязла в блуде». И Осия женится, жена его рожает сына, и рожает дочь, и рожает еще одного сына, и она его покидает. И таким образом пророк должен прочувствовать то, что чувствует Господь, который выбрал свой народ, который ему не верен. И таким образом послание пророка становится личным посланием. Есть слова: «И детей ее не пощажу, ибо они дети блуда, ведь блудила мать их, бесстыдно вела себя в чреве их носившая. Говорила: пойду к любовникам моим, которые не только хлеб и воду мне дают, но и шерсть, соль, масло, олив и напит

0: народ поступает со мной. И слова пророка, и послание пророка становятся его личными словами, потому что он в своей жизни переживает то, что Бог переживает по отношению к своему народу. Ну, в общем...
1: Образ довольно яркий, не совсем благочестивый, да не совсем вписывающийся в такую красивую картинку святого человека. Мы уже говорили немного о том, что пророчество не обязательно связано с тем, что эти тексты записываются, а записываться они могли позже. Вы называли одну из причин. Могли бы ли вы обозначить, может быть, какие-то другие причины или какие-то основания для того, чтобы пророчество, которое вроде как привязано к культуре, к конкретному времени, сложились в тексты, которые будут читать после, в том числе и мы сегодня?
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с исследовательницей библейских текстов Натальей Сидоренко. Продолжение слушайте через неделю.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучали 1, 3, 6 и 9 ирмасы Успенского канона композитора русского зарубежья Бориса Литковского.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов радио.

0: Град Петров. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре в новом учебном году?
1: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября, и первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го с подростками. У нас появилось несколько новых циклов, в том числе два цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет. И вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов. И это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать своих друзей, знакомых.
0: Телефон
1: объявим. Да, объявим. Далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся и со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может быть, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени том и о времени нашем. В общем, есть что посмотреть и есть о чем поговорить. Кроме того, традиционно мы оставляем для детей помладше экскурсии. Это будет 19-20 цикл знакомства с Эрмитажем. Начинаем с парадных залов, показываем традиционно часы павлина. Собственно, знакомимся и с Эрмитажем, и друг с другом. То есть мы начинаем знакомство, а потом уже с этими же ребятами мы ходим уже не первый год на путешествия по эрмитажным залам. Также начнутся два цикла для детей до 12 лет. Это «Миф Древней Греции» и второй цикл «Библейские истории». Ну, начнем, конечно, с сотворения мира и вот с ветхозаветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу в 18 или в воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
0: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия, раз в два месяца, например?
1: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл. Поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразное было, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, и хотели приходили еще и еще раз.
0: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
1: Телефон 8921-639-1143. И еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа. просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, но, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
0: А онлайн где можно посмотреть расписание?
1: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в WhatsApp. Ну, это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию, в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
0: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Наша программа о социальном служении, о церковной благотворительности в Санкт-Петербургской метрополии. Мы продолжаем разговор с Константином Мухановым, начавшийся неделю назад. Это сотрудник Центра социально-трудовой адаптации инвалидов, мастер ОК, социально-ориентированной некоммерческой организации, учредителем которой стала в первые годы становления этой организации Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАОРДИ. Скажите, Константин, ваше руководство, оно с самого начала составляет какое-то ядро или за эти годы перемены происходили?
2: Конечно, какие-то перемены были, и это нормально, но, по сути, общий такой костяк сохранился, и Иван Александрович Граевский, наш директор, он долгое время, опять же, это его энтузиазм, его энергия, она помогает нам потихонечку становиться более активными, более значимыми игроками в городе, я бы так это сказал. Наше руководство, да, оно активно способствует тому, чтобы о нас больше узнавали, чтобы мы помогали большему количеству клиентов.
1: Он с самого начала возглавляет организацию?
2: Да, когда мы стали юридическим лицом, да.
1: И еще я хотела отметить, что у вас очень хороший сайт, очень динамичный, там все время что-то происходит, меняется, но это не заставляет тебя нервничать, как иногда бывает, а это все как-то происходит очень органично, и он по цвету хорош очень, и там есть даже какие-то неожиданные украшения, виньетки, и очень много фотографий, можно очень много увидеть участников, и видео замечательные. Вот кто у вас всем этим занимается, кто делает?
2: Ну, на данный момент заполнением сайта занимаюсь я, как копирайтер. Но, опять же, я занимаюсь и общением со средствами массовой информации, с некоторыми информационными партнерами и так далее. Делать сайт ярким и красивым нам помогает дизайнер и фотограф. То есть они в основном вот наполняют сайт солнцем и такими яркими красками. Непосредственно, чтобы сайт работал, у нас же век цифровой информации, у нас работает Александр, который, собственно, на сайте сразу появляется. Он создал, он поучаствовал, да, в создании этого сайта, и он поддерживает его техническое состояние, и каждый раз старается его качественно обновлять. То есть он тоже большой молодец.
1: И фотографии, они сделаны профессионально, я это тоже отметила, и, по-моему, даже техника хорошая присутствует. И еще, что тоже очень радует, и ты даже, может быть, сначала это не отмечаешь, так подсознательно воспринимается, лица очень хорошие у всех. И когда ты уже вот закрываешь сайт, и ты понимаешь, что ты повстречался со многими симпатичными людьми сейчас в этом общении на сайте. И в отличие от многих сайтов, у вас в разделе «Новости» указаны, ну, просто вот самые недавние, ближние даты, что же происходило, какие события. То, что бывает, открываешь, а там события 17-го года. А у вас просто вот-вот это было вчера. И я обнаружила, что вы много передвигаетесь, путешествуете по городу и бываете на каких-то культурных мероприятиях. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, организация досуга – это тоже одно из важнейших направлений нашей работы. Что в него можно включить? Это экскурсии для общего развития, для просвещения в разные совершенно места, от Ботанического сада до, не знаю, Русского музея, да. И в то же время нам помогают некоторые партнеры. Летом, в том числе, я был в Исаакиевском соборе, прям внутри. это очень редкая возможность туда попасть, редкая возможность договориться, чтобы пустили туда экскурсовод, чтобы провел для вас экскурсию и все подробно рассказал. Это непередаваемое ощущение. Вот. И второй момент организации досуга, это еще я бы добавил, что есть производственные экскурсии, но это уже не совсем досуг. Это возможность ребятам посмотреть, как работает та или другая организация и, собственно, подумать, хочет ли он в эту организацию идти, подходит ли ему направление этой организации, сможет ли он справляться с той работой, которую ему могут поручить. Вот, то есть производственные экскурсии — это тоже важный момент. И еще один момент — это досуг. Опять же, у нас есть любительский театр, и ребята как раз сейчас готовят новогодний концерт. Мы приглашаем и вас на этот концерт, и всех слушателей, кто захочет, в конце декабря. Следите за нашими новостями в нашей группе ВКонтакте, и мы там все объявляем на нашем сайте ВКонтакте.
1: А на какой площадке это будет?
2: Это будет на Заслонова 20, но мы предварительно все назовем, все расскажем.
1: А вот о процессе все равно расскажите. У вас есть режиссер какой-то, который занимается, или это такой спонтанный какой-то человек, у него просто много творческой энергии, он взял под свое крыло? Как это происходит?
2: Мне кажется, что вы очень правильно охарактеризовали. То есть это человек два в одном. То есть он и активный человек, его зовут Сережа Кольцов. Вот, он и сам по себе активный человек, и у него энергии столько, что он сам хочет со всеми делиться ею. И, конечно, ему помогают. Конечно, он обращается за правками, там все это совместно дорабатывается. Но основная энергия, основные идеи идут от него, и он так заряжает всех окружающих вот этой вот своей энергией, своим желанием творить, я бы так сказал, да, что другие тоже подтягиваются, интересуются, и даже иногда участвуют в концертах те ребята, у нас же в основном мы помогаем ребятам с ментальными особенностями, и не каждый из этих ребят готов раскрываться, тем более на публике. И некоторые ребята, благодаря вот этим вот театральным постановкам, концертам, они могут побороть свои какие-то комплексы, свои какие-то страхи. И выступают даже те иногда, кто обычно там стесняется, боится. И потом они, родители нам рассказывают, насколько люди меняются и насколько они вдохновлены и так далее. То есть вот так помогает наша творческая такая студия, наш любительский театр.
1: Это замечательно. Театр, это любительский театр, это замечательно. Я вас слушаю и понимаю, что там, где такие театральные студии существуют уже, там, скажем, не один год, обыкновенно есть педагоги, какие-то даже, может быть, репетиторы, которые что-то помогают с текстом. В вашем варианте есть какие-то сотрудники, которые вот тоже немножко занимаются с ребятами, или все в руках Сергея, режиссера, и всем правит он?
2: Нет, конечно. Все это под наблюдением и под руководством наших психологов и наших специалистов, потому что все-таки ребята, у них могут возникать какие-то вопросы. Они могут стесняться, стоит ли там, как мне выступить, как мне себя подать. И здесь как раз приходит на помощь наш специалист, который направит энергию в нужное русло.
1: Это регулярно в эти спектакли и концерты, или это дебют?
2: Нет, мы стараемся выступать. Регулярно у нас пока не получается, но мы готовы, наши ребята готовы выезжать, выступать. То есть если нас куда-то пригласят на какие-то фестивали, на какие-то там творческие вечера и так далее, наши ребята готовы выступать, потому что опыт уже большой. С 18 года, может быть, даже чуть раньше, ребята уже нарабатывали, оттачивали свое мастерство, поэтому они готовы выступать и не только в стенах центра, да. Конечно, мы стараемся выпускать, пусть не совсем регулярно, ну, не всегда регулярно, но к событиям, к определенным событиям. То есть Новый год, 9 мая, какие-то там, 8 марта. То есть вот это основные наши даты, когда ребята стараются подготовить какие-то творческие вечера.
1: Вы говорите, что вы уже готовы даже предстать где-нибудь на каких-то фестивалях. А так вот кто-то в гости вас приглашал с такими выступлениями, или еще не было такого опыта?
2: Было, но очень давно. И мы хотели бы обновить. Наши ребята, я думаю, хотели бы получить новый опыт, потому что одно дело, когда ты выступаешь в знакомой площадке, да, в знакомой обстановке, а другое дело, когда ты, опять же, смотришь на других, как выступают другие ребята. И, опять же, это можно опыт и перенять у них, и какую-то конкуренцию поучаствовать тоже двигатель прогресса конкуренции, собственно, и можно тоже стать лучше, опять же, получить признание, если ты получаешь какие-то награды, значит, ты идешь правильным путем. Это тоже мотивирует. Новые места могут замотивировать наших ребят.
1: Конечно, это приятно. В любом случае, это приятно, это новые контакты.
2: Мы вас в любом случае приглашаем.
1: Пригласите, ладно.
2: Потому что для наших ребят большая радость, когда собираются много людей, и особенно
1: гости.
2: Новых людей, да, гости. Которые вот только познакомятся и узнают, как
1: это происходит. Ну, а театр — это всегда притягательно, поэтому зовите. Спасибо, Константин. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, сегодня у нас в гостях в студии Града Петрова Константин Муханов, сотрудник организации «Мастер ОК». «Мастер ОК» — это Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, учредителем которого является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей инвалидов «ГАОРДИ». Константин, вот вы лично, у вас есть какие-то творческие тяготения? Вы в чем-то участвуете? Может быть, вы тоже склонны руками что-то делать или театральное дело? Нет?
2: Я в основном в плане театральных представлений, я ребят подбадриваю, то есть как основной зритель. Если говорить про мастерские, то, конечно, я пробовал поработать с той же столяркой, ну, просто чтобы понять, как и что это устроено. Но, наверное, мне нужно уделить этому больше времени, а пока я вот погружен больше в свою работу. В то же время мне в целом интересно, например, фотографирование, мне интересно видеомонтаж, то есть определенный опыт, пусть небольшой, у меня тоже есть. Я никогда ни от всего не отказываюсь, мне все интересно.
1: Сегодня приятное событие, потому что открывается ваша четвертая площадка, а я хотела бы спросить, за эти годы, с 2002 года, да, как уже существует организация «Мастер ОК», как структурное подразделение, сначала структурное, ГАОРДИ, а позже уже и самостоятельная организация, что было самое трудное за эти годы?
2: Я думаю, самое сложное был период, когда мы хотели просто для себя понять, куда нам двигаться. То есть как нам правильно построить свою работу так, чтобы людям помогать, и люди смогли бы реализовать себя не только в наших мастерских, но и сами себя смогли бы реализовать, то есть самостоятельно, на открытом рынке труда или даже занимаясь чем-то дома. То есть, например, есть история, когда девушка пришла в нашу мастерскую швейную, и она, до этого она работала уже в этой сфере, но она хотела чего-то более такого легкого. У нас нет такого, что кто-то кого-то сильно нагружает или подгоняет. Здесь у нас спокойная обстановка, ребята трудятся, и мастера относятся с пониманием. Вот. Она пришла к нам, и у нее снова появилось желание шить самостоятельно. Она дома стала ремонтировать одежду и делать рукавички, делать какие-то там другие изделия. Да. И, в общем, таким образом у человека снова выросли крылья, да, он снова вдохновился. Так что в каком-то смысле мы вдохновляем людей.
1: Ну, конечно, поддерживаете точно, потому что вас много, и вы, мне кажется, вы дружные все. У вас так действительно такая семейная атмосфера чувствуется. Это так?
2: Да, у нас особенность нашей организации, каждой нашей мастерской, что это семейная обстановка, это комфортная обстановка. То есть люди находят друзей, люди находят какие-то новые увлечения, интересы, и потом ходят вместе, гуляют, ходят в кино, кушают и так далее. То есть это они проводят время не только в центре, но и вне его, остаются друзьями, и не остаются одни, опять же, а есть единомышленники.
1: А друзей. Это может быть самое главное, да. Да, когда люди находят друзей. Константин, может быть, есть что-то, о чем я вас не спросила, а оно такое существенное в объеме информации о вашей организации?
2: Я бы в основном хотел сказать вот про новое помещение, что благодаря этому помещению мы сможем создать такую мастерскую, столярную конкретно, например, которая будет основана на социально-предпринимательском принципе. Что это такое? Это означает, что условия, в которых ребята будут работать, и столярный, и в гончарной мастерской, они максимально приближены к рыночным условиям, то есть к определенным стандартам, которые требует рынок. Это позволит нам выпускать еще более качественную продукцию. И, собственно, мы можем дать возможность другим людям получить опыт. Это совершенно другая нагрузка, другое ощущение, когда ты работаешь не только по твоим стандартам, к которым ты привык, а по новым каким-то стандартам, по новым технологиям, да. То есть вот установка нового оборудования, она поможет нам стать эффективнее. И ребята сами научатся работать на этом оборудовании и, собственно, станут опытнее. То есть вот здесь такая взаимосвязь. Вот. И основная идея как раз была в том, чтобы подобрать помещение, подобрать площадку, на котором можно будет поставить как раз вот это вот высокотехнологичное, точное и крутое оборудование, на котором ребята смогут учиться. Еще я бы хотел добавить, что мы не только 20 человек устроим на этой площадке, но и в целом, благодаря этой площадке, через нас, допустим, за год мы планируем, то за год через нас, через наши мастерские смогут пройти от 30 до 50 человек. То есть только в этом помещении, только на этой площадке. Вот, что позволит нам стать больше, потому что больше людей смогут к нам обратиться, узнать и передать другим людям с особенностями здоровья, что сюда можно, здесь помогут, здесь поддержат. И, собственно, мы станем опять же эффективнее за счет этого.
1: У вас есть только одно ограничение возрастное, да?
2: Я бы не сказал, что оно ограничение, но у нас есть определенный стандарт, от 18 до 45 лет мы принимаем.
1: До 45, да. Но я думала, что моложе.
2: Да, но если человеку больше 45, ничего страшного. Приходите, возможно, вы станете волонтером, который нам поможет. У нас есть волонтер Гуля Алексеева, это очень известная художница, которая нам тоже, ну, мы ее пригласили, она с радостью согласилась проводить для наших ребят такие творческие уроки. Это не совсем работа мастерской, это именно творческие уроки. Когда ребята имеют возможность показать себя, опять же, с творческой стороны, в спокойной обстановке. То есть никаких сроков, никаких задач сложных. Они обсуждают исторических личностей, разные эпохи, разных художников. То есть она их просвещает, они чем-то удивляют ее, например, библейскими сюжетами. Они хорошо знают библейские сюжеты, и когда она показывает им какие-то картины, какие-то различные...
1: Репродукции.
2: Да, репродукции, да. Они тут же отвечают, кто изображен, что это значит. И я помню, как она в интервью признавалась, что это было такое приятное удивление, так неожиданно и так приятно. То есть наши ребята еще и такие творческие личности и многое знают, много умеют.
1: Ну и мастерские сами, они, по-моему, имеют именно такой творческий уклон. Это сразу видно, что это творческие мастерские. Это не только ремесленные мастерские, ну, конечно же, и творческие. Но
2: да,
1: то, что
2: да.
1: Вот искусствоведческое еще у вас присутствует, да. Составляющая, это замечательно.
2: Да, конечно, у нас, например, столярная мастерская, это отличная возможность для людей, которые... для людей с особенностями здоровья, которые, допустим, закончили колледж или закончили какое-то другое учебное заведение на столяра или на плотника, или там на краснодеревщика и так далее. И они не знают, а смогу ли я где-то себя потом применить. А вот если вы придете сюда, то вы сможете свои способности реализовать.
1: Определенно.
2: То есть по специальности как
1: определенно.
2: Раз.
1: Определенно. Константин, уточняющий вопрос. Когда вы говорили о том, что у вас бывают ознакомительные экскурсии в разных компаниях, и, как я узнала, и в том числе в IT-компаниях, да, и это компании, которые потенциально готовы принять сотрудники ваших ребят, или они уже даже приняли, уже есть... такие ребята, которые у них работают?
2: У нас, во-первых, среди партнеров у нас есть IT-компании, которые, они предоставляют нам квоты, по которым, собственно, мы потом имеем возможность трудоустроить людей. Вот. И да, среди, я понимаю, о чем вы говорите, да, есть вот эти организации, компании, которые могут потенциально стать нашими партнерами. И не только ребята ходят, но и наши специалисты ходят на такие вот ознакомительные экскурсии, чтобы закрепить отношения, чтобы узнать лучше о самой компании. Мы узнаем о них, они узнают о нас.
1: И в любом случае они же могут стать и партнерами, и приобретать вашу продукцию, и просто как-то помогать. Это тоже.
2: Да, конечно, да.
1: Хорошо. Константин, огромное спасибо вам.
2: Вам спасибо. Я любитель поделиться информацией, поэтому мне не сложно.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в студии «Радио Град Петров» Константин Муханов, сотрудник частного учреждения, который называется «Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, мастер ОК», или как еще иногда любовно, так ласково звучит, мастерок. Это социально ориентированная некоммерческая организация в нашем городе. Сегодня мы узнали в передаче «Служение. Рассказ о ней». Спасибо нашему гостю, спасибо вам за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: Всего доброго.

В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала первая часть симфонии 39 ми бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.

0: Владимир Сутеев. Палочка-выручалочка. Шел ежик домой. По дороге нагнал его заяц. И пошли они вместе. Вдвоем дорога, вдвое короче. До дома далеко, идут, разговаривают. А поперек дороги палка лежала. За разговором заяц ее не заметил, споткнулся, чуть было не упал. «Ах ты!» — рассердился заяц. Нападал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А ежик поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять зайца. Увидел заяц у ежа палку, удивляется. «Зачем тебе палка? Что в ней толку?» «Эта палка непростая», — объяснил ежик. «Это палочка-выручалочка». Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. «Эй, колючая голова, бросай свою палку! Тебе с нею сюда не перебраться!» Ничего не ответил ежик. Отступил немного назад, разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало.
1: Заяц от удивления даже рот разинул. «Здорово ты, оказывается, прыгаешь!»
0: «Я прыгать совсем не умею», — сказал ежик. «Эта палочка-выручалочка через все скакалочка мне помогла». Пошли дальше, прошли немного и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает. Ежик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. «Эй, колючая голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверное, твоя палка...»
2: Не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнется и утонет. Перебрался ежик на кочку, поближе к зайцу, и кричит: «Хватайся за палку, да покрепче!» Ухватился заяц за палку. Ежик изо всех сил дернул и вытащил своего друга из болота.
0: Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ежу: «Спасибо тебе, ежик, спас ты меня!» «Что ты? Это палочка-выручалочка, из беды вытягалочка!» Пошли дальше, и у самой опушки большого темного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. «Помогите, помогите!» — чирикали они. «Гнездо высоко, никак не достанешь. Ни еж, ни заяц по деревьям лазать не умеют, а помочь надо. Думал ежик, думал и придумал.

Вот обрадовались его папа и мама. Вьются вокруг зайца и ежа, чирикают «спасибо, спасибо, спасибо». А заяц говорит ежу: «Молодец, ежик, хорошо придумал». «Что ты? Это все палочка-выручалочка, наверх поднималочка».

вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее. Страшно зайцу, а ежик виду не подает. Идет впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный волк выскочил, загородил дорогу, зарычал: «Стой!» Остановились заяц с ежом. Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал: «Тебя, еж, я не трону, ты колючий. А вот тебя, косой, целиком съем, с хвостом и ушами». Задрожал зайчик от страха, побелел весь, как в зимнюю пору. Бежать не может, ноги к земле приросли. Закрыл глаза, сейчас его волк съест. Только ежик не растерялся. Размахнулся своей палкой и, что есть силы, огрел волка по спине. Взвыл волк от боли, подпрыгнул и бежать. Так и убежал, ни разу не обернувшись. «Спасибо тебе, ежик, ты меня теперь и от волка спас». «Это палочка-выручалочка, по врагу ударялочка», — ответил ежик.

пошли дальше. Прошли лес и вышли на дорогу. А дорога тяжелая, в гору идет. Ежик впереди топает, на палочку опирается. А бедный заяц отстал, чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. «Ничего», — сказал ежик, — «держись за мою палочку». Ухватился заяц за палку и потащил его ежик в гору. И показалось зайцу, будто идти легче стало. «Смотри-ка», — говорит он ежу, — «твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла». Так и привел ежик зайца к нему домой. А там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуются встрече, а заяц и говорит ежу: «Кабы не эта волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне родного дома». Усмехнулся ежик и говорит: «Бери от меня в подарок эту палочку. Может быть, она тебе еще пригодится».

0: Заяц даже опешил. Как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься?
1: Ничего, ответил ежик. Палку всегда найти можно. А вот выручалку... Он постучал себя по лбу. А выручалка-то... Вот она где! Тут все понял заяц.
0: Верно ты сказал. Важна не палка, а умная голова, да доброе сердце.

0: прозвучала третья часть Третьей симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: Итак, сегодня мы с вами на волнах радио «Град Петров» будем вспоминать великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте, который родился 28 августа 1749 года. Гёте родился в городе Франкфурт на Майне. Семья его была вполне уважаемая, но не отличались его родители особенно благородным, выдающимся происхождением. Отец Гёте был бюргером, как пишут некоторые биографы. Был человек немалого ума, имел хорошее образование, был юристом. Но человек был достаточно ограниченных интересов, в отличие от матери Гёте. Его мать, Катарина Элизабет, которая была моложе своего мужа на 22 года, она 17-летней девушкой вышла замуж за Иоганна Каспара Гёте, когда тому было уже к 40. Так вот, мать Гёте, она как раз была такая очень веселая, нежная и артистическая натура. Она любила театр, она любила поэзию, она была прекрасным рассказчиком. И Гёте в своих воспоминаниях о детстве говорит о том, что мать очень часто рассказывала какую-то прекрасную сказку и прерывалась на самом интересном месте. И говорила, что дальше я расскажу тебе завтра. И это ожидание продолжения сказочной истории наполняло каким-то особым светом и трепетом дни его детства. Гёте был счастливым мальчиком. Мать его бесконечно любила. Учился он очень хорошо, был способным. Ну, собственно говоря, одаренность Гёте во всех областях естественного и гуманитарного знания, это широко известно. Стихи он начал писать с 8-летнего возраста. И творчество Гёте всегда на протяжении всей его жизни было связано с его самосознанием. Мы с вами говорили уже не однажды о том, что литература — это, конечно, всегда описание странствий души. Трудно представить себе ситуацию, когда литературный текст не содержит никакого следа опыта своего создателя. Но, тем не менее, мера автобиографизма, мера включенности собственной судьбы в литературный текст — бывает разный у разных авторов. И что касается Гёте, то он говорил о том, что все мои Писание — это фрагменты огромной исповеди. Да, фрагменты огромной исповеди. И вот действительно, начиная с самых ранних лет, все, что он пишет, так или иначе несет очень сильный отпечаток его личности и очень часто даже след событий, которые происходили с самим автором или же свидетелем которых он был. У Гёте есть немалое число и чисто автобиографических произведений, из которых, может быть, я назову знаменитую книгу «Поэзия и правда», в которой он описывает свое детство и юность, путешествие в Италию. При жизни он опубликовал анналы и дневники, то есть свои записи. И это не все, есть и другие произведения, которые являются чистой автобиографией. Почему Гёте с такой открытостью, с такой легкостью публикует собственные дневники, например? Потому что он считал, что понять творчество автора возможно тогда, когда человек, читатель, хорошо осведомлен в событиях его жизни. И он раскрывает вот добровольно собственную жизнь для других людей. Другое дело, что, конечно, когда мы пишем что-то, даже тот же самый дневник, имея где-то в глубине сердца предчувствие, что он будет прочтен, то мы всегда учитываем вот этот взгляд другого. Поэтому насколько можно поставить знак равенства между литературной исповедью и исповедью как стоянием души перед Богом и последней откровенностью, это, конечно, отдельный и очень большой вопрос. Но, возвращаясь к судьбе Гёте, в 16-летнем возрасте он становится студентом, отправляется он в Лейпциг. Отъезду в университет лейпцигский предшествует первая такая яркая любовная история. Надо сказать, что любовных историй в жизни Гёте, начиная с 14-летнего возраста и заканчивая последними годами его жизни, а Гёте умер глубоким стариком, ему было 83 года, вот любовными историями полна вся его жизнь. Его избранницами, женщинами, которые волнуют его воображение, становятся самые разные люди. Это могут быть и молоденькие девушки, и вполне взрослые дамы. Это могут быть и скромные крестьянки или там дочки сельских священников, и дамы большого света с титулами и родословной. Это могут быть самые разные люди по внутреннему складу и по эмоциональному. Он был, можно сказать, непрерывно влюблен, а иногда и одновременно в двух разных женщин. И вот эта любовная стихия впервые предстает его сердцу, когда Гёте было 14 лет. Первой любовью поэта становится девушка, молоденькая, 16-летняя, стройная, белокурая, по имени Маргарита. И, между прочим, некоторые черты Гретхен в «Фаусте» — это, конечно, портрет вот той самой Маргариты, которая была первой любовью Гёте. Конечно, 14-летний мальчик, которого 16-летняя девушка, а в этом возрасте, понятно, что разница в 2 года — это огромная разница. 16-летняя девушка удостоила того, чтобы пройти с ним под руку. Он уже оказывается очарован и влюблен до конца. И вот Гёте рассказывает, что однажды после такой совместной прогулки, а надо сказать, что Маргарита держалась с ним очень строго и очень сдержанно, она поцеловала его в лоб, и он ушел домой в упоении, абсолютно счастливый. Но этот поцелуй, этот знак внимания, он остался единственным, потому что тут разразился страшный скандал. Оказалось, что компания молодежи, в которую входила и эта Маргарита, подозревается, а затем вина была доказана в подделке финансовых документов, там, в написании фальшивых векселей каких-то, и состоялся судебный процесс, в который Гёте был косвенно замешан, потому что когда-то он просил своего дедушку о том, чтобы тот оказал помощь одному из юношей вот этой компании. Одним словом, у Гёте в городке создалась репутация человека не вполне благонадежного и добропорядочного. Так вот, во время этого процесса судебного Маргарита сказала, что я относилась к нему как к мальчику, как к ребенку. И Гёте был потрясен, потому что он был уверен, что он проявил себя как достаточно ловкий и обходительный кавалер, как такой зрелый молодой человек. А выяснилось, что для Маргариты он был просто маленьким мальчиком, обожание которого ее забавляло. Так вот, это первая любовная история в жизни поэта, а было их несчитанное количество. И если это интересно, можно обратиться к биографиям Гёте. Об этом очень многие исследователи рассказывают. Он уезжает в Лейпциг учиться в университете и проводит там 3 года на вольных студенческих хлебах с 16 до 19 лет, а затем его постигает болезнь, которая оказалась серьезной, и пришлось ему вернуться домой и сделать довольно длинный перерыв в учебе. Говорят, что поначалу лечение, а у него было кровохарканье и был какой-то страшный нарыв в области горла, вообще было непонятно, какой природы эта опухоль. Родители страшно беспокоились, конечно же. Так вот, поначалу лечение было неэффективным. И в конце концов мать Гёте убедила знакомого доктора прибегнуть к какому-то совершенно особенному таинственному средству. И это средство помогло. И вот то, что интересно, что это настолько поразило пациента, выздоравливающего, что как только ему полегчало, он начал проводить различные химические опыты и увлекся очень серьезно химией. Вообще, надо сказать, что вот эти годы, когда он вынужденно не может завершить свое образование и вот по настоянию родителей остается дома для поправки и укрепления здоровья, это время Гёте не потерял даром. Он очень много читал, он очень разнообразно строил свои занятия, свои, можно сказать, научные интересы. Огромный рост интереса к литературе, к поэзии отмечается именно в это время. Кроме того, он увлекся мистикой, разными писаниями философов. И, конечно, это было время такого внутреннего роста, без сомнения. Затем Гёте возвращается в Страсбург. И там, в Страсбургском университете, он заканчивает свое юридическое образование. В Страсбурге происходит очень важное событие в жизни Гёте. Он знакомится с Иоганном Готфридом Гердером, знаменитым философом, историком культуры, литератором. Но прежде всего Гердер, конечно, вошел в историю немецкой культуры как такой идеолог литературного движения, которое называлось «Буря и натиск», и которое пришло на смену такому умиротворенному и уравновешенному, разумному просвещению. «Буря и натиск» — это яркий индивидуализм, это очень серьезная опора на персональный опыт как основание для литературы. Вот Гердер оказал на Гёте очень значительное влияние, и интерес Гёте к народной поэзии, его особенное отношение к Германии, к построению национального государства, которое в то время было большой проблемой. Все это восходит к его общению с Гердером. По окончании университета Гёте некоторое время там путешествует, а затем он поселяется в Веймаре. И его жизнь до конца оказывается связана с Веймером, поскольку он дружит с веймарским герцогом Карлом Августом, который был человеком просвещенным, был покровителем искусств, наук, литературы. И он делает Гёте своим министром. Гёте очень много разных обязанностей, серьезных, исполнял при Веймарском дворе. Но, тем не менее, вот время от времени он из Веймара уезжает куда-то, совершает путешествия. А самым значительным, пожалуй, путешествием в жизни Гёте была большая поездка по Италии, которая, можно сказать, завершила формирование его личности. И вот после этого большого итальянского путешествия, о котором он написал книгу, такой путевой роман, Гёте наконец женился. Ну, до этого у него было множество разнообразнейших романов, можно сказать, увлечений разными женщинами, и старшие подруги Гёте пытались все время его женить, как-то пристроить и определить судьбу, но он всегда от этого уклонялся. И тот выбор, который делает Гёте, это выбор, который заставил многих его знакомых и удивляться, и даже возмущаться. Но Гёте стоял на своем твердо, и со своей женой он прожил 30 лет в любви и согласии. Вот почему эта история его женитьбы оказалась таким соблазном для многих его знакомых. Потому что однажды Гёте во время прогулки в 1788 году, когда ему было уже 39 лет, встретил девушку. Разные источники по-разному описывают их встречу. Одни говорят, что она продавала цветы в этом парке, а другие говорят, что Христиана Вульпиус, зная, что Гёте служит при дворе герцога, подала ему некое прошение, которое касалось судьбы ее брата. Ну, в любом случае, как бы то ни было, состоялось это знакомство случайно, да, на улице практически. И через некоторое время Христиана переезжает в квартиру Гёте и начинает жить вместе с ним. И надо сказать, что сын Гёте родился через год после этого, в 1789 году. А брак Гёте с Христианой был заключен только в 1806 году, когда происходили там военные действия, и эта ситуация, когда хрупкость жизни еще раз встала перед Гёте не как отвлеченная философская проблема, а как реальность. Каждый из нас может погибнуть в любой день. Вот тогда-то он и понял, что он хотел бы заключить церковный брак с Христианой, с которой до этого прожил 17 лет. И вот эта ситуация, когда, ну, Гёте находится в состоянии гражданского брака, как не точно, да, говоря, но вообще на самом деле и никакого брака, а просто сожительство с Христианой, эта ситуация для многих была странной и неприемлемой. Но Гёте чувствовал себя уверенно и спокойно. Он любил эту женщину, он радовался ее присутствию в своей жизни. И как-то они вот очень долго обходились без всякого оформления собственных отношений. Что касается зрелых лет Гёте, вот очень многие биографы говорят о том, что он несколько раз переживал периоды такого творческого упадка, когда он писал очень мало. Но как вот как прилив и отлив, да, всякий раз его творческая энергия к нему возвращалась. И Гёте уже при жизни становится классиком, можно сказать, ну, человеком-легендой, во всяком случае. Он получает признание, он получает славу. Закат его жизни, он ознаменован и последней любовью, и большими утратами. Вот что касается любви, то, видимо, последним таким проблеском, да, любовного чувства становится для Гёте и встреча с девушкой, которую звали Ульрика фон Левицов. Она была умна и молода, и прекрасна собою. Когда они познакомились, то Гёте было 73 года, а ей было около 20, чуть больше. И поначалу их беседы, их встречи ограничивались, ну, скажем, общими научными интересами. Но потом, когда они расстаются, Гёте возвращается в Веймар, он вдруг понимает, что для него очень важно было ее присутствие в его жизни. И через год они встречаются снова на том же самом курорте и сближаются настолько, что ходили слухи устойчивые о том, что Гёте женится на Ульрике фон Левицов. Но, видимо, здравый смысл взял верх, и этот брак не состоялся. В 1828 году умирает герцог Карл Август, с которым Гёте связывала многолетняя дружба. А в 30-м году, увы, умер сын Гёте, которого он очень любил. И в последние годы жизни Гёте — это время, когда постепенно, спокойно, вот некоторые биографы говорят, это было похоже на ясный солнечный вечер летнего длинного дня. Да, вот такой спокойный уход, завершение жизни. Гёте умер 22 марта 1832 года. Кстати сказать, он всегда в течение многих лет считал 22 марта неприятным и несчастливым днем почему-то. И умер он именно 22 марта, причем несколько раз в этот день спросил, какое сегодня число. Последними словами его, которые удалось различить его близким, были «больше света». Вот что касается творчества Гёте, то, к сожалению, у нас не так много времени для того, чтобы об этом говорить. Он был человеком невероятной одаренности литературной, уже не говоря обо всяких его других там, физических, химических экспериментах, интересе к естественной истории, к истории человеческой, ко всему остальному, к философии, богословию. Но вот что касается литературы, то Гёте — это тот пример удивительной, равной одаренности в лирической поэзии, в драматургии и в искусстве романа, да, в прозе. Все, что он делал, ему удавалось равно блистательно. Известны и драматические произведения Гёте, его трагедии, там, «Ифигения», «Вавлидия» и другие. Известны и его прекрасные стихи, которые переводили очень многие русские поэты, и его удивительные романы. Ну вот в разных самых жанрах он пишет. Роман — это, конечно, центральный жанр литературы 18, 19, 20 века. И Гёте пишет и роман «Воспитание», вот дилогию о годах учения и годах странствий Вильгельма Мейстера. Но слава его как романиста начинается в то время, когда ему было всего 25 лет, и он написал роман под названием «Страдания молодого Вертера», или иногда его переводят это название «Страдания юного Вертера». Роман этот настолько был знаменит, что по Европе прокатилась волна самоубийств. Так же, как главный герой этого романа, Вертер, кончает с собой, точно так же многие молодые люди в разных странах Европы совершили это. И Гёте сказал однажды: «Я написал Вертера для того, чтобы не стать им». Вот это очень важно, потому что это свидетельство приоткрывает такую исцеляющую и жизнеутверждающую природу письма. Если мы хотим чего-то избежать в своей жизни, от чего-то освободиться, что-то от себя отодвинуть, об этом можно написать, и тем самым мы оказываемся свободны. И наоборот, если мы хотим что-то создать, да, вот что-то ввести в реальность, сделать так, чтобы это было, мы тоже можем об этом написать. Письмо обладает удивительной и освобождающей энергией, и жизнеустроительной. Вот Гёте написал Вертера, чтобы не стать им. Это такой удивительный роман, который написан в двух частях. Первая часть — это роман в письмах, а вторая часть — это дневник героя. И только последний фрагмент, где сообщается о смерти Вертера, он написан от лица автора. Но нужно сказать, что в основе этого романа, так же, как и в основе многих других произведений Гёте, лежали события его жизни. Это влюблённость в девушку по имени Шарлотта Буф, которая была невестой друга Гёте, и вот эту неудавшуюся, нереализовавшуюся любовь он переживал. Это было в 1772 году. И в том же самом году он узнает о самоубийстве молодого чиновника по фамилии Иерусалим, который оказался отвергнут возлюбленной и унижен, и чувствовал себя очень одиноким, и в конце концов покончил с собой. Но непосредственным таким толчком к оформлению вот этих разных жизненных переживаний, впечатлений в роман послужил инцидент в доме Максимилиана Брентано. Это была хорошая знакомая Гёте, в которую он был тоже влюблён в юности. Она вышла замуж за франкфуртского купца Брентано, который оказался человеком ревнивым, вспыльчивым, грубым. Брак этот был несчастным достаточно. И вот некая безобразная сцена, которая произошла в доме этого самого ревнивого мужа, она каким-то образом заставила так вот процессы пойти в сознании Гёте, что он написал этот роман. И роман, конечно, удивителен, потому что это судьба человека в заданных обстоятельствах, и там самый высокий романтизм, да, интенсивность переживаний, страстей, и самая в то же время точная такая наблюдательность в изображении жизни, вот они как-то друг друга дополняют. Ну, известно, что большим поклонником этого романа был Наполеон. Он даже носил одежду цветов Вертера. И известно, что Наполеон, когда он уже стал императором и завоевателем мира, он принял Гёте, и во время этой аудиенции он сказал: «Вот человек, да, вот настоящий человек». Ну, а что касается этой самой удивительной Максимилианы Брентано, которая косвенно дала толчок к написанию Вертера, то интересно, что ее дочь Беттина Брентано, которая вышла замуж за поэта-романтика фон Арнима, она будет творить легенду о том, что она была последней любовью Гёте. Она преследовала его и потом написала довольно фальшивые воспоминания, пыталась доказать, что она является адресатом там любовных циклов Гёте. Но вот это интересно, потому что человек, который при жизни оказывается близок к классическому пьедесталу, он сразу же становится таким объектом мифотворчества, и вокруг него начинают накручиваться целые слои, ну, не скажу лжи, но, во всяком случае, такого творчества литературного. Конечно, Гёте прежде всего остается в нашем сознании автором «Фауста», несмотря на то, что он много интересного и драгоценного написал, но «Фауст» — это главное его творение. Он работал над «Фаустом» с 20-летнего возраста и практически до конца своей жизни. Эта история о докторе Фаусте очень древняя. Она восходит еще к народным книгам XVI века немецким, которые, в свою очередь, описывают события более ранние. Да? То есть это вот история времен позднего Средневековья. Доктор Фауст, Йоган Фауст, он был, по-видимому, человеком вполне реально существующим, это историческая личность. И Был он врачом и чернокнижником. Ну и, конечно, видимо, какие-то вещи, которые он сумел сделать, они вызывали такой страх и изумление у его современников. И появился слух о том, что Фауст заключил договор с сатаной. И в обмен на огромные знания и способность к чудотворению продал ему свою душу. Эта история была не только литературной, а кроме Гёте очень многие другие авторы и писали, и будут, наверное, писать на сюжет о докторе Фаусте до и после Гёте. Но непосредственный его предшественник — это Кристофер Марлоу, английский драматург, который написал трагедию о Фаусте. Но эта история, она не только вошла в литературу, но она вошла еще и в народный театр. По улицам ходили кукольники, которые в маленьких балаганчиках показывали историю доктора Фауста, его хитроумие и конечную все-таки катастрофу, когда черт утаскивает его в черную преисподнюю. Но для Гёте эта история, она становится таким сюжетом первостепенной важности. Вот почему. Потому что решается вопрос о том, во-первых, что важнее в жизни, чувство или разум, а во-вторых, существуют ли на этом свете какие-то абсолютные ценности. И вот не случайно то, что у Фауста есть три пролога, они разные. Первый — это лирический пролог. «Вы снова здесь, изменчивые тени», начинаются этими словами, и Гёте обращается ко всем своим друзьям, которых он любил, когда бы то ни было. Второй пролог — это пролог на небесах. И вот он как раз очень важен, потому что это такая реплика книги Иова. Вы помните, да, что история про Иова Многострадального начинается с того, что сатана получает разрешение от Бога испытывать Иова. И спор об Иове — это на самом деле спор о том, чего стоит человек. Является ли он тварью дрожащей, которая способна только реагировать на кнут или пряник, или же он может испытывать свободную любовь к Богу. Вот так в прологе книги Иова. Ну, я так, может быть, упрощаю, но тем не менее, по сути, это именно тот спор, есть ли в сердце человека свободная вера и свободная любовь к Богу. Что касается Фауста, то там тоже заключается некоторое, ну, возникает ситуация спора, скажем так, между Богом и дьяволом. И сатана говорит ровно то же самое, что человек — это скотина, которая прыгает, как кузнечик, ерепенится, что-то из себя пытается изобразить, на самом деле просто грязь и прах и тлен. А Господь ему на это отвечает: «Ты знаешь ли Фауста?» И тогда сатана просит, он говорит: «Позволь мне прийти к нему и попытаться обольстить его». Ну и далее мы помним, что вот развертывается эта история романтическая. Первую часть Фауста, как правило, люди знают гораздо лучше, чем вторую. Это вот как раз та самая история о том, как немолодой и разочарованный в жизни доктор Фауст находится на грани самоубийства, от которого его удерживает пасхальный колокольный звон. И он встречает черного пуделя, который, придя к нему в келью, комнату, обращается студентом. Это и есть Мефистофель. И они заключают сделку. Смысл этой сделки такой. Фауст говорит о том, что жизнь пуста, она бессмысленна, она лишена радости, и нет в этом мире ничего такого, о чем можно было бы сказать: «Остановись мгновение, ты прекрасна». Мефистофель говорит: нет, есть такие вещи. И они заключают спор такой: если когда-нибудь, однажды в жизни хотя бы, Фауст испытает такую сильную радость или восторг, или изумление, что он скажет: «Остановись, мгновенье, ты прекрасна», Вот в этот момент спор проигран, и его душа отходит к Мефистофелю. Так вот, к сожалению, времени у нас с вами уже не так много, поэтому вы перечитаете Фауста, и вы увидите, какими искушениями пытался Мефистофель Фауста искусить, как он его пытался обольстить. Но для нас важен результат этого спора. Чем дело кончилось? Кто из них выиграл? А дело там кончилось вот как. Фауст, уже старый и утративший зрение, обманут. Он слышит звон лопат, он понимает, что происходит какое-то строительство, и на самом деле это несчастные лемуры роют там какой-то канал, дамбу. Вот. А он, не понимая, что происходит в действительности, провидит в этом картину такого братского человеческого труда на благо всеобщее. Вот картину такого радостного усилия трудового и всеобщей любви. И он говорит: остановись, мгновение, ты прекрасна. То есть все-таки его обманул бес. Но с другой стороны, вот он же произнес эти слова, значит, его душа должна отойти в ад. И Мефистофель, уже совершенно довольный, счастливый, хватает душу Фауста, но тут появляются ангелы, которые Фауста освобождают. Мефистофель возмущен. Он говорит: как это так? А что это вы нарушаете условия договора? И вот тут в речах ангелов выясняются два обстоятельства, по которым Фауст прощен. Первое обстоятельство, оно заключается в том, что тот, кто истины искал, тот не может быть истинной отвергнут. То есть получается, что с точки зрения Гёте, в глазах Божьих искренность человеческая, желание познать смысл стоит очень дорого. И если даже человек

очень простое и уж совсем по-христиански каноническое, бесспорное. Оно заключается в том, что прощенная грешница Маргарита молится о Фаусте. Вот есть некая душа, прощенная и принятая Богом, которая возносит молитвы за этого грешника. И поэтому, поскольку за него есть неостывающее молитвенное ходатайство, он может быть принят в райские обители. Вот так строится финал Фауста. И, конечно, эта трагедия, она несет в себе очень важные размышления о природе человека. Ведь это же не просто история какого-то средневекового доктора, а это история о том, как мы проходим свой жизненный путь и как мы решаем те выборы, да, совершаем те выборы, которые нам предстоят. И каковы при этом наши шансы справиться с помощью собственной мудрости, есть ли они у нас. Вот обо всем об этом Гёте говорит в «Фаусте», который он писал на протяжении 50 лет практически, даже больше. И, конечно, перечитывая «Фауста», мы имеем возможность вступить в внутреннее общение вот с этим удивительным и странным, и величественным человеком, которым был Иоганн Вольфганг Гёте.

Для вас прозвучала вторая часть сонаты для блокфлейты и басокантино «Ми минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию слово на представление Святой Владычицы нашей Богородицы, святителя Климента, епископа Велического и Охридского.
1: Ликуя ныне в светлое празднество, придите, возлюбленные, насладимся предивного чуда и, отвергнув мрак житейский, просветим чувственные очи и вознесемся умом, созерцая предивное успение Матери Господней, а учеников Его на облаках собранными к погребению пречистого тела преславной Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии. Ибо тою обновился обветшавший грехом род человеческий, тою отворен Эдем, когда-то заключенный Евой, тою клятва разорена, а благословение процвело, и жизнь вечная изошла оттуда, откуда вселилась смерть в нас. Та явилась новым небом, понесши Творца неба и земли, тою обожилось человечество так, как Христос возлежал во святых ее ложеснах. Ибо, видев нас прельщенными дьяволом и впадшими в смерть,

0: Господь Бог наш, не терпя этого зрелища, умилостивившись над нами, преклонил небеса, сошел, как дождь на руно, вселился в чрево девы, покрыв плотью божество свое, и стал вкупе Бог и человек сугубым естеством, почему и наречено рождшее его Богородицей. Ее святое успение мы нынче почитаем и светло радуемся. Если же кто, помышляя неподобное в уме своем, скажет, неприлично было ей, породившей жизнедавца Бога, вкусить смерть, то мы им дадим следующий ответ. Так как Адаму по преступлении было сказано, «Яко земля еси, и в землю отъидеши», а мы от него имеем начало бытия, а равно и кончину, то и Господь наш Иисус Христос пришел на землю и принял смертную плоть, и ради нас вкусил смерть плотью, а не божеством, ибо божество всегда было бесстрастно и бессмертно. Но поскольку Он естеством Бог и человек, то Он вкусил смерть человечеством, а не божеством, и как бессмертный воскрес и воскресил с собою первозданного Адама и прочих праведников, умерших после него. Поэтому и Пречистая Госпожа и Преснодева Мария, Матерь Божия, плотью смерть вкусила. Сам Господь Бог сошел к ней с небес со множеством бесплотных сил и пречистыми руками принял пресвятую ее душу. По молитве ее со всех стран для провождения честного тела силой духовной на облаках собрались апостолы, не только те, которые были живы, но и которые уже приставились, внесли ее в Гефсиманию и, сотворив здесь целование и хвалы, положили ее в гробницу, из которой она в третий день восстала из гроба, ибо подобало ей быть исхищенной из гроба и матери быть у сына. Так приставилась Матерь Живота, отворившая роду человеческому входные двери в вечную жизнь. Днесь Матерь Господа Бога нашего восходит из Нижнего Иерусалима в Горний, небесный град вечного Царства Христова. Днесь Пресветлое Облако восходит к неприступному свету бесплотных сил. К ней припадая, ныне мы возглашаем, «Радуйся, источившая бессмертие роду человеческому! Радуйся, новый кивот, понесший не скрижали каменные, но самого законодавца Христа, спаса мира! Радуйся, купина неопалимая, носившая огонь божественный в пречистом своем чреве! Радуйся, гора несекомая, от которой отсечен камень разумный, Христос, сокрушивший идольские капища. Радуйся, пресветлое облако, понесшее мысленное солнце, Христа в чреве своем. Радуйся, радость бесплотных сил, бессеменно зачавшая и неизреченно родившая Творца ангелов и всея твари Создателя. Радуйся, пророческое исполнение и совершение нашего обновления. Радуйся, апостольская радость и мучеников твердое стояние. Радуйся, пространное вместилище невместимого естества. Радуйся, приявшее в себя светило незаходимого света, весь мир, богоразумно озарившее и освещающее все своими молитвами. Радуйся, трапеза духовная, приявшая в себя хлеб небесный, давший себя всем во спасение и дающий жизнь верным. Радуйся, обновление Адамова и разрешение Евина. Тобою, Госпожа, мы избавились от идольского прельщения. Тобою вновь мы возвращаемся в первозданную жизнь. Тобою, Пречистая Госпожа, мы нарицаемся сынами Божьими, верой крестясь во Святую Троицу. Тобою супостат наш дьявол был побежден и низринут в огонь вечный с бесами своими. Тобою побеждаются всякие ереси и противники христианские. Тобою, Пресвятая Дева, болезни и страсти наши отгоняются. Тобою великие смиряются, а нищие обогащаются, хранимые благодатью. Тобою, Пресвятая Госпожа, рай отворен, а Царство Небесное даруется всем с верой, исповедающим Тебя, Матерью Божией. Ты явилась для печальных заступлением, для больных исцелением, ибо понесла понесшего на себе болезни и страсти наши. Тебя славят, Дева Богородица, архангельские и бесплотные лики, Тебя хвалят патриархи и пророческие чины, Тебя чтут апостольские соборы и мученические полки, Ты — архиереев венец и человеческому роду спасение. Ты и ныне, непрестанно молясь за нас, почитающих святое Твое успение, всякие страсти отгоняй и болезни исцеляй, напасти расточай, ереси потребляй, мир и здравие подавай, и спрашивая Царство Небесное у Сына Своего и Господа Бога нашего и Спаса, Иисуса Христа. Ему же подобает вечная слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и с Пресвятым, благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Прозвучало похвальное слово на представление Святой Владычицы нашей Богородицы, святителя Климента, епископа Велического и Охридского. Читал Алексей Веснер. Святитель Климент Охридский был учеником святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и сам удостоился быть прославленным как равноапостольный просветитель славян. Климент по происхождению славянин. Он помогал святым братьям распространять христианство в Моравии. После изгнания из Моравии Климент вместе со святыми исповедниками Ангеляром и Наумом прибыли в Болгарию, где их встретили с почетом и просили ввести богослужение на славянском языке. В Болгарии святой Климент исполнял должность учителя до 893 года. Он организовал школу при княжеском дворе, достигшую высокого уровня в царствовании Симеона, а в Юго-Западной Македонии создал школы отдельно для взрослых и детей, которых обучал грамоте. Общее количество его учеников было огромным. Только избранных, принадлежавших к клиру, известно 3500 человек. В 893 году святой Климент был возведен в сан епископа Дремвицы или Велицы, а его место занял святой Наум. Святитель Климент первым из болгарских иерархов стал служить, проповедовать и писать на славянском языке. Трудился святитель во славу Божию до глубокой старости, исполняя и епископское служение, и продолжая переводческую деятельность. Он мирно отошел ко Господу в 916 году. Тело святителя было погребено в основанном им Охридском Пантелеймоновом монастыре. В истории культуры святитель Климент считается первым славянским писателем. Он не только продолжил переводческое дело, начатое святыми Кириллом и Мефодием, но и оставил свои писательские труды, первые образцы славянской духовной литературы. Память равноапостольного Климента, епископа Охридского, празднуется в соборе болгарских просветителей 9 августа по новому стилю.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во словесех Твоих, и победише в них да судите Ти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боиси Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 126-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не от века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: Послушайте 90-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 22 главы.
2: В то время фарисеи совещались, как бы уловить Иисуса в словах, и посылают к нему учеников своих с Иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились, и, оставивши его, ушли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так можно давать подать кесарю или нет? Христос столь мудро ответил на этот коварный вопрос, что сама его фраза «отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу» приобрела широкую известность. А вопрос был действительно просто убойный. Как мы слышали из сегодняшнего Евангелия, задан он был Христу не просто так, не ради того, чтобы действительно узнать, можно ли с точки зрения Спасителя платить римлянам подать или нет. Это было не праздное любопытство, а тонкий и очень опасный подвох. Евангелист Матфей прямо говорит, что фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Совещались, то есть тщательно продумывали, какой задать вопрос, и главное, как его сформулировать таким образом, чтобы любой ответ на него поставил бы Христа в затруднительное положение. Даже не просто в затруднительное положение, а любой из ответов Христа грозил для него катастрофой. Вопрос предваряется правдивой, но нетипичной для фарисеев оценки слов и дел Спасителя. Они говорят: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно путю Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо». То есть ты не лицеприятен, ты всегда честен, ты справедлив, ты учишь ходить по путям Божиим, поэтому ты должен честно, не уклоняясь и не лукавя, ответить на наш вопрос. Ну и затем следует сам вопрос. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Ну вот, и как ответить на такой вопрос? Если Христос скажет, что нет, не надо платить подать кесарю, то фарисеи тут же донесут на него римским властям. Они скажут, что Христос призывает к саботажу и учит народ не платить налоги, да и вообще отказывается признать платить кесаря. Христос будет, конечно, немедленно арестован и, наверное, казнен, как подстрекатель к мятежу. А если Христос скажет: «Да, платите подать кесарю», что тогда подумает народ, который окружает Христа, который идет за Христом и который видит в нем Мессию, да, пускай такого Мессию, каким он им представляется, как царь-освободитель. Ну и какой же он царь-освободитель, если вместо того, чтобы начать борьбу с поработителями, он с ними сотрудничает, призывает народ быть лояльным Риму и платить дань кесарю? Можно только догадываться, с каким нетерпением и с каким внутренним ликованием ожидали фарисеи ответа от Христа. Любой его ответ – это его поражение. Либо народ от него отвернется, либо римляне с ним покончат. В любом случае, победа за фарисеями. Ответ Христа – это холодный душ фарисеям. Он не только с честью вышел из, казалось бы, безвыходной ситуации, но и своим ответом воздавать Богу Божию, а кесарю Кесарева, показал нам, каким образом соотнести в своей жизни религиозную веру в Бога и обязанности гражданина. Вот эта тема взаимоотношений христиан с гражданской властью всегда волновала людей. Уже в апостольских посланиях мы видим, насколько актуальной эта тема была в мире первых христиан. Я процитирую некоторые отрывки из апостольских посланий. «Бога бойтесь, царя чтите», пишет апостол Петр в первом соборном послании. «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царя и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Вот это интересно, что в этом отрывке из послания апостола Павла к Тимофею апостол Павел призывает молиться за царя. А когда он писал это послание, то царем-то был Нерон, первый из римских кесарей, который воздвиг кровавое гонение на церковь. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и власти», пишет апостол Павел своему ученику Титу. И еще зачитаю одно свидетельство из послания апостола Павла к римлянам, в котором апостол разъясняет, почему мы должны быть покорны властям. Он пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению». Так вот в чем дело оказывается. Власть дана нам от Бога, а тот, кто противится власти, противится Божию установлению. И вот что важно, апостол здесь не дает оценки власти. Он не говорит, что вот эта власть хорошая, а это плохая. Он говорит, что сам институт власти является божественным установлением. Ну и действительно, вот убери власть, начнется хаос, анархия. Человеческое общество не может жить в условиях безвластия. Вот все из нас хорошо помнят, что творилось в нашей стране в начале 90-х годов прошлого века, когда власть была слабой и неэффективной. Государство было не способно защитить своих граждан от произвола и насилия, и как часто тогда можно было услышать пожелания сильной руки и сильной власти. И к тому же любой власти, хоть Сталина, кого угодно, лишь бы прекратить этот беспредел и порядок навел, потому что в таком хаосе жить невозможно. Хаос противен Божьему замыслу. Господь сам установил институт власти. Власть, конечно, бывает разная, как в эффективности своей политики, так и в отношениях к церкви. Но исполнение гражданского долга – это священная обязанность всякого христианина, вне зависимости от того, лояльна ли власть церкви или нет. И церковь всегда придерживалась этого принципа. Буквально с первых дней своего бытия, что и отражается в апостольских посланиях, отрывки из которых я уже сегодня цитировал, в молитве за власть, в покорности власти. Хотя в то время, когда писались эти послания, властью-то являлся император-язычник. Но вот если вспомнить нашу недавнюю историю, 20 век, Великая Отечественная война, ведь тогдашнее руководство нашей страны провозгласило воинствующий атеизм. Предвоенная пятилетка так и называлась, пятилетка безбожия. Была поставлена задача, чтобы к 1942 году на территории страны не было ни одного храма и ни одного священнослужителя. А вот немцы-оккупанты на захваченных территориях открывали храмы, и в них восстанавливались богослужения. Так что же, может быть, было бы правильно людям церкви помогать немцам свергнуть богоборческую власть? Нет. С первых же, не то что с первых, а в первый же день войны, 22 июня 1941 года, это воскресенье совпало с неделей всех святых в земле российской просиявших, так вот сразу после литургии патриарший местоблюститель, митрополит Сергий, обратился с проповедью и воззванием к пастве Русской Православной Церкви сплотиться против агрессора и вступить с ним в беспощадную борьбу. и те миллионы верующих людей, в том числе и священнослужителей, которые жизни свои положили на поле брани, гибли не за господство марксистской идеологии во всем мире. Они сражались за Родину. Они, совершая военный подвиг, исполняли свой гражданский долг. Так что подлинный христианин – это образцовый гражданин своей страны. Но есть область, которой светская власть не имеет права касаться. Это духовная внутренняя жизнь человека. И если государство дерзает брать на себя функции религиозного или безрелигиозного учительства и обязывает своих граждан исповедовать ту идеологию, которую исповедует руководство страны, то здесь христианин должен не подчиниться государству. Хотя часто такое неподчинение стоило людям жизни. Вот каждый день церковь вспоминает память того или иного мученика. Это как раз те люди, которые, будучи добрыми исполнителями гражданами своей страны, отказались признать господство светской власти в своих сердцах и душах. Они предпочли смерть и вечную жизнь со Христом, земной и благополучной жизни без Христа. Значит, отдавать Богу Божию – это внутренняя установка человека быть верным Богу вне зависимости от того, чья власть. Религиозная жизнь человека может быть подконтрольна только Богу и никому более. Отдавать кесарю кесарева – это признание власти как Богом установленного института, без которого общество нормально жить не может, а также добросовестное исполнение своих обязанностей как гражданина по отношению к стране, в которой ты живешь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 29 августа, 16 августа по старому стилю, в Православной Церкви попразднество Успения Пресвятой Богородицы. В этот день прославление Матери Божией соединено с празднованием в честь рожденного ею Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня вспоминается перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворенного образа Убруса Христова, бывшее в 944 году. Празднество в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемое в попразднество Успения, называют Третьим Спасом, так как это 3 в августе праздник в честь нерукотворного образа Спасителя. 1, 14 августа – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память знамения бывшего святому князю Андрею Боголюбскому. 2 Спас – 19 августа – преображение Господне, а 3 – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа. Эти 3 праздника как бы связуют весь Успенский пост. 3 Спас называют также Спасом на холсте, так как празднование установлено в честь Убруса, царя Авгария, на котором отпечатался лик Спасителя. Сегодня мы вспоминаем святых мучеников Диомида Врача, пострадавшего в 298 году. Имя его призывается в таинстве Илия Священия, и 33 мучеников палестинских. Также в этот день вспоминается преподобный Херемон Египетский, в IV веке подвязавшийся в Скитской пустыне. Русская Православная Церковь торжественно прославляет сегодня Пресвятую Богородицу ради Феодоровской ее иконы. Для Санкт-Петербургской епархии это особый праздник, так как Феодоровская икона Божьей Матери была моленным образом покровителя нашего города, святого благоверного князя Александра Невского. Ею благословил святого защитника Руси его отец Ярослав Всеволодович в крещении Феодор. В 1613 году чудотворной Федоровской иконой при избрании на царство был благословлен Михаил Романов. Икона стала покровительницей русских государей, один из которых Петр I основал наш город. Последующие благоустраивали и украшали его, и последний из которых прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. Федоровская икона никогда не покидала стен церкви, не подверглась поруганию во время гонений и в настоящее время находится в кафедральном соборе города Костромы. В сонме новомучеников и исповедников российских Сегодня прославляется священномученик Стефан Хитров, расстрелянный в 1918 году, и нижегородские новомученики, священномученик Александр Соколов, преподобно-мученица монахиня Анна Ежова и мученик-мирянин Иаков Гортинский, расстрелянный в 1937 году. Священномученик Стефан Хитров родился в 1848 году в Екатеринбургской губернии в семье священника. Во время Первой русской революции отец Стефан, заслуженный диакон, которому было уже за 50 лет, опубликовал в газете статью в революционном духе с критикой церковного начальства. Ему положили эпитимию 7 лет монастырского покаяния в городе Верхотурье. После этого он был рукоположен в сан священника и стал служить в Ирбитской области. Вскоре началась гражданская война. Красные арестовали отца Стефана, но прихожане уплатили контрибуцию – 5000 рублей, и священник был отпущен. Когда белые войска подошли к Ирбиту, отец Стефан собрал им в помощь ополчение из своих прихожан, и они арестовали оставшихся представителей советской власти. При отступлении армии Колчака отец Стефан ушел вместе с ней в Омск и исполнял обязанности военного священника. В Омске служил в лазарете, а после взятия города красными вернулся в родное село. Там его сразу же арестовали. Прихожане направили советской власти постановление своего волостного собрания с просьбой отпустить священника. Подписи поставили жители 4 сел. После этого арестовали и членов приходского совета. Отца Стефана Хитрова, 70-летнего священника, расстреляли в августе 1918 года. В продолжении церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем торжестве в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Эдессе правил Авгари. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Авгария. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в него, как в Сына Божия, и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив его написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгария краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать своего ученика для исцеления от проказа и наставления к спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус, это холст или полотенце. Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся его божественный лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70, святой Фаддей, который проповедовал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Эдессы. Написав на нерукотворном образе словах «Христе Божий, всякий, уповая, на тебя не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться нерукотворному образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгария, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять образ с городской стены. Господь повелел в видении эдесскому епископу скрыть его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот когда в 545 году персидский царь Хазрой I осадил Эдессу, и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел нерукотворный образ. Перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с нерукотворным образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению нерукотворному образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный пожелал принести образ в тогдашнюю столицу православия и выкупил его у эмира, правителя города. С великими почестями нерукотворный образ Спасителя и то письмо, которое он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа образ Спасителя был поставлен в Фарросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе нерукотворного образа существует несколько преданий. По одному, его похитили крестоносцы во время их владычества в Константинополе, но корабль, на который была взята святыня, потонул в мраморном море. По другим преданиям, нерукотворный образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.
Известно, что нерукотворный образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Эдессу. Другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь нерукотворному образу. Этот образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь нерукотворному образу Спасителя. Празднество в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемое после Успения Божией Матери, называют Третьим Спасом, Спасом на холсте. Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось в иконописании. Икона нерукотворного образа – одна из более распространенных.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Феодоровской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Феодоровская Костромская икона Божией Матери написана по преданию святым евангелистом Лукой, подобно Владимирской и Смоленской. По иконографии Феодоровская икона очень близка к Владимирской. Еще в начале XII века икона эта находилась в часовне, стоявшей близ города Кидекша. Князь Псковский Георгий Всеволодович при устроении города Кидекша хотел принести чудотворную икону в город, но посланные им никак не могли сдвинуть ее с места. Из этого князь Георгий заключил, что Пресвятой Богородице не угодно своей иконы пребывать здесь, и потому он основал в 1164 году на месте часовни святую обитель, которой дали название Городецкой по имени Городца, города Нижегородской губернии. Во время нашествия Батыя, когда татары упустошали землю русскую и целые селения и города обращали в груды пепла, не был им пощажен и городец Волжский. Все жители бежали, все было брошено. Икона Богоматери также была оставлена в соборном храме

и все с крестами и иконами отправились к указанному месту. Совершив молебное пение с коленопреклонением, священники приняли икону Богоматери на руки. На месте обретения иконы на берегу реки Запрудни князь основал Запрудинский монастырь в честь нерукотворенного образа, где и хранилась долгое время икона. После гибели святого Георгия Всеволодовича в битве с татарами на реке Сети его брат Ярослав, ставший великим князем Владимирским, торжественно перенес в 1239 году мощи святого Георгия из Ростова Великого в Успенский собор Владимира на Клязьме. Оставшийся от брата иконой, он благословил в том же году своего сына, святого Александра Невского, на брак с полоцкой княжной, дочерью полоцкого князя Бречеслава. Чудотворная Федоровская икона Божией Матери, благословение родителя, стала моленным образом святого Александра Невского и постоянно находилась при нем. После смерти святого Александра Невского в 1263 году икона была взята его младшим братом Василием Ярославичем, в то время князем Костромским, который перенес ее в Кострому, в собор святого великомученика Федора Стратилата, отчего она и стала называться Федоровской. В 1272 году татары вторглись на Русь, опустошили многие города и грозили той же участью Костроме. Князь Георгий Васильевич со слезами молился перед чудотворной иконой Богоматери, чтобы она приняла город под свою защиту. Народ и воины усердно прибегали к ней. В надежде на ее помощь князь взял с собой на войну икону Богоматери. Царица Небесная вняла молением с верою прибегавших к ней. Чудотворную икону несли перед ополчением. Татары обнажили мечи и напрягли луки. Но, увидев икону, сиявшую светлее солнечных лучей, которые как огонь пожигали их полчища, они пришли в такой ужас, что бросились в бегство. Божия Матерь чудесно спасла Кострому. На том месте, где во время битвы находилась чудотворная икона, поставлен был крест, и с того времени близлежащее озеро стало называться Святым, и основанное на берегах его селение также приняло название Святаго. Спустя несколько лет соборная церковь загорелась, и пламя так быстро распространилось по всему храму, что никто не мог войти туда для спасения иконы. Некоторые из жителей увидели, что икона стоит на воздухе над пламенем пожара. Все пали на землю и с горькими слезами взывали к ней, чтобы не оставила их без святого покрова и заступления своего. Икона спустилась на землю и стала среди площади. По повелению князя немедленно была построена небольшая церковь для временного помещения чудотворной иконы, и в то же время начато строительство новой каменной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы с пределом во имя святого Федора Стратилата. Церковь скоро была окончена, и туда перенесена икона Богоматери. Через чудотворную икону жители Костромы не раз получали благодатную помощь Царицы Небесной в течение нескольких столетий. Знаменательно, что конец смутного времени, вызванного польско-шведской интервенцией, связан с благословением Федоровской иконой. Благословение это преподала инокиня Марфа своему сыну Михаилу Федоровичу Роману при избрании его на царство в Костромском Ипатьевском монастыре 14 марта по старому стилю 1613 года. Федоровская икона Богородицы двухсторонняя. На обратной стороне ее изображен образ святой великомученицы Параскевы, облаченной в княжеское одеяние. Есть предположение, что появление этого образа связано с супругой святого Александра Невского, получившей во святом крещении имя Параскевы. В наши дни святая

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Мощи святителя Спиридона прибыли в Санкт-Петербург. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Староладожском Успенском монастыре. В Петербурге создадут электронный реестр захоронений в Александро-Невской лавре и Новодевичьем некрополе. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Казанский кафедральный собор вечером 27 августа прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского в сопровождении делегации Латской Православной Церкви. Святыню встретили наместник Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин с духовенством, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Петровский и другие представители органов власти. Ковчег с десницей был установлен в центре собора. Епископ Вениамин совершил молебен со служением ключеря собора протоиерея Андрея Герасимова, председателя приходского совета протоиерея Александра Пашкова, клира собора, представителя Латской православной церкви, архимандритов Илариона Михаэля и Юстина Константаса, других священнослужителей. Мы сегодня имеем удивительную благость и великую честь встречать мощи святителя Спиридона, епископа Тримифунского, сказал владыка в приветственном слове. Радость наполняет наши сердца, великая милость объединяет нас и создает единство, во главе которого Христос. Святитель Спиридон близок каждому верующему. Своим примером подражания Господу он показал крепость веры, смирение и пастырскую любовь. Мы имеем возможность, прикоснувшись к его мощам, получить Божию благодать, которая врачует немощи, укрепляет в вере, дает силы для спасения. Но самое главное, встречая святыню, мы соединяемся во Христе. Только единые в Боге могут быть подобны Богу. Я хочу поблагодарить делегацию Элладской церкви. Не все могут поехать в Грецию, но Греция приехала к нам. Элладская церковь преподнесла удивительный дар любви, и через мощи мы чувствуем нашу любовь и добрые отношения. Сегодняшняя встреча показывает единство наших церквей. В ответном слове глава делегации Латской Православной Церкви архимандрит Иларион Михаэль передал благословение высокопреосвященнейшего владыки Нектария Керкерского. Святыня будет доступна в Казанском соборе по 31 августа. С 28 по 30 августа доступ к святыне будет открыт с 6:30 до 23 часов, а 31 августа с 6:30 до 14 часов. В 14:15 ковчег отбудет в Псков. В течение дней пребывания святыни в Казанском соборе будут совершаться молебны с акафистом святителю. В праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Успенском монастыре Старой Ладоги. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Новоладожского округа протоиерей Алексей Волков, настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников, начальник Валаамского подворья игумен Иосиф Крюков, иеромонах Дмитрий Самойлов и другие священнослужители. За богослужением молились игумени Софии Силина, Илариона Феоктистова, настоятельница игумени Ефросиния Берлин, с сестрами. Присутствовали председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, представители местной администрации, паломники. Обители была передана копия Гефсиманской плащаницы Пресвятой Богородицы, которая по благословению святейшего патриарха Кирилла изготовлена при содействии фонда Андрея Первозванного и освящена на Святой Земле патриархом Иерусалимским Феофилом III. Плащаница под пение тропаря, кандака и величания праздника была вынесена на центр храма, митрополит, духовенство и монашествующие приложились к ней. Обители была подарена икона святителя Тихона Задонского, настоятельнице вручен наперстный крест. Владимир Якунин, благотворитель Константин Голощапов и представители фонда Андрея Первозванного были удостоены памятных знаков 910 лет Староладожскому Успенскому монастырю. Яков Прокофьев и Арам Маргарян награждены медалью святого апостола Петра. Игумени Ефросиния удостоена медали равноапостольной княгини Ольги. Матушка Ефросиния обратилась к митрополиту и присутствующим с приветствием. Владыка пригласил верующих на чин погребения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил настоятельницу Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря игумени Ефросинию Берлизову, сестер и прихожан, с 910-летием основания обители и днем ее престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Возглавляемый вами монастырь – один из древнейших в Санкт-Петербургской митрополии, старейшая действующая женская обитель на северо-западе России. На протяжении веков здесь непрерывно совершалась молитва о земле русской и ее народе. Сегодня, как и столетия назад, он остается важным духовным центром нашей земли, отметил Александр Беглов. Глава города пожелал всем крепости духовных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божьей в трудах по возрождению и укреплению и украшению монастыря. Пусть молитвами Пресвятой Богородицы множится число насельниц и паломников, приходящих поклониться древним святыням, сказал губернатор. На храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Тельмана Тоснинского района установлен главный купол и крест. Перед началом монтажных работ настоятель храма иерей Дмитрий Абрамов совершил чин освящения креста и купола. За торжественным богослужением молились прихожане, благотворители, чья поддержка сделала этот день возможным, а также руководители местной администрации. Обращаясь к собравшимся, отец Дмитрий подчеркнул, что крест является главным символом спасения и видимым свидетельством созидания общинной жизни. Настоятель выразил глубокую благодарность каждому, кто вносит свою лепту в возведение святыни, отметив важность совместных трудов. Сразу после окропления святой водой началась сложная техническая операция по подъему купола. Под пение молитвословий многотонная конструкция, сверкающая на солнце, была поднята строительным краном и закреплена на барабане храма, после чего ее венчал крест. Теперь Покровский храм обрел свой законченный канонический вид и виден издалека, призывая жителей к молитве. В Петербурге оцифруют 4 историко-мемориальных кладбища. Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела заключила 2 государственных контракта на проведение инвентаризации мест захоронений. Как сообщает «Коммерсант», общая стоимость соглашений составляет около 3,5 миллионов рублей, а подрядчиком стала компания «Научно-технический центр «Гипроград». В утвержденный перечень объектов вошли Никольское кладбище в Александро-Невской лавре, Новодевичье кладбище, Смоленское лютеранское, а также Комаровское кладбище. Исполнителю предстоит выполнить комплексную аэрофотосъемку территории, провести фотофиксацию каждого захоронения, определить их точные GPS-координаты и перенести все текстовые сведения с надгробной в специализированную электронную таблицу. Все объекты будут классифицированы по 3 категориям – действующие, бесхозные или неопознанные. Собранные данные о захоронениях станут основой для единой цифровой базы учета. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня шестая передача в нашем цикле с Екатериной Чирковой «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». Прошло больше 20 лет после победы якобы рабоче-крестьянской революции. Как жили крестьяне, мы немного представляем. Что такое коллективизация, мы имеем некоторое понятие. Я вспомню одну из передач с участием Кирилла Михайловича Александрова, где он зачитывал документ, отчет сотрудника НКВД, об одном этапе с так называемыми кулацкими семьями, которых вывозили в непригодные для жилья территории, то есть у них отнимали дома, все имущество отнимали, включая нижнее белье, детскую обувь и так далее. Все. Потом их семьями грузили на телеги, увозили из деревни, ставшей колхозом. Увозили за 1000 километров. И вот историю такого этапа людей, которые у нас и репрессированными-то не считаются. В одном документе, отчете сотрудника НКВД, Кирилл Михайлович Александров зачитывал. Умерли все. После такого документа никакой роман Гузели Яхиной не нужно читать. А вот как жили те самые победители? Революцию в столице России сделали ведь рабочие и солдаты. У нас площадь, на которой находится правительство нашего города, и сегодня носит имя площадь диктатуры пролетариата. За что боролись? За какую жизнь? Кстати, мы с Кириллом Михайловичем Александровым планируем сделать цикл передач «Белая идея» на тему «За что сражались белые?». А вот за что сражались красные, об этом можно сказать в этом цикле передач «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». То есть вот итоги гражданской войны русских с русскими. Прошло уже больше 20 лет после прихода к власти большевиков. Целое поколение. У власти Сталин. Екатерина Чиркова предлагает взглянуть на документы того времени, секретные документы из партархива.
1: Еще у меня есть тема такая переходная тоже о нравах, плавно переходя к агитации, которая не имеет конца.
0: Можно я сделаю здесь вставку? Вот заканчивая тему такого обеспечения материального, квартирное обеспечение, там, включая валенки, галоши, все, чем занималась партия, кому выдать, кому не выдать, в каких условиях жили люди, кому выдать питание. Ну, какие-то
1: кому-то выдавали.
0: Прикрепить к спецраспределителю, другие не были прикреплены. Дети в каких условиях только что родившиеся существовали. И вот этот период, который вы взяли, довоенный, да, но мы знаем, потом тяжелый военный период, потом очень тяжелый послевоенный, ужасная нищета. И вот мы думаем, что потом вот чуть-чуть люди начнут жить. А вот интересный документ, он самый знаменитый на эту тему. Но почему он знаменит? Потому что он показывает, можно сказать, самый высокий уровень отличившихся перед советской страной героев, как они жили. Это документ, который касается Юрия Гагарина и его подвига полета первого человека в космос. Чем его наградили? То есть мы представляем награду и представляем, в каких условиях вообще они жили. Это человек, который вот много лет готовился стать первым человеком полететь в космос. Вот эта вот награда, которая выписывается, соответственно, тоже на высочайшем уровне распоряжение Совета министров СССР о подарках Гагарину вот в связи с его подвигом. 18 апреля 1961 года, секретно, конечно, вот этот знаменитый текст к распоряжению Совета министров, что ему выдается. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета кухни, автомашина «Волга», телевизор «Рубин», радиола «Люкс», стиральная машина, холодильник, пылесос, ковровые дорожки, пианино, постельное белье, 6 комплектов, одеяло 2 штуки. У них ничего не было. Для родителей Гагарина сборный дом из 3 комнат, телевизор, радиоприемник, мебель на 3 комнаты. Радиоприемник подарит родителям Гагарина. Экипировка для Гагарина. Пальто демисезонное, пальто легкое летнее, плащ, костюм 2, светлый и темный, обувь 2 пары, черная и светлая. Рубашки белые 6 штук, шляпа 2, носки 6 пар. Белье нижнее шелковое 6 пар, трусы, майки 6 пар. Платки носовые 12 штук, галстуки 6 штук, перчатки 1 пара, электробритва 1. 2 комплекта военного обмундирования, парадное, повседневное, чемоданы, 2. Экипировка для жены. Экипировка для жены. Цитата государственного документа. Пальто демисезонное, пальто летнее, плащ, платья, 3. Черный костюм, шляпы, 2. Гарнитуры, 6. Чулки, 6 пар, туфли, 3 пары. Сумки дамские, 2. Перчатки, 2 пары. Косынки, 2. Шерстяная и шелковая, блузки, 2 штуки. Кофта шерстяная, 1 штука. Экипировка для детей Гагарина. Кровать детская, детская коляска, платья шерстяные 4, пальто 2, зимнее летнее, шапочки 2, зимнее летнее, обувь 4 пары, белье 6 пар, куклы-игрушки, детское приданое. Экипировка для матери Гагарина. Ну, я даже не буду, там тоже есть белье, чулки, экипировка для отца Гагарина. Ну, надо же где-то появиться. Понимаете, вот и, конечно, здесь вот включая такие подробности, что Гагарину за его подвиг, полет в космос, выдается вот это все вот носки, трусы, майки.
1: У нас кто-нибудь не знает, мог бы спросить, а почему не дать деньгами? А ведь ответ очень простой, он бы ничего-то никогда не купил. Вот и все. Поэтому приходится выдавать трусами и носками. Где он купит шелковое белье-то? Какое-то там ему выдали 6 пар.
0: Это очень красноречивый документ. Это очень красноречивый. Это самый высокий уровень, вы понимаете? Да. А если мы спускаемся ниже, там всего будет меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, и все. Мы можем себе представить, что это значит. Это ужасный документ. И это 61-й год.
1: Это ужасный документ.
0: А мы вот говорили про конец 30-х.
1: Я вот даже так тоже к вопросу. Где-то в 40-м году я видела тоже собрание, партийное собрание высоковольтной сети. Тут я, может быть, немножко перескочила, но я сейчас просто, потому что мы перейдем совсем на другую тему. И высоковольтная сеть, они тянут свои провода на столбах. Столбы раньше были деревянные. И там написано, что у них простое, они не выполняют план по несколько дней, потому что у них нету столбов деревянных. Я понимаю, что они специальным образом все-таки должны быть обработаны, но тем не менее. Ленинградская область до войны лесов было в разы больше, чем сейчас. Ну вот я вот все это слушаю, да, вот, знаете, я вот до конца все равно не могу понять, почему до такой степени ничего нет. Вот до конца я все равно не могу. Я не могу понять, почему в Ленинградской области нет деревянных столбов.
0: Все работают, предприятия работают, да. Люди ходят на работу, как проклятые. Да. Ничего нет.
1: Да, вот до конца я не могу понять. Даже с тем же Гагариным, но вот все равно я до конца понять причины дефицита вот этого на много десятилетий, я не говорю какой-то там хорошей продукции, пусть плохой.
0: Да, хоть какой-то.
1: Хоть какой, никакой ведь. Вот до конца я не понимаю. Я не понимаю, почему надо было из города, из всей... Пол центральной России ездила в Москву за колбасой. Я не могу это понять, все равно. До конца.
0: Это когда ее выбрасывать уже начали. Это уже
1: когда начали,
0: 80-е,
1: да.
0: 70-е, 80-е. А до этого-то как?
1: Вот у меня это уже было на моей памяти. В 80-х годах у мамы на работе распределяли холодильники. У нас были холодильники. У нас был, у мамы был финский холодильник 60 какого-то года. Он так и не сломался до конца, он так и работал. Что я его уже отдала потом, но он не сломался. Ему было 40 лет с чем-то, но он не сломался. В общем, короче, она подписалась на этот холодильник для тети, которая жила в Москве. И мы по железной дороге отправили тете холодильник. Это было уже на моей памяти в 80-х годах. У тети в Москве было не достать холодильника. И вот мама ей сделала такой подарок. Это мне не понять никак. Да, наш вот холодильник, нашего производства, не импортный, а обычный холодильник.
0: На эту тему тоже нужно, наверное, как-то разбираться с экономикой Советского Союза, что там вообще происходило.
1: Потому что если бы это было не на моих глазах, я бы не поверила. Угу. Почему в 80-х годах нет простого советского холодильника в Москве? Как это?
0: Это интересно.
1: Это не понять вообще. Вот. Так, значит, теперь я хочу немножко о хулиганстве. К вопросу о...
0: О нравах мы теперь будем говорить.
1: Я хочу немножко о нравах поговорить, да, потому что некоторые такие фразы про то, что при Сталине был порядок, они у меня всегда вызывали вопрос, потому что я знаю рассказы моего папы, а потом я немножко общалась со своей соседкой по дому, которая старше моего папы, папа 35-го года, а соседка 27-го. То есть она-то вообще совсем даже, можно сказать, уже предыдущего поколения. И из всех этих рассказов у меня не сложилось впечатление о прямо таких необыкновенных нравах.
0: А вот, кстати, эту фразу очень хорошо, что вы сейчас вспомнили, но мы должны были ее обязательно вспомнить, когда вы зачитывали документы по поводу чистоты на рабочих местах. Когда вы зачитывали документ, где описывалось, в каком ужасном состоянии рабочие места в самых разных организациях государственных города Ленинграда, в самых-самых разных, что везде ужасная грязь, уже все разбомблено, вырваны ручки, везде, и даже портрет Сталина с залипшими на нем мухами.
1: Ну уж, разве это тоже открывается плоскогубцами поворачивается?
0: И все другие
1: вообще
0: интереснейшие детали, которые просто зрительно хотелось бы, это просто можно представить себе, так это тоже ведь иллюстрация к этой фразе «при Сталине был порядок».
1: Ну да. То есть вот, это вот такая материальная рода сторона вопроса.
0: Порядок,
1: да.
0: Был ли порядок?
1: Да.
0: А теперь вот про человеческое поведение.
1: Я сначала скажу, может быть, И тут у нас будут документы конца 30-х, 40-х годов немножко, да? А я даже и хочу, чтобы не забыть, я хочу немножко про 50-е и 40-е. Значит, это я знаю вот и от моего отца, и вот от этой моей соседки. Уровень карманных краж был совершенно просто ужасающий. И тут как раз будет документ, который подтвердит, что до войны он тоже был такой. То есть могу сказать, что вот моему папе было 15 лет, соответственно, в 50-м году. Это как раз при Сталине. Он у меня жил как раз в комнате 9 метров на мансарде на Каменноостровском проспекте. И этот дом находится около Лопухинского сада, который тогда назывался садик Дзержинского. И мой папа, когда их туда отправили в 45-м году, он в этом садике, естественно, гулял. И в этом садике он познакомился с ворами и с бандитами-рецидивистами, которые отсидели не один срок, и они в этом садике любили собираться. Вот. Некоторые из них были талантливы, играли на музыкальных инструментах, а мой папа интересовался музыкой. И он вместе с ними, когда они играли, там что-то им насвистывал, он любил свистеть, высвистывать всякие мелодии. Вот у него появились такие старшие товарищи. И там, значит, он вот общался с этим, с низшим звеном, но поскольку он уже был не такой маленький, он понимал, что в их дела лезть не надо. И как только они начинали что-то обсуждать, он уходил. Что если что, а он ничего не знает. Но, тем не менее, он с ним продолжал общаться. Потому что я говорю, папа, а что ты еще не мог найти какую-то нормальную компанию? Но он говорит, что ему с ним было интересно, потому что они были талантливые. Ну и плюс еще, наверное, они были взрослые. Наверное, ему хотелось какого-то ощущения защиты. Вот это чисто мое мнение. И были там самые главные, их у них там своя структура. Он с ними не общался, но знал, как их зовут. И когда надо, он мог сказать, что он знает главного. У него было прозвище «Хмель». И вот один раз, где-то вот в районе 50-го года, я уже не говорю про кражи карманные, которые были в транспорте. То есть это, папа говорит, тогда были трамваи какими-то дверями, которые легко открывались. И просто на ходу вот эти вот мальчишки, они крали и выскакивали на ходу, а машин же не было, как сейчас, и просто убегали. Их было не поймать. Это было просто массово. Его лично среди бела дня... Ему подошли 4 парня его же возраста, 3 окружили его со всех сторон, подняли над землей, а 4-й стал шарить по карманам. И только благодаря тому, что папа знал, какое имя надо произнести, как только он сказал «Хмель», мальчишки разбежались с такой скоростью, что он говорит, я говорит, сам испугался. Как они испугались? То есть вот это был район вот этого Каменноостровский нынешний проспект, да, проспект Кирова бывший, Петроградская сторона. Вот там этот хмель, надо было произнести важное вот это слово, и сразу тебя отпускали, и все. Другого спасения не было. Вот вам и все. Это что касается карманных краж. Опять-таки, поскольку у него было такое знакомство, он говорит, что вообще уголовного элемента на свободе было предостаточно. Ножи у них были вообще всегда. Огнестрельного оружия было немало. Это вот его информация. Та же соседка моя, которая 27-го года, она рассказала, как один раз они пошли с подружками на танцы. Ну, видимо, девушки были не робкого десятка, потому что, видимо, было реально поздно, пусть это белые ночи. Но они пошли, как это всегда, туфли у одной подружки возьмешь на прокат, платье у другой, оделись как могли, пошли. Их остановили посреди чуть не дворцового моста, раздели до трусов и сказали, девочки, вы свободны. И только благодаря тому, что этой подружке через другую подружку тоже были связи с каким-то очередным хмелем, или как его там звали, через пару дней им вернули все вещи на дом. Вот так решались вопросы. Я не знаю, занималась ли милиция карманниками, наверное, занималась. Но это истории конкретной жизни конкретных людей, которых я лично знаю, как они решали свои вопросы. Так что это я хотела рассказать, потому что я эти истории знаю давно, и как бы вот когда мне какой-то там сталинский порядок, ну, я не знаю, вот как-то вот так. Теперь справка о состоянии борьбы с хулиганством в Дзержинском районе. Это у нас 40-й год. Произведенной проверкой 6-го и 7-го отделения милиции, 3-го, 9-го, 4-го участков народных судов, дежурной камеры, райпрокуратуры и административной комиссии при исполкоме райсовета за время с мая по сентябрь 40-го года установлено. С 1 мая по 1 сентября 40-го года привлечено за хулиганство по 6-му и 7-му отделениям всего дел 163, но эти цифры нам ни о чем не говорят, потому что мы не знаем ни размер участков, ничего, я поэтому не буду особо на цифрах. Тут я даже для чего взяла этот документ. Тут главная суть в том, что вот, кто проводил эту проверку, говорит о том, что ну, такие вот описывают хулиганство, и говорят, что вот таких людей тут дело закрыли, тут какой-то маленький штраф. И я бы хотела прочитать просто, что делается. То есть, потому что я считаю, что сейчас такого нет. Может быть, я хожу не по тем улицам, но я считаю, что было хуже. Например, Ну, тут немножко другой пример, но все равно расскажу. 14 августа 1940 года Савельев, СС, при разборе на судебном заседании выяснил, что Савельев является потерпевшим и указал лиц, пытавшихся произвести у него ограбление, а вместо их задержали его. В результате неправильных действий органов милиции он проявил упорство в задержании, устроил скандал. Так извините, если уже судебное заседание, значит, все это время его продержали в тюрьме, потерпевшего. Ну, хорошо, что хотя бы когда-то это вообще выяснилось. Вот. Павлов, ВП и Иванов, НГ, устроили обоюдную драку. Друг другу нанесли телесные повреждения. Иванов бросался камнями в проходившую публику. При задержании Иванов оказал физическое сопротивление постовому милиционеру Алексееву, исцарапал шею, покусал руки и оторвал рукав от гимнастерки. Подтверждается рядом свидетелей. Дело прекращено. Ну, вот он пишет, как же на такого прекратить? Но я вот не видела, чтобы кто-то на улице бросался у нас камнями и отрывал рукава. Ну, вот тут бросаются. Я не знаю, может, это говорит о чем-то другом? Может, люди были как-то... Я не знаю, но я вот хочу это прочитать еще. Так, Шустов, Н.А. Будучи в нетрезвом виде, толкал граждан, всячески их оскорблял. Один из упавших разбился до крови. В довершение всего этого нанес удар палкой по голове и разбил голову одному гражданину, за что и был доставлен в милицию. Мудрецы из 7-го отделения нашли, что хотя преступление и наличествует, но принимая во внимание, что по дому Шустов в хулиганстве не замечен, дело прекратить. Иванов, член ВКПБ с 30-го года, инвалид второй группы, систематически пьянствует и хулиганит. При проверке на него материала уполномоченный 6-го отделения Крутов нашел, что гражданин Иванов систематически пьянствует, дома устраивает скандалы по ночам, а подчас и принимает физическую силу, избивает сестру, брата и жильцов. Но в хищении домашних вещей не замечен, дело прекращено. А Иванов продолжает хулиганить и буйствовать без ведома 6-го отделения его начальника Прохорова. Ну, то, что там кто-то там выражался плащаной братнею, это уже вообще ерунда. Так, Дашурин, 22-го года рождения, токарь. Будучи в нетрезвом виде, у дома номер 45 по проспекту Володарского сбил с ног неизвестного гражданина, Дашурин вместе с каким-то Федоровым еще, и избивали по голове бамбуковой палкой. При задержании оказали физическое сопротивление. В общем, их тоже, видимо, хотели отпустить, но вот проверка не дала. Петринцев в нетрезвом виде толкнул девушку, катавшуюся на велосипеде. Последняя упала с велосипеда. Проходивший мимо член ВКПБ Крайхис указал Петринееву на нетактичность его поведения. Последний в ответ на замечание ударил Крайхис в лицо. Административная комиссия оштрафовала его на 40 рублей. Петров, член ВЛКСМ, Петров И.П., в нетрезвом виде шел по улице и хулиганил. Встретив на углу Маховой и Пестоль военного, повалил его и ударил ногой в голову. Этим самым нанес ему ранение. По дороге в милицию укусил свидетеля за палец. Административная комиссия оштрафовала на 50 рублей. Ну, знаете, какие-то, ну, как-то вообще...
0: Нравы.
1: Как-то нравы, да, я даже не знаю, что сказать. Шарапов А.М. в нетрезвом виде на проспекте Володарского приставал к гражданам. Одному гражданину оборвал галстук и рукав пиджака, а гражданину Златницкому пытался порезать бритвой. Его пытался порезать. Административная комиссия оштрафовала на 50 рублей. Деньги не взысканы. Майзельс в нетрезвом виде зашел на территорию военного объекта в 3 часа ночи. Лейтенант Плюско заметил его и попросил удалиться. Последний стал всячески оскорблять лейтенанта. Увидев у него орден, стал произносить антисоветские высказывания. В документе они тщательно замараны. Это вот не я тут вычеркнула, какие высказывания. Но на самом деле там, по-моему, ничего особенного не написано. Даже, ну, не буду, ладно, тут можно догадаться. Вызванный милиционер доставил его в 6-е отделение. В своем рапорте указал, что по дороге в милицию Майзельс также вел антисоветские контрреволюционные разговоры. 6-е отделение милиции не проверило личность Майзельса, а дело передали в административную комиссию, его оштрафовали на 50 рублей, деньги не взысканы.
0: А вот кто вычеркивал вот так вот?
1: Не знаю.
0: Зачирикивал? И в какое время это
1: сделал? Не знаю.
0: А это шариковой ручкой зачирикано?
1: Не могу сказать. Я вот не понимаю, чем это зачирикано. Ничего не могу сказать. Кому это было надо?
0: То есть какие антисоветские высказывания? Это секретно.
1: Ну, там какое-то слово. Вот я, честно говоря, по-моему, что-то типа... Кстати, нет, я сначала думала, это одно слово, а сейчас смотрю, вроде... Даже я не берусь тогда Какое там, я только слово «изгадит», и то не уверена, честно, может быть, я не буду браться.
0: Хорошо зачирикали.
1: Шмелев в нетрезвом виде устроил скандал на проспекте Володарского, толкал публику. В 6-м отделении милиции устроил дебош, толкнул милиционера Крылова, который упал и разбил себе губу. Это ж ничего себе там столкнуть, чтобы милиционер упал. Оштрафован на 75 рублей. ГИЭЦ РЭШ. Без определенных занятий. В нетрезвом виде подошел гражданину Потапову. Попросил у него закурить. Последний отказал ему. После чего ГИЭЦ ударил его по руке и по ногам. Толкнул второго гражданина. Тоже оштрафовал. Ну, в общем, короче, тут призывается более строго привлекать к ответственности. Я могу сказать, что я у папы спрашивала. Говорю, папа, а вот эти вот ходили с ножами товарищи. А они когда их могли применить? Ну, он говорит, например... Он подойдет у кого-то, попросит закурить, а тот не дал. Вполне мог, если человек... Потому что если он был нетрезвый, то это воспринимается как обида, его обидели. Все, он мог достать ножик. Ну, тут таких вот случаев нет, но папа мне так во всяком случае сказал. Вот, ну, теперь про хулиганство еще могу добавить тоже в этот раздел. Есть, попадаются отчеты, тоже вот такие милицейские, по разным преступлениям. Меня удивило два момента. Первое... Несколько случаев, но это у меня попался отчет за короткий период времени, поэтому и по одному району, да, я не знаю, сколько их было по городу, когда отцы убивали детей, чтобы не платить алименты. Один случай я не буду описывать, но меня совершенно поразило, что вот как вообще отец просто убил грудного ребенка довольно жестоким образом. Ну, честно говоря, вот так, ну уж хотел бы убить, но хоть не мучай. Вот тут я, может быть, говорю такую вещь циничную, но правда, как вообще вот. То есть он пришел на квартиру к своей бывшей жене, ту, видимо, отпустил по делам, но она обрадовалась, что, наверное, отец все-таки зашел, хоть и они в разводе. И он просто убил грудного ребенка. И там вот в объяснении написано, что это связано с тем, что он не хочет платить алименты. Ну, наверное, какие еще причины могли быть, я не знаю. Наверное, это так оно и было. Другая история вообще какую-то. Там написано, что этот бывший муж, он вообще военнослужащий. Остается догадываться, где он там воевал, что вообще с ним было. Он приехал в отпуск, вызвал всю семью, по-моему, в Павловск. В общем, куда-то, где хорошие парки. Вызвал бывшую жену, тещу. Я уж сейчас не могу сказать одного или двух детей. Представляете, просто их всех там где-то просто в кустах просто убил. И тоже написано, что для того, чтобы не платить алименты. Я вообще была под впечатлением. Такого я не слышала. Может быть, потому что я не работаю в этой системе. Может быть, у нас такое сейчас тоже происходит. Я не знаю. Но для меня это было большой новостью. Вот. И еще момент. Были запрещены аборты. Вот не помню, в 37-м году или в каком-то году. Тоже вот попадались дела, связанные не с тем, когда те, кому эти аборты были вот совершены, они потом предъявляли жалобы, ну, не по качеству аборта, а про всякие там, в связи с этим происходили всякие события. Одну вещь скажу, наиболее такую. Женщина, у нее было уже трое детей, и вот последний маленький совсем, у нее был муж, ну, вот уж я не знаю, согласием мужа или как, она, в общем, решила сделать этот аборт. Во-первых, поскольку потом было следствие, то она уводила на эти квартиры, то есть это какие-то съемные квартиры, какая-то грязища. Вообще, я думаю, вот это же надо было вообще... Ну, я сейчас не обсуждаю само решение сделать аборт, но вот куда ты вообще пришла вообще? К кому ты? Хоть посмотри на эти лица. Ну, в общем, так сказать, доктор или кто уж он там был, но человек с медицинским образованием, и там написано, что он врач. Он ее заразил гонореей в результате. То есть я уж не буду там вам описывать вообще все ситуации, как это произошло. И она пожаловалась в результате тем, что потом она заразила мужа, и там была целая история. Вот это вот все вот этим занимается, вот это все в партархиве, вот это все лежит. Теперь еще про детей одну бумажку, но не про детей, а сейчас вы сами поймете. Товарищ Грибушин, проживающий по улице Пестеля, 13/15, квартира 22. Директору 15-й средней школы района Дзержинского и копия секретарю в партком. Заявление. Сегодня, 16 апреля, это у нас 39-й год, моя дочь Галина Грибушина, ученица 6 класса и несколько других учениц того же класса были подвергнуты насилию в истязательной форме, а именно во время 4-го урока работницы меднадзора, прививавшие вакцины против брюшного тифа, физически волокли детей по полу к месту прививки. Моей дочери, сопротивлявшейся в силу своего нервного состояния, закрыли руками рот и, накинув на ее голову ее платье, насильно сделали прививку. После чего она была брошена на парту, благодаря чему получила сильный удар головы, потеряв сознание. соученицы ее не могли сами привести ее в чувство. И только вмешательство местного врача, в скобочках, по настоянию ученицы этого класса, ей была оказана некоторая помощь, как то валерьяновые капли и успокоительные слова врача. Девочки того же класса Нина Баранова и Инна Слива с трудом привели за руки домой пострадавшую. Учительница русского языка Ахлина Вера Варфоломеевна, к огромному сожалению, была молчаливой свидетельницей подобного безобразия. «Прошу принять соответствующие меры и о результатах меня уведомить». 16 апреля 1939 года, Грибушин.
0: Это все в ленинградской школе произошло?
1: В центральном районе, среди наших прекрасных домов.
0: И это медицинские работники.
1: Ну да, поэтому о том, что творилось в роддомах, даже страшно подумать. То, что там, как там оказывали помощь вообще этим несчастным роженицам, этим детям, да. Партийный билет. Самое дорогое, что есть у коммуниста. Он должен хранить его как боевое знамя, расставаясь с ним лишь вместе с жизнью. Однако о безответственности, халатности и преступном легкомыслии некоторых коммунистов говорит анализ причин утери партийных документов. Так, причем это короткий срок, я сейчас вам не скажу точно какой, но это по одной организации за небольшой срок. 8 членов партии и 3 кандидата утеряли свои партдокументы в нетрезвом виде. 7 членов партии и 4 кандидата даже не смогли объяснить, при каких обстоятельствах они утеряли свои партдокументы. 11 членов партии и 4 кандидата утеряли, так как носили партдокументы в наружных карманах пальто, в рваных карманах, выронили из сумочек и так далее. У 35 кандидатов и 12 кандидатов партдокументы были похищены в трамваях и автобусах. То есть если мы даже 35 плюс 12, это уже получается около 50 документов. Это просто говорит об уровне краж в трамваях и автобусах. Я к чему? Это ж только по одной организации, одного района. То есть просто воровали со страшной силой, получается. Но еще к вопросам агитации, еще я хочу сказать, что действительно райком был абсолютно везде и во всем, в том числе следили за успеваемостью
0: школьников
1: и студентов. Докладная записка об итогах учебного года 39-40 в вузах Дзержинского района. В Дзержинском районе было 4 вуза. Институт имени Крупской, институт имени Молотова, стоматологический институт и институт механизации сельского хозяйства. Я не буду читать проценты. Опять-таки, может быть, я чего-то вот не понимаю, но мне кажется, что это низкий балл. Вот я бы сказала, что по 4 баллам, по 4 вузам 4,06, средний балл успеваемости 3,83, 3,9 и 3,69. Это 4,5. Может, я не понимаю, может, это хорошо? Я просто вот сужу чисто, вот у меня нет статистики современной, я сужу вот по своему вот институту, где я училась. Мне кажется, у нас люди лучше учились. Я говорю, может, я что-то не понимаю. Но я решила вот это вот прочитать. И дальше идет подробный анализ. Я не буду это все, это невозможно читать. Прямо проценты. Значит, сколько неудовлетворительных оценок в каком вузе, сколько на каких курсах каких оценок. Объяснение дирекции такой плохой в успеваемости этих курсов, дополнительный набор, там неумение самостоятельно работать и так далее. То есть они всех этих директоров, этих вузах там трясли по каждой цифре, почему умеешь, почему не умеешь. Вот это все тоже делал райком. Вот просто как примеры, но я говорю про успеваемость, это надо, конечно, со специалистами, я этого не понимаю. Мне кажется, что это плохо. Переходим плавно к вопросу агитации. Секретарю Дзержинского райкома 9 октября 1940 года в соответствии с решением Ленгоркомитета ВКПБ о подготовке празднования 18-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции прошу выделить ответственного руководителя колонны по проведению демонстрации 7 ноября по вашему району и к 11 октября выслать в мое управление, значит, о нем сведения по следующей форме: фамилия, имя, отчество, партийность, место работы и должность, номер служебного и домашнего телефонов, который раз руководит проведением демонстрации в районном масштабе. И там все написано. Коменданту города Ленинграда Денисову, Дзержинский райком, согласно вашего запроса, препровождает сведения на ответственного руководителя колонны Дзержинского района по проведению демонстрации 7 ноября 1940 года. Величкин Сергей Федорович, домашний телефон такой-то, служебный такой-то, партстаж 25-го года, место работы Союз советских писателей, занимаемая должность ответственный секретарь. Проведением демонстрации руководит 12 раз надежный товарищ. Все хранится в архиве. Какой раз, где работает телефон, все, что хотите. Тематика для проведения бесед и докладов к 23-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского флота СССР. Первая, значит, тема лекции, да? 18-я годовщина Красной Армии и Военно-Морского флота СССР. Второе. Ленин и Сталин, организаторы и вожди Красной Армии и Военно-Морского флота. Третье. Как и почему победила советская страна иностранных интервентов и русских белогвардейцев в годы Гражданской войны?
0: Замечательная формулировка, кого победили, и иностранных интервентов, тавтология, кстати, русских белогвардейцев, тоже избыточное уточнение. Но, видимо, важно повторять, мы, красные, победили и иностранных, и русских. Символично.
1: Четвертое. Победа социализма в СССР и рост могущества Красной Армии и Военно-Морского флота. Пятое. Красная Армия – верный страж завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Шестое. Красная Армия – армия народных героев. Седьмое. Армия и народ социалистического государства. Восьмое. Красная Армия – армия освобождения трудящихся. Девятое. Защита социалистического отечества – священный долг каждого гражданина СССР. Десятое. Героическая борьба частей ЛВО и КБФ на фронтах с финской белогвардейщиной за безопасность города Ленина и северо-западных границ СССР.
0: Это была шестая передача в цикле «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». В этом цикле нет ужасов революции, гражданской войны, 20-х годов. Уже прошло больше двух десятков лет, как в стране победили красные. Это сталинское время, в общем-то, мирное. Хотя в чекистских документах, о чем упоминалось в прошлых передачах, даже годы перед Советско-финляндской войной, а об этой войне у нас есть цикл передач с историком Кириллом Михайловичем Александровым, называли военным. Советско-финляндская война, напомню, длилась 105 дней, с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940. Ну, возможно, чекисты имеют в виду войну с внутренними врагами, которую они постоянно вели. Мы не касаемся в нашей передаче темы большого террора и политических репрессий вообще. У нас здесь простая жизнь простых людей. Даже, можно сказать, бытовая. Документы партархива читает Екатерина Черкова. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Наш сегодняшний маленький концерт вновь посвящен творчеству современного эстонского композитора Арво Пярта. Мы будем слушать одно из самых загадочных и прекрасных его творений — гимн «Сальве Регина», посвященный Деве Марии. Но сначала предоставим слово исполнителю и ценителю музыки Пярта, замечательному музыканту, художественному руководителю эстонского филармонического камерного хора Полу Хиллеру. Вот что он пишет о гимне «Сальве Регина». После краткого органного вступления хор начинает петь в унисон мелодию, которая кажется какой-то сценой сна или мечты. Вальсовый ритм, который подложен под эту музыку, по меньшей мере неожиданен для церковного песнопения. Постепенно пение усиливается, и слова становятся более отчетливыми, а потом снова затихают до шепота. Это произведение довольно необычное в творчестве Арво Пярта и при первом прослушивании кажется неожиданно сентиментальным. Тем не менее, я думаю, что на самом деле оно затрагивает гораздо более глубокий смысл. Оно использует идею общего чувства, чтобы создать лирическое движение, которое одновременно и поддерживается, и оттеняется органным аккомпанементом. Следуя за мыслью композитора, мы пытались найти подходящее исполнение, подходящее звучание, дать музыке нужную окраску. И я попросил хористов представить, что они поют в фильме «Феллини». В каком из них, я предоставляю решить слушателям.

0: Дорогие друзья, закончился наш маленький концерт. Сегодня мы слушали гимн «Сальве Регина» современного эстонского композитора Арво Пиарта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Партия органа «Кристофер Бойерс Бродбенд». Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное после чтения Евангелия за божественной литургией в Спасо-Андрониковом монастыре 29 августа 2010 года в день празднования перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
4: Едесский царь Авгарь болел проказой. И, услышав о чудотворце, о Иисусе из Назарета, он посылает к нему человека, своего близкого, художника, и повелевает ему написать изображение Спасителя. Посланный не может даже близко подойти, потому что огромные толпы людей окружают Господа. И тогда издали с холма он пытается нарисовать его портрет. И ничего не получается. И когда отчаялся посланник царя Эдесского, то тогда сам Господь подозвал его и, умывшись, вытер лицо свое полотенцем, на котором чудесным образом отобразилось его изображение, и отправил это изображение вместе с письмом царю Авгарю. Тот по вере своей исцелился. Правнук Авгаря отступил от христианской веры своего праотца и покушался на христианские святыни. И тогда епископ Эдессы, опасаясь, что нерукотворный образ Спасителя, который висел на крепостной башне над входом в город Эдессу, может быть изничтожен, тайно ночью закрывает этот образ штукатуркой. Образ исчезает. И только когда городу в 545 году подступили персы, когда над городом нависла страшная угроза, вот тогда по внушению свыше епископ Эдессы, узнав из видения о том, что чудотворный образ Спасителя закрыт, но находится по-прежнему на той самой главной башне над воротами, открыл этот образ. И с горячей молитвой жители Эдессы обратились ко Господу, и враг не посмел войти в город.

0: Но как же поразительно, все то, что произошло со Спасом на Спасской башне в городе Москве, повторяет эту историю с нерукотворным образом. Как и в древней Эдессе ко власти пришли язычники, люди, не верующие в Бога, которым сам вид иконы на главной башне Московского Кремля претил, не соответствовал их убеждениям, и отдан был приказ уничтожить эти иконы. Но по милости Божией с ними произошло то, что произошло с нерукотворным образом. Они были закрыты от глаз гонителей и сохранены. И явлены нам тот нерукотворный образ, когда царь Хазрой персидский поступил к Эдессе, чтобы разрушить. Этот нерукотворный образ явился народу нашему и всему миру без видимой угрозы внешней опасности. Но разве одни только внешние опасности влекут за собой гибель человеческую? А сколько внутренних опасностей в жизни современного человека? Сколько опасных мыслей, которые отторгают человеческое сердце от Бога? Сколько усилий предпринимается сегодня, чтобы люди сформировали языческий образ жизни? И вопросы мировоззрения как бы уходят на задний план. Какая разница, в какого Бога верит? И верит ли вообще? Главное, чтоб жил по закону плоти, по языческому закону. И опасность сегодня над духовной жизнью людей не меньше, чем в прошлые времена, когда чаще всего угроза была физическая, более чем духовная. Нам явлен этот образ для того, чтобы мы, подобно древним жителям Эдессы, спаслись от нового языческого пленения, от безумия, которое захватило и захватывает сознание людей. Этот образ, явившийся нам так неожиданно, разве не Божье чудо, являемое Москве, России и всему миру? И, может быть, сегодня как-то особенно прозвучали слова послания апостола Павла к Колоссянам, которые мы только что слышали. Говоря о Иисусе Христе, апостол свидетельствует, Он есть образ Бога невидимого, человеческий образ Бога, невероятная и непостижимая божественная тайна. В человеческом облике Бог является людям, и возжелал также Господь, чтобы и изображение Его, это человеческое, стало историей рода людского, вошло в их жизнь, в их культуру. Икона дает нам возможность видеть невидимого Бога. Икона дает нам возможность соприкасаться с невидимой божественной реальностью. Икона помогает нам видеть вечное. И прошлое, и настоящее, и будущее. Тот параллельный мир духовный, ту реальность, в которой Бог пребывает. Через икону мы как бы своими человеческими очами подсматриваем этот мир. И не просто взираем на него, но икона является неким каналом, обеспечивающим связь человека с этим миром. Чисто внешними, эстетическими образами открывается та божественная реальность. И таким образом воздействует на человека, что человек становится способным видеть иное бытие. Вот почему церковь так бережно на протяжении столетий и тысячелетий сохраняла иконы, поклонялась им как великой святыне. А разорение приходило тогда, когда наследники Авгаря царя, становясь язычниками и безбожниками, разрушали эти святыни. Все совершается по воле Божией. За грехи человека он лишается святыни. Все совершается по воле Божией. И святыни возвращаются тогда, когда люди становятся достойными и способными эти святыни принять. Вчерашний день как бы помогает всем нам понять, что наступило такое время. И как с открытием того нерукотворного образа враг отступил от Эдессы, так верим, что и сегодня враг рода человеческого отступит от нашего народа по мере возвращения святынь, по мере возможностей, которые люди через это возвращение будут обретать, чтобы прикасаться не только к земной, но к божественной красоте иного бытия. И сегодня в этом месте, где нес свое служение преподобный Андрей Рублев, где и сегодня сохраняются иконы, которые по милости Божией не были разрушены в года лихолетия, мы молимся о том, чтобы народ наш, обращающийся к Богу, открыл свой разум и сердце к восприятию божественного мира, и чтобы великие святыни земли нашей, чудотворные иконы, помогали людям в условиях земного бытия обретать вечность. Аминь.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное после чтения Евангелия за божественной литургией в Спасо-Андронниковом монастыре 29 августа 2010 года, в день празднования перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Тебе исповедание и благодарение нас.

жертвами драболитива.

Thank you.

со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и животных.

Иерусалим. Ученики же Его, Иаков и Иоанн Креста, Господи, хочешь ли, речема, да огонь снедет с небесе и потребит их, как уже и Илья сотворил. Обрася же Иисус, запрети има и рече, не веста, коего духа истапи, Сын по-человеческий не прииде, уж человеческих погубите, но спасти. И доша по им есть, и обрася к ученикам Иисус рече, вся мне предана выше от Отца Моего, и никто же есть, кто есть Сын, токмо Отец, и кто есть Отец, токмо Сын, и Ему же аще хочет Сын открытий. И обрася к учеником наедине рече, блаженни очи видящие, яже видите,

сия души и от сего помышления нашего Отце. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по лице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Варсонофе, и о всей вопресе братии нашей. Еще молимся о благохранительной стране нашей, во всех воинствиях, да тихое и бесполное житие поживе, во всяком благочестии и чистоте.

праведных святейших подряд всех православных и создателей святого храма сего, и о всех крепепочивших отцах и братьях и лежащих, и повсюду православных. Еще молимся Тебе, Господу, спаси себе нашего ежеприятия молитвы нас недостойным рабов Твоим, Евгенину испытание, пришедшую на Русь святую, обошедшую Бога душей образи, и оживите спасение Твое, в сердце Господи услыши и помилуй. Еще молится и благосвятник, милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего. И оежу укрепите нас всех вере и на мысли здравия силе духа, процепции Господи услыши и милостивно помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, оежу услышать согласу моления нашего и молитве помиловать рабы Твоя Владимира, Анну, Вениамина, Сергия, Михаила, Александра, Германа, Дарья, Евгения, Артемия, сосродники и соработники, и благодати, щедротами Твоими исполните вся прошение, и простите вся согрешение, вольно и невольно, благоприятным живите мольбам, и милости ними пред престолом, от Отечества Твоего, и покрытие от враг минимых и невинимых, от всякой напасти беды и скорби, и недуги избавите, и подать здравие с долгоденствием, сердце Господи услыши и помилуй. Благодаряшися с братом и трепетом я коровине по древней Твоему благолуковию, спаси, Владыка наш Господи, Твои благодеяния, я жизнь не зриял и сей завидно на рабы Твоя, припадаем славословие Тебе, я ко Богу приносим и умиленно вопиен, избавиться к бед раба Твоего. Ныне чествую Богоирея Николая, и всегда яко милости к исполнению благих желаний Его, прилежно молимся, услыши и помилуй.

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во

Раисе Валентине Александровне, Татьяне Георгиевне Тамаре, Михаилу Борисовне, Засикевне Марии Акуме, все сделанные напоминания, вождей и вольной жизни Совизавет и отечественных братьев положительных, всех лично замученных и убиенных, в одни плакаты, в окраде вашем скончавшихся, и всех категорий почивших.

священными дровами, армейческого епископа и весь священнический монашеский чин, притча церковный, братец, стага храма сего, благодетели и благоукрасители, жертвователи, прихожен святого.

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы чтим нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа, перенесение Его из Эдессы в Константинополь в X веке. Мы знаем историю этого образа, которая сохранена для нас в священном предании нашей церкви, о том, что сирийский князь Аргат, узнав о великих чудесах и проповеди Господа Иисуса Христа, будучи болен тяжелейшей проказой, отправил ко Христу своего живописца с тем, чтобы он сделал изображение Христа, написал его образ и принес ему, веруя, что через это получит исцеление. А мы знаем, дорогие братья и сестры, какое значение Христос придавал вере, сколько чудес было совершено по вере и сколько слов сказал Христос, обличая неверие. И вот, откликаясь на веру этого человека и видя невозможность для его посланца выполнить то, о чем тот его просит, Христос берет простое чистое полотенце в груз, прикладывает к своему лицу, и на этом холсте, можно сказать, появляется его образ, который затем совершает великое чудо, и человек получает исцеление от болезни. Предание рассказывает, что только малые следы проказы оставались на его лице, но и они были исцелены впоследствии одним из 70 учеников Христа, специально посланных князем. Все, что делает Господь Иисус Христос, каждое Его Слово, сохраненное для нас в Евангелии, и все Его чудеса являются, по Слову святых отцов, драгоценным даром Божьим человечеству, божественным откровением. И вот, как говорил блаженный Феодорит, в этом божественном откровении разные меры глубины. Кто-то может, как у моря, плавать на поверхности, понимая буквальный смысл. Кто-то погружается глубже, а кто-то достигает великих глубин. И вот первое, что для нас очевидно в этом чуде, это благословение Христа на иконописание, на изображение Его святого лика, потому что это была первая икона Господа, нерукотворенная, созданная им самим. Преподобный Федор Студит говорил, это яркое доказательство полноты человечества Христа, потому что если Христа нельзя было бы изображать, то он не был бы в полноте человека. И это свидетельство святого Отца является краеугольным камнем догмата иконопочитания. Когда мы знаем множество чудотворных образов, один из которых находится в нашем соборе и является современником Санкт-Петербурга, который совершил множество чудес, а лучше сказать, сам Господь через этот образ совершил множество чудес, которые, часть которых явлена, а часть которых остались в тайне. Но мы знаем также из учения святых отцов и из Слова Священного Писания, что человек – это тоже образ Божий. Как говорил старец Сафроний Сахаров, я заметил странное явление. Люди боятся взглянуть на величие человека, потому что каждый из нас в каком-то смысле повторяет в себе Бога. И это и есть цель творения человека, которая, по слову преподобного Силуана, еще не закончена. Творение человека окончится тогда, когда человек вырастет в меру своего образа и достигнет божественного подобия. И вот этот образ Божий в человеке, который каждый из нас старается в себе раскрыть и приблизиться к Нему, это не что иное, как Христос. Сам Христос явил
тот образ, по которому Бог творил человека. И если мы хотим приблизиться к раскрытию в себе этого образа, мы должны смотреть на Господа Иисуса Христа. Но если идти еще дальше и еще глубже, когда мы понимаем, что мы почитаем святые иконы по благословению Божию, когда мы видим образ Божий в самих себе, замутненный грехами, и жизнь наша является стремлением очистить этот образ, чтобы он воссиял. Но еще глубже, в самой глубине этого моря богословия, лежит сам Христос, потому что о себе он говорит, как об образе Отца Небесного. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недрах Отца, Он явил. И вот этот божественный образ Отца Небесного, которого никто никогда не видел, Христос открывает нам. Люди, потерявшиеся в своих прегрешениях, мир, лежащий во зле, часто переносит свое представление на Бога, видит в нем либо грозного, либо неумолимого, либо строгого. Христос открывает нам Бога, как Он есть, а вместе с тем, по слову старца Софрония, открывает и нам человека, как он задуман изначально, прежде творения мира. И вот, когда мы погружаем наш ум в размышления об этих богословских истинах, мы можем подумать, что все это невероятно далеко от нашей обычной жизни, от наших тех вопросов, которые стоят перед нами, болезни и проблемы. Но преподобный Силуан говорил, вся наша жизнь, все, что мы делаем, все должно быть направлено на то, чтобы стяжать божественное смирение. Смириться, говорил он, ибо гордость мешает любить, а только любовь способна дать человеку истинное познание церковных догматов. Только любовь способна открыть в человеке образ Божий. И только через любовь человек познанием единородного Сына Божия открывает для себя Отца Небесного. Аминь.

слава молитвы Господу причине, слава молитвы повторяется про тебя. Веры, Господи, исповедуя, попините воистину, Господь Бог жал, прощат мир, грешного спасти. От них же первый есть пасхищий, как все самые чистые тела, все самые честные кровь, молюсь тебе, помилуй, прости мне прегрешениями, больно, не больно, что словом делал я твои дни, несподобнее суждение, причастить с пречистых твоих таинств, оставлен грехов, жизнь вечно, аминь. Вечер твой тайный, месяца не будешь, причасть меня прими, не по врагам ты тайно поверь мне, вот занятие дам я к Иуда, как разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царство, да не в суд ли в суждении, будь мне причащение, святых твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела, аминь.

первое.

Святый, Пресвятый, Святый, Смертный, Небесный, Чудотворящий, Старый,

Я подсел к этой и всякого.

молитву нашу, и возьми глаз в молине нашему. Сотвори с нами небоплаку, настави нас на путь Твой, неже ходите во истине Твоей. Возвесели сердца наши, вы же боятьсями Ты святаго, заневели святые, творя чудеса. Ты си Бог един, несть подобен Тебе по сие. Господи, силен милости, благ крепости, вы же помогать и утешать и спасать и все уповающие на имя Святое Твое, яко Бог милости и щедротный человеколюбий, си Тебе славу ссылаем, собеначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Благим Творящим Твоим Духом,

0: В эфире духовная передача для подростков и их родителей.
1: Дорогие слушатели, поздравляем вас с наступающим праздником Преображения Господня. В августе месяце Церковь три раза особо празднует Спасителя, Господа Иисуса Христа. Эти известные праздники называются «Первый Спас», «Второй Спас» и «Третий Спас». «Первый Спас» отмечается 14 августа по гражданскому календарю, и в этот день празднуется крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. «Второй Спас» отмечается 19 августа по гражданскому календарю. В этот день празднуется преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор. Третий же Спас отмечается 29 августа по гражданскому календарю. И в этот день празднуется нерукотворное изображение Господа Иисуса Христа на полотне. Сегодня в нашей передаче, составленной для подростков и их родителей, мы предлагаем вашему вниманию пояснение об этих трех праздниках –

0: В день первого Спаса, 14 августа, церковь празднует происхождение честных древ животворящего креста Господня, то есть торжественное шествие с крестом. Этот праздник был установлен в Константинополе в IX веке, когда в жаркую летнюю пору постоянно бывали эпидемии от отравления воды. И 14 августа в Константинополе выносили часть креста Господня из домовой церкви императорского дворца и ставили ее на аналой, высокий столик с покатым верхом, на который кладут иконы и книги. Аналой стоял в центре собора Святой Софии, где совершалось водосвятие, то есть освящение воды.
1: Затем в течение 2 недель обходили город крестным ходом и всюду молились об освящении мест и исцелении от болезней. Праздник этот пришел в Россию в начале 15 века. На утренне выносится крест под пение три святой песни: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Украшенный крест кладут на аналой посреди церкви, и все кланяются кресту трижды под пение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славе».
0: Освящение воды совершают обычно на реках, ручьях, родниках и колодцах. Один из самых интересных моментов – это когда священник погружает крест в воду и его туда бросает. Тогда молодые, благочестивые и спортивные пловцы ныряют за крестом. Это особенно эффектно зимой, на крещение, когда ныряли в самую прорубь. Вообразите, какое было удовольствие тому, которому посчастливилось найти крест, его схватить, поднять его до берега и вручить батюшке. После освящения воды обходят жилище и кропят святой водой. Мы всегда хотим, чтобы Господь благословлял все в нашей жизни. Как раз к этому времени у нас пчелы перестают собирать мед, и значит, можно уже собирать его из ульев и начинать есть. А так как мы не хотим ничего делать без Божьего благословения, то мы и приносим 14 августа мед в церковь для освящения. Поэтому этот праздник и называется «Первый спас на воде медовый».

Напомним сегодня, что в году есть еще два праздника Креста Господня – 14 сентября и в третье воскресенье Великого Поста. 14 сентября – всемирное воздвижение Креста Господня в память того, когда был найден крест, на котором был распят Иисус Христос. А в третье воскресенье Великого Поста Церковь напоминает нам, что путь к пасхальной радости проходит через наше сораспятие со Христом на кресте. На этих праздниках креста читается Евангелие святых страстей, то есть мучений, от евангелиста Иоанна. Первый спас есть прежде всего крестный путь каждого из нас, изображаемый действительно крестным ходом. Это призыв следовать за крестом Господним и взять на себя свой крест, то есть исполнить свое призвание во имя Господне и от него не отступать.

Вы слушаете передачу «Голоса православия». Продолжаем передачу. А теперь послушайте краткое повествование о преображении Господнем.

Уже третий год Господь проповедовал Евангелие Царствия Божия и творил чудеса. Приближалось время завершения его земного служения. Чаще и чаще стал он предупреждать учеников о грядущих своих страданиях, смерти и воскресении. Слова о смерти волновали и огорчали апостолов, а предсказание о воскресении из мертвых как-то не доходило до их понимания. Они спрашивали друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и еще, когда и как придет Царствие Божие. Тогда Господь сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не успеют умереть, то есть не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». И по прошествии 6 или 8 дней после этой беседы, когда Господь со своими учениками вновь был у берегов Галилейского озера, Он призвал к себе апостолов Петра и Якова и Иоанна и возвел их на гору для молитвы. По преданию, это была гора Фавор. Они долго шли по крутым тропинкам и, поднявшись очень высоко, остановились на вершине. Все житейское и земное оставалось далеко позади. Над головой сияло небо. Здесь Господь начал молиться, но апостолы, утомленные трудным восхождением на гору, скоро уснули. Когда же они внезапно пробудились, то увидели необычайное явление. Перед ними стоял Христос, но совершенно в другом виде. Вид лица его изменился, и оно сияло, как солнце. Даже одежды Христа стали блистающими светом, белели, как снег, как белильщик на земле не может выбелить.

0: Но Христос был не один. С ним рядом стояли два человека – пророки Моисей и Илья. Они беседовали со Христом о предстоящих ему вскоре страданиях и смерти в Иерусалиме. Кто же был Илья и Моисей? Илья был тот великий пророк, исполненный силой ревности, негодования на грехи и неверия народа израильского, который доказал ложь и бессилие языческих жрецов, которые не могли беснованием и молитвами своими, ложным богам своим, свести огонь на предложенную им жертву. А он, Илья, своей молитвой свел с неба огонь, высушивший всю воду, которая была обильно полита его жертва. После этого на глазах своего ученика Елисея явилась с неба огненная колесница с огненными конями и унесла Илью на небо. В службе праздника пророка Ильи есть удивительные слова Спасителя, Сына Божия, обращенные к Илии. «Жестокий ты человек, Илья! Ты не можешь простить людям их грехи. Иди лучше ко мне, а я сойду вниз на землю, чтобы спасти этот неверный народ». И взял Господь Илью живым на небо, а сам сошел на землю, чтобы спасти неверующих людей своими страданиями и смертью на кресте. А великий пророк Моисей во время 40-летнего странствия народа израильского по пустыне на горе Синайской беседовал с Богом и от Бога получил 10 заповедей, которые легли в основу жизни по закону Божию, правилами, ведущими людей к Богу. Итак, ученики, проснувшись, увидели Христа, беседующего с пророками Ильей и Моисеем.
1: Невозможно изъяснить ту радость, счастье и блаженство, которые почувствовали апостолы. Но вот они увидели, что пророки стали отходить от Христа. Тогда Петр, не имея больше возможности молчать от переполнявшего его счастья, сказал Иисусу: «Наставник, то есть учитель, хорошо нам здесь быть, сделаем 3 кущи, то есть палатки, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Не зная, что говорил, то есть от радости и восхищения говорил, не рассуждая практически, а именно только выражая свой восторг. Апостол Петр хотел, чтобы видение продолжалось. Это было радость и счастье Царства Божия, явление Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Но когда Петр еще говорил, вдруг появилось светлое облако и осенило их. И страхом сжались сердца апостолов, когда они вошли в облако, и в этот момент они услышали исходящий из облака голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», то есть моя божественная воля и любовь. Его слушайте. Это был голос Бога Отца. Тот же голос и те же слова, которые слышал Иоанн Креститель на Иордане. И, услышав эти слова, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Апостолы встали и, посмотрев вокруг, никого не увидели, кроме Иисуса Христа в его обычном виде. Видение кончилось, и Иисус вместе с апостолами стал спускаться с горы. По дороге Господь предупредил учеников, чтобы они никому не говорили о видении, пока Он не воскреснет из мертвых. И апостолы запомнили эти слова Христа, но спрашивали друг друга, что значит воскреснуть из мертвых.
0: Мы тоже ученики Господа Иисуса Христа. И события преображения Его учат нас, что Иисус Христос – Бога-человек. Это основа нашей веры. И нельзя ли и нам подняться на Фаворскую гору и увидеть божественную славу Спасителя? Преображение Господне – не только историческое событие, но и напоминание роду человеческому и каждому из нас о необходимости измениться, преобразиться. Вся жизнь христианина должна быть восхождением на гору Фавор для встречи с Божественной славой Христовой. Но как измениться, как преобразиться, когда мы живем в таком духовно удушливом мире? Надо потрудиться, надо действительно подняться на гору и потянуться к свету истины и солнцу правды, Господу Иисусу Христу. Божество Христово раскрывается человеку по мере его духовного роста, по мере его очищения от греха. «Чистые сердцем увидят Бога», говорится в заповедях блаженства.

0: красивых, в плоды зрелые, приносящие питание, радость и красоту человеку.
1: Как и плоды кислые и зеленые под влиянием лучей, видимого солнца, изменились и созрели, так и душа человека, поднимаясь на гору, где сияет солнце правды, начинает под влиянием благодатных лучей отогреваться, духовно расти, изменяться, преображаться, созревать для жизни будущего века. Это не слова, а действительность, которую видят видящие. Для нас подъем на гору Фавор – это наше хождение вслед за Христом и очищение наше от греха. Кто в этом преуспеет, тот увидит Господа в Его божественной славе. Послушайте слова одной молитвы праздника. «Придите, взойдем на гору Господню и в дом Бога нашего, и увидим славу преображения Его, славу Единородного от Отца. Светом примем свет божественный, и возвышены будем духом, и воспоем вовеки Троицу Единосущную».
0: А теперь прослушайте стропарь, то есть песнь, объясняющую смысл этого праздника. «Преобразился Иси на горе, Христе Божий, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». По-русски это будет так. «Ты преобразился на горе, Христе Божий, показав ученикам Твоим Твою славу, насколько это было возможно. Пусть и нам, грешным, вновь засияет Твой вечный свет по молитвам Богородицы. Слава Тебе, Светодавче, то есть дающий нам свет».

0: 29 августа по гражданскому календарю, то есть 16 по церковному, празднуется так называемый Третий Спас. Третий Спас – это праздник нерукотворенного, то есть не руками сделанного образа Христова, отпечатлевшегося на полотенце, которым по преданию был исцелен Авгарь, царь Эдесский.
1: В то время, когда Господь Иисус Христос жил на земле и проповедовал о Царстве Божьем в Иудее, в сирийском городе Эдессе жил царь Авгарь. Царь этот страдал от неизлечимой проказы. Он узнал о Господе Иисусе Христе и о великих чудесах, которые он творил. Авгарь захотел собственными глазами увидеть великого чудотворца, надеясь от него получить исцеление, и потому послал к нему искусного художника по имени Анания, чтобы тот изобразил лицо Спасителя. По преданию, царь письменно обратился к Иисусу Христу через Анания. «Я слышал, — пишет Авгарь, — о всех твоих непостижимых чудесах, и я верю, что ты или сам Бог, сошедший на землю, или Сын Божий, и потому со смирением молю тебя, приди ко мне и исцели меня от моей болезни».
0: Художник Анания прибыл в Иерусалим. Он увидел Господа Иисуса Христа, находясь среди толпы людей, которая слушала поучение Его. Анания внимательно стал всматриваться в божественные черты лица Спасителя и стал зарисовывать их. Но сколько он ни старался, не смог правильно изобразить лицо Сына Божия. Тогда Господь призвал его и попросил у него письмо царя Авгаря. Удивился Анания и с трепетом передал письмо своего князя Сыну Божию. Господь, прочитав письмо, дал князю такой ответ через Ананию. «Блажен ты, Авгарь, не видевший меня, но уверовавший. Написано же обо мне так: видящие меня не уверуют, не видящие меня уверуют, и

0: наследует жизнь вечную. Господь обещал Авгарю, что после своего вознесения он пошлет ему одного из своих учеников, который окончательно исцелит его святым крещением.
1: Потом Господь повелел принести ему воды, умыл лицо свое и отер его квадратным полотенцем, на котором отпечаталось лицо его. И Господь передал икону свою нерукотворенную художнику, сказав: «Отнеси пославшему тебя». Анания, возвратясь в Эдессу, передал царю нерукотворенный образ Спасителя и слова, обращенные к нему. Авгарь с радостью и благоговением приложился к образу, и здоровье его стало улучшаться. Обещание Господне сбылось. После его воскресения и вознесения прибыл в Эдессу апостол Фаддей, который наставил царя в вере христианской, крестил его, и после крещения Авгарь сделался чистым и здоровым душой и телом. И многие жители Эдессы крестились и приняли веру христианскую, прославляя имя Господа. В каменной стене над воротами города было устроено глубокое место, куда Авгарь повелел поставить нерукотворенный образ, над которым была надпись: «Христе Божий, всякий, кто уповает на Тебя, не погибнет, и всякий, кто проходил через ворота, должен был поклониться святому образу». Прошли годы, и уклонился от веры христианской правнук царя, и решил заменить нерукотворенный образ идолом. Узнав об этом, епископ города пришел ночью и заложил кирпичной плитой углубление, где находился образ. Прошли долгие годы. Люди забыли о чудесной иконе. В 545 году город осадили персы. Изнуренные граждане стали со слезами молить Бога избавить их от врагов. И вот однажды епископу во сне было явление. Некая дева пальцем указала ему на одно место в стене, говоря: «Там сокрыт нерукотворенный образ Спаса Христа». Епископ, пробудившись, поспешно разобрал кирпичи на указанном месте и нашел образ Спаса в полной сохранности.
0: С пением молитв понесли по городским стенам нерукотворный образ. Перед глазами персидских воинов медленно плыл в своей непостижимой красоте и божественной силе лик Спаса Христа. Устрашились персы и в ужасе побежали от города.
1: Прошло еще много лет, и в 944 году, 29 августа, греческий царь Роман Багрянародный перенес в Царьград нерукотворный образ. По одному сказанию, во время владычества крестоносцев в Царьграде с 1204 по 1261 год образ был похищен венецианским дожем Дондоло, но корабль, на котором находился образ, потонул в Пропонтиде, то есть в Мраморном море. Греческие моряки до сих пор с благоговением указывают на место, где погиб корабль. Такова по преданиям история пречистого образа нерукотворного Спаса.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя. Состоялось принесение мощей святителя Спиридона Тримифунского в Нижегородскую епархию. В Южно-Сахалинске установлен памятник императору Николаю II. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перед полиелеем предстоятель Русской Православной Церкви возглавил встречу чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери, принесенной из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. С амвона храма Христа Спасителя святейший владыка обратился к пастве с первосвятительским словом. Затем святейший патриарх Кирилл, иерархи и духовенство вышли через западные врата храма Христа Спасителя для встречи Тихвинской иконы Божьей Матери. Образ был вынесен из автомобиля епископом Тихвинским Владейно-Польским Мстиславом и насельниками Тихвинского монастыря иеромонахами Иоануарием Рухловым и Венедиктом Шустовым. Святейший патриарх Кирилл приложился к иконе, после чего Тихвинская икона была торжественно перенесена в середину храма и поставлена на уготованном месте. 25 по 27 августа в Нижегородской епархии пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Святыню сопровождает делегация Латской Православной Церкви. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. 27 августа в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись проводы ковчега с мощами святителя. Молебен святителю Спиридону, епископу Тримифунскому, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили руководитель административного секретариата Нижегородской епархии, ключарь Александро-Невского собора, иерей Артемий Мужиченков и другие клирики епархии. За богослужением молились викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья, епископ Сорбовский Иннокентий, многочисленные прихожане и паломники. По завершению богослужения управляющий Нижегородской епархии обратился к верующим с архипастырским словом. Затем ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского торжественно проводили в Санкт-Петербург, где он будет пребывать с 28 по 31 августа. За два дня в Нижнем Новгороде к мощам приложилось 70 600 человек. Всего за три дня в Нижегородской епархии, в том числе в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, к святыне приложились 95 600 человек. 26 августа председатель финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Владимирский Суздальский Никандр провел расширенное рабочее совещание, посвященное созданию и совершенствованию отечественных реставрационных материалов для объектов культурного наследия. Во встрече приняли участие лидер направлений химии и материалы группы «Роснано» Денис Балушевский, представители компании «Русские краски» города Ярославля, одного из флагманов российской лакокрасочной промышленности, специалисты ведущих реставрационных организаций. Центральной темой обсуждения стала разработка отечественных красок, лаков и сопутствующих составов, адаптированных под традиционные техники зодчества и способных заменить импортные аналоги. Реставраторы поделились практическим опытом работы на объектах и сформировали перечень ключевых характеристик, необходимых для долговечности материалов. 23 августа по окончанию божественной литургии на территории Кафедрального собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске состоялось открытие освящения памятника последнему русскому императору, страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастор подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник – стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможна реализация этого проекта в Южно-Сахалинске. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин.
5: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
4: 28 августа – день памяти о депортации немцев по Волжье. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Марины Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
5: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Верпловской из цикла «Город Шостаковича».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 126-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не от века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: Послушайте 90-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 22 главы.
2: В то время фарисеи совещались, как бы уловить Иисуса в словах, и посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились, и, оставивши его, ушли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так можно давать подать кесарю или нет? Христос столь мудро ответил на этот коварный вопрос, что сама его фраза «отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу» приобрела широкую известность. А вопрос был действительно просто убойный. Как мы слышали из сегодняшнего Евангелия, задан он был Христу не просто так, не ради того, чтобы действительно узнать, можно ли с точки зрения Спасителя платить римлянам подать или нет. Это было не праздное любопытство, а тонкий и очень опасный подвох. Евангелист Матфей прямо говорит, что фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Совещались, то есть тщательно продумывали, какой задать вопрос, и главное, как его сформулировать таким образом, чтобы любой ответ на него поставил бы Христа в затруднительное положение. Даже не просто в затруднительное положение, а любой из ответов Христа грозил для него катастрофой. Вопрос предваряется правдивой, но нетипичной для фарисеев оценки слов и дел Спасителя. Они говорят: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно путю Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо». То есть ты не лицеприятен, ты всегда честен, ты справедлив, ты учишь ходить по путям Божиим, поэтому ты должен честно, не уклоняясь и не лукавя, ответить на наш вопрос. Ну и затем следует сам вопрос. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Ну вот, и как ответить на такой вопрос? Если Христос скажет, что нет, не надо платить подать кесарю, то фарисеи тут же донесут на него римским властям. Они скажут, что Христос призывает к саботажу и учит народ не платить налоги, да и вообще отказывается признать платить кесаря. Христос будет, конечно, немедленно арестован и, наверное, казнен, как подстрекатель к мятежу. А если Христос скажет: «Да, платите подать кесарю», что тогда подумает народ, который окружает Христа, который идет за Христом, который видит в нем Мессию, да, пускай такого Мессию, каким он им представляется, как царь-освободитель. Ну и какой же он царь-освободитель, если вместо того, чтобы начать борьбу с поработителями, он с ними сотрудничает, призывает народ быть лояльным Риму и платить дань кесарю? Можно только догадываться, с каким нетерпением и с каким внутренним ликованием ожидали фарисеи ответа от Христа. Любой его ответ – это его поражение. Либо народ от него отвернется, либо римляне с ним покончат. В любом случае, победа за фарисеями. Ответ Христа – это холодный душ фарисеям. Он не только с честью вышел из, казалось бы, безвыходной ситуации, но и своим ответом воздавать Богу Божию, а кесарю кесарева, показал нам, каким образом соотнести в своей жизни религиозную веру в Бога и обязанности гражданина. Вот эта тема взаимоотношений христиан с гражданской властью всегда волновала людей. Уже в апостольских посланиях мы видим, насколько актуальной эта тема была в мире первых христиан. Я процитирую некоторые отрывки из апостольских посланий. «Бога бойтесь, царя чтите», пишет апостол Петр в первом соборном послании. «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царя и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Вот это интересно, что в этом отрывке из послания апостола Павла к Тимофею апостол Павел призывает молиться за царя. А когда он писал это послание, то царем-то был Нерон, первый из римских кесарей, который воздвиг кровавое гонение на церковь. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и власти», пишет апостол Павел своему ученику Титу. И еще зачитаю одно свидетельство из послания апостола Павла к римлянам, в котором апостол разъясняет, почему мы должны быть покорны властям. Он пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящейся власти противится Божию установлению». Так вот в чем дело оказывается. Власть дана нам от Бога, а тот, кто противится власти, противится Божию установлению. И вот что важно, апостол здесь не дает оценки власти. Он не говорит, что вот эта власть хорошая, а эта плохая. Он говорит, что сам институт власти является божественным установлением. Ну и действительно, вот убери власть, начнется хаос, анархия. Человеческое общество не может жить в условиях безвластия. Вот все из нас хорошо помнят, что творилось в нашей стране в начале 90-х годов прошлого века, когда власть была слабой и неэффективной. Государство было не способно защитить своих граждан от произвола и насилия, и как часто тогда можно было услышать пожелания сильной руки и сильной власти. И к тому же любой власти, хоть Сталина, кого угодно, лишь бы прекратить этот беспредел и порядок навел, потому что в таком хаосе жить невозможно. Хаос противен Божьему замыслу. Господь сам установил институт власти. Власть, конечно, бывает разная, как в эффективности своей политики, так и в отношении к церкви. Но исполнение гражданского долга – это священная обязанность всякого христианина, вне зависимости от того, лояльна ли власть церкви или нет. И церковь всегда придерживалась этого принципа. Буквально с первых дней своего бытия, что и отражается в апостольских посланиях, отрывки из которых я уже сегодня цитировал, в молитве за власть, в покорности власти. Хотя в то время, когда писались эти послания, властью-то являлся император-язычник. Но вот если вспомнить нашу недавнюю историю, 20 век, Великая Отечественная война, ведь тогдашнее руководство нашей страны провозгласило воинствующий атеизм. Предвоенная пятилетка так и называлась «пятилетка безбожия». Была поставлена задача, чтобы к 1942 году на территории страны не было ни одного храма и ни одного священнослужителя. А вот немцы-оккупанты на захваченных территориях открывали храмы и в них восстанавливались богослужения. Так что же, может быть, было бы правильно людям церкви помогать немцам свергнуть богоборческую власть? Нет. С первых же, не то что с первых, а в первый же день войны, 22 июня 1941 года, а это воскресенье совпало с неделей всех святых в земле российской просиявших, так вот сразу после литургии патриарший местоблюститель, митрополит Сергий, обратился с проповедью и воззванием к пастве Русской Православной Церкви сплотиться против агрессора и вступить с ним в беспощадную борьбу. и те миллионы верующих людей, в том числе и священнослужителей, которые жизни свои положили на поле брани, гибли не за господство марксистской идеологии во всем мире. Они сражались за Родину. Они, совершая военный подвиг, исполняли свой гражданский долг. Так что подлинный христианин – это образцовый гражданин своей страны. Но есть область, которой светская власть не имеет права касаться. Это духовная внутренняя жизнь человека. И если государство дерзает брать на себя функции религиозного или безрелигиозного учительства и обязывает своих граждан исповедовать ту идеологию, которую исповедует руководство страны, то здесь христианин должен не подчиниться государству. Хотя часто такое неподчинение стоило людям жизни. Вот каждый день церковь вспоминает память того или иного мученика. Это как раз те люди, которые, будучи добрыми исполнителями гражданами своей страны, отказались признать господство светской власти в своих сердцах и душах. Они предпочли смерть и вечную жизнь со Христом, земной и благополучной жизни без Христа. Значит, отдавать Богу Божию – это внутренняя установка человека быть верным Богу вне зависимости от того, чья власть. Религиозная жизнь человека может быть подконтрольна только Богу и никому более. Отдавать кесарю кесарева – это признание власти как Богом установленного института, без которого общество нормально жить не может, а также добросовестное исполнение своих обязанностей как гражданина по отношению к стране, в которой ты живешь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 29 августа, 16 августа по старому стилю, в православной церкви попразднество Успения Пресвятой Богородицы. В этот день прославление Матери Божией соединено с празднованием в честь рожденного ею Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня вспоминается перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворенного образа Убруса Христова, бывшее в 944 году. Празднество в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемое в попразднество Успения, называют Третьим Спасом, так как это 3 в августе праздник в честь нерукотворного образа Спасителя. 1, 14 августа – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память знамения бывшего святому князю Андрею Боголюбскому. 2 Спас – 19 августа – преображение Господне. А 3-й – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа. Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост. 3-й Спас называют также Спасом на холсте, так как празднование установлено в честь Убруса царя Авгария, на котором отпечатался лик Спасителя. Сегодня мы вспоминаем святых мучеников Диомида Врача, пострадавшего в 298 году, имя его призывается в таинстве Илия Священия, и 33 мучеников палестинских. Также в этот день вспоминается преподобный Херемон Египетский, в IV веке подвязавшийся в Скитской пустыне. Русская Православная Церковь торжественно прославляет сегодня Пресвятую Богородицу ради Феодоровской ее иконы. Для Санкт-Петербургской епархии это особый праздник, так как Феодоровская икона Божьей Матери была моленным образом покровителя нашего города, святого благоверного князя Александра Невского. Ею благословил святого защитника Руси его отец Ярослав Всеволодович в крещении Феодор. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой при избрании на царство был благословлен Михаил Романов. Икона стала покровительницей русских государей, один из которых, Петр I, основал наш город. Последующие благоустраивали и украшали его, и последний из которых прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. Феодоровская икона никогда не покидала стен церкви, не подверглась поруганию во время гонений и в настоящее время находится в кафедральном соборе города Костромы. В сонме новомучеников и исповедников российских Сегодня прославляется священномученик Стефан Хитров, расстрелянный в 1918 году, и нижегородские новомученики, священномученик Александр Соколов, преподобно-мученица монахиня Анна Ежова и мученик-мирянин Иаков Гарцинский, расстрелянный в 1937 году. Священномученик Стефан Хитров родился в 1848 году в Екатеринбургской губернии в семье священника. Во время Первой русской революции отец Стефан, заслуженный диакон, которому было уже за 50 лет, опубликовал в газете статью в революционном духе с критикой церковного начальства. Ему положили эпитимию – 7 лет монастырского покаяния в городе Верхотурье. После этого он был рукоположен в сан священника и стал служить в Ирбитской области. Вскоре началась гражданская война. Красные арестовали отца Стефана, но прихожане уплатили контрибуцию – 5000 рублей, и священник был отпущен. Когда белые войска подошли к Ирбиту, отец Стефан собрал им в помощь ополчение из своих прихожан, и они арестовали оставшихся представителей советской власти. При отступлении армии Колчака отец Стефан ушел вместе с ней в Омск и исполнял обязанности военного священника. В Омске служил в лазарете, а после взятия города Красными вернулся в родное село. Там его сразу же арестовали. Прихожане направили советской власти постановление своего волостного собрания с просьбой отпустить священника. Подписи поставили жители 4 сел. После этого арестовали и членов приходского совета. Отца Стефана Хитрова, 70-летнего священника, расстреляли в августе 1918 года. В продолжении церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем торжестве в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Эдессе правил Авгари. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Авгария. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив его написать изображение божественного учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он встал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгария краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать своего ученика для исцеления от проказы и наставления к спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус, это холст или полотенце. Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся его божественный лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70, святой Фаддей, который проповедовал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Эдессы. Написав на нерукотворном образе словах «Христе Божий, всякий уповая на тебя не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться нерукотворному образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгария, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять образ с городской стены. Господь повелел в видении эдесскому епископу скрыть его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот когда в 545 году персидский царь Хазрой I осадил Эдессу, и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел нерукотворный образ. Перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с нерукотворным образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению нерукотворному образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный пожелал принести образ в тогдашнюю столицу православия и выкупил его у эмира, правителя города. С великими почестями нерукотворный образ Спасителя и то письмо, которое он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа образ Спасителя был поставлен в Форосской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе нерукотворного образа существует несколько преданий. По одному его похитили крестоносцы во время их владычества в Константинополе, но корабль, на который была взята святыня, потонул в мраморном море. По другим преданиям, нерукотворный образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.
известно, что нерукотворный образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Эдессу, другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь нерукотворному образу. Этот образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь нерукотворному образу Спасителя. Празднества в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемые после Успения Божией Матери, называют третьим спасом, спасом на холсте. Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось в иконописании. Икона нерукотворного образа – одна из более распространенных.

0: в завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Феодоровской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Феодоровская Костромская икона Божией Матери написана по преданию святым евангелистом Лукой, подобно Владимирской и Смоленской. По иконографии Феодоровская икона очень близка к Владимирской. Еще в начале XII века икона эта находилась в часовне, стоявшей близ города Кидекша. Князь Псковский Георгий Всеволодович при устроении города Кидекша хотел принести чудотворную икону в город, но посланные им никак не могли сдвинуть ее с места. Из этого князь Георгий заключил, что Пресвятой Богородице не угодно своей иконы пребывать здесь, и потому он основал в 1164 году на месте часовни святую обитель, которой дали название Городецкой по имени Городца, города Нижегородской губернии. Во время нашествия Батыя, когда татары упустошали землю русскую и целые селения и города обращали в груды пепла, не был им пощажен и городец Волжский. Все жители бежали, все было брошено. Икона Богоматери также была оставлена в соборном храме за святым престолом. Некому было позаботиться о ее спасении, и все думали, что она погибла в пламени. Через некоторое время князь Василий Георгиевич был на охоте в густом лесу в одной версте от города. Какой-то зверь пробежал мимо него. Князь бросился за ним и вдруг остановился, увидев перед собой на сосновом дереве икону Богоматери. Он протянул руки, чтобы снять ее с дерева, но икона поднялась на воздух. Князь поспешил в город, собрал духовенство и народ, и все с крестами и иконами отправились к указанному месту. Совершив молебное пение с коленопреклонением, священники приняли икону Богоматери на руки. На месте обретения иконы на берегу реки Запрудни князь основал Запрудненский монастырь в честь нерукотворенного образа, где и хранилась долгое время икона. После гибели святого Георгия Всеволодовича в битве с татарами на реке Сети, его брат Ярослав, ставший великим князем Владимирским, торжественно перенес в 1239 году мощи святого Георгия из Ростова Великого в Успенский собор Владимира на Клязьме. Оставшись от брата иконой, он благословил в том же году своего сына, святого Александра Невского, на брак с полоцкой княжной, дочерью полоцкого князя Бречеслава. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, благословение родителя, стала моленным образом святого Александра Невского и постоянно находилась при нем. После смерти святого Александра Невского в 1263 году икона была взята его младшим братом Василием Ярославичем, в то время князем Костромским, который перенес ее в Кострому, в собор святого великомученика Федора Стратилата, отчего она и стала называться Феодоровской. В 1272 году татары вторглись на Русь, опустошили многие города и грозили той же участью Костроме. Князь Георгий Васильевич со слезами молился пред чудотворную икону Богоматери, чтобы она приняла город под свою защиту. Народ и воины усердно прибегали к ней. В надежде на ее помощь князь взял с собой на войну икону Богоматери. Царица Небесная вняла молением с верою прибегавших к ней. Чудотворную икону несли перед ополчением. Татары обнажили мечи и напрягли луки. Но, увидев икону, сиявшую светлее солнечных лучей, которые как огонь пожигали их полчища, они пришли в такой ужас, что бросились в бегство. Божия Матерь чудесно спасла Кострому. На том месте, где во время битвы находилась чудотворная икона, поставлен был крест, и с того времени близлежащее озеро стало называться Святым, и основанное на берегах его селение также приняло название Святаго. Спустя несколько лет соборная церковь загорелась, и пламя так быстро распространилось по всему храму, что никто не мог войти туда для спасения иконы. Некоторые из жителей увидели, что икона стоит на воздухе над пламенем пожара. Все пали на землю и с горькими слезами взывали к ней, чтобы не оставила их без святого покрова и заступления своего. Икона спустилась на землю и стала среди площади. По повелению князя немедленно была построена небольшая церковь для временного помещения чудотворной иконы и в то же время начато строительство новой каменной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы с пределом во имя святого Федора Стратилата. Церковь скоро была окончена, и туда перенесена икона Богоматери. Через чудотворную икону жители Костромы не раз получали благодатную помощь Царицы Небесной в течение нескольких столетий. Знаменательно, что конец смутного времени, вызванного польско-шведской интервенцией, связан с благословением Федоровской иконой. Благословение это преподала инокиня Марфа своему сыну Михаилу Федоровичу Романову при избрании его на царство в Костромском Ипатьевском монастыре 14 марта по старому стилю 1613 года. Федоровская икона Богородицы двухсторонняя. На обратной стороне ее изображен образ святой великомученицы Параскевы, облаченной в княжеское одеяние. Есть предположение, что появление этого образа связано с супругой святого Александра Невского, получившей во святом крещении имя Параскевы. В наши дни святая икона заняла свое прежнее место в главном храме Костромского Ипатьевского монастыря около правого клироса.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Мы с вами в прошлый раз начали разговор о жанре поэмы. Пушкин говорит, Байрон, гордости поэт, писал поэмы о себе самом. Но не стоит подозревать меня, говорит Пушкин, в том, что намарал я свой портрет. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Пушкин, конечно, доказал, что можно писать поэмы о другом. К тому моменту, как он пишет первую главу Онегина, он уже является автором нескольких поэм, самой знаменитой из которых, конечно, является «Руслан и Людмила», но в этот момент он уже написал и свои южные романтические поэмы. И кроме того, что Пушкин пишет поэмы, он еще и является читателем. В своих литературно-критических работах, которых очень много, есть и завершенные работы, опубликованные в различных изданиях начала XIX века, есть очень много набросков, которые при этом содержат драгоценнейшие мысли, иногда невероятно интересные. Так вот, Пушкин, конечно, занимаясь изучением литературы, не мог не говорить о знаменитых поэмах других авторов. Среди произведений, о которых он так или иначе пишет, и «Карелия» Федора Глинки, и «Бал» Евгения Баратынского. Вообще «Бал» и графа Нулина даже выпускали под одной обложкой. И это издание называлось «Две поэмы», так и называлось. Алёша Попович, Александра Николаевича Радищева. «Слово о полку Игореве» – тоже поэма. Вот эти все русские поэмы оказывались в поле зрения Пушкина. А если говорить о зарубежной литературе, то он писал о поэме Кристофа Мартина Виланда «Вастула», о Лукреции Шекспира, об орлеанской девственнице Вольтера. Ну и это не все. Я думаю, что если внимательно прочитать том литературно-критических работ Пушкина, можно найти и другие произведения в жанре поэмы, которые он так или иначе рассматривает. И в чем особенность работы Пушкина как литературоведа? Всякий раз, когда он рассматривает какое-то произведение, он говорит именно об этом произведении, в его своеобразии, в его неповторимости. И это очень современно, потому что уже в 20 веке эстетика сформулировала вот этот закон отчетливо. Законы восприятия текста задает сам текст. Всякий раз, когда передо мной картина или литература, или музыкальное произведение, или кинотекст, или я оказываюсь в театре, мне не стоит приходить туда со своими предустановками эстетическими. Всякий раз происходит новое событие, то есть мне нужно войти в текст и понять его внутренний закон, и по этому внутреннему закону уже судить о нем. Это очень современно, но в то же время уже Пушкин, конечно, об этом пишет. Пушкин меня поражает тем, что он находится на уровне мысли 20-21 века. Я думаю, что он понимает, он знает очень многое, чего мы еще пока не знаем. и наши потомки, когда они до этих мыслей, наконец, дойдут, дорастут, они обнаружат их у Пушкина. Так вот, что касается его тонкости как художественного критика, то он умеет не обращаться ни к каким классицистическим регламентам, ни к каким теориям литературы, а всякий раз видеть неповторимый и прекрасный текст, видеть его и как загадку, и как задачу, стоящую перед ним, как перед читателем, и как некоторое откровение, как такое очень значительное, яркое сообщение. Это одно, что необходимо сказать по поводу вот этой самой поэмы, упоминания жанра поэмы. Но еще одно важное соображение. Вот смотрите, у Пушкина есть поэмы, которые он не определяет таким образом. Но самый яркий пример – это «Медный всадник», «Петербургская повесть». Пушкин на обложке пишет большими буквами «Медный всадник», «Петербургская повесть». Дальше там сочинение Александра Пушкина. «Кавказский пленник» – это тоже повесть. Он сам дает такой подзаголовочек. Получается, что эти произведения формально соответствуют канонам жанра поэмы, но Пушкин их так не воспринимает. С другой стороны, Евгения Онегина Пушкин сначала называет поэмой. Помните, мы с вами цитировали, может быть, уже и не однажды, предисловие Пушкина к первому изданию, где он говорит, вот начало поэмы, которая, возможно, никогда не будет закончена, и так далее, и так далее. То есть он сначала зовет Онегина поэмой, а потом он говорит, это роман в стихах. Значит, получается, что во всех этих случаях, и с «Кавказским пленником», и с Евгением Онегиным, и с «Медным всадником», возникает такая ситуация развлечения поэмы и повествовательного жанра, там, повести или романа в стихах. То есть оказывается, что это очень разные вещи. И я не возьмусь вот прямо сейчас объяснить, в чем Пушкин видит эту разницу, но он ее видит. Жанр поэмы как будто бы даже у Пушкина оказывается под некоторым подозрением. Как будто бы он не годится для обозначения сложного реалистического текста. Ну вот подобного Евгению Онегину или «Медному

0: Речь идет о совершенно определенной разновидности поэмы, а именно о поэме байронической. Байрон – гордости поэт. Намарал я свой портрет, как Байрон – гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом, говорит Пушкин. Байроническая поэма. О каких текстах идет речь, это довольно понятно. Мы сразу вспомним большие поэмы Байрона. Это и «Паломничество Чайльд Гарольда», и «Дон Жуан», и там «Беппо», да, и многие-многие другие. А в чем особенности байронической поэмы? Что это за явление в литературе пушкинской поры? Напомню вам, что эти вещи были написаны прямо вот в тот момент, когда Пушкин работает над первой главой Онегина. Это был актуальный литературный процесс для Пушкина. Что он видел в байронической поэме? Как он понимал ее особенности? Вот давайте мы об этом постараемся поразмышлять с вами в следующий раз.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала третья часть из сюиты Моцартиана Петра Ильича Чайковского в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача четвертая. Богослужение на Успение. Продолжение. Радуйся, предстательница. Было бы неправильным, если бы мы сказали, что страх и трепет — суть главные чувства, проникающие песнопение праздника. Наоборот, без всякого сомнения, господствующий тон их чрезвычайно радостный. И даже в смысле количественном радостные мысли превышают страшное во много раз. Еще в предпразднестве начинается с торжественных восклицаний восторга. «В кимвалях возгласим, в песнях воскликнем, надгробное пение светло возопием». На самый праздник первые слова малой вечерни радостные. «Бессмертным успением Божией Матери ангельский собор радуется, и к веселью нас земных призывает вопите немолчным гласом: радуйся, приставшаяся от земли, радуйся, упование и спасение наше». А стихиры на Великой Вечерни все 8 раз подряд кончаются ангельским приветствием Гавриила: «Благодатная, радуйся с тобою, Господь». Радостнее же этих слов нет для нее. То же самое говорится и про апостолов и ангелов: «Живоначальное и богоприятное твое тело погребше, похоронивше, радовахуся апостолы, и ныне. Благогласнейшая Богородица вопияху». Исходную возглашающий песнь духом: «Радуйся, нетленный источниче». Лик ученик собравшийся, с весельем на шаху честное в рай тело твое, и со славою и многим весельем погребоше воспевали пречистое тело твоего блаженства, Мати Христа Бога. Радовались и ангелы. Силы небесная примирная предтечаху вкупе и ликоваху духовне зовущи: веселитеся, небеса. Как же тебе сочетать оба эти чувства? Страха и радости у апостолов и ангелов, а, следовательно, отчасти по подобию и у нас. На это отвечает Церковь так про ангелов: «В представлении Матери Божией ангельское воинство священными крилы трепетом и радостью покрываху богоприятное тело ее». Следовательно, у них были оба чувства. Но по службе, несомненно, господствует, преобладает радость над страхом. К ангелам присоединяется и человеческий род. «С ними же и мы, любовью играющи чистая, хвалу тебе приносим гласы песненными, вернии, и вопием, радуйся, предстательнице пресночтущих тя». И действительно, общий ток песнопений ликующий, радостный, торжествующий. Особенно в этот праздник в радости выделяются из других девственники и начальники. Девственники, потому что вся слава ее изошла от сверхъестественной чистоты ее, а начальники для того, чтобы сильнее подчеркнуть славу и торжество ее. «Юноши и девы, девы я же девственной, и Богоматери память чтущи, старцы, старейшие и старейшины, начальники, и князи, цари, и судьи, пойте!» Радуются все, и даже сама тварь, природа. «Да вострубят трубою духовную горы небесные, те высокие до неба, да радуются холми». Весь мир, вся тварь приглашается торжествовать, и земля, и воздух. Каковы же причины этой радости, которую наполнено все богослужение на самый праздник до такой степени, что не только о слезах, но и ни о какой печали вообще не может быть и речи, не только у апостолов и ангелов, но даже и у нас –

Радостное погребение. Странное погребение. Уже не раз на этот праздник приходила мысль о противопоставлении погребения и ликования. Обычно смерть — это несчастье, скорбь, слезы, рыдания, отчаяние. Погребение — одна из самых печальных страниц жизни человеческой. Все убиты. Здесь все наоборот. Радуются, ликуют, торжествуют, восклицают, плещут руками. Короче, погребение превратилось в праздник. Воистину, странное погребение. Почему же радуемся? Что празднуем? Конечно, не смерти радуемся, а тому, что последовало за нею. Воскрешению, вознесению, прославлению, обожествлению, предстательству. И самой смерти уже нет. Есть только лишь сон, успение, преставление из одной жизни в другую, и притом несравненно лучшую. Жизнь пресносущная и лучшая, смерть твоя бысть прихождение чистое, от привременное к божественной воистину. И не приходимей жизни представление, и не просто к лучшей. Приидите, возрадуемся, Богородицу зрящи, к зело бо лучшей божественной сени жилищу, яко Матерь сию во святая святых Христос пристави. Она не умерла, но переселилась к божественнейшей жизни, и прежде всего, чтобы в веселье Сына зрети и Господа. Ведь никак нельзя из чувства Богоматери изъять той материнской радости, которую в малом подобии переживают все матери, видясь с разлучившимся сыном. Но здесь он и сын, и Господь. И радости ее даже и представить нам невозможно. Выше ума. А затем нужно вспомнить про то божественное прославление, о котором говорилось раньше. У нас это вызывает страх и трепет. Но она сама, как и все прославленные, испытывает необычайную радость и блаженство. Об этом и поет церковь много раз на службах, начиная с малой вечерни. Ангелы, как уже знающие об этом состоянии по своему опыту, и сами радуются за Богоматерь, и других приглашают радоваться. «Сия отходящая в обители вечные вселяется, и к веселью небесному приходящая в божественную радость и вечное наслаждение вступает». Поэтому понятно, что этой блаженной перемены прежде других желала сама представляющаяся. «Жизни вышние желающие сию, нижнюю земную, оставила еси Богородительница. И ко примирным пришла еси доброту, красоту, разумевать и Вседержителя, и сему ему, як уже мати, срадовасися». Такова первая причина радости праздника. Радости за все.

Блаженни, есмы и мы. Да, счастливы и мы. Блажим тя вси роди, Богородица Деву, но блаженни, есмы и мы. Почему? Предстательство тя имуще. Вот отчего счастливы и мы. Мы не дерзаем того говорить, что ты указала туда и нам путь, что и нам предстоит прославление, подобное твоему. Мы недостойны, мы грешны. Но так как ты теперь спребываешь с самим Сыном и Богом твоим, то мы радуемся этому и за себя, ибо ты молишься о нас. Почему молишься? Как же не молиться? С одной стороны, к сему побуждает ее богоподобная любовь обожествленного Духа, с другой — мы ей не чужие, мы ей сродники по человечеству, все. Сродно-го, присвоение не забуди, владычица. Можно ли любящей душе забыть о сродниках, пусть и бедных, и ничтожных, особенно если они верно празднуют ее торжество? В других местах мы все называемся наследием или ее достоянием, мы ее стадо, овцы. Так говорят даже апостолы, в небесные домы к Сыну восходящий, спасаешь и присну Богородицы наследие твое. Петр же со слезами единственный раз упомянут о слезах. Вопияши ти, о Деву, вижду тя ясно, явно, простерту, просту, живота всех, и удивляюся, но, о пречистая, молися прилежно Сыну и Богу твоему, спастися стаду твоему невредиму. В каком смысле мы называемся ее наследием, если мы, люди, достояние Божие? Возьму такое сравнение. Сын захотел приобрести имение, но у него недостает для этого некоторой суммы денег. И мать дает ему, и он становится владельцем имения. Но фактически, поскольку через материнскую помощь приобретено оно, можно сказать, что его достояние или наследство принадлежит матери. Так Господь спас мир, взяв взаим плоть от Преснодевы. Посему-то мы не только Божие имущество, но и ее. И теперь она заботится о всем достоянии Сына и своем день и ночь. День бо и ночь молишися о нас, тем потому воспевающе вопием ти, радуйся, благодатная, Господь с тобою. И эта молитва началась с самого начала ее представления. Як уже воздевши руце, исходиши, умираешь, все непорочное. Руце ими же Бога носила еси плотью, содерзновением, яко мати, рекла еси к рожденному, я же ми дал еси, во веки сохрани. И ныне предстоящий Сыну Твоему молишися о мире мира, мати безневестная. Она сделалась всему миру матерью через Сына Своего, вочеловечившегося от Нее и спасающего людей. Царица влечет за собою и сродников».

«Весь мир, оживотворися». Но не только люди, но и вся Вселенная имеет основание ликовствовать ныне. «Земля, уба, благословися погребением Твоим! Воздух же осветися восхождением Твоим, Марии Всепетая!» Короче, весь мир осветил еси бессмертным успением Твоим. Весь мир оживотворился, слышим мы еще в предпразднестве. Вся тварь празднует, как? Надеждою на возрождение, обновление. Если она, человек, удостоена сего бессмертия, прославления, и потом не только по душе, но и по телу, то есть материею, подобную всякой природной вещи, то и весь мир может подняться на такое же возобновление, духовное изменение. А кроме того, само пребывание ее на земле и прохождение по воздуху дало ему благодать. Поэтому особенно блажен дом Богородицы Гефсимания, где она погребена была. Туда и приглашает церковь празднолюбцев почтить гроб и мыслью, и прикосновением, и сердцы сердцами, и устнами, а часы, и лицем чисто прикасающиеся. Поэтому понятно, почему паломники в сей день, Успение, 17-е, спешат в Гефсиманию, подобно как в Страстную Пятницу и Субботу к Плащанице. И как не почтить ее гроба? Ее гроб показа рай и ей, и нам. Вот почему Церковь всех и приглашает радоваться. Да возгласят трубы богословов днесь, язык же многовещанный человеческий, на всех языках усердно, ныне да восхвалит, да огласит же, издаст глаз, воздух безмерным сияя светом. Ангели да поют пречистые девы успения и празднующие погребение. Вот почему ныне всяк земнородный да взыграется духом просвещаем, да торжествует же бесплотных умов естество, божественное сие и всечестное совершающее празднество, священное представление Богоматери. Вот почему в славном успении ее небеса радуются, вся же земля веселится. Вот почему вся служба полна славою и славными песнями в честь Богородицы. В Царстве Божием все это многообразное блаженство, всю эту божественную славу можно наименовать двумя словами — Царство Божие. Ныне Богородица вошла в Царство Божие. Или можно и иначе сказать — Царство Божие, слава Божия почила на ней. В богослужении часто говорится о ней как о царице, но особенно насыщено этим одно песнопение. «Да празднует тварь молебно, всех царица к царству мысленному, то есть духовному, а не земному, прийде с царствовать и царствующему всею тварью». Ее же ради разрушися адово царство, и мы от земли вознесохомся, и со ангелей жити сподобихомся. А в другой стихире все приглашаются принести ей, как царицы, приставившиеся, дары. Девичести и лицы, яко дар девство вместо мира приносит. Ови же невещественное пение с добродетелью. С ними же и мы, житие чистое совнесше, изыдем к погребению сущее, истинной, Матери Бога нашего. Пеньми и песнями духовными согласна ю ее ублажающе. Но не только она сама в царстве славы, но в ней впервые все человечество в полноте восприняло Царствие Божие. Правда, ранее всех вошел, вознесся на небеса Господь Иисус Христос. Но Он был не только человек, но и Бог. После входили в рай праведные, но одними душами без тела.
ныне же она, первая из людей, притом во всей полноте человеческого естества, вошла в Царство Божие. Ныне и ангелы впервые увидели полного человека в своем славном Вышнем Царстве. Ея же успением собрася мысленное, земное и небесное естество все, патриарсии, пророцы с мучениками, апостоли, то есть собрались на торжество ее. Ныне все объединились в Царстве Божием. Едина бо бысть радость днесь сущим на земли и на небеси во успении ея. И как вошедшая выше всех тварей, и небесных, и земных, как царица, царствующая сыну своему, она после успения и до века владычествует видимыми и невидимыми. Она и невеста Божия, царица Дева, и Дева Мати. Ее как царицу и приемлет Вышнее Царство к себе. А так как сие царство есть царство Святой Троицы, то, следовательно, Троица приемлет ее в блаженство свое, поскольку это возможно человеку. Между прочим, замечу, есть католическая икона «Коронование Божией Матери Троицею». Вверху Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Под ними на коленях стоит Богоматерь, на нее спускается корона. У католиков посвящен этому, кажется, и особый праздник. У нас нет, но сущность одна –

Богородицын день. Так мы подошли с вами опять к славе. Хорошее это понятие и слово у сербов. Ныне слава Богородицы. Как на Вознесение была слава Господа, так ныне слава Госпожи. Госпожины. И, вероятно, наше русское слово «спожинки», как называется весь постуспенский, есть сокращенное. «Го-спожинки», то есть «дни Госпожи Богородицы». Во всяком случае, несомненно, что Церковь считает славою или днем ее Богородицы именно день Успения, а не Рождество ее, не Благовещение, не Введение. И понятно, ныне самый славный день именно для нее самой. Ведь и святых, мучеников преподобных, мы поминаем главным образом в день их кончины. Особенно же, если прославление, канонизация совпадает с тем же днем. Или же вспоминается день прославления мощей, если он отделяется от смерти. Конечно, в песнопениях слово «слава» не употребляется, но по существу, конечно, ныне день славы Богородицы, именно Госпожи, Владычицы, Царицы, прославленной, обожествленной, воцарившейся с Сыном в Вышнем Царстве. Это слово в песнопениях заменяется другим — память. Это слово в богослужении часто встречается, приукрашенное божественную славою, священное и славное Деву. «Память Твоя, вся собра к веселью» — так начинается радостный канон. Или «Твоя, песнословцы Богородица, лик, совокупльшая в божественней памяти Твоей, венцев славы сподоби». Она сама прославилась и певцов участниками славы делает. «Память Твою празднующе, вопием Ти препетая». «Память Твою, Дева чистая, небесные силы славят, человеческий же род поем». И как в день славы или русских именин хозяин или именинник угощает гостей своих, так и Божия Матерь подает верным в божественней памяти Ея богатно велию милость.

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира на литии праздника Успения Пресвятой Богородицы, первого гласа Соловецкого напева.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами сегодня опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. Сегодня мы поговорим о том, как наше православное богослужение связано с монашеством. Тема нашей беседы – монашество и богослужебный устав церкви. Прежде всего, нужно начать с того, что само слово «устав» имеет непосредственное отношение именно к монашеству. Богослужебный устав православной церкви изложен в книге под названием «Типикон», то есть «Устав». Эта книга малоизвестна мирянам, да и священнослужителями она сейчас почти не используется непосредственно при подготовке к службам, так как сейчас издается множество разных толкований, богослужебных указаний и прочих пособий для совершения православного богослужения. Но все они, в свою очередь, основаны именно на типиконе в конечном счете. А во многом именно эта книга является источником нашего богослужебного устава. И если мы все-таки совершим большое усилие или небольшое в интернете, найдем и откроем эту книгу, то увидим, что она написана монахами и для монахов. Устав, по которому совершаются богослужения в Русской Православной Церкви, это так называемый Иерусалимский устав. Устав, по которому служили монахи лавры преподобного Саввы Священного. Поэтому в типиконе, помимо чисто богослужебных указаний, находится немало замечаний и различных указаний относительно жизни монашеской братии в общежительном монастыре. О поведении в храме, о трапезе, о том, когда нужно снимать головные уборы во время службы, монашеские клобуки, о том, что и как нужно употреблять в пищу, об отлучках из монастыря, о больных и немощных братьях и многое другое. Это все вот названия разных глав типикона. Тот факт, что богослужебный устав православной церкви – это фактически монашеский устав, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Среди положительных моментов можно назвать следующие. Это, во-первых, то, что благодаря единому типикону существует значительная унификация богослужебных практик внутри всей православной церкви. Другими словами – любой прихожанин, приезжая в монастырь, не попадает совершенно в иной мир в плане богослужения. Напротив, в монастырях паломники участвуют в общих богослужениях с монахами, приобщаясь, так сказать, образцовому богослужению, которое задает в некотором роде идеал для приходских храмов. Если говорить об отрицательных сторонах нынешнего монастырского типикона, то прежде всего здесь говорят о длине служб, в том, что так называемые уставные службы не соответствуют ни духу приходской, ни семейной жизни, ни потребностям современного человека. Нужно сказать, что эти проблемы были остро поставлены в Русской Церкви уже 100 лет назад, даже больше, чем 100 лет назад, на Поместном Соборе 1917-1918 года. К нему еще несколько лет шла подготовка. Тогда была сделана попытка разработать и принять так называемый приходской устав, приходской типикон. Однако эти решения не были проведены в жизнь. Помешали этому жестокие гонения, обрушившиеся в скором времени на церковь, гонения, которые заставили церковь выживать, а не реформировать свои институты и процветать. Интересно, что фундаментальное влияние монастырского устава на богослужение – это характерная черта не только лишь русского православия. Такое же влияние мы обнаруживаем и в греческой церкви. Именно там, в греческой церкви, в Византии, происходило формирование православного богослужения. Изначально формирование богослужебной традиции православной шло двумя путями. Сформировалась так называемая соборная традиция Великой Церкви, опыт богослужения патриаршей церкви Святой Софии Константинопольской. И параллельно
монастырская традиция, в которой сначала доминировал устав студийского монастыря, который был к XIV-XV векам заменен уставом иерусалимским. Кстати, и на Руси сначала использовался именно студийский устав. Однако именно к этому времени, то есть к XIV-XV векам, православное богослужение оформилось в современном виде. То, что мы имеем сейчас, это продукт синтеза этих двух традиций, то есть соборной, устава патриарших служб собора Великой Софии Константинопольской и монашеских уставов. Другим важным моментом, который характеризует, на самом деле, очень глубокую связь православного богослужения с монашеством, является тот факт, что песнотворцами, наиболее известными гимнографами являются именно монахи. Как это выражается в жизни церкви? В материальном виде упомянутые традиции, то есть соборная и монастырская, оформились в определенных чинопоследованиях, текстах, которые записаны в соответствующих богослужебных книгах. Если говорить о современных богослужебных книгах, то наследниками соборной традиции являются служебник, это основная книга, которой пользуются священники при совершении всех служб, литургии, вечерние, утренние, всеночного бдения. Чиновник, этой книгой пользуются архиереи. Требник, тоже им пользуются в основном священники, но не только, хор может петь. По нему совершаются молебны, панихиды и такие церковные таинства, как крещение, исповедь, брак, соборование. Сюда же можно отнести, вот к соборной традиции, можно отнести богослужебный апостол и Евангелие, где евангельский текст разбит на определенные отрывки и сопровождается определенными пояснениями, примечаниями для чтения в течение всего богослужебного года. В монашеской же традиции сформировались наиболее объемные по содержанию богослужебные книги. Это богослужебные минеи. В них содержатся песнопения и службы годового круга богослужения. Службы наиболее почитаемым святым, имена которых мы находим в церковном календаре. По сути, в каждый день года совершается память нескольких святых, и некоторые из этих святых имеют свои службы. То есть им написаны какие-то песнопения, каноны, стихиры, тропари. И вот эти службы, они содержатся в минеях. Там же находятся службы многих великих господских и богородичных праздников, не относящихся к пасхальному циклу. Какие-то праздники? Рождество Христово, Сретение и Преображение Господне, Крестовоздвижение, Благовещение, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм и Успение Божией Матери. Службы этих великих праздников находятся в минее. Богослужение Великопостного и Пасхального цикла, недели подготовительной к Великому Посту, начиная с Матаря и Фарисея, собственно, сами недели и Великого Поста, начиная с торжества православия и кончая Великой Субботой Страстной Седмицы, содержится в постной триоде и цветной триоде, уже начиная с праздника Пасхи до Вознесения, Пятидесятницы и недели всех святых. Итак, вот постная и цветная триоде — это еще две важные объемные книги, имеющие монастырское происхождение. Конечно же, многотомная книга «Актоих» или «Осьмогласник», по которому также в течение года совершаются богослужения, также относится к этой группе монашеских книг. Наверное, наиболее часто используемая во всех храмах, хотя и не такая объемная монашеская книга, это «Часослов», содержащая песнопения молитвы суточного круга богослужения. Эти все книги хорошо знакомы клирошанам, то есть тем, кто читает и поет в храме на клиросе. Давайте вспомним имена наиболее известных церковных песнописцев, чьи стихиры, каноны и молитвы мы слышим до сего дня во всех православных храмах, и которые как раз содержатся в упомянутых книгах. Здесь в первую очередь нужно упомянуть составителей литургий, святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого, также, конечно, Григория Двоеслова, преподобные Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский, его сводный брат, монахи,
монастыря Саввы Священного, заложили основу осьмогласия. Множество канонов на многие важнейшие праздники и также вошедшие в постную треводь. Преподобный Иоанн Дамаскин, известный защитник иконопочитания, написал трактаты в защиту святых икон и также сам был иконописцем и составил известный такой труд «Точное изложение православной веры», в котором он обобщил догматические положения, сформулированные святыми отцами в период Вселенских соборов. И таким образом вот систематизировал православное вероучение, православную догматику. Преподобный Андрей Крицкий, автор великого покаянного канона. Все православные христиане стремятся в первые дни Великого Поста прийти в храмы вечером, чтобы настроиться на Великий Пост, слушая умилительнейшие и пронзающие душу каждого человека, вот пробивающие вот эту вот греховную такую скорлупу черства сердца слова вот этого покаянного канона. Он читается на первой и на пятой неделе Великого Поста. Но мало кто знает, что преподобный Андрей Крицкий также автор многих-многих трипесенцев постной и цветной триоди. Вот, собственно, это все время от подготовления Великого, вообще все время Великопостного цикла и Пасхального цикла называется время триоди. Триодь, это с греческого как раз и переводится как трипесенец. Время, когда читаются особые песнопения, написанные в особом жанре, трипесенцы. Такой вот как бы сокращенный канон. В каноне обычно 9, да, или 8 песней. Одна выпускается, вторая. Обычно 8. А в это время триоди читаются трипесенцы. Покаянные, либо уже радостные, воскресные трипесенцы. И вот автор их преподобный Андрей Крицкий. Тот самый, который написал этот великий покаянный канон. Другой знаменитый автор Кондаков, другой песнописец, преподобный Роман Сладкопевец, инокиня Кассиана, любимая многими стихира Страстной Седмицы. «Господи, я же во многие грехи впадшая жена», написана этой монахиней Кассианой. Удивительная история существует о том, каким образом была написана именно эта стихира. Вообще история инокини Кассианы. Ну, может быть, она не столь уникальна, но очень интересна. Инокинь Кассиана была одной из кандидаток стать царицей. То есть она была девицей на выдании, и император будущий, наследник, рассматривал кандидатуры разных знатных девиц, кого можно взять себе в жены. Вот она была одной из этих кандидаток. Но предание говорит о том, что его мать, этого наследника, решила, что она слишком умная, что такая умная и красивая не нужна императору жена, потому что ей слишком, может быть, даже дерзко она отвечала на смотринах. И таким образом она не прошла этот кастинг, так сказать. Но она действительно была очень умная и красивая женщина, и не ставшая супругой императора, она решила стать невестой небесного царя. И ушла в монастырь, в один из столичных монастырей. Там она приложила свои таланты к написанию церковных песнопений. Преподобный Иосиф Песнописец написал множество канонов. Наконец, преподобный Симеон, новый богослов, автор гимнов многочисленных. Один из них вошел в наше последование ко святому причащению. Эти имена можно перечислять и дальше. Конечно, не только монахи составляли песнопения. Были среди песнописцев и важные сановники, как, например, Симеон Метафраст, даже императоры, например, Лев Мудрый, который написал 11 евангельских стихир на недельных утренях, созданных на основе перефразирования утренних евангельских чтений. И вот эти стихиры неопустительно за каждым воскресным богослужением поются во всех православных храмах. И до сегодня также император Лев Мудрый написал стихиры на Лазареву субботу, ряд других. А император Юстиниан, построивший храм Святой Софии в Константинополе,
написавший свод законов Византийской империи, первый кодифицировавший римское право и совершивший множество других деяний, написал гимн «Единородный Сыне», который мы поем на каждой литургии. Вот так, конечно, не только монахи являются песнописцами и гимнографами. Но, однако же, мне думается, что сказанного достаточно, чтобы почувствовать значение монашества для православного богослужения. Но хотелось бы еще упомянуть о службах, которые совершаются только в монастырях, которые в других храмах не совершаются. Это полуношница, повечеря, конечно, монашеские постриги. Во время полуношницы во многих монастырях можно услышать умилительное пение тропаря «Се жених грядет в полунощи». Это центральный смысловой момент этой службы, которая совершается в монастырях либо ночью, либо рано-рано утром. Ну, а этот тропарь «Се жених грядет в полунощи» во всех храмах, во всей православной церкви поется в первые дни Страстной Седмицы. При постриге монахи облачаются во все монашеские одежды, каждая из которых, помимо чисто утилитарного смысла, имеет свое символическое значение. Также монаху даются четки для совершения Иисусовой молитвы. Обычно считается, что Иисусова молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или «помилуй мя грешного» — это личное дело каждого монаха, что она должна совершаться келейно. Однако существует практика и соборного, то есть церковного чтения Иисусовой молитвы, когда несколько монахов, собравшихся в храме, молятся вместе. Ну или не обязательно монахов, но и к ним могут присоединяться и миряне. И кто-то один из них вслух произносит молитву. Так молятся в некоторых афонских скитах и по сей день. Так молились на Валааме в XIX веке. Продолжают в наше время. Однако широко известной данная практика стала благодаря службам с Иисусовой молитвой, совершающимся в монастыре святого Иоанна Предтечи в Англии, основанном преподобным старцем Сафронием Сахаровым. Этот монастырь был основан там в 1950-х годах, и по сей день он процветает. Особенность устава этого многонационального монастыря состоит в том, что большинство вседневных служб заменяются в нем Иисусовой молитвой на разных языках. Этот монастырь посещают сотни, не тысячи даже паломников со всего мира. Он имеет очень большой авторитет, особенно в греческой и румынской церквях. Ну, таким образом, данная практика соборного совершения Иисусовой молитвы находит новых последователей как в православных монастырях, так и в миру, ну, в том числе и в нашей Русской Церкви. Так, сегодня мы с вами говорили о влиянии монашества на богослужебный устав Церкви, о том, как формировался богослужебный устав, о двух традициях.

0: В следующий раз, дорогие братья и сестры, мы с вами будем говорить о возникновении новых монашеских центров в Византийской империи в 7-10 веках, и далее уже перейдем к началу монашества на Руси. До свидания, до следующих встреч. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении братского хора Шевитонского монастыря прозвучал первый ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
3: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов радио «Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре в новом учебном году?
4: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября, и первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го. С подростками у нас появилось несколько новых циклов, в том числе два цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет, и вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов, и это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать своих друзей, знакомых.
3: Телефон объявим.
4: Да, объявим. Да.

0: далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся и со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени Томы, о времени нашем. В общем, есть что посмотреть и есть о чем поговорить. Кроме того, традиционно мы оставляем для детей помладше экскурсии. Это будет 19-20, цикл знакомства с Эрмитажем. Начинаем с парадных залов, показываем традиционно часы павлина. Собственно, знакомимся и с Эрмитажем, и друг с другом. То есть мы начинаем знакомство, а потом уже с этими же ребятами мы ходим уже не первый год и путешествуем по Эрмитажным залам. Также начнутся два цикла для детей до 12 лет. Это «Миф Древней Греции» и второй цикл «Библейские истории». Ну, начнем, конечно, с сотворения мира и вот с ветхозаветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу в 18 или в воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
1: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия раз в два месяца, например?
0: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл, поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы... И я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразное было, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, и хотели приходили еще и еще раз.
1: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
0: Телефон 8921-639-1143. И еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа, просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, ну, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
1: А онлайн где можно посмотреть расписание?
0: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в WhatsApp. Ну, это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию, в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
1: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Глава пятая. Над водой только темный флаг. Мне и правда холодно. Дедушка Семёныч заводит меня в избу. Мне очень холодно. Я весь дрожу, у меня даже зубы стучат. Попей вот молочка и драников горяченьких покушай. Усаживает меня бабушка за стол. Кружка дрожит у меня в руках. Зубы стучат о кружку. Кружка очень тяжелая. Я не могу ее больше удержать, я и сидеть больше не могу. Господи, опять! Слышу я бабушку. Меня поднимают и куда-то несут. Меня несут на снег, потому что мне становится еще холоднее. Ну да, на снег. На свежий снег, который только что выпал. Вот еще и следы Арно. Следы Арно. Так по этим следам ушел Арно, ну, конечно. И если я пойду по этим следам, я догоню Арно. Только надо быстрее идти, надо бежать, вот так, быстрей, быстрей. Как хорошо видно следы. Вот я пробегу по этим следам, и там будет Арно. Почему я сразу не побежал? Я бы давно уже догнал Арно. Когда бежишь, становится тепло. Когда мы ездили в район, мы тоже так грелись. Мне уже не холодно, мне уже жарко. Я даже весь вспотел. Но надо бежать, надо догнать Арно. Только вот следов его уже не видно. Это потому, что снег весь растаял. Снег растаял, потому что светит солнце. Солнце светит сильно-сильно, и дорога уже совсем сухая. Я все бегу по этой дороге, ведь по ней ушел Арно. Как долго я уже бегу? Наверное, день, нет больше. Ведь уже снег растаял, и везде сухо. Где же это я? Куда это я прибежал? Ой, да это же пристань. Это же пристань у нас дома на Волге, где всех нас погрузили на пароход, чтобы довести до станции и потом на поезд пересадить. Нас погрузили, и когда пароход стал отходить от пристани, то все запели песню и стали плакать. И русские, которые на берегу стояли и на нас смотрели, стали плакать. Только солдаты с винтовками, которые сторожили нас, чтобы мы хорошо погрузились, не плакали, потому что они настоящие солдаты и красные командиры, и никогда не плачут. Они только опустили головы, чтобы лучше слышать песню. Я и сейчас слышу эту песню. Она откуда-то сама себя поет. Нет, она себя не поет. Она просто осталась здесь еще с нашего отъезда. Конечно, ее ведь к берегу пели, так она у берега и осталась. А что же это я здесь стою? Почему я домой не бегу? Ведь отсюда наша деревня теперь совсем недалеко. Ну да. Вот она уже, наша деревня. Вот и наша улица, и наш дом. Я его сразу узнал, потому что он весь красный. Он точно такой, как Марийка его рисовала. Вон и колодец с воротом во дворе. А около колодца кадушка стоит. В эту кадушку папа утром наливал воду, и днем Арно в ней купался. Ну, конечно, он и сейчас купается в ней. И Роберт, с которым он вместе в школу ходит, купается с ним. Они в одних трусах и совсем мокрые. Даже мешочек у Арно на спине весь мокрый. А они все обливают друг друга водой и хохочут, хохочут. А вон на крыльце и Марийка сидит. В руках она держит большой кусок красного хлеба с маслом. Она ест хлеб и смотрит на нашу Мету. Мета трется об угол, значит, Мета линяет, и мы с Арно скатаем мячик. А какие большие куски сахара у Марийки на хлебе! Значит, она правду тогда говорила? А я думал, что она сочиняет. А что же они сидят, как будто я дома? Ведь меня нету дома, а они и не беспокоятся. Может, меня собака укусила? Или колхозный бык забодал. А может быть, они долго искали меня и не нашли?
Я же далеко был. Вон как долго бежал. Ладно, я сам зайду во двор. Нет, я лучше крикну, и пусть меня ищут. «Арно!» — кричу я. Арно перестает смеяться. Он оглядывается вокруг. Но я спрятался за воротами, и он меня не видит. «Арно!» — кричу я еще раз. Арно начинает меня искать. Но разве он найдет меня? Я ведь маленький. Меня трудно найти. Я вбегаю во двор. «Вот я!» — кричу я громко и бегу к Арно. «Я тебя догнал! Я тебя догнал!» «Мама!» — кричит Арно. «Фрицик вернулся!» Из дома выбегает мама. «Значит, ей уже вылечили ножки, и она сразу домой пошла?» «Мой маленький!» — говорит мама, берет меня на руки и целует и плачет. «Где ты так долго был? Ну, пойдем скорее к папе. Он тоже ждет». «Значит, и папа здесь? Значит, мама все же попала к папе, и они вместе пришли домой? Как хорошо!» Мы заходим в дом. «Фриц», — говорит мама, — «а ну-ка, посмотри сюда, кто к нам пришел?» «Ну-ну, и кто же это?» — говорит папа. «О, неужели это Фрицик?» «Ну, конечно!» Папа приседает и широко расставляет руки. «А ну, бегу!» Я бегу прямо к папе в руки. Папа подхватывает меня и поднимает высоко-высоко, к самому потолку. У меня даже между ног что-то замирает так высоко. «Ну, подуши меня», — говорит папа. Я давно не душил папу, и я уже большой и сильный. Сейчас я его так подушу, что он сразу ойкнет. Я обнимаю папу за шею и тяну к себе изо всех сил. Папа даже глаза закрывает, так сильно я его душу. И он сразу говорит: «Ой, Фрицик, отпусти меня. Ты такой сильный стал. Наверное, тебя уже скоро можно будет в школу с собой взять». Я рад. Я давно уже хотел сходить с папой в его школу. Папа опускается со мной на пол. «Значит, мы будем сейчас с ним бороться. Я люблю с папой бороться. Когда я за обедом съедал все, что мама накладывала мне в тарелку, я всегда папу перебарывал. Только сегодня, наверное, папа меня переборет, потому что я давно уже не обедал». Но тут в дом входит Арно. Он говорит: «Пап, можно я Фрицика возьму в кадушке понырять?» «Ну ладно, идите», — говорит папа. «Мы после обеда поборемся». Я люблю нырять с Арно в кадушке, и мы бежим с ним во двор.

На дворе у нас откуда-то много-много народу. Я никогда еще столько народу не видел. Ой, да ведь это все наши знакомые. Справа во дворе одни дети. Они стоят и сидят большими группами, одна возле другой, и в каждой группе в середине сидит мой папа. А слева сидят и стоят взрослые. Их тоже много-много, и я тоже всех-всех знаю. Вон и дедушка наш. Он сидит на коне, в одной руке он держит красный флаг, а в другой — опущенную саблю. А с шеи у него свисает обрезанная веревка. Конец веревки распустился и достает до сабли. Я оглядываюсь назад. Папа вынес на крыльцо стул с высокой спинкой. Он сидит на стуле прямо-прямо и смотрит на меня. А рядом с ним стоит мама. Она положила ему руку на плечо и тоже смотрит на меня. Они смотрят на меня и улыбаются. Значит, это они пригласили всех-всех к нам в гости. Как здорово! А как жарко! Это потому, что печет солнце. Солнце печет сильно-сильно, даже голова болит, и трудно дышать. Я дышу всем ртом, но все равно никак не надышиваюсь. Только во рту все пересохло, и язык такой, как сырые картофельные очистки. «Пить!» — хриплю я. Бабушка дедушки Семеновича подает мне ковшик с водой. Она кладет мне руку на лоб и говорит: «Господи, прямо горит весь». Потом она опять расплывается и пропадает куда-то. Солнце все так же печет, только ногам стало прохладнее. Наверное, это потому, что вода, которую я выпил, в ноги ушла. Нет, это потому, что земля во дворе прохладная. Она прохладная, потому что влажная. Наверное, Арно с Робертом побрызгали двор водой. Нет, это не потому, что побрызгали. Это потому, что наш двор вдвинулся в Волгу. Кто-то двигает наш двор в Волгу, и он все дальше входит в нее. Ведь наш двор как большой-большой поднос. Только дно у него земляное, а по краю стенки из изгороди. Вот наш двор уже весь на воде. Как хорошо! Наш двор плывет по воде, как пароход. Здесь, на Волге, солнце светит еще ярче. Даже смотреть больно, и все небо в кругах, разноцветных и черных. А из этих кругов падают снежинки. Снежинки падают прямо в воду. А в воде из них получаются серебристые рыбки. Нет, это же не рыбки. Это же верблюдики. Это же маленькие серебристые верблюдики. Упадет снежинка, и из воды выбулькивает верблюдик. Он вытянет длинную шею, стряхнет с себя воду и пойдет потом рядом со двором по воде. Снежинки падают густо-густо, и по всей воде идут медленно, подняв головы вверх, маленькие верблюдики. Как красиво! А что это там за изгородью? Это катится телега. Телега катится по воде? Ну да, прямо по воде. Вода ведь ровная, гладкая, и телега катится по ней легко. Телега катится вдоль изгороди. Она катится к нашим воротам. А кто это запряжен в телегу? Ой, да это же тетя Ида. Она упирается в воду своими старыми валенками и тащит телегу за оглобли. Из дырок в валенках торчат разноцветные тряпки. Тетя Ида тащит телегу и медленно вскидывает назад и в стороны ноги в валенках с тряпками. А кто это у нее сзади на телеге? Ой, это ведь тоже тетя Ида.
Как интересно, тетя Ида везет саму себя. Та тетя Ида, которая сидит на телеге, смотрит на меня. Она смотрит на меня, хитро улыбается и манит меня пальцем. Зачем она зовет меня к себе? Она хочет поменяться со мной валенками? Но у меня ведь нету валенок, я ж босиком. А может, она хочет, чтобы я покинул наш двор? Она что, думает, что я смогу быть без нашего двора? Без нашего двора, где живет моя мама, и мой папа, и Арно, и Марийка, и все-все, кого я люблю. Как же я могу их всех покинуть? И ведь я уже большой и должен теперь помогать содержать двор в порядке. О чем себе думает тетя Ида? Ну, может, она тоже хочет заехать к нам во двор и зовет меня, чтобы я открыл ей ворота? Но ворота ведь нельзя открывать, ведь тогда в них польется вода, и наш двор уйдет под воду, и нас больше никого не будет. Разве она этого не знает? Зачем же она зовет меня? «Зачем ты зовешь меня?» — спрашиваю я, но она молчит. И тут я замечаю, что наш двор уже далеко-далеко отошел от берега в Волгу. Нет, это, наверное, уже не Волга. Конечно, это не Волга, это другая вода, потому что нигде не видно берега. Кругом одна вода. Где же мы плывем? И куда мы плывем? А как же я теперь назад побегу? Я ведь хочу побежать назад к дедушке Семеновичу и его бабушке. Я хочу побежать за ними, чтобы привести их сюда, чтобы они тоже были здесь, с нами. Я хочу, чтобы они были с нами, потому что я их люблю. И тетю Дашу я люблю. Она добрая, она всем черные платки разносит. Пусть она тоже будет с нами. И председатель, который картошки нам дал, пусть будет с нами. Я всех их приведу, и мы будем жить все вместе, на одном дворе, и всем будет хорошо. Только как я теперь побегу за ними? Когда наш двор опять пристанет к берегу и станет на свое место? Телега, которую тащит тетя Ида, уже у ворот. Тетя Ида, которая сидит на телеге, снова манит меня пальцем. Она уже не улыбается. Она смотрит на меня. Страшно-страшно. Нет, я не открою ворота. Тогда другая тетя Ида, которая тащит телегу, согнутым пальцем строго стучит в ворота. Тук-тук-тук. Я качаю головой. Нет. Она снова стучит. Тук-тук-тук. Теперь уже обе тети Иды смотрят на меня страшно-страшно. Нет, хочу я крикнуть. Нет. Но я не могу крикнуть. Я и пошевелиться не могу, потому что мне так страшно, что вся кожа у меня сделалась колючими мурашками, и волосы на голове шевелятся. «Нет!» — кричу я без голоса. Но тут обе тети Иды в раз бьют ногами в наши ворота, задвижка с них слетает, и они широко распахиваются. Я вижу, как телега катится дальше, и как обе тети Иды смотрят на меня и злорадно улыбаются, а в ворота несется вода. Она сбивает меня с ног, несет меня по двору, заворачивает и тащит обратно к колодцу. Вместе с ведром, размотав цепь, она падает подо мной в колодец, а я успеваю обхватить ворот руками и держусь за него крепко-крепко. Отсюда, сверху, мне видно всех, кто был у нас во дворе. Вода доходит им уже до пояса, но они молчат и даже не пошевелятся. Почему же они молчат? Ведь надо кричать, ведь вода бежит в наш двор. Почему же? Они все стоят, ничего не делают и молчат. «Почему вы молчите?» — кричу я, держась из последних сил над колодцем. «Почему вы ничего не делаете? Ведь наш двор тонет!» Но меня, наверное, никто не слышит. Ведь я кричу без голоса, потому что голоса у меня почему-то совсем нет. Я смотрю туда, где с моим папой были дети. Там уже всех залило. Только папину голову в нескольких местах еще видно над водой. Папа смотрит куда-то далеко и тоже молчит. Ой, что же это? Да ведь у него на лбу шрам, точно такой, как был у Фридриха Карловича. Откуда это у него? Я смотрю в другую сторону. Да ведь такой шрам, оказывается, у всех, кто был у нас во дворе.
Даже у детей видно маленькие шрамики. И у меня такой шрамик. Я его тоже вижу. Так вот почему. Мы все ничего не можем сделать. И даже крикнуть не можем. Только у моего дедушки нет шрама. А вода все поднимается, поднимается. Она скрывает плечи, плещет по лицам, которые даже не дрогнут. Вот и глаза уже смотрят из-под воды. Все так же, куда-то далеко. Вот и шрамы скрываются под водой. Шрамов больше нет. Никаких шрамов больше нет. Потому что никого больше нет. Теперь над водой остался один мой дедушка. Это потому, что он сидит на коне. Он все так же держит одной рукой флаг, другой саблю. Бревнышко, за которое я держусь, снялось из петель, и я плаваю вместе с ним на воде. Но меня никуда не уносит. Наверное, цепь зацепилась за сруб и не отпускает меня от нашего двора. Двор опускается все ниже, скоро скроет и дедушку, и тогда я останусь совсем один на этой воде. Что мне тогда делать? Нет, я не хочу быть один. Я хочу быть со всеми, кто был у нас во дворе. Да, я хочу быть со всеми. Со всеми? Значит, мне тоже надо уйти под воду. Ну да, мне тоже надо уйти под воду. Мне просто надо отпустить бревнышко. Я ведь не умею плавать на этой воде. И сразу уйду под воду и буду вместе со всеми. Только можно ли мне это сделать? Ведь я остался один от всех. И если я тоже уйду под воду, то не будет уже никого. Даже помнить некому будет о том, что мы были и что у нас был свой двор. Но зачем еще помнить об этом? И почему один я должен и быть, и помнить? Я не могу больше. Я уже хотел все забыть, но не могу. Я ничего не могу забыть. Но и помнить все это, и быть я тоже не могу. Что же мне делать? Я уже так от всего устал. Я столько лет бежал к дому, который теперь под водой. Столько лет меня носит по другой воде. И столько лет я из последних сил держусь над колодцем. Я больше не могу. Я тоже хочу под воду, чтобы все забыть и чтобы больше не быть. Я смотрю на дедушку. Дедушка, ну можно я тоже уйду под воду ко всем? Зачем еще ждать? И чего ждать? Ну скажи мне, что можно. Дедушка, скажи, ну пожалуйста. Я смотрю на дедушку. И вижу, что веревка у него на шее начинает двигаться. Наверное, дедушка хочет мне что-то сказать. Наверное, он хочет разрешить. Ну же, дедушка! Но дедушка молчит. Это, оказывается, вода двигает веревку. Вода поднимается все выше и начинает медленно скрывать моего дедушку. В последний раз я смотрю вокруг. Над водой, над темной водой ничего больше нет. Один только темный флаг. Под ним чуть вздрагивает веревка.

В указе от 28 августа 1941 года в отношении больших групп немцев, советских граждан, были выдвинуты обвинения в активной помощи и пособничестве немецко-фашистским захватчикам. Жизнь показала, что эти огульные обвинения были неосновательными. Из указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года.

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Фа минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем знакомство с выставкой, посвященной 300-летию правления первой российской императрицы Екатерины I. Впервые столь масштабная выставка рассказывает о судьбе этой неординарной женщины, чья жизнь была неразрывно связана с еще более неординарным российским правителем Петром Великим. Необходимо было обладать весьма незаурядными способностями жены, домохозяйки, спутницы и, что очень важно, друга, чтобы заслужить не просто благосклонность, а доверие и уважение, привязанность и любовь такого человека, как Петр I. Он очень ценил свою избранницу и всеми доступными способами старался поднять ее, а происхождение у нее было непонятно, историкам до сих пор до конца неизвестно, но всяко не аристократическое, так вот, чтобы поднять ее до своего положения в сложной иерархии. Шаг за шагом он шел к этой цели, пока в 1724 году, уже много позже венчания, не возложил на нее императорскую корону. О выставке рассказывает ее куратор, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, Сергей Алексеевич Нилов.
1: Внизу увидеть собачку. Видите там собачку?
2: Да.
3: Это Лизетка. Опять же, нет, Лизетка находится в кунсткамере, а это собака лежачая, как в кунсткамере называют Иосиф Беляев, да? Но она тоже комнатная собака из комнат Петра. Вообще в Эрмитаже эти собаки хранились, их было три. И чучело Лизетты, того самого Мерина персидской породы, на котором Петр был в Полтавском сражении. В середине 20 века вот эту Лизетту, это чучело лошади, и двух собачек отдали в зоологический музей из Эрмитажа. Так что они там войдете, вот с левой стороны витрины обычно там они показаны. А у нас осталась эта замечательная собачка. Но дело в том, что там рядом есть ошейник. Ошейник как раз для собаки, для Лизетты. Собаки, которую Меньшиков подарил Петру, первого называл ее Лизетта Даниловна. Вот. А там написано «За верность не умираю». Внизу башмаки Петра I. Вот можете посмотреть. Размер ноги был 38-39. Очень небольшая нога была у царя Петра. Вообще вот здесь как бы здесь про жизнь в доме. Да? То есть это вот домашний обиход. Это то, что Екатерина видела каждый день, как она, я уже сказал. Когда говорят, что она там штопала ему башмаки, и, ну, да, чулки вернее, да, а он штопал себе башмаки. Все это, конечно, красивые легенды. Вообще, надо сказать, что достаточно быстро. Нет, понятно, что когда Петр был на театре военных действий, вот ел то, что солдаты, понятно, укрывался шинелью, но когда он был у себя во дворце, где Катеринушка ему вот этот быт обеспечивала потрясающий, как бы, да, конечно, он был великий правитель, и кушал он как великий правитель. Заканчивался лимбургским сыром вонючим, да, вот опять же, не просто так. Вот. Ну, а когда мы с вами переходим в следующий компартимент, здесь мы видим с вами, опять же, ведь Петр постоянно пытался ее вовлечь, как бы, да, вот в это вот понимание того, что она европейская правительница, что она такая же, как и он, да, и вот он везет ее с собой, помните, в 11-м году, пока он еще не был, она еще не была его женой, он уже везет ее с собой в Европу, а уже в 12-м году, когда она стала его супругой, она сопровождает его, опять же, в его путешествие в Европу, хотя, конечно, был связан с войной, понятное дело. И он ее оставлял в каких-то городах, а потом там они встречались. И вот когда мы с вами посмотрим вот на эту картину, которая тут справа, видите, там «Страшный суд». Это картина, которую Екатерина Алексеевна получила в качестве подарка, когда она была в городе Эльбинге. Ну, это Эльбląg сегодня город польский. В ратуше они там в этом городе встречались. Кстати, в этом городе Петр познакомил Екатерину с Шарлоттой, немецкой принцессой. Эта картина так понравилась Екатерине Алексеевне, что магистрат города Эльбинга подарил ей эту картину. Так что, вот, кстати, в собрании Эрмитажа на экспозиции немецкой живописи висит произведение, появившееся у нас благодаря Екатерине I. Немногие об этом просто знают, как бы, да, а вот ее вкус и ее желание иметь эту картину как бы привели к тому, что сегодня она помещена в основную экспозицию нашего музея. Если говорить о Голландии, то Голландия вот в той части. И мы с вами видим, вон там, посмотрите, два портрета. Помните, я говорил, Моора портрет, вот там, 717 года, и Матвеева с Моора. А главное, что мы можем увидеть там три гравюры, которые практически, ну, две точно никогда, и третья тоже, вот, наверное, впервые ее увидим с вами. Вот там, видите, на веленевой синей бумаге два портрета парные, вот там Петра и Екатерины, 717 года, неизвестного голландского художника. Они впервые выставляются. И слева, вот там, по реке Фехт, Петр I с Екатериной, если вы помните, путешествовали. Вот они выходят там из театра, как бы. Вообще Петр I и Екатерина посещали театры, кунсткамеры, он ей все показывал. А вот там мы можем увидеть Амстердам. И вот видите, там опять же такая башня замечательная. Башня упаковщиков сельди. Ну, селедку голландскую все помнят. Да, и там как раз бочки с этой селедкой. А все это из залива Эй. Так вот, в Голландии, когда она была, ей специально магистрат города устроил, чтобы она не скучала, боевое сражение там такое, знаете, вот специально в этом заливе Эй. Справа.
1: Августа Сильного Польского Саксонского курфюрста
3: и его лучшего ювелира Мелькера Динглингера. И вещи Динглингера вы можете увидеть вот здесь. Табакерка золотой, вот видите, с алмазами. Игольник, флакончик для духов. Это все работа Динглингера, и Петр покупает для своей жены, конечно. И вот там вот вы видите, с попугаем подвесочка. Это тоже Петр в Европе приобрел. Она с колумбийским изумрудом, если вот видите там в центре. Это свистулька, на самом деле, свисток. А вот эти вот замечательные мини-камеи, эти камеи когда-то находились вот на этом кубке. Видите, картинка, да, замечательная? Это вот кубок с геммами. Рисунок выполнен был Атамаром Элигером. Так вот, Екатерина II приказала переплавить этот кубок, а камеи были разобраны. И вот то, что мы видим с лицевой стороны, было идентифицировано нашими сотрудниками. Вот можно увидеть. Дело все в том, что из этого кубка Екатерина Алексеевна пила, когда была в 16 году у датского короля Фредерика IV. И этот кубок был наполнен вином, а она из него пригубила. Вообще, надо сказать, что Екатерина Алексеевна, когда приехала в Данию, Петр по морю плыла, она приехала сухим путем, ехала, то ей нанесла визит датская королева, понимаете, да? Но она же была Екатерина намного ниже по статусу-то получается, но поскольку был ответный визит на датскую королеву визит, то есть она показала, что она такая же, как и датская королева, правительница европейская. То есть, по большому счету, для Петра было очень важно этот статус ее, как бы, да, постоянно поднимать. И в Германии, опять же, в Дании ее воспринимали как законную, легитимную правительницу, супругу великого императора. Вообще, надо сказать, что Петр I, как я уже говорил, он все время хотел поднять ее до своего уровня. При том, что чисто психологически, конечно, она даже была намного устойчивее. Если вы помните, Петр был достаточно вспыльчивый человек, а Екатерина была, у нее такая была довольно психика, знаете, такая устойчивая. Ну, в случае, когда Петр нервничал, она его могла успокоить. Ну, вы знаете, да, в эти байки про то, как она его гладила, расчесывала, говорила, у нее был бархатный голос совершенно, и он успокаивался, засыпал, а потом просыпался в прекрасном расположении духа. Вообще, были два человека, которые имели вот такое на Петра прямое воздействие. Это был меньше, конечно, Екатерина Алексеевна, вот типа два и таких близких человека. Ну, а здесь мы с вами можем увидеть, как я уже говорил, вот там, можем увидеть французскую часть и немецкую. Вот если вы посмотрите, вы увидите здесь удивительные предметы. Вот это подарок от прусского короля Фридриха Вильгельма I, Петру I. Чарльз Кинг, замечательный мастер, выполнил вот этот портрет резной из дерева Петра I. А это подарки прусского короля Петру Великому, янтарная шкатулка, янтарное зеркало. Ну, в кунсткамере есть известная, как бы, да, история про то, как Осип Беляев пишет, что когда Петр получил очень много подарков от прусского короля, он взял только вот это зеркало, янтарную шкатулку и сказал: буду смотреться в это зеркало, смотреть ваше прусское величество, ваша прусская земля рождает. Конечно, янтарь обожал. Позднее он получил от прусского короля янтарную комнату, янтарный кабинет. И опять же, Петр получил эти подарки. И что он делал? Он тут же пишет письмо Екатерине Алексеевне. Он пишет: прусский король Фридрих презентовал меня яхтой «Либурника» и янтарным кабинетом, о чем давно мечтали. То есть он делится с ней радостью о том, что получил такие замечательные подарки. Ну, вообще-то, вот эти вещи, которые вы видите впервые, это Шарлоттенбург. Это китайский фарфор, который находился в фарфоровом кабинете. И это те вещи, которые, как бы, да, к нам попали, ну, как понятно, перемещенные ценности. С другой стороны, сейчас в Шарлоттенбурге, где там 400 с лишним было фарфоровых предметов, сейчас там копии с этих, с наших экспонатов, как вы понимаете, да, стоят. Вот. А вообще-то фарфор и китайщина – это была очень популярная тема. И Екатерина покупала очень много китайского фарфора. И, в принципе, когда Петр приехал в Берлин, он поехал смотреть Шарлоттенбург, что китайский кабинет, опять же, смотреть китайский фарфор. Потом он туда повез смотреть этот кабинет жену. И вот то, что вы здесь видите, все это она видела своими глазами. Конечно, понимала, на что равняться. Я уже не говорю про то, что польский король Август Сильный, ну, второй, да, он же тоже обожал фарфор китайский. Он этого прусского короля Фридриха Людвига выпросил, опять же, 150 китайских ваз, а за это драгунский полк отдал ему, да. И вот такой китайский фарфор стали называть драгунским, а полк драгунский — китайским. У них были белые костюмы с голубыми обшлагами, понимаете, с синими обшлагами. Так что вот такая вот история. Вообще фарфор китайский стоил очень дорого, как вы понимаете. И здесь вы видите предметы как раз вот потрясающие по своему художественному исполнению. Ну, а тут как раз где это все находилось? Вот вы видите здесь, опять же, Шарлоттенбург. Вот как раз здесь этот фарфор находился, где и была Екатерина Алексеевна, и Петр I неоднократно. А здесь вы можете увидеть, опять же, Монбижу. Тот самый дворец, где Петр как раз с Екатериной и располагались, когда Петр привез, ну, когда она приехала в Германию. Опять же, в Шарлоттенбурге ее встречал Фридрих Вильгельм I с Петром Великим. То есть они поехали ее встречать лично, как бы, да, опять же. Ну, вот вы видите самого прусского короля Фридриха Вильгельма I. Если помните, да, это папа того самого Фридриха Великого. Вы должны помнить, что наш Петр I, наш основатель города, был крестным отцом сына Фридриха Вильгельма, да. Он, правда, третьим был. Первым был австрийский император, потом польский король Август, а Петр I был третьим, и вместо него там был представитель наш, как бы, да, за него. Так что он еще и крестный отец у нас, Петр I, Фридриха II Великого. Здесь вы можете увидеть уникальные предметы, а вот это не просто так здесь портрет висит. Дело все в том, что вот если вы посмотрите направо, вы увидите маркизу де При. Это была фаворитка герцога Бурбона, и она, по сути, управляла Францией, поскольку при малолетнем Людовике XV, который был совсем юный. И именно она нашла невесту Людовика XV, ту самую Марию Лещинскую, помните? А ведь должна-то была стать французской королевой кто женой Людовика XV? Елизавета Петровна. Потому что, когда Петр был в Париже, если помните, он пытался договориться об этом, так скажем, да, замечательном династическом браке, но не срослось. И вот то, что вы здесь видите, портрет Каравака, уникальный, замечательный портрет, она совсем юная там, это вот тот самый портрет, как считается, что вот как бы его посылали в Европу, да, ну, потом в Германию, чтобы найти, например, немецкого, так скажем, принца для нашей будущей царицы. И, кстати, Елизавета Петровна, она уже, будучи императрицей, вспоминала, что могла бы стать французской королевой, к Франции питала нежные чувства. Но вот здесь вы можете видеть удивительную обувь, представляете, какая, и английская работа, и французская работа, и, конечно, брабанские кружева, которые Петр дарил своей супруге. Мало того, он, когда заказывал кружева, спрашивал ее: «Катенька, а какие вензеля попросить на этих кружевах сделать?» И она написала: «Ну, конечно, ваши и мои». Вообще, когда вот читаешь, как бы, да, вот эта забота, это такое внимание друг к другу, они, конечно, поражают. При том, что, зная нашего императора, который был достаточно человек жесткий, человек, скажем так, очень упертый иногда, и вообще как такой, знаете, не терпел, скажем, когда ему противоречили. А вот это «Новый мост в Париже», Момерса картина, где Петр покупал курьезные вещи, мебель, это самый старый мост. А вон там справа Лувр, где Петру предложили остановиться. Но, если помните, он не пошел в парадный покой, в гардеробный поставил свою походную постель в отель «Леди Гьер». Вот, и там и расположился. Дело все в том, что, конечно, ключевым памятником является на этой выставке парадная коронационная карета. Именно в ней Екатерина Алексеевна ехала на коронационные торжества в Успенский собор и выезжала она из той самой усадьбы Головина, если вы помните то, что мы видели, помните там с вами, да? Поскольку в Кремле, я так понимаю, не были достойные покои оформлены. И она, как я уже сказал, эта карета действительно поражает своим декоративным убранством. Если посмотреть резных и живописных корон, почти на них около 50 изображено. И, скорее всего, что действительно Петр I заказал эту карету во Франции, в Париже. Ну, сложно сказать, точно ли это гобеленовая мануфактура, скорее вряд ли. Ну, это могло быть и Версаль. Это какое-то действительно производство действительно парадных экипажей, очень богатых. И восьмерка лошадей везла эту нашу новоиспеченную императрицу в Успенский собор. И вот как раз дальше мы с вами видим предметы, связанные с коронационными торжествами. Если вы помните, церемониал разработал сам Петр. Если говорить о том, что до Петра никогда не происходило таких церемоний в России, нет. Конечно, были попытки. Если вы помните, Лжедмитрий, да, короновал Марину Мнишек, но дело в том, что нелегитимной была эта коронация, поскольку она не причастила святых тайн. Вообще много для понимания православного человека там было сделано неправильно. И таким образом, конечно, Екатерина наша первая, она, Петр Первый знал об этом. Он изучал все вот эти вопросы, для него были очень важны. Во-первых, начиная от того, какая корона должна быть, понимаете, да? Опять же, во что должен быть одет он, во что должна быть одета жена, это все проразрабатывалось. Вот. И платье для императрицы было заказано в Берлине, в испанском, так скажем, стиле, сделано на испанский манер. В основе, конечно, была корона Габсбургов, понятное дело. Для них это была Римская империя, понятно, что это вот это главное все было. А с другой стороны, к сожалению, платье Екатерины Коронационной на нашу выставку не смогли предоставить в Москве, потому что оно чисто по реставрационным, как бы, да, показателям, оно не выездное, то есть оно не может покинуть Москву. И поэтому у нас только показаны здесь на выставке ее коронационные чулки и ее туфельки. Вообще, когда мы говорим с вами о коронации, конечно, это было разработано все Петром. Вообще, в России все делалось его волей. Да? Вот все, вот как бы, все выстраивалось через него. Корона была украшена бриллиантами и жемчугами. Стоимость короны была 1,5 миллиона рублей. Как вы понимаете, это огромные деньги. К сожалению, корона сохранилась только в виде остова золоченого, серебряного, хранится уже на палате Московского Кремля. И у нас представлена картинка с изображением, какой она должна быть, как бы, да, опять же, вот цветная, цветное изображение. Ну, а сам этот зал, который, по сути, формирует нам с вами тронный зал Зимнего дворца, того самого, в котором находилась Екатерина I, это вот огромные 4 шпалеры, 5 на 7 метров, которые были подарены Петру I, Людовиком XV в Париже в 1717 году. И они впервые за все это время вот здесь встретились. Больше, я думаю, вряд ли когда-нибудь они так встретятся, когда все 4 гобелена огромные, да. Вообще-то не так много помещений, где их можно разместить. И вот Николаевский зал – это один из немногих залов, где можно повесить такие огромные ковры. Ну и, конечно, тема Петербурга, тема пригородов тут раскрывается на уникальных памятниках именно графики. Это гравюры, это рисунки, самые знаменитые имена. Тут можно и Леблон увидеть, и Николя Пино, и Валь, тут Леблон. Это вот опять же та самая вереница, можно сказать, замечательных мастеров, которые работали в Петербурге в правлении Петра. Но надо заметить, что со многими из них напрямую общалась Екатерина Алексеевна. Именно она утверждала, она... Даже тот же Эрмитаж, если вы помните, модель стола мастера Мишеля, как бы первый Эрмитаж в Петербурге, построенный Бронштейном, именно она утверждала, и Петр писал, что мастер пришлет себе модель из дерева или из бумаги, да, вот, апробируй. Вот она апробировала, знаете как. Значит, женщина все-таки разбиралась в том, что хотел царь. То есть она была вовлечена во все его, так скажем, заботы, во все его, так скажем, интересы. И реализовывала это на практике. Ну, давайте с вами двинемся дальше. Конечно, перед вами ключевой тоже памятник. Вот я уже говорил, что мы взяли буквально единичные вещи, но они знаковые. И вот, например, из военно-морского музея мы взяли морской трон Екатерины I. Первый был вопрос, почему вы берете трон Екатерины II на выставку Екатерины I? Дело все в том, что в военно-морском музее вы можете увидеть там этикетку, да, что это трон Екатерины Великой. Но этот трон стоял долгие годы в Летнем дворце, если помните, да, в Летнем дворце Петра I. И то, что это памятник начала 18 века, ни у кого не возникает сомнений. Просто есть свидетельство о том, что он был, первые сведения, вернее, о нем появляются в Новороссийских в конце 19 века. И трон туда попадает, скорее всего, с Екатериной II в Крым, да, когда она поехала. А память о том, что Екатерина I просто не сохранилась до нас. А вся конструкция трона, естественно, его декор, это все характерно, опять же, для начала 18-20-х годов. Поэтому вопросов как бы нет. Явно, что Екатерина Великая бы не заказывала бы себе трон в стиле, как бы, да, своих предшественников дальних, понятно, да. Все-таки люди хотят делать все по моде, да, по современной моде. Вот. И этот трон, естественно, для Екатерины II был тоже очень важен. Почему? Потому что она же была преемницей. Когда Елизавета Петровна, став императрицей из Германии, выписывает Петру Федоровичу невесту, если вы помните, как ту самую Кальцапскую принцессу, она же ее крестит и дает ей имя Екатерины Алексеевны II. То есть имя своей матушки она ей дает, понимаете. И эта Екатерина II прекрасно понимала, что она как бы преемница, она, опять же, вот эта непрерывность правления, да, это все очень было важно. И трон Екатерины I здесь, конечно, является уникальным и таким одним из главных таких ключевых экспонатов под балдахином, красным балдахином. А само пространство как бы создает такую иллюзию как бы нам тронного зала Зимнего императорского дворца. как я уже сказал, здесь коронационные предметы, платье, которое было на Петре Великом в день коронации Рождества собора Московского Кремля. Там замечательная гравюра на шелке с изображением коронационного вот этого действа. Внизу туфельки Екатерины коронационные с чулками и чулки Петра Первого с подвязками серебряными. Продолжение коронационной темы – это подзор. Подзор от коронационного балдахина. Дело все в том, что тоже Московский Кремль нам предоставил фрагмент балдахина, под которым как раз и короновалась Екатерина Первая. Вот она стояла, когда на Успенском соборе, вот над ней как раз был этот балдахин. Позднее он использовался для коронации других наших правителей, но тем не менее началось это все с Екатерины Алексеевны. Здесь замечательный вот такой вот эскиз Рубенса Петра Пауля, где вы видите представителей Габсбургского дома, и вот там Фридрих III, видите, в центре, в короне, как бы, помните?

0: изготовил 14 марта 1704 года под Петрозаводском Молонец, те самые марциальные воды, где он проходил лечение. И вот если мы эту люстру демонтируем, то внутри там есть автограф Петра Великого. Сие приносится в знак благодарности Господу Богу за лечебные воды, сделанные при оных 14 марта 1724 года. Петр, размашистая подпись орешковыми чернилами. Наши реставраторы, когда его реставрировали, как раз вот они в очередной раз обнаружили эту надпись замечательную. Последнюю ее видела Анна Иоанновна. Эта люстра потом была перевезена из церкви Петра и Павла, где Петр ее повесил в 1724 году. Вот он повесил ее 15 марта, а вернее 14 марта эту люстру сделал, а 15 марта поехал короновать Екатерину в Москву. Так что вот такая вот история. Вот с нее как бы такой, знаете, такой толчок на коронацию. Ну и здесь, конечно, очень много потрясающих вот таких вот коронационных жетонов, медалей. Ну, наверное, уникальная самая здесь вещь – это вот коронационная медаль Дмитрия Ивановича, ну, уже Дмитрия I, 605 года. Конечно, уникальные вещи. Или вот там вот, видите, как Петр коронует свою супругу, костяная плакетка двухсторонняя, коронована в Москве, 720. Здесь торжества уже в Москве от Бога, от супруга. Это тот самый фейерверк 724 года, 7 мая. Вот. Ну, а в этой витрине, как вы видите, здесь уже тема послужения. И на вот этом замечательном стенде вы можете увидеть Зимний императорский дворец, где жила Екатерина и Петр I. Вот как раз здесь Петр скончался, а вот сюда его перенесли уже сначала на постель, лежал в гробу, обитом золотой серебряной парчой. Вот вы видите здесь как раз ту самую гравюру, уникальную, в единственном экземпляре существующую. Вот ее мы попросили из Института истории РАН. Наш, да, филиал, Санкт-Петербургский филиал Института истории из архива. И вы здесь видите, как Петр лежит в гробу 40 дней. Он лежал в гробу. Ну, а пока, вот он только скончался, буквально на третий день к нему пришел Карло Растрелли, снял гипсовые слепки с головы, кисти рук, ступни ног, тело тщательно обмерил и сделал восковую персону. А в это время его писали портреты Каравак, Танауэр, Никитин. Помните, посмертные портреты Петра I. И это все Екатерина I, которая приказала запечатлеть образ своего супруга. И вот если мы с вами зайдем, кстати, вот умерла 4 марта 725 года Наталья Петровна, родившаяся в 18 году, да, и вот из этого дворца выносили через центральное окно сначала гробик с ее телом, а потом гроб с телом Петра 10 марта 725 года. Здесь уникальные предметы, вот как раз участвующие в погребении Петра Великого, это вот гербы наших городов. Здесь уникальные рисунки Каравака, связанные с оформлением в Петропавловской крепости Сени, надгробия Петра Великого. Там Николя Пино, это модели, вернее, рисунки с изображением скульптур, которые планировались в тронном зале. Вот. А здесь портрет Танауэра, посмертный портрет Петра, который был создан сразу же в 725 году, буквально сразу после смерти Петра.
1: Ну что же, продолжим знакомство с выставкой «Екатерина I» в нашей следующей передаче. Напомню, что о ней нам рассказывает куратор Сергей Алексеевич Нилов. А увидеть все своими глазами можно в Аванзале и Николаевском зале до 1 октября 2026 года. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении камерного оркестра «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала первая часть концерта для кобои струнного оркестра «Ля минор» Алессандро Скарлатти. Солист Жан-Клод Мальгуар. Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-то образом слушает, смотрит в интернете. С вами читательский клуб, и сегодня в заседании читательского клуба принимают участие Герман Журавский.
1: Здравствуйте.
0: И Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: И я, Марина Михайлова. Сегодня мы обсуждаем рассказ польского классика польской литературы 20 века Витальда Гамбровича. Рассказ называется «Банкет», и предложил его Герман, поэтому Герману первое слово, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Я вот уже говорил, кажется, что иногда я позволяю себе некоторого рода социальные эксперименты и предлагаю тексты к обсуждению здесь, которые я обсуждаю с коллегами совершенно в другом месте еще, поскольку я хожу на еще один литературный, еще один читательский клуб. Да, и почему-то, я не знаю почему, каждый раз, когда там предлагают какого-то автора, я оказываюсь не знающим этого автора. Оказывается, что это польский классик, например, да, 20 века, или еще там кто-нибудь, японский классик, или еще какой-нибудь классик, британский классик. Ну, в любом случае, таким образом я как-то расширяю свой кругозор. Но раз за разом я заметил, что почему-то вот эти два мира этих читательских клубов, в котором я причастен, они раз за разом оказываются не пересекающимися.
0: По крайней мере, всегда.
1: В одностороннем порядке.
0: Бывали случаи, когда нам очень нравилось то, что вы приносили из этого читательского
1: Потому что
0: клуба.
1: Часто, когда там я в том читательском клубе озвучиваю свои здешние мысли, там всем нравится, например. Но когда я предлагаю, ну, несколько раз уже такое было, произведение оттуда здесь они как-то встречают какое-то резкое неприятие. Хотя там интеллигентнейшие люди, все сплошь вообще.
0: В том-то и беда.
1: Да, наверное, да. Проблема этой картины в том, что она слишком красивая. Я понял. Да, вот Витальд Гамбрович, любой филолог-полонист, наверное, скажет, ну да, конечно, это о чем здесь говорить, это величина, вершина даже польской литературы. Насколько, ну, как мне кажется, имя не очень известное вот в каких-то русскоязычных кругах, хотя я, может быть, ошибаюсь и просто свое невежество транслирую на всех. Но, тем не менее, буквально несколько слов. Наверное, самым примечательным фактом вот биографии этого автора, это 20 век, середина и вторая половина, является тот момент, что он умудрился каким-то невероятным, волшебным образом эмигрировать из Польши в Южную Америку, в Аргентину, буквально за несколько дней до вторжения нацистских войск. Ну, образно говоря, там за несколько недель. Не потому, что он что-то там предвидел или еще что-то. Хотя, может, и предвидел, кто
0: так
1: его знает.
0: Совпало,
1: да, но так совпало. И он вот оказался на очень далеко, в безопасности, что называется, да. Ну, многие, конечно, туда стремились. В 1939 году это произошло. Но, насколько я понимаю, вот я купил его дневник, на самом деле, мне интересна эта фигура. Я читал этот дневник, он огромный, естественно, не полностью. Фигура очень язвительная, это человек очень умный, очень злой, очень ироничный. Ну, это, я думаю, понятно, и поэтому тоже рассказу. Конечно, да. Я понимаю, что многих он ужасно бесил, скорее всего. И было, конечно, что называется, за что. Потому что это был человек антитрадиционного склада. Он терпеть не мог идею Великой Польши. Удивительным образом, да, он в своих произведениях постоянно иронизировал над всеми национально-патриотическими идеями, которые в те времена в Польше там цвели вообще пышным цветом. Ну и всегда, может быть, наверное, цветут, да и в любом государстве. Поэтому вот националистически настроенные поляки его ненавидели, потому что он ногами просто топтался по их святыне, а именно по вот их родине Польши. Это был человек, опять же, я не читал его больших вот романов, «Трансатлантику» или там «Фердидурки», мы вот вспоминали только что буквально каким-то странным образом. Ну, коллеги из тамошнего клуба говорили, это абсолютные шедевры, типа, да, как бы модернистской, там, постмодернистской классики. Может быть, когда-нибудь я к ним и приду. Тот рассказ, который вот сегодня мы обсуждаем, он последний в сборнике, который вышел у нас в конце 80-х, в начале 90-х, под таким странным названием, как «Преднамеренное убийство». Я прочитал несколько, не все рассказы из этого сборника, и они все очень смешные, доложу я вам. Марина, да, каждый раз делает странное... Ну, может, я, опять же, не все рассказы дочитал. Про крыс я что-то не читал, наверное. Я помню там рассказ «Крыса».
0: И не надо.
1: Да, ну окей.
0: Не пора дочитать.
1: Ну, не знаю. У меня есть несколько мыслей о том, что происходит в этом рассказе и почему он такой как бы странный. Чуть попозже, надеюсь, вот мы об этом поговорим. Но вот сейчас в общих чертах. Во-первых, мы часто говорим и здесь, и в кулуарах, что нужно как-то расширять... ореол, да, вот наших читательских каких-то практик. То, что вот там Делёс и Гватари называли малая литература. Ну, вот прекрасный пример этого, мне кажется. Польская литература. Многих ли там мы польских авторов знаем? Не так уж, наверное. Мицкевич, да и кто еще? Ну, может быть, там, да, ладно. Тут не важно. Важно, что да, это человек очень ироничный, ему как это, ему чуждо все святое, мне кажется. И зачастую просто речь идет о том, что ну, не то святое, как бы, а речь идет не о каких-то там возвышенных вещах, типа там, я не знаю, евангельской вести или чего-то такого. Хотя, я думаю, он тоже довольно саркастически относится к таким вещам. Но корона, монархия, честь, торжественность, чинность, какие-то вот такие вещи этому автору, как мне кажется, для него они представляют просто предмет насмешки какого-то, может быть, даже сдерживания человека вот в каких-то определенных рамках, которые человеку не всегда и не нужны. Кому-то, может, нужны, этому человеку нет. Он высмеивает эти вещи, высмеивает зло очень едко, мне кажется, очень точно на самом деле. И в высмеивании-то как раз-таки, мне кажется, из заключенных невероятный юмористический потенциал вообще этой литературы, этих книг. Вот, если это последний самый рассказ из этого сборника, а первый, если вы читали, он тоже забавно называется «Плесун адвоката Крайковского». Ну, невероятно смешная вещь тоже. Я вот еще думал, какой предложить, этот или тот, этот или тот. Но решил все-таки «Банкет». Может, когда-нибудь, ну, я уж не знаю, с вами это каши не сваришь. Да. Эти вещи, несмотря ни на что, мне лично кажутся просто дико, дико смешными, чрезвычайно смешными. Да. Ну, вот так вот для начала.
0: Криш.
2: Я долго думал, что сказать, потому что я прочитал рассказ, наверное, в среду или в четверг. И я о нем не думал, потому что как-то не произошло во мне движение навстречу вещам, которые Гамбрович там пишет. Не знаю почему. Если бы я прочитал его когда-нибудь пораньше, вот когда как раз друг мне подарил эту книгу, я помню, что вторая книга, которая тоже пролежала в диване 15 лет и не была мной прочитана.
0: Ты про диван еще не рассказывал?
2: Да,
0: расскажите
2: про диван. Я как-то вот сейчас собирался, возвращался из Орла в Петербург, сестра показала мне книги, которые лежат со времен жизни моей в Орле у нее в диване.
0: И ждут своего
2: и
0: часа.
2: Ждут своего часа, когда я их либо заберу, либо прочитаю, либо подарю, может быть, кому-то. И вот она достала в этот раз, недельки три назад, наверное, или две недели назад, достала эти книги, и среди них была книга Гамбровича «Фердидурки». Вот она лежит там спокойненько. А году в 10-м, в 11-м или в 12-м, вот где-то в то время, как раз друг мне ее подарил, когда, наверное, надо было ее прочитать. Потому что вот это время знакомства с литературой, я тогда смотрел фильмы практически ежедневно, всех этих ребят 60-х, 70-х, ну, где-то вот там за 2 года я практически вот все посмотрел, там сотни этих фильмов, и, наверное, тогда надо было прочитать эти книги, но я до них не добрался. Сейчас, когда я прочитал этот рассказ, я вот не почувствовал открытия, потому что, возможно, прошло это время, а, возможно, эта литература все-таки своего времени не для меня конкретно, а для 20 века и для того периода, когда разрушалась церемония, и ну, какие-то ребята умные, образованные, развенчивали какие-то, может быть, государственные или национальные мифы, или вот эти предметы гордости, допустим, поляков. Потому что церемония, которую изображается в рассказе Гамбрович, она вот как будто бы как раз-таки полностью изжившая себя, опустошенная, нечто не содержащее ни звука, ни потенциала, ни ничего еще там. Тишина, немота, молчание и уродство. И еще подхихикивание. То есть в этом обнажается какая-то вот уродливая пустота. Пустота, на месте которой есть только как что-то ссохшееся и скверное, как Плюшкин. Вот примерно вот такое было у меня, такая была мысль. А потом я больше вот ничего и не подумал. И я вот сейчас, пока Герман говорил, вспомнил других ребят из Великобритании, которые, кажется, в 60-е годы спели песни «God Save the Queen», «Sex Pistols». Mm-hmm. И песня была, конечно же, ироничная. Ну, королева там, понятное дело, как была нарисована. И их били в метро после этой песни добропорядочные англичане, для которых королева – это символ их традиции, культуры, ну, пусть не государственности уже там она, понятно, какие-то второстепенные роли играет, но все-таки это часть их национальной самоидентификации, которой наверняка англичане гордятся. И вот ребят этих побили в метро. То есть, ну, наверное, вот в то время, там, 30-е, особенно когда немцы эту тему подняли на щит и с ней собираются завоевывать Польшу и все остальное, наверное, тогда она была вот очень острая, и Гамбрович этим провоцировал многих людей и хватал их за какой-то такой трепещущий нерв. И наверняка его поляки-то так искренне ненавидели. Кажется, его даже не печатали в Польше.
1: Да, да, до 70-х.
2: А в мире он уже был признанным писателем. И я думаю, что вот у него была какая-то потребность немножко этих своих бывших соотечественников побесить. И вот я тут обнаруживаю такой путь литературы, который путь письма, который произрастает от ненависти. Есть путь письма от любви, и тогда объект любви изображается писателем как нечто, что и читатель видит глазами влюбленного. А у Гамбровича получается писать это как то, что он не только ненавидит, но, кажется, еще и презирает. И когда читаешь это, вот думаешь, ну, вот эти ребята пустые, которые участвуют в церемонии, и то, что я читаю, рождает во мне подобное ощущение. Ощущение нелюбви. То есть вот, ну, наверное, вот такие вот мысль и чувства у меня от этой книги проявились. А так, честно говоря, я пришел послушать больше, потому что сказать что-то еще мне будет трудно, если вы не скажете.
1: Можно я сразу скажу несколько слов? Мне кажется, это слишком просто разделять вот так вот на путь любви и на путь ненависти. Мне кажется, в случае с Гамбровичем, человеком, который уехал совершенно на другой край света, но это но продолжал раз за разом вот, втыкать иголки в тело Родины Матери, мне кажется, эта ситуация, знаете, более сложная. Это, да, здесь действительно, наверное, есть некоторого рода нелюбовь, то, что вы обозначили, но в то же время это и осознание того, что как бы ты ни хотел, но ты все равно никогда не перестанешь быть сыном этой, этой родины, этой матери, и ты говоришь по-польски, и твой язык – это язык этой общности, но при этом эта общность настолько тебе не близка и настолько тебя раздражает и, наверное, и не принимает даже в чем-то, в твоей какой-то там самоманифестации какой-то, что здесь, ну, как мой любимый термин, амальгама, это не любовь, не ненависть, это любовь-ненависть через дефис. Потому что, ну, то, что мы ненавидим, ну, мы не будем заниматься там тем, чем, что мы ненавидим. Если уж мы будем там ругать что-то или хулить или еще что-то.
2: Это привязанность. Да,
1: да, это такая форма какой-то негативной привязанности, ну, негативной любви, хотя, да, она очень сложная, как мне кажется. И то, что вот вы, Гриша, сказали, что это ситуация своего времени. Ну, я вас хочу спросить, ну, не называя, что называется, имен. А сейчас у нас что, по-другому, что ли, посмотреть на тот, по крайней мере, дискурс, который повсеместно царит во всех странах абсолютно?
2: Мне кажется, здесь нужно различать человека, включенного в дискурс и принимающего его как то пространство, где он живет, и человека, которого я все-таки считаю многомерным. Будучи гражданами, все люди, живущие в мире, будучи гражданами своих государств, ну или кто-то не граждане, там, мигранты, или те, кто... Все-таки эти люди присутствуют еще в культуре, в межличностных отношениях, в, я думаю, в евангельской истории, в библейской. Я думаю, они присутствуют еще в каких-то своих воображаемых мирах и реальности эти. Как вот один философ говорит, Геренок наш русский, что мы живем каждый в своем галлюцинозе. И реальность не существует, а есть наш галлюциноз. И два человека, которые галлюцинируют, они видят через свою грезу этот мир, они могут находиться в разных реальностях. И вот я думаю, что человек все-таки, ну, как бы добровольно привязывается к какой-то из идентификаций национальных, политических, не знаю, расовых, каких угодно, культурных. И это все-таки выбор в наше время более сознательный, чем невольный, подневольный.
0: Про амальгаму я бы хотела вот как-то продолжить, поддержать. Я помню, как мы читали здесь замечательный роман Чеслава Милоша «Долина Иссы». И там еще более сложный комплекс всяких чувствований и национальных, и культурных, потому что мало того, что этот автор поляк, но он еще литовский поляк, и там еще накладывается масса всяких тонкостей. И все свойства такие сложные, иногда смешные, иногда очень действительно раздражающие польского характера, они там представлены. Но при этом там нет вот этого какого-то разлагающего действительно веяния пустоты. Я хочу сказать, что прочитала этот рассказ дважды. Прочитала один раз. Ну, как-то он на меня не произвел никакого впечатления. Но я думаю, ну ладно. Может, я все-таки устала или как-то плохо читала, невнимательно. Я прочитаю его еще раз. Прочитала его во второй раз. Одна вещь мне там понравилась, потом скажу, какая. Посмотрела другие рассказы из этого прекрасного сборника под названием «Преднамеренное убийство». Ни одного рассказа я не смогла. Но первый я еще как-то дочитала до конца про Плясуна, адвоката Краяковского. В конце мне объяснили, что человек был психически болен. Я думаю, ну, слава тебе, Господи.
1: Так с самого начала же это было сказано.
0: Ну, он сказал, что у него эпилепсия. Но, знаете, и у Достоевского была эпилепсия. Но все-таки это были разные случаи. Ну, то есть, вот я пробовала читать эти рассказы, и один был как-то мерзее другого. И вот тут я задала себе вот этот прекрасный вопрос. А, дорогой друг писатель, ты чего хочешь? Ты хочешь, чтобы я поняла, что этот мир жесток, абсурден и плохо устроен? Ну, ты тогда опоздал на полвека. Ну, в моем личном случае, да? Другой причины. То есть я не смогла оценить юмор этого автора. Мне было не смешно. Противно, без сомнения. Чего-то нового, интересного о человеческой природе я не узнала. И тут, понимаете, вот передо мной все время встает этот вопрос, что отношение читателя и произведения – это какая-то химия. Ну, я очень люблю Германа, и я искренне верю, что, Герман, ты получил большое какое-то человеческое сложное впечатление, да, тебе было и смешно, там, и так, и сяк, и 25. Мне не было ни смешно, ни интересно, ни как-то... Ну, бывает иногда, что ты читаешь очень тяжелую книжку, ее больно читать, но ты понимаешь, что твоя душа растет. Не росла она никуда, ничего с ней не происходило. Поэтому я тоже пришла послушать, если честно. Но могу сказать про один момент. Понимаете, там как бы в этой книжке ничего не сходится, никакие концы с концами. Но мне скажут, что в литературе абсурда они не должны сходиться. Неправда. Когда я читаю Кафку, то я попадаю в мир, который абсолютно идет перпендикулярно тому миру, в котором я живу, но в них обнаруживаются такие зеркальные соответствия, такие совпадения. И этот мир внутри себя, он как-то очень устроен. Ну, то есть Кафка создает абсурд, который логичнее и органичней любого там в кавычках реализма, да, то есть он какой-то очень, он растет, он дышит, в нем интересно находиться. Здесь мне не было интересно, но одно мне очень понравилось. Это момент, когда этот абсурдный король взяточник, который там подмигивает, причмокивает, облизывается и вообще, ну как бы вот с каждым абзацем прибавляет мерзости, ну если только можно ее увеличить. В конце рассказа он оказывается преследуемым своими подданными.
1: Это же нерв всего произведения.
0: Конечно. И в этот момент вдруг оказывается, что он не бежит от них, а он их ведет в непостижимую тьму. И вот они, он такой герой, и как бы он снова король. И тут я скажу, что я посмотрела, в каком году написано. Ну да, 37-38. То есть происходит вот эта самая история, когда обнуляется и совершенно ну, внутренне расползается европейская культура, да, и возникают какие-то новые силы, вот эти удивительные личности исторические, которые мчатся во тьму, не то гонимые, не то преследуемые, не то... как крысоловы, увлекающие за собой. То есть, ну, в этой метафоре есть какая-то историческая такая правда, изюминка, но маловато будет, столько страниц, как Герман, ты всегда говоришь, а что это я буду читать какого-нибудь, не знаю кого, когда у меня еще столько не читано? А у меня тоже столько не перечитано какого-нибудь Камоэнса прекрасного еще кого-то.
1: Камоэнса.
0: А тут я должна читать это.
1: Марина, нет. Ну вы, я
0: последний раз. Я вот этот билет возвращаю.
1: Последний раз я часто об этом уже что-то говорю. Мы живем все-таки в 21 веке.
0: Да и живите на здоровье.
1: Читать Камоэнса. Ну, окей.
0: Не знаю, вот мне гораздо интереснее с Данте, Камоэнсом и Бомарше даже.
1: Ой,
0: чем вот с этим постмодернизмом, который уже, ну, как бы все прекрасные песни спеты, все слова сказаны.
1: А как тогда жить, и если все уже... прекрасные песни спеты? Как петь песни?
0: А, я скажу как. Петь песни, как поются.
1: Вот какое время такая
0: но
1: песня.
0: Но при этом, не должны. Понимаете, это получается тот же тоталитаризм. Когда я вдруг должна откликнуться на всех классиков постмодерна. С какого перепугу?
1: Ну, а мне кажется,
0: пусть
1: получается...
0: Пусть моя душа дышит так,
1: да,
0: как она живёт.
1: Конечно, я, в принципе, не против. Ну, просто получается тогда не тоталитаризм, а эскапизм какой-то. Ну, ладно.
0: Почему эскапизм? Я, честно, прочитала этот роман. Про то, как крысы вползают.
1: Там 10 страниц.
0: Нет, сборник. Просмотрела. Ну, я не могу же. Ну, как бы вот эта мера безобразия. Ну, это мне зачем? Не хочу этого.
1: Ну да, 37-38. Есть мнение, что король Гнуль – это Гитлер.
0: Ну, это довольно очевидно, кажется.
1: Ну, это, может,
0: что это какой-то тоталитарный герой.
1: Ну, нет.
2: Приятный.
0: Зайчичек.
1: Ну, то есть, ну, нет, это не совсем вообще очевидно, потому что, ну, тут Женя, вот наш коллега, он больше в этом понимает. Какое было обвинение? Я сам, на самом деле, немножко интересовался этим вопросом. Какая была претензия у советских властей к Гитлеру? Они же социалисты тоже. А претензия... Газета «Вечерняя Москва», например, специально смотрел выпуски, и не только. Претензия была такая, что это поддельный ряженый социалист, который на самом деле является приспешником капиталистических сил.
0: Угу.
1: Вот главный контраргумент советской власти.
0: Ну, так советская власть же с ним то дружила, то ссорилась, ну, конечно, то заключала союзы,
1: да,
0: то
1: да,
0: еще что-то.
1: Да, все эти пакты.
0: Не просто, да. А не нападение. Да.
1: Конечно, конечно. Но меня очень, ну, вот с исторической точки зрения, это чрезвычайно интересно. Если кто не знает, эти архивы, они оцифрованы, они есть в открытом доступе, но вы можете столкнуться с тем, что некоторые номера закрыты.
0: Газет,
1: да, в которых, например, да, всякие интересные пакты, да, они, ну, и документы, и дружеские визиты высших каких-то министров двух стран и так далее. Очень любопытная информация. Конечно же, этот вот финальный эпизод – это нерв. И это рассказик-то 10 страниц. И я предложил еще тоже его не в последнюю очередь, чтобы вас, несчастных, не напрягать.
0: Ну, спасибо. Особенно, мне,
1: да.
0: Спасибо.
1: Но вы знаете, здесь есть вот одна такая филигранная формулировка, которую вот я услышал сам бы, я, конечно, до нее никогда не додумался. Она вообще Фуко будто бы принадлежит. Здесь описано вот в этом вот, в этом безумном беге, в этом безумном движении – то, как рождается политический миф. И мне кажется, это очень, с этой точки зрения, чрезвычайно важная книжка, потому что политические мифы рождаются ежеминутно. И мы все хотим мы этого, не хотим. Любим ли мы Камоэнса или мы не читаем Камоэнса? Мы эти политические мифы, мы ими все равно дышим и питаемся. Да, мы можем отплевываться и надевать маски себе, как в ковид мы надевали, чтобы воздух был более чистым. Но, тем не менее, от этого никуда не деться. И мне кажется, этот автор, он абсолютно прекрасен, потому что он в легкой, доступной, ироничной форме показывает нам, как это работает. И когда ты видишь, когда ты начинаешь видеть, как это работает, вот эта формулировка, вера в царя-защитника, вера в царя-батюшку, который хороший человек, который просто не знает, как мы, крестьяне, здесь голодаем. Поэтому нужно что сделать? Пойти и челом.
0: Лучше 9 января это сделать. Да, самый подходящий
1: вот именно,
0: день.
1: Потому что прийти и сказать, как нам хорошо, как нас там все эти ниже стоящие чиновники замучили, какое воровство повсюду, а он-то не знает. Этот прекрасный человек, наш король Николай.
0: Вот ты не поверишь, да, но когда II. Я была маленькой девочкой, я сочиняла mm-hmm. письмо Брежневу, потому что мне казалось, что Леонид Ильич, он просто не знает, как мы живем.
1: Да,
0: и если
1: да.
0: ему, ну, нормально все написать,
1: да.
0: то жизнь наладится.
1: Марина, очень хорошо, что вы об этом вспомнили.
0: Надо
1: да.
0: только... Написать толковое письмо.
1: Да, именно. Ну вот как вы видите, это, вот этот как раз тоже, эта мифологема, она живет сейчас, она живет в вашем детстве, она жила в тот момент, когда Николая II на престол тоже попросили. И она живет не только в нашей стране, а вообще везде. Поэтому-то мне кажется, что этот образ убегающего короля, от своих же собственных подданных, который не более чем вульгарный купчик, как его характеризует.
0: Первый министр.
1: Да.
0: И автор.
1: Да, да, именно. Это очень хорошее напоминание нам всем, потому что всегда нам хочется вот сказать, что ну вот все-таки есть хорошие люди, которые просто не знают о том, как все плохо. На мой взгляд, этого немало. Первый момент.
2: Дима, второй момент. Это вообще в рассказе. Мне кажется, вот что именно. В рассказе народа вообще нет. Там существует правитель и
0: да,
2: его кабинет.
0: Там государственный совет.
2: Люди там
0: и король. Там да, нет да. народа.
1: Конечно, я просто говорю это про меня, про вас, про читателей, которые читают этот рассказ.
0: Ну, знаешь,
1: и
0: есть более...
1: для чего мы это делаем. Плюс, не забывайте, есть еще Роберт Конторович, который сформулировал теорию двух тел короля. Помните? Из медиевистики. Ну вот, король умер, да здравствует король. Что значит? Вот именно это и значит. Когда мы отрубаем голову королю, мы не помазаннику Божию отрубаем голову. Мы отрубаем голову смертному телу короля. А дух короны, дух короля, его метафизическое, трансцендентное, с Богом связанное тело, оно вообще к этому конкретному вульгарному купчику никакого отношения-то и не имеет. Поэтому король умер, да здравствует король, король бессмертен. И вот эта вот позиция...
0: Ну, здесь немножко другая история. Здесь история про то, что как бы все прогнило до нуля, но нужно сохранить видимость.
2: И вельможи его хотят...
1: Нет, извините.
2: Короля вернуть королю.
1: Вот, я только это хотел сказать. Нужно не просто короля вернуть королю, но и защитить короля от короля. Вот это шизофреническое несколько...
2: Ну, просто они перестанут существовать, если исчезнет король.
1: Да, ну, все же не так просто.
2: Не они старики, которые просидели там всю жизнь, в этом портретном зале. И работа их вполне понятна. Им ничего не надо говорить. Все понимают прекрасно. И живя в этом... королевстве, они прекрасно знают, кто такой король. И сам король прекрасно все о себе знает. Но вот эта церемония должна существовать, и эта форма их организации, она тоже должна как-то сохраняться. Потому что ну там же уже не люди, там вот папье-маше, фигурки папье-маше, они настолько старые, что вот что, как будто кожа это уже такая... Как...
0: Подождите, это главный министр. Там же есть старый. Еще один момент.
1: Там огромное количество персонажей.
0: Там есть
1: персонажей.
0: История про... Ведь чего ради банкет-то? Это же свадьба. Заключение брака
1: с императорской дочкой.
0: Архипринцессой.
1: Архипринцессой, это повыше,
0: там
1: чем
0: вот
1: какой-то король.
0: И там вот эта словечка архи, ну, то есть архе, да, вот это
1: да,
0: самое начало.
1: Да.
0: Оно там постоянно к месту и не к месту повторяется. И архипринцесса Рената, там,
1: Аделаида,
0: помню, кто,
1: Аделаида
0: еще
1: да.
0: какая-то, она, увидев это ничтожество, впадает в ужас.
1: Она вскрикивает от омерзения.
0: Да,
1: да, да. Это важный момент, между прочим.
0: Но дело в том, что эта конструкция сюжетная, она предполагает, что есть на свете настоящие принцессы и настоящие императоры.
2: Но не в Польше.
0: Но не в Польше.
1: Да, да,
0: и это, кстати, тоже магистральная линия.
2: Да? Польша – это Польша. Но
0: Польша, да.
2: Что достал?
0: С чего начинается история адвоката Крайковского? С того, что он вышвыривает и этого человечка, который
1: без
0: пытается
1: очереди,
0: купить
1: да.
0: билет в оперету
1: без
0: очереди.
1: Да.
0: И говорит, иначе мы так навсегда и останемся зулусами. Вот это какой-то такой, мне кажется, польский комплекс, потому что, с одной стороны, я своими ушами слышала, как польский министр... Ой, не министр, это был президент Анджей Дуда. Как он говорил, что да, конечно, в Европе-то все христианские ценности прогнили, но мы их вернем, потому что христианизация Европы началась через нас, и мы сейчас все вот сомкнем ряды, и все будет отлично. Это я слышала своими ушами, глядя ему в лицо.
1: Вообще-то король Польши кто сейчас? Иисус Христос.
0: Ну, это, знаете, везде. И Богородица королева
1: Иисус Христос,
0: Франции.
1: Иисус король Польши.
0: Я уж не говорю, что нашу землю Царь Небесный и зашел, благословляя. То есть, это про то, что у поляков всегда такое какое-то двойственное отношение к себе.
2: Потому что они посерединке.
0: Ну, как бы это такой scratch perfection, да? Как бы немножко всегда.
2: Это такая монетка с двумя сторонами, куда
0: но предполагается, что есть настоящее. Что это у нас тут все пошло не так, а бывают настоящие принцессы и архипринцессы.
1: Может быть, на самом деле, да, этот момент он как-то странно так звучит, мерцающе, но однако с этим настоящим что происходит? Ее душат. Она уничтожается.
2: Так а что делать?
0: Да, коричневая уже... чума распространяется.
2: Да. Ну, там уж скучно сидеть, тарелки разбиты. Что... Кубки уже подняты несколько раз. Что делать? Надо что-то такое придумать.
0: Чтобы... Радикальное.
2: Да.
1: И я еще не забывайте про фигуру, непонятно на самом деле, кто бренчал мелкими монетами.
0: Ну, там бренчал же все смотрели этот... со значением посол, на
1: да,
0: этого
1: да,
0: посла
1: да,
0: враждебно
1: держал. Но у него ни один мускул не дрогнул у этого посла.
0: Он дипломат.
1: Да, и было, не знаю, мне лично до конца так и непонятно, действительно ли это этот дипломат враждебной державы таким образом пытался скандализировать.
0: А тебе прям хочется разобраться?
1: Мне кажется, это, да, такая задачка. Конечно. Или это был кто-то другой, и который лишь прикрывался, может быть, он стоял за спиной.
0: Знаете, я вам скажу, что вот сейчас, в этом году, 800 лет со дня смерти святого Франциска, вот скоро будет. И я тут читала прекрасную книжку, которую составила Ольга Седокова и перевела на многие тексты заново, францисканские. И вот это... Как раз радикальный ответ. Вот, Герман, ты говоришь, как же, нам же надо разобраться в природе зла, типа знать врага в лицо.
1: Ну, я этого не говорил.
0: Чтобы мы не могли... Ну, как? Чтобы нас не сбили с толку никакие мифы исторические, чтобы мы не участвовали в их создании. Но есть... мы про это тысячу раз говорили, что вот самый радикальный путь – это вертикальный взлет. То есть вот разбираться со всем этим мне как-то не очень хочется. А вот Франциск, например, он же жил во время, которое было ничуть не лучше нынешнего. Невероятный кризис церкви был тогда, да? Угу. Очень плохо было жить в Европе, потому что все время люди воевали по любому поводу. По любому. Там Ассизи против Перуджи, Флоренция против Сиены. Да. И этому нет никакого конца. И кроме того, просто жизнь была очень груба. Она была еще грубее, чем сейчас. Все эти несчастные прокаженные, там нищие прямо на улицах умирающие и т.д. И что делает Франциск? Он совершает вот этот вертикальный взлет, да, то есть он в какой-то момент говорит, что хочу жить по Евангелию, хочу, Господи, вот идти тем путем, который ты мне показываешь. И он человек, который большую часть своей жизни провел в страдании, он пишет вот эту самую песню творений, да, вот эту невероятную красоту, где благословляют Господа и солнце, и луна, и звезды, и сестра вода, и брат огонь. То есть, когда, жизнь коротка, да, и я могу, конечно, бесконечно разбираться вот в подробностях любого банкета, где удушают там принцесс, и у девушек изо рта там в другом рассказе выползают крысы или, наоборот, вползают. А можно я свою короткую жизнь потрачу на что-то другое? Например, на собеседование с сестрицей водой и братом огнем.
1: Ну да, конечно, никто не против, что называется.
0: Конечно. Так вот в том-то и дело, что...
1: Но этим... Понимаете,
0: почему это называется эскапизмом, я только не могу
1: понять. Да, это какая-то странная детская позиция, как бы вокруг...
0: А Евангелие вообще не для взрослых.
1: Вокруг все пылает, а я смотрю на воду, вместо того, чтобы взять эту воду, зачерпнуть и загасить огонь.
0: Понимаешь,
1: вообще-то горит, может быть, ваш дом.
0: Когда мы пишем и читаем рассказ «Банкет», мы не заливаем никакой пожар водой.
1: Ну, это вообще к вопросу
0: мы
1: о том, может...
0: Мы увеличиваем количество огня.
1: Это к вопросу о том, вообще, может ли на что-то претендовать литература и искусство. Мы вроде бы давно уже ответили, что ни на что не может. Людей лучше сделать не может литература. Спасти кого-то не может.
0: Не, людей не надо. Но всегда это наша собственная внутренняя история.
1: Угу.
0: То есть вот на что я готов... обратить свою единственную жизнь и свой единственный внутренний мир.
1: Ну, да, конечно.
0: Потратить свое время, которого не так много.
1: Да, в сутках 24 часа и 10 из них я сплю, я всегда это повторяю. И да.
0: Везет.
1: 10. Там 10, иногда и 6, да, конечно же. Но все-таки сколько времени мы тратим на то, чтобы, я не знаю, читать новости, или стоять в пробках, или вытирать пыль, или еще делать какие-то вещи, или стоять на светофорах, или еще что-нибудь. Казалось бы, очень много времени уходит впустую, и поэтому вот эти претензии к тому, что «ах, я прочла 10 минут страшной книжки, страшного рассказа, а могла бы смотреть на воду». Ну так Гриша час стоял в пробке.
0: Ну, во-первых, когда стоишь в пробке или вытираешь пыль, или чистишь картошечку.
1: Нет, ну картошечку-то много, поесть можно.
0: Есть очень много возможностей. В это время можно молиться, в это время можно сочинять или вспоминать стихи и вообще чем-то занять свою жизнь. Я как раз вот такие моменты никогда не считаю безвозвратно потерянными.
1: Ну, а как же взаимодействие с водой? Ну окей, ладно.
0: Так вот, моешь картошечку.
1: И взаимодействуешь с водой. Да, ну хорошо, конечно. Я понял, как это работает. Ну, я высказал свою позицию. Мне кажется, что закрывать на это глаза, ну просто...
2: Мне кажется,
1: можно, но вот, несознательно как-то.
2: Вот я недавно почитал интервью Мартынова.
1: 26-го Владимира?
2: Года, да, по-моему, майское. И он говорит там о том, ну, ему уже 80 лет, и он уже может ничего не бояться, потому что, что ему там, кто поругает, не поругает.
0: Потому что потому, да.
2: Да, он говорит, что, в общем, вот, ну, так вспоминает время, когда он был относительно молодой, и когда вот что-то у нас там в искусстве происходило. И он говорит о том, что люди, которые были в советское время диссидентами, это были самые несвободные люди в Советском Союзе, потому что они были привязаны, прикованы своей ненавистью к режиму. И вот он говорит, что он там терпеть не может жениться, он говорит, там, мой нелюбимый писатель, потому что он там, как обустроить Россию, пишет, он говорит, да не надо ее обустраивать. Да. Потому что каждый что-то придумает, как обустроить. И вот как я, машину надо посадить трех человек, чтобы по одному не ездили. И слава богу, что я не могу этого сделать, а то я так бы обустроил, чтобы запищали бы.
1: Но кто-то же всегда обустроит Россию, Гриша.
2: Мне кажется, что вот
1: желающие всегда найдутся.
2: Полифония – это обязательное условие диалога. Диалог возможен только тогда, когда существует разность мировоззрений. И когда эта разность мировоззрений обеспечена свободой свободно говорить. И тут вот в этом диалоге как раз-таки какое-то преимущество, потому что в любом случае, как бы мы ни были образованы или прозорливы, мы чего-то не видим. И какие-то вещи для любого из нас являются закрытыми в силу ума, жизненного опыта, темперамента, воспитания, чего угодно, вкусов. А вот в диалоге, вот в том, что мы практикуем здесь по вторникам, происходит какое-то разворачивание пространства и разворачивание видимого для каждого из нас. Я думаю, что вот вопрос там об устройстве там, или какого-то порядка, заведенного для людей, это вредная штука. И я думаю, что, ну, как бы... Все равно внутренне каждый из нас проживает свой собственный...
1: Галлюциноз.
2: Ну, как его назвать? Даже не опыт, но вот в целом вот что-то свое собственное.
1: Так-так.
2: И наши разговоры могут только быть живыми в тот момент, когда мы говорим. Как только мы выйдем отсюда. Наши истины, наши позиции, наши убеждения, наши вкусы останутся на своих местах. И то же самое искусство, и литература. И мне кажется, вот любая попытка каким-то образом воздействовать на внешний мир, она для художника возможна только тогда, когда он пишет, создает вот этот момент магии. Я взаимодействую с миром. Как, ну, конечно же, своим воображением. Я, создавая этот рассказ, каким-то образом там заставляю людей думать или видеть вот это. Но все равно это происходит только у одного писателя в отдельном мире и в голове читателя, когда он читает книгу.
0: Но этого немало. Это уже кое-что.
1: Да, и вообще я согласен со всем,
2: кажется,
1: что вы сказали.
2: Это,
1: как бы,
2: ну, что это нормально, в принципе. И
1: манифест.
2: И литература, вполне. Ну, она должна быть разной.
1: I told you, что называется.
2: И позиции относительно нее должны быть разные.
1: Ну да. Ну, просто мне кажется, просто когда Марина говорит, что я бы лучше смотрела бы на воду...
2: Ну, это искренне.
0: Лично я.
1: Да. То здесь как будто бы пространства-то для диалога никакого и нет.
0: Ну, так мы же делимся своими впечатлениями по поводу текста. И, ну, на самом деле было бы плохо, если бы... Ну, все-таки я филолог, понимаешь? То есть, если мне поставить задачу, там, что мы тебе заплатим, не знаю, $1000, если ты 45 минут нормально поанализируешь текст. Да не вопрос.
1: $1000?
0: Ну, например. Интересно. Не, ну, потому что, ну, есть такие суммы, за которые даже с дивана не встанешь. Но я к чему? К тому, что как бы философ, филолог – это человек, который может построить текст на заказ.
2: У него есть аппарат, которым он владеет.
0: Совершенно верно. Но есть ситуации, когда все-таки мне кажется, что у нас здесь какое-то сообщество своих.
2: Читателей.
0: Своих. То есть мы здесь не профессиональные читатели, которые должны обязательно вот, ну, там, выдать продукт, а мы делимся своими какими-то позициями. И поэтому, когда... Ну, у каждого из нас бывает, что что-то не вызывает в нас никакого отзвука. Ну, зачем тогда вот придушивать котика, чтобы он...
1: Там, не укнул.
0: Не укнул.
1: Я не спорю. Опять же, никаких проблем. Просто мне кажется, опять вот если вы же упомянули бы Марше сейчас, мне кажется, между...
0: Ты вот. Сидел на моем месте и, да, говорил, как тебе этот бумажный.
1: Я говорил, что это
0: не
1: абсолютно бесполезная вещь. Она нас, ну, ничему не учит, ни в хорошем, ни в плохом,
0: да,
1: смысле.
0: Да она зато веселит, откупори шампанского бутылку.
1: Так это
0: какая
1: не бумажный.
0: Польза?
1: Это Пушкин. И вообще не Пушкин, так... а Сальери это говорит.
0: Вообще это говорит Пушкин.
1: Нет, ну да.
0: Устами Моцарта, между прочим, как мысли черные к тебе придут. Откупори, и он говорит, ты же Тарара написал, вещь славная. То есть я к чему? К тому, что...
1: Ну, я не знаю, вот...
0: Ну, вот тебе вот не заиграли эти пузырьки шампанского, а вот у меня они сработали. А сейчас наоборот.
1: А сейчас наоборот, да, вы в моей как будто бы роли, и говорите, ну как же, две минуты, да.
0: Арина говорит, 2 минуты.
1: Но, опять же, с моей точки зрения, это неприятно признавать. И да, прошло там 100 лет практически, но все равно этот текст нам оказывается нужнее даже и ближе, и понятнее во многом.
0: Да я уже тысячу раз поняла все, что ты сейчас мне рассказываешь. Потому что, ну, человек, который прожил...
1: Чем тщетная предосторожность.
0: О, тщетная предосторожность искрометная. Она веселая, она легкая. Она ни к чему никого не призывающая.
1: Ну, да,
0: и
1: ни
0: в
1: к
0: то
1: чему
0: же
1: не
0: время,
1: обязывающая.
0: Да, да. А иногда, знаете, просто так, вот как ты сказал давеча, что вот могу ехать в троллейбусе, смотреть в окно, просто так, ничего,
1: ну,
0: не,
1: да,
0: делать.
1: Да.
0: Вот человеку иногда надо побыть просто так, в состоянии какой-то радости. Или
2: побольше времени желательно. Не иногда,
0: вообще,
2: а
0: да.
2: Почаще.
0: Почаще. Одна,
1: ладно,
0: минута
1: какие
0: осталась.
1: У нас...
0: Слушайте, а что мы будем делать в следующий раз? Вот вопрос по вопросу. Гриша, что мы будем делать в следующий раз?
2: А я?
0: Ну, какую-нибудь... Вот у нас с Германом есть, конечно, предложение. Оно такое радикальное.
2: Что это?
0: «Новая жизнь» Данте Алигьери.
1: Да.
0: Она не очень большая.
1: Да-да.
0: И там еще много стихов, а стихи же короче, чем проза. И там расстояние между строчками больше.
2: Да. Ну, давайте, Данте нормальный... Наш человек.
0: Вот это будет называться «Почувствуйте разницу».
1: Нет, на самом деле, это я и предложил-то «Новую жизнь» обсудить.
0: Зато я ее вспомнила,
1: ну,
0: первая.
1: Да.
0: Друзья, тогда смотрите, я благодарю наших участников читательского клуба Германа Журавского, Григория Гаврилова. И в следующий раз мы предлагаем обсудить... Ну, невозможно определить жанр этой вещи. Произведение Данте Алигьери.
1: Поэма.
0: Вот, кстати, ну это не поэма. Вот мы как раз и первое задание всем членам читательского клуба — придумать жанровое определение. Данте Алигьери, «Новая жизнь». Вещь не длинная. Успеем прочесть.
1: Все.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19.

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Ильинична.

Старинный дом в Воронцовых Дашковых на Английской набережной 10 был построен в 1736-38 годах, когда по приказанию императрицы Анны Иоанновны знатные аристократы должны были застраивать эту набережную, ставшую лицом города. Нарышкин, хозяин дома, был начальником канцелярии строений императорских домов и садов. В застройке и планировке участка Нарышкина сказались принципы, применявшиеся в Петербурге в первой половине XVIII века. И сплошная застройка набережной предполагала въезд на участок со стороны Галерной улицы. В 1770-х годах сын владельца Александр Львович Нарышкин дом расширяет, и сохранившийся главный фасад с портиком дает представление о формах раннего екатерининского классицизма. Надо сказать, что хозяева дома, особенно супруга хозяина, урожденная Румянцева, были близкими друзьями императрицы Екатерины II, постоянными ее спутниками. И этот дом знал самые веселые праздники екатерининской эпохи. В доме сохранилось несколько редких в нашем городе интерьеров XVIII века. Два из них почти полностью сохранили свою отделку. Например, кабинет рядом с лестницей, обращенный в сад, выделяется живописными панно превосходной работы, скорее всего, французской, и тем, что его углы закруглены деревянными панелями, что в Петербурге почти не применялось, но было очень распространено в Париже этого времени. В большом зале сохранились мраморные камины, превосходные резьбы, а вот живописные десюдепорты, сохранившиеся во многих комнатах, относятся к самым разным периодам XIX века. На рубеже XIX века дом был куплен графом Астерманом Толстым. Астерман Толстой был знаменитым генералом, героем войн с Наполеоном. И в этом доме очень часто бывал император, которого хозяин боготворил. Хозяин приказал отделать интерьеры в формах Александровского классицизма, наполнял их статуями. Особое место занимал Александровский зал с бюстом императора, а знаменитый итальянский скульптор Канова высек даже сцену ранения самого хозяина дома. Надо сказать, что считается, что этот особняк был тем местом, где произошел описанный Львом Николаевичем Толстым первый бал Наташи Ростовой. Потому что, собственно говоря, наш хозяин был дальним родственником Толстых, и, скорее всего, услышав от родственницы об этом балу, Толстой поместил его в самый знаменитый толстовский особняк Петербурга Александровского времени. В этом доме также жили другие известные люди, которые были причастны к жизни Астермана Толстого. Например, одним из его адъютантов был Ложечников, знаменитый автор «Ледяного дома» и других исторических произведений. Сюда, к сотруднику Ложечника Денисенко, как-то явился Александр Сергеевич Пушкин, чтобы вызвать Денисенко на дуэль. В царствовании Николая I Астерман не прижился. Он перестал принимать, он замкнулся в своем доме, а в 1837 году просто дом продал и уехал якобы на лечение за границу, где и прожил последующие 20 лет. Хозяйкой дома стала известная петербургская светская дама Варвара Петровна, графиня Полье, которая была урожденной Шаховской и в первом браке графини Шуваловой. Она перенесла в этот дом свою домовую церковь, освятив ее во имя священномученика Власия, и сначала устроила ее верхнюю

0: первом этаже. Затем архитектор Ферраци поставил эту церковь в дворовом флигеле во втором этаже. Это зал церковный, украшенный ионическими пилястрами, со стенами, отделанными под мрамор, был фоном, на котором всех посетителей поражали древние иконы рода Шуваловых и классический иконостас, который был когда-то устроен еще в доме отца Варвары Петровны. В этом доме жила ее дочка Елизавета, которая вышла замуж за графа Воронцова-Дашкова, и, собственно, молодые родственники поселились еще в середине века при жизни тещи, которая часто жила за границей. Последний ее супруг был неаполитанским посланником Бутераде Родоли. И уже с 1840-х годов здесь давали балы представители семейства Воронцовых-Дашковых. Конечно, дом неоднократно перестраивали. Особенно большие перестройки произошли в 1868 году, после того, как в здании произошел пожар и выгорела половина вот этого фасадного трехэтажного дома. Пострадали многие помещения, среди которых был и большой танцевальный зал. Перестраивал дом известный архитектор Людвиг Фонтана, и тогда интерьеры приобрели определенный облик французского классицизма и итальянского ренессанса модных исторических стилей. И вот во вторую половину XIX века этот дом принадлежал как раз наследникам Варвары Петровны Шуваловой-Полье, которые и Иларион Иванович Воронцов-Дашков, хозяин дома, при Александре III занял пост министра императорского двора. Его многочисленное семейство занимало просторные комнаты со стороны двора, и в этом доме, шумном, веселом, молодом, устраивались праздники, известные всему Петербургу. Особенно дети его любили домашние спектакли и участвовали как в этих спектаклях, так и в спектаклях Дворцового Эрмитажного театра. Что же касается домовой церкви Воронцовых-Дашковых, сохранившейся с шуваловских времен, то она стала одной из самых почитаемых аристократами Петербурга храмов. В ней венчались не только дочери самого хозяина дома, например, фрейлина Софья Львовна, но и, казалось бы, посторонние люди. Вот, например, здесь венчался Алексей Александрович Бобринский с Надеждой Половцовой. И те, и другие жили неподалеку, на Галерной, на Большой Морской, и, в общем-то, судя по тому, как происходила эта свадьба, это венчание, устроенное Бобринскими, мы понимаем, что домовая церковь Воронцовых-Дашковых была приходской для многих аристократов этого квартала. Воронцовы-Дашковы, их потомки, владели особняком на Английской набережной вплоть до самой революции. Как ни странно, сохранились очень многие интерьеры, но так как дом постоянно был занят учреждениями в советское время, они недоступны рядовому петербуржцу.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовых-Дашковых. Английская набережная, 10. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

по классу фортепиано занимался сначала у Александры Александровны Розановой, той самой, которой он занимался и до консерватории, и занимался несколько позже, перешел заниматься к замечательному пианисту Николаеву. Он был не только пианист, он был и композитор, он был и большой музыкант, но, в частности, класс Николаева был такой ведущий консерватории. И там старше Шостаковича, не по возрасту, все были старше Шостаковича. Он пришел учиться в консерваторию, когда ему было 13 лет, в 18 году. Но старше его по курсам были знаменитые впоследствии пианисты Владимир Софроницкий и Мария Юдина. Вот это чрезвычайно интересные люди были. И в консерватории принято было приходить к уроку заранее, чтобы перед уроком разыграться на фортепиано. Но не хватало инструментов и помещений для всех желающих играть. Поэтому приходили намного раньше, занимали очередь, когда освободится инструмент, чтобы сесть за него. И это было время такого творческого общения. Так что то, что Софроницкий и Юдина были старше Шостаковича, не ставило препятствий для их общения друг с другом. Например, Николаев говорит Шостаковичу: «Вот ты послушай, как эту пьесу Маруся играет». Он Юдину называл Марусей. Она была Мария Вениаминовна. «Ты послушай, как она четырёхголосые фуги играет. Каждый голос имеет свой тембр». Я слушал, действительно, каждый голос имел свой тембр, хотя теоретически это казалось невозможным. Баха Мария Вениаминовна играла удивительно. Иногда мы с ним музицировали в четыре руки. Наберем в библиотеке ноты и читаем с листа. Помню, играли в четыре руки прелюдию и фугу Гисмоль Танеева. Когда она играла современную музыку, в том числе произведения ленинградских авторов, Шостакович убеждался в силе роли интерпретатора, проникающего в мысли композитора и увлекающего новым слушателей. Впоследствии он назвал Юдину одним из своих кумиров. Подражал ей во всем. Она делает где-нибудь ритенуто, значит, и я в этом месте его обязательно сделаю. Но эта моя юношеская учеба принесла ощутимую пользу. Но Мария Вениаминовна Юдина действительно крупнейший музыкант так называемой Петербургской исполнительской школы. Она выступала до самых последних дней своей жизни. Она скончалась в 1971 году. И влияние на Шостаковича было достаточно значительным, чтобы несколько слов сказать про саму Юдину. Мария Вениаминовна Юдина, еврейского происхождения, в ранней юности приняла православие и придерживалась не просто православия как такового, но считала необходимым чувствовать себя и вести себя как проповедник православия и одновременно носитель музыкальных традиций. Она могла себе позволить играть какое-то произведение, в какой-то момент оборваться, выйти на край эстрады и прочитать стихотворение, так скажем, Хлебникова или Пастернака, потом вернуться и продолжать дальше игру. То есть создать еще словесное настроение определенное, считая это своим долгом как-то определенным образом настраивать своих слушателей. Рассказывал Дмитрий Дмитриевич Шостакович историю, которая якобы произошла с Юдиной. Почему я говорю якобы? Потому что это ходило как легенда. Не может такого быть, а может быть, кто знает. Но вот Дмитрий Дмитриевич подтвердил, что это реально был такой случай. Это было уже в сталинские годы, причем последние сталинские годы, тяжелые, конец 40-х, начало 50-х годов. Время очередного витка массовых репрессий, так называемая кампания против безродных космополитов. Ну, в общем, тяжелое время было, действительно. Сталин был, не сказать, что большой знаток, но любитель серьезной симфонической музыки. И вот однажды он услышал по радио концерт для фортепиано с оркестром Моцарта и попросил, чтобы ему дали пластинку с этим концертом. Он хочет еще раз его послушать.
послушать. Пластинки такой не было. И поэтому среди ночи разбудили Юдина, исполнение было с участием Юдиной, разбудили ее, подняли, созвали оркестр срочно, и она ночью в студии грамзаписи исполняла этот концерт. Утром, как ни в чем не бывало, пластинка была на столе у Сталина. Он в знак благодарности послал ей письмо и достаточно значительную сумму денег. Мария Вениаминовна ответила ему, что она благодарит его, что деньги она отдает в пользу церкви, разрушенной во время атеистической истерии, а сама будет молиться Богу, чтобы тот простил великие прегрешения товарища Сталина. Ну, все были уверены, что ее немедленно арестуют. Однако вот такие вот были странные вещи. Сталин положил это письмо во внутренний карман своего френча. А когда Сталин в 1953 году в марте скончался, то на проигрывателе лежала пластинка вот этого концерта. Вот такая удивительная история связана с именем Марии Вениаминовны Юдиной. Человек совершенно, так сказать, непреклонный, человек глубоких своих убеждений. Удивительно, но это факт. Ее, правда, из консерватории выгнали, когда она была уже в преподавательской должности. Правда, за границу ее ни разу не пустили, но ее никто не арестовывал, ее никто не высылал. Она продолжала свою концертную деятельность до конца своих дней. Итак, это была однокашница, можно сказать, Дмитрия Шостаковича в консерватории. Другим человеком, тоже нам достаточно хорошо известным и ставший другом Шостаковича с тех юношеских лет, был музыкант, композитор Богданов Березовский. Они жили в одном городе, часто общались, но при этом они переписывались, они писали друг другу письма. Тогда это было, в общем-то, довольно естественным. Изложить вот свои мысли, в данном случае, не на бумагу, и поделиться этим со своим другом. И вот представление о юном Шостаковиче дает одно чудом сохранившееся письмо. Чудом, потому что, когда уже в солидном возрасте Шостакович получил обратно письма, которые он писал Богданову Березовскому, он их уничтожил. Очень жалко, конечно. Но кое-что раньше Богдан Березовский как-то сохранил и опубликовал. И вот не из рук Шостаковича, а из рук Богданова Березовского письмо это стало известно. Это ранние студенческие годы. То есть это ранний подростковый возраст, у мальчика 14-15, ну, максимум 16 лет. Он частый посетитель и филармонии, и Мариинского театра. И вот после посещения очередной раз Мариинского театра он пишет, переполненный чувствами: «Дорогой мой, отчего так много на свете хорошего? Да здравствует наш балет, да здравствует Кожухова, Гердга, Данилова, Иванова, Большакова, Дудко, Баланчевадзе, Пономарев, Чекрыгин, Леонтьев, Христопсон и многие славные другие. Ура! А-а-а!» Четыре восклицательных знака. Это удивительно в своей непосредственности и неподдельности, такой открытой радостной восторженности документ. Кстати сказать, вот эта открытость, вот эта такая распахнутость, можно бы сказать, позже в Шостаковиче исчезла. Вот это к определенному возрасту только можно отнести вот такое восторженное, открытое желание при этом поделиться восприятием музыки.

филармонии тоже Стакович бывал и неоднократно. Его однокашница Елена Николаевна Трусова позже вспоминала: первые несколько послеоктябрьских зим филармония почти не отапливалась. Публика в шинелях, в бушлатах, платках наполняла всю середину зала, начиная с восьмого ряда. Впереди были постоянные места профессуры и музыкальных деятелей наркомпроса. Молодежь устремлялась на хоры. Там стояли или сидели на полу, подстелив газеты и пальто. В зале было много суетливых зайцев, вроде нас. Их места были на подоконниках, на ступеньках, на сложенной в углу кирпичной печурке. Иногда усаживались по трое на два стула, или, чтобы лучше услышать и разглядеть лектора или дирижера, подходили прямо к эстраде. Шостаковичи приходили рано. В Шостаковичи это чаще всего приходили Мария и Дмитрий. Люстры часто горели в полнакала, и это не было помехой, а наоборот создавало какую-то особую интимность общения публики с выступающими артистами. Вот в такой филармонии бывал с юности Шостакович. Вот так посещал он Мариинский театр. Надо сказать, что в семье Шостаковича в 1922 году произошла трагедия, произошла настоящая беда в 47-летнем возрасте. Несмотря на все усилия Ивановича Грекова, скончался Дмитрий Бориславович, глава семьи. Теперь единственным мужчиной в доме остался 16-летний мальчик Дмитрий Шостакович. Средств существования практически не осталось, и надо было думать о том, как выживать, как существовать. Софья Васильевна специальности особой тоже не имела, окончив 3 курса консерватории. И Дмитрий взял на себя эту обязанность содержать семью и пошел работать топером.

Тогда кино было еще немым, «Великий немой» его называли. Это были действия, которые целиком построены на мимике, чаще всего под экраном, на иногда совсем расхлябанном рояле играл топер, подбирая музыку соответственно тому, что происходило на экране. Вот так в тех кинотеатрах, которые мы знаем на Невском проспекте, тогда это «Светлая лента», «Пикадилли», «Паризен», это наша «Баррикада», «Аврора», «Художественный». Вот в этих кинотеатрах играл Митя Шостакович. После консерватории он шел играть и до поздней ночи один сеанс с другим проигрывал там на рояле. Нельзя сказать, что это давало достаточные средства к существованию, но все-таки небольшой ручеек поступал, который давал возможность как-то существовать. Как-то, конечно, не очень здорово, но как-то. Ну и Софья Васильевна пошла на работу. Она пошла на работу кассиром. Это не требовало никаких особых знаний. И все было бы замечательно. Но однажды на нее на улице напали, вырвали у нее из рук сумочку. А в сумочке были казенные деньги. Ей это не простили, ее уволили. И это была действительно очень тяжелая обстановка и психологически, и материально. И вот тогда, мало того, что Глазунов с Бородинского фонда, который у него был, назначил еще при жизни отца стипендию Шостаковичу, то есть он получал такую персональную стипендию, кроме общей, он получал еще такую персональную стипендию, но тогда еще обратился Глазунов, а он вообще, как директор консерватории, был совершенно замечателен. Он всегда очень беспокоился о своих студентах, о их бытовой и материальной стороне жизни, и он обратился за помощью к Луначарскому. Но не напрямую, а к Луначарскому обращался Горький. То у нас был главный родитель за страдающую тогда и терпящую лишение интеллигенцию. Это был, в первую очередь, Горький. И вот произошел такой разговор между Горьким и Глазуновым. Разговор этот был потом записан со слов Горького Шкловским, поэтому сохранился. «Да, — говорит Глазунов, — нужен паёк, хотя наш претендент очень молод, год рождения 1906. Скрипач? Они рано выявляются. Или пианист? Композитор. Сколько же ему лет? 15-й. Сын учительницы музыки. Он принес мне свои опусы. Нравится? Отвратительно. Это первая музыка, которую я не слышу, читая партитуру. Почему пришли? Мне не нравится, но дело не в этом. Время принадлежит этому мальчику, а не мне. Мне не нравится, что же очень жаль. Но это и будет музыка, надо устроить академический паёк. Записываю. Так сколько лет? 15-й. Фамилия Шостакович». Все в этом диалоге очень существенно. Ведь трудно представить себе сейчас наставника, педагога, директора, который пойдет хлопотать за ученика, с которым он не согласен. Вот не нравится ему эта музыка, не его, но он понимает, что перед ним новое направление, новая музыка и огромный талант. Значит, одновременно с ходатайством Горького письмо непосредственно Луначарскому, которая до того работала, Клавдия Владимировна, написала Лукашевич. И это сыграло свою роль. Шостакович получил академический паёк. Паёк получили в Кубуче. Кубуч – это комиссия улучшения работы ученых. Ради этого надо было ехать на Дворцовую набережную в Дом ученых. Там был составлен график, кто по каким дням получает паёк. И вот семья Шостаковича таким образом стала получать этот академический паёк, который их поддержал. Консерваторские годы, кроме занятий у Николаева, и Шостакович показывает себя как чрезвычайно сильный и интересный пианист со своими интерпретациями, естественно, он занимается у Максимилиана Асеевича Штейнберга, занимается по классу композиции. В какой-то момент он говорил, что он ученик Штейнберга. Не в смысле, что он ходит к нему с занятия, а что усвоил его школу. Штейнберг был зятем Римского-Корсакова. То есть он был женат на дочери
Римского-Корского. И, конечно, что-то от могучей школы Римского-Корского он унаследовал, хотя был совершенно такой другого склада. И, ну, напрямую, если говорить, менее талантлив, просто на менее талантлив. Тем не менее, вот у него занимался Шостакович, и в 1923 году, окончив по отделению фортепиано, он остается только заниматься композицией. Надо сказать, что этот момент был для него очень непростой, и не без оснований рассчитывал на то, что он останется в аспирантуре заниматься по классу фортепиано. Но его не оставили. Там были какие-то внутри консерваторские течения, в какой-то мере даже и зависть. В общем, он, окончив отделение фортепиано как пианист, дальше учиться уже не стал. Хотя это не помешало отправить его в 27-м году на конкурс пианистов, но об этом позже. А пока мне хочется сказать, что уже в 23-м году, вот тогда, когда он остается заниматься исключительно композицией, он приступает к работе над первым таким мощным симфоническим произведением, уже не небольшие пьески, а он задумывает и начинает работать над симфонией. Вот это первая симфония Шостаковича, которая исполнена была 12 мая в 26-м году, была настоящим рубежом в творческой жизни Шостаковича. До конца дней своих, 12 мая, он отмечал всегда как праздничный день, день первого исполнения своей симфонии.

0: Дорогие друзья, закончилась третья передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали адажио из балетной сюиты «Золотой век» в исполнении оркестра Большого театра под управлением Максима Шостаковича, вальс из джазовой сюиты в исполнении академического оркестра Петербургской филармонии и третья часть первой симфонии в исполнении симфонического оркестра под управлением Мстислава Ростроповича. Передачу подготовила и провела Ирина Вербловская.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

эфире передача «Месяцы слов». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 16 августа по старому стилю и 29 по новому стилю в Православной Церкви установлен день по празднованию Успения Божией Матери и перенесения из Эдесса в Константинополь в 944 году нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа. Убрусом в старину называли кусок полотна. Убрусом принято называть плат, на котором отпечатался нерукотворный образ Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, это произошло во время земной жизни Господа Иисуса Христа. В то время жил князь и правитель сирийского города по имени Авгарь. Он был болен проказой. Слышав об исцелении, которое совершал Господь одним своим словом или прикосновением, князь написал ему письмо, в котором просил об исцелении и даже предлагал поселиться у себя в городе, зная о ненависти, окружавшей Христа в Иудее. Письмо было послано живописцем по имени Анания для того, чтобы тот списал лик Спасителя в случае, если он не захочет идти в Эдессу. Анания пришел в Иудею и подал письмо Иисусу Христу. Сам он сел на камень и попытался написать лик его. Однако, как ни трудился живописец, ему не удавалось осуществить приказ своего господина. Тогда Спаситель позвал его по имени, чем очень удивил Ананию, и вручил ему ответное письмо князю, похвалил веру Авгаря и указал причину, по которой он не может прийти к нему, но обещал ему выздоровление через одного из своих апостолов. Затем Христос попросил воды и полотенца, умылся и отер свое лицо. На полотенце чудесно изобразился его лик, отчего образ был назван нерукотворным. Получив убрус, князь с верою и благоговением поцеловал его и почувствовал облегчение от болезни. Совершенно же исцелил от проказы апостол Фаддей, крестив его со всем семейством и подданными. Это произошло уже после Вознесения Господня, но так, как и было им предсказано. Авгарь поставил образ над городскими воротами и украсил его. Правнук князя, заразившись идолопоклонством, хотел было снять его с ворот и заменить идолом. Но епископ Эдессы видел особое видение. Впечатленный им, он ночью заложил образ камнями. Прошло около 5 столетий, и жители города совершенно забыли о чудотворном образе. В 545 году персидский царь Хазрой с многочисленным войском осадил Эдессу. Осажденные, видя свою неминуемую гибель и не имея иного упования, обратились с молитвой к Богу. Епископу города Евлавию во сне явилась сама Пречистая Богородица и сказала, чтобы он открыл находящийся над воротом нерукотворный образ Спасителя, и тогда город будет спасен. Епископ на другой же день обрел образ. Оказалось, что он совершенно цел. Перед ним около 500 лет тому назад зажженная лампада. И на камне, который был поставлен для защиты образа, напечатался лик Спасителя, подобный лику нерукотворного образа. Тогда войска неприятеля были отражены. В 944 году в царствовании Константина Багрянародного нерукотворный образ был перенесен из Эдессы в столицу христианского греческого царства – Константинополь. 16 августа, день перенесения святыни, был установлен праздником.

В иконографии различаются два типа спасения рукотворного – на плате и, что крайне редко, на черепице – каменной кладке крепостной башни стены города Эдессы. Иисус Христос изображается без тернового венца. Во втором варианте нерукотворного убруса на плате Спаситель изображается с терновым венцом, с кровью и ранами. 16 августа Православная Церковь отмечает праздник перенесения рукотворного убруса первого иконографического типа. Он представляет Христа периода проповеди. Лик обрамлен свисающими прядями и короткой бородкой. Такой нерукотворный образ обычно писали на воинских знаменах русских войск. Это изначальный канонический тип византийского происхождения. Второй иконографический тип представляет Христа периода шествия на Голгофу, после перенесенных им мучений и возложения на голову тернового венца. Этот тип пришел в российскую иконографию с католического Запада в начале XVIII века. Дополнительным атрибутом нерукотворного образа на плате являются ангелы, держащие убрус за его верхние углы.

русском народе праздник Спаса Нерукотворного именовали третьим Спасом. Спасом на полотне, Спасом на холсте или холщовым Спасом. Говорили, первый Спас на воде стоят. Имеется в виду 1 августа, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, происхождение честных древ животворящего креста Господня. Тот день, когда, согласно древнему преданию, благоверный князь киевский Владимир крестил киевлян в Днепре. Второй Спас – яблоки едят, праздник Преображения Господня. Третий Спас – на зеленых горах холсты расстилают. Называли третий Спас ореховым, так как к этому дню поспевали лесные орехи, и начинался их сбор. В некоторых местах, где было много ореховых лесов, в лес отправлялась старостиха для пробного сбора. Собранная ей за один день считалась мерой для остальных женщин. В назначенный день в лесу расстилали ковер и веретья, от которых все крестьянские бабы, девушки, дворовые люди и горничные расходились для сбора орехов. Орехи собирали сначала в фартуки, а потом высыпали на разостланные холсты. Такая работа могла продолжаться несколько дней. По народным представлениям, урожай орехов предвещал урожай ржи на будущий год. Называли третий Спас еще и хлебным. Говорили, третий Спас – хлебоприпас. Хорош третий Спас – зимой будет квас. В городах с этого дня начинались великоденские гуляния. А наблюдательные крестьяне примечали, если журавль отлетит к третьему Спасу, то на покров будет мороз. А нет, так зима будет позже.

До свидания. Дорогие братья и сестры, передачу «В месяце слов» для вас подготовила и вела Надежда Рогожина.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Сурожский, Антоний. Мы празднуем сегодня Успение. Мы все стоим перед единым и единственным престолом, который существует. Престол, на котором восседает Бог наш. Но, как сказано в Священном Писании, Бог во святых почивает, не только в святых местах, но в сердце и в уме, очищенных подвигом и благодатью, в жизни и в самой плоти святых. И сегодня мы празднуем день Успения святейшей всех святых, Божией Матери. Она уснула сном земли, но как она была живой до самых глубин своего естества, так и осталась она живой,

0: окруженная трепетную любовью всех. Но что же она оставляет нам? Одну только заповедь и один дивный пример. Заповедь — те слова, которые она сказала слугам в Кане Галилейской: «Что бы ни сказал Христос, то исполните». И они исполнили, и воды омовения стали добрым вином Царства Божия. Эту заповедь она оставляет каждому из нас. Пойми, каждый из нас, слово Христово, вслушайся в него, и не будь только слушателем, но исполни его, и тогда все земное станет небесным, вечным, преображенным и прославленным. И она оставила нам пример. О ней говорится в Евангелии, что каждое слово о Христе и, конечно, каждое слово Христово она складывала в свое сердце как сокровище, как самое драгоценное, что у нее было. Станем и мы учиться так слушать, как слушают всей любовью и всем благоговением, вслушиваться в каждое слово Спасителя. В Евангелии много сказано, но сердце каждого из нас отзывается то на одно, то на другое. И на что отозвалось мое или твое сердце, это слово, сказанное Спасителем Христом тебе и мне лично. И это слово нам надо сохранить как путь жизни, как точку соприкосновения между нами и Богом, как признак нашего родства и близости с Ним. И если так будем жить, так слушать, так складывать в сердце своем Слово Христово, как сеют семя во вспаханную землю, тогда и над нами исполнится то, что Елизавета сказала Божьей Матери, когда она к ней пришла: «Блаженно веровавшая, ибо исполнится все, сказанное тебе от Господа». Да будет это и с нами. Да будет Матерь Божья нашим примером. Воспримем ее единственную заповедь, и только тогда прославление ее нами в этом святом храме, который ей дан в жилище, будет истинным, потому что мы поклонимся тогда Богу в ней и через нее, и духом, и истиной. Аминь.
1: Проповедь митрополита Сурожского Антония на праздник Успения Пресвятой Богородицы для вас читал Алексей Веснер.

прозвучал светилен Успению Божией Матери напева Киево-Печерской лавры в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Солист Николай Гедда. Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы

0: приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Удрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 13-ю по Пятидесятницу.

Глаголю вам, яко отымется от вас Царствие Божие, и дастся языку творящему плоды Божие, и дастся языку творящему плоды Его. Евангелие от Матфея. Нерадиво живущие христиане не войдут в Царствие Божие, а войдут в Него те, которые исполняют заповеди Божии. Слово Божие. Кому это угрожает отнятием Царствия Божия? Христианам, не по-христиански живущим, не творящим плодов Царствия Божия. Кому вместо христиан нерадивых обещается Царствие Небесное? Народу, который творит плоды Царствия Божия. Какие же плоды Царствия Божия? Живая вера в Господа Бога –

0: надежда на него и на будущее соединение с ним, горячая любовь к Богу и ближнему. Теперь вникните каждый тщательно сам в себя, в свою жизнь, и спросите сердце свое, есть ли в нем твердая вера в Господа Бога, надежда на Него и на будущую жизнь с Ним и в Нем? Имеет ли он горячую любовь к Богу и к ближнему? Не солгите перед Богом и перед собою. Вопрос этот очень важный. Если вы имеете веру в Господа Бога, то она непременно скажется в жизни. Вы всегда будете ходить пред очами Господа Бога, всегда будете иметь в сердце своем заповеди Его, всячески будете стараться исполнять их и будете прилежать к молитве. Если вы имеете надежду на Бога и на соединение с Ним в будущей жизни, то всеми мерами будете отвращать сердце свое от привязанности к земным благам, к богатству, к удовольствиям чрева, к нарядной одежде и разным суетным украшениям и удовольствиям. В скорбях, болезнях и разных напастях будете терпеливы, а не малодушны, бодры, а не унылы. Вы не будете беспокоиться или роптать, что бы с вами ни случилось, в надежде, что с вами постоянно Отец Небесный. Вы ни в счастье не расслабеете и не разленитесь, ни в несчастье не упадете духом. Вы будете иметь всегда в виду вашу будущую жизнь, которой не будет конца. Если вы имеете любовь к Богу и к ближнему, то непременно покажете ее в ревности о славе имени Божия, будете сами стараться прославлять Его и других возбуждать к этому прославлению, а хулящим заграждать уста. Будете усердны к храму Божию, как к месту селения славы Его. Будете всем желать всесердечно душевного спасения, как себе. Будете стараться всем помогать в нуждах, сколько можете. Но если вы не имеете ни веры, ни надежды, ни любви к Богу, то вы будете жить только в свое удовольствие, чтобы только хорошо есть, пить, одеваться или наряжаться по последней моде, воздвигать обширные дома, чтобы всевозможно богатеть, развлекаться всевозможными удовольствиями, проводить время в праздных речах, вообще проводить земную жизнь во всевозможной прохладе. О будущей жизни – вы или не будете вспоминать, или будете, но редко, и то вскользь. И вам тяжко будет вспоминать о будущей жизни при довольстве в настоящей. Вы будете любить не ближнего, а себя, свою грешную плоть и все, что служит к питанию, уточнению, украшению и прохладе ее. Вы будете готовы часто променять ближнего на самую ничтожную вещь, особенно если она вам нужна. Что мне скажете в ближнем, когда я сам хочу сладко покушать, выпить, одеться, жить богато, во всяком довольстве? Что мне до того, что ближний голоден, холоден? Что мне до его пороков, заблуждений? Пусть его живет, как знает. Мне только было бы хорошо. Так живет и так говорит человек, который не имеет веры, надежды и любви в сердце. И что же пользы в том, что такой человек ходит иногда в церковь и для виду причащается святых христовых тайн? Что пользы в том, что он называется христианином? Нет, пользы немало. Он как язычник, даже хуже язычника. И большему осуждению подвергается на суде, чем язычник. Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели ему. Отымется от него Царствие Божие. Говорю это потому, что ныне заметно сильное оскудение в христианах веры, надежды и любви. Люди живут видимым и настоящим. Вера в невидимые блага или слаба, или совсем погасла. Все хотят как можно веселее пожить в этой жизни, не заботясь, что будет после кратковременных радостей, когда мы перейдем в вечность. называемся мы христианами, а забываем, что Христос последователям своим в своем завещании оставил крест или разные напасти и страдания. Иже хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Называемся христианами, то есть будто бы мы Христу последовали, и за маловажное ставим все земное, как бы на Христа всю надежду возложили. А в самом деле нет. Мы следуем за богатством, за удовольствиями, за всевозможную земную прохладу, возложили надежду на земные блага, называемся христианами, а друг друга раздражаем, друг другу завидуем, друг у друга отнимаем, друг о друге не промышляем. Называемся христианами, а Христа любить всем сердцем, Христу угождать всею жизнью, для многих дело совсем незнакомое. Господь хочет, чтобы мы горнее мудрствовали, а мы мудрствуем все о земном. Господь повелевает христианам внимать себе, чтобы сердца их не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. А у нас то и дело, что отягчение сердца своего объедением и пьянством и заботами житейскими. Сильно оплотенели христиане. Мало между ними стало таких, которые ходят духом и не совершают похоти плотских. Что это за христиане, которые и праздники Господни не хотят проводить духовно, а непременно плотски? Да пьяна напиваются, ходят, шатаясь по улицам, поют непристойные песни, произносят разные непотребные слова. Что за христиане, которые в праздники не хотят прийти в церковь и усердно помолиться, или если и приходят, то для того, чтобы только привычки свои не изменить, выказать свой наряд или поговорить о чем-либо со знакомым или приятелем. Братья, предостерегаю вас истинным и грозным словом Господа, яко отымется от вас Царствие Божие и даст языку творящему плоды его. Не считайте себя спасенными, что родились и живете в спасительной вере. Спасительная вера не спасет, если сами не позаботитесь о спасении, если будете жить не так, как следует жить спасаемым. Предостерегаю вас, братья, как солому, как плевелы, Господь сожжет вас огнем негасающим, если вы будете жить плотью, а не духом. Итак, умоляю вас, спасайтесь. Огонь вечный готов, да и обители царствия еще не наполнены. Не допустите, чтобы отнял у вас владыка Царствие Божие и отдал его языку, творящему плоды его. Аминь.
1: Поучение в неделю 13-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Ольга Суровикина. В эфире очередная программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Райский цвет, расцветший на древе всего человечества. Так христианская церковь именует Деву Марию. Ее лик запечатлевают иконы и фрески. В ее честь по всей земле воздвигаются храмы. Каждый народ, населяющий христианскую вселенную, стремится вплести свой голос в общий хор, славословящий Царицу Небесную. Прославление Пресвятой Девы в разных христианских традициях очень своеобразно и раскрывает многие особенности религиозной жизни народов. Но объединяет все эти традиции одно – особая сердечная теплота и доверительность обращения к Деве Марии. Вера в силу материнской любви и заступничества той, которая усыновила у креста своего сына все человечество.

Сегодня мы будем слушать песнопения, посвященные Пресвятой Богородице, Деве Марии, написанные в Испании в XIII веке. В те времена Иберийский полуостров еще не составлял единую Испанию, и в испанском языке даже не было понятия «родина». В те времена арабы пытались удержать завоеванные рубежи на европейском берегу Гибралтара, а испанцы на протяжении почти 8 веков вытесняли их. В те времена в Кастилии и Леоне правил король Альфонсо X. Прозвали его «Эль Сабио», «Мудрый», и это был тот редкий случай, когда в прозвании было больше правды, чем лести. Король начал править государством, когда ему было 24 года. К тому времени он успел прославиться в сражениях с маврами в Мурсии, где заменил отца короля и откуда привез юную невесту Виоланту. Молодой испанский король окончил Саламанкский университет. Там он изучал грамматику, логику, риторику, геометрию, музыку, астрономию и право. Более того, молодой инфант Альфонсо основал музыкальный факультет в Саламанкском университете. И после 1252 года, когда подданные присягнули ему как королю Кастилии и Леона, он продолжал привечать при своем дворе странствующих музыкантов. Под сводами его дворцов играли кастильцы, провансальцы, евреи, арабы. При дворе Альфонсо X были созданы своды законов, всеобщая хроника Испании, учебники по шахматам, астрономические таблицы, названные по имени короля Альфонсины, и, наконец, книга «Кантик», песнопение во славу Девы Марии. Большинство кантик принадлежат перу самого короля. Четыре рукописных сборника кантик, богато украшенных миниатюрами, были изготовлены в королевских мастерских в Толедо в XIII веке. И ныне они хранятся в Эскориале, в Толедо и во Флоренции. На книге кантик надпись «Играть – это то, чему стоит научиться». «Играть» обозначено словом «троваре», единым по корню со словом «трувер». Так называли музыкантов, сочиняющих и распевающих занимательные истории под аккомпанемент лютни. На многочисленных миниатюрах сборников можно увидеть этих музыкантов, окружающих короля.

К 1256 году король Альфонсо представил подданным 426 кантик во славу Девы Марии, многие из которых испанцы распевают и по сей день. Деву Марию Альфонсо особо почитал с самого раннего детства. Когда ему было 3 года, его мать, королева Беатрис, тяжело заболела, но после молитвенного обращения к Деве Марии исцелилась. Кантиги короля Альфонсо рассказывают о благодатной помощи Пресвятой Девы больным и умирающим, о предотвращенных злодействах и наказанных грехах, о милосердии и спасении. В XIII веке начиналась эпоха паломничеств на Иберийском полуострове, к чудесно явленной в горах Монсеррат скульптуре Девы Марии, к мощам святого апостола Иакова в Сантьяго де Компостела. И король Альфонсо Мудрый со своими помощниками собирал сюжеты для своих кантиг, и к нему отовсюду приходили люди, чтобы рассказать о чудесном заступничестве Девы Марии. А в некоторых кантигах словно слышится голос самого короля. Так в одной из них рассказывается о том, как король Альфонсо, тяжело больной, молил Деву Марию. «О, святая Мария, воззовите ко Господу и поспешите к вашему трубадуру, которому очень плохо». Король положил на грудь свою книгу кантик и был исцелен на следующий день. Надо сказать, что для традиции, в которой возникли кантиги, обращение к Богородице на «вы» естественно. Западнохристианский образ почитания Божьей Матери вобрал в себя черты рыцарского культа прекрасной дамы. В то же время поклонению вполне светской прекрасной даме сообщалась настоящая религиозная возвышенность. Так сложилась трубадурская традиция прославления Девы Марии, одним из образцов которой и являются кантиги короля Альфонса.

По велению Альфонса Мудрого все кантиги должны были храниться и исполняться в том храме, где король будет похоронен. Таким образом, место кантигам было определено в церкви, хотя они и не входили в традиционное последование богослужения. Вероятно, их исполнение, особенно в том варианте, когда происходит чередование сольного запева и хорового рефрена, могло составлять отдельную службу, подобно акафистам в православной церкви.

гимны, славящие Деву Марию и святых, существовали и в первые века христианства. Но кантиги короля Альфонса заняли особое место и в средневековой поэзии, и в средневековой музыке. В XIV веке трубадурская традиция в Галисии прервалась, но и в последующие века сюжеты кантиг использовались в европейской литературе, в творчестве Лопе де Вега, Сервантеса, Мериме и Меттерлинка. В сборнике «Поэзия трубадуров. Антология галисийской литературы» опубликованы переводы двух кантиг Альфонса X. Мы приведем один из этих переводов. «Роза из роз и зорниц зорница, гроза из гроз и цариц царица. Роза, лицом ласкающая взгляд, цветок веселья и венец услад, глаза, что состраданием дарят и лечат тех, кто чахнет и томится. Роза из роз и зорниц зорница, гроза из гроз и цариц царица. Такую даму можно ли не любить? Она от зла сумеет оградить, спасти нас грешных и грехи простить. Ее рукой лишь доброе творится. Роза из роз и зорниц зорница, гроза из гроз и цариц царица. Пусть будет каждый ей служить готов, и нас спасет любви высокий зов, и отвратит от грешных дел и слов, от коих нам бы век не отмолиться. Роза из роз и зорниц зорница, гроза из гроз и цариц царица. Она царит, а скромный мой удел ей быть певцом. Но если бы посмел надеяться и взгляд любви узрел, всем, что люблю, сумел бы поступиться. Роза из роз и зорниц зорница, гроза из гроз и цариц царица.

Мы продолжаем программу «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы рассказываем об особых песнопениях во славу Девы Марии, кантигах, написанных в XIII веке испанским королем Альфонсо X. Кантиги короля Альфонсо написаны в двух жанрах. Каждая десятая кантига – хвалебный гимн Деве Марии, а остальные – это песни-сюжеты. Все рассказанные истории обязательно имеют конкретное место действия. Это придает им особую достоверность. Сюжеты этих кантиг и наивны, и глубоки. Своим содержанием они напоминают клейма на житийных иконах, в то время как кантигу прославления Девы Марии можно сравнить с ликом, центральным образом иконы. Вот, например, содержание одной из кантиг. Монах из Сирии шел в Святую Землю и остановился на ночлег в обители для пилигримов в Дамаске, хозяйкой которой была женщина набожная и праведная. Хозяйка просила монаха привести ей образ Святой Марии из паломничества. Но монах забыл о просьбе и возвращался с пустыми руками. И тогда голос с небес напомнил ему о поручении. Образ Пресвятой Девы, взятый из Святой Земли, спас его на обратном пути от хищников. И, убедившись в благодатной силе иконы, монах решил отвезти ее в свою церковь. Но буря отнесла корабль в сторону Дамаска, где монах, исполнив волю Божию, вручил образ Богоматери благочестивой хозяйке. Икона, помещенная в дом для паломников, стала источать мира. А в другой кантиге повествуется о встрече заблудившегося в ночном лесу пилигрима из Валенсии с чудовищем, напоминавшим дракона. Помолившись Деве Марии, он собрался с духом и разрубил чудовище пополам своей шпагой. Хлынувший из дракона яд брызнул на пилигрима, и он стал похож на прокаженного. Герой решил отправиться к Деве Марии, в храм. Там, после долгого плача перед алтарем, он был исцелен. И все, кто был в этой церкви, славили Деву Марию. А в некоторых кантигах отразилась жизнь королевского кастильского двора. Вот сюжет одной из них. Во время соколиной охоты короля в речку Энарес упала цапля, которую поймал сокол. Собаки не могли достать дичь из-за стремительного течения. Некий смельчак прыгнул в речку, но не мог справиться с течением и стал тонуть в быстром потоке. Альфонсо воззвал о помощи, и Пресвятая Дева не дала смельчаку погибнуть.

Современные исполнители по-разному трактуют «Кон-Тики». Так, американский ансамбль «Уникорн», что значит по-латыни «единорог», исполняет «Кон-Тики» как театральную мистерию с прологом. В песне-прологе король Альфонсо смиренно заверяет, что ему не хватает разумения и мастерства воспевать Святую Деву Марию, но он надеется, что Господь поможет ему рассказать о чудесах милосердия и благодати. Король Трубадур ждет от Святой Марии покровительства, если «Кон-Тики» ей понравится. Американских музыкантов «Кон-Тики» интересует прежде всего как благодатная тема для инструментальных импровизаций.

0: que trovar è cosa in che ya sentimiento. Por en que robas a odader e de razonasas. Porque entenda esa vía de ser, o que entenda e de ser lepras, da ben trovar así sa da facer. E o que quiero è di ser l'orda ma virgen, madre de nostro Señor, Santa María, que es la mejor cosa que el fez. E por aqueste o quiero ser roi mas seu trovador, e rogole que me quiera por seu trovador.
1: В исполнении испанского ансамбля Эдуарда Паньягуа использованы старинные инструменты, известные по миниатюрам книги «Кантик». «Альфонсийские кантиги излучают надежду и побуждают к исцелению духа», объясняет Паньягуа. «Вера в чудеса питает надежду, что невозможное может стать возможным. Ведь то, что случилось однажды, может случиться и сейчас». Кантиги были названы эстетической энциклопедией XIII века, в которой собраны все элементы средневекового искусства. Когда мы слушаем эти древние мелодии, в глубине нашей души просыпаются созвучия молчащей в нас до сих пор музыки. Испанская певица Монсеррат Фигерес исполняет композицию из кантиги, имеющую древнюю историю. Король Альфонсо мог слышать на одной из рождественских служб в Толедо чтение проповеди, приписываемой святому Августину, в которой использован фрагмент из так называемой «Книги Севил», «Предсказание Эритрейской Севилы о втором пришествии Сына Божьего и страшном суде». Король Трубадур, в свою очередь, включил поразивший его воображение текст предсказания в кантигу, в которой картина грядущего страшного суда вспоминается вместе со страстями Господними. Прорицанию аккомпанируют арфа и псалтириум, а хор рефреном взывает «Святая Дева Мария, моли своего сына за нас».

В своих кантигах король Альфонсо воспевает Деву Марию как мать и как деву, как бедную и богатую, как госпожу и рабыню. Он сравнивает грехопадение Евы и благочестие и смирение Девы Марии. Как правитель страны, он просит Святую Марию, чтобы она, несмотря на то, что он еще так мало написал кантик в ее честь, умолила своего сына о прощении грехов и помогла выгнать мавров из Испании, чтобы жизнь его была длинной, чтобы она сохранила его друзей, чтобы он, король, мудро правил своим народом и смог на благо использовать имеющееся у него, чтобы Дева Мария привела его после окончания земной жизни в Царство Небесное. Недаром о короле Трубадуре, ученом и мудреце Альфонсо X говорили: «Он так долго смотрел на небо, что у него упала корона».

Дорогие друзья, закончилась очередная программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня для вас звучали старинные испанские песнопения во славу Девы Марии, «Кантиги», написанные королем Альфонсо X в XIII веке. «Кантиги во славу Девы Марии» прозвучали в исполнении американского ансамбля старинных инструментов «Уникорн», испанского ансамбля старинной музыки под управлением Эдуарда Паньягуа и испанской певицы Монсеррат Фигуэрес. Передачу для вас подготовили Александр Смирнов и Ольга Суровикина. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в программе «Антология христианской музыкальной культуры».

0: прозвучал кандак праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры в исполнении трио из мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Я славлю

Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой! Я, как и поразил и сердце враждующие, мифсуя, зубы грешников согрешил и си. Господи, и спасение на людях Твои, благословение Твое, а зусмут и спах поставь, когда Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоей причище мне, ниже гневом Твоим накажешь мне, я по стрелу Твоему взошу во мне, и утвердил и си на мне руку Твою. Есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, есть мир от костей моих, от лица грех моих. Яко беззаконие мое призадоша в зону мою, яко время тяжкое тяготеша на мне, вот смертнейшая и согреша раны моя, вот лица безумия моего, о страдах и слякокся до конца весь день свету я хожда, яко вягрия моя наполнишеся по рудани, и несть исцеление в плоти моей, озлобленных и смелихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое, от Тебе не утаися, сердце мое святейся, остави мне сила моя, свет очи моею, и то не со мною, друзи мои, искренни мои, прямо мне приближившися и Саша, и ближние мои, отдалечь меня, Саша, и нуждавшийся, ищущий душу мою, и ищущий злая мне, глаголоку суета и мстивный весь день молчахуся, а же яко глух не слышах, яко нем не отверзай ему своих, ибо яко человек не слышай, и не имей во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, помал ты услышишь, и Господи Боже мой, яко редко никогда порадуй меся рази мои, и вреда подвижатися нога моим, на мебели речи оша, яко азнараны готов, и болезнь моя предо мной есть твоему, яко беззаконие мое аз возвещу, и побегусь о грехе моем, рази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящими меня без правды, воздающий не зла и возлагаю воздав мне за неганем гласыню, не остави меня, Господи Боже мой, не ослепи от меня, возьми помощь моей, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи Боже мой, не ослепи от меня, возьми помощь моей, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, Боже, да Тебе душа моя, коль множится Тебе, плоть моя, земли пусть и не проходи безводне, надо во святе явиться Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, уст неба и похвали Тебя, надо благословим Тебя животе моим, и они имя Твои воздержу руцы мои, яко от мука и мать, да исполнися душа моя, и устава радости восхвалит Тебя, уста моя, аще поминать на постели моей, на утренних поучахся Тебя, яко вылези помощник мой, и в крови прилу Твою возрадуйся, ведь душа моя по Тебе, меня же приятная слица Твоя, и же всю искашу душу мою внедрит преисподняя земли, предадятся в руки оружие части лицам будут, царь же возвеселится в Боге, похвалится вся гледайся им, яко заградившийся уста глаголющих неправедная, на утренних поучаться в Тя, яко вылези помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, ведь душа моя по Тебе, меня же приятная слица Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков аминь! Господи Боже, спасение моего в одни возвратки ночи пред Тобою, да мне не третья молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол, душа моя, и живот мой аду приближися, времени мы с нисходящими в рот, быть яко человек без помощи в мерзок свободен, яко язви не спящие во крови, и же не помилуйся к тому, идти от руки Твоей аду тренавения выша, положишь меня в рове преисподним, тем не кресенье смертней, на мне утвердится ярость моя, и вся мола твоя наделайся на мя, ударились навек моих от меня, положишь меня мерзко себе, преданных и нисхождав, очи мои не могу сеть нищеты, возвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руки мои, и до мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, и да повесится во гробе милость твою, и истину твою подивили, и да познана будут во тьме чудеса твоя, и правда Твоя в земле забвенья, и аз к Тебе, Господи, возвал, и утро молитвой предварит Тя. Ну и, Господи, отрейши душу мою, отвращающий лице Твое от мне, нищий из массы в труде, как милости моя, вознесшийся, смирихся и изнемогу, на мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, обидоши меня, кого да весь день, подержаши меня в купе,
удалился от меня друга неискреннего и знамя моих острастей. Господи Боже, спасение моего, в одни возлаки ночи пред Тобою, во мне нет перед Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милости и щедротами, исполняющего во благие желания Твое, обновиться я гордость Твоя, творя милости и Господи, и в судьбу всем обидимым, Казапути самой съеми, всегда вам Израиле выходение своя, щедрый милости Господь, долго терпелив и много милости, и до конца прогневается, ниже век рождует, не по беззаконию нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил из Господи, милость свою, добоящийся Его, и прекрасное восток от запада удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец сильный, ущедрый Господь, боящийся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко персись мы, человек, яко трава, дни его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух родни в небо не будет и не познает ему места своего. Милый же Господь, от века до века на боящихся Его, и правда Его на Сыне, Сыном, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его сильные крепости, утворяющие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей и не вниди в суду с рабом Твоим. Яко не прогнется пред Тобой всех живых, яко погнал враг душу мою, смирил из земли живот мой, посадил весь в темный век, омерзый веков, и унымал мне дух мой, во мне спитись и сердце мое, помянув не древнее, поучися во всех делах Твоих, творений кругу Твоих поучався, воздев Тебе руки мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отрасти лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя помаз. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, яко к Тебе взять душу мою. Изми меня от врага мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты и Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю правду. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя. Правдой Твоей звенешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя. И погубившихся отложающие души мои. Я про аз враг Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим. Слух Твой благи наставит меня на землю правду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

погребение плащаницы Пресвятой Богородицы. Потрясающая седмица в нашем соборе ежедневно будет совершаться богослужение божественной литургии в 10 часов утра, вечернее богослужение в 6 часов вечера, заполнительно в среду и пятницу ранней литургии в 7 часов утра. Также ежедневно в 17:30 совершается чтение Агаписта при чудотворном образу Спаса Богородицы. В понедельник по окончанию вечернего богослужения будет совершаться Агапист в том же обучении святителю Пантелеимону, во вторник Агапист священному Пантелеимону Римскому, в среду Агапист Четверг Агапист при чудотворной иконе все скорбящие радости, в пятницу Агапист этому праведному Иоанну Кронштадтскому. В субботу накануне воскресного дня всеночное бдение и воскресенье также две божественные литургии ранее в 7 и позднее в 10 часов утра. С праздником!

преподателя святое явление сви всего Христе Боже. Мое помышление просвети предстательством Твоим. Пресвятая Богородица, спаси нас, победная почести взяла си, на естество чистое Богородчик, умачи же, поборешься Творцу Твоему и Сыну, пачи естества повинующийся естественным законом, тем же умевши Сына, восстаешь и вечную. Слава Сыну и Святому Богу.

Я же вседержитель, владыко, возьми руку твоих сокрушений.

Господь.

своими молитвами утверждаются.

0: чистые плоти твои я, вы не уже волю веку сей си, тем же си взываем слава силе твоей, Господи.
1: Слава Господи Христу твоему чеснову и воскресению, законен си Израиль тебе Христе, законничего Бога не познав, но я то беззаконника

0: истинно сошерни си, ты вознесал и си падшее человеческое существо на древе воскресает.
1: А воскресе Христу твоему честному и воскресению, а дружелый человек.

воскресению, погибе смертью смерть, умерли по воскресе, нетление мне дар я все же женам, по вечерам.

Я проживал вас!

Прославленный отец.

0: Господи, святому воскресению Твоему, белообразен явися жена, неприступным светом воскресения блистаяся ангел. Что живого во гробе, во мия ищите, яко мертва, воистину воста Христос, ему живопие вся тела, бойте Господа и превозносите во всякие.
1: Слава Господи, Христу Твоему честному.

носившийся по казарам, им уже предстоящий на ней радующийся поезд.

Слава Господи, святому воскресению Твоему, всего мы восприял и сими в самокуплении нецелинно, всему медая, Боже мой, спасение страстью Твоей, уже на Христе претерпел и телесне, благоутроли ради много. Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресению, веди нищих людей Твоих подлавления посещая, милостивою же и державною Твоей рукою укрепи крестоносные люди, Твоей зрядное настояние в Христе, я по человека любе. Почерпающие сыни независимые дары.

доброго ответа на страшном судилище Христове, кровь.

же Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых священномучеников Климента и Петра, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца, святых праведных, Богоотец и Акима и Анны, и всех святых, помилуй и спаси от нас всех благ и человек.

0: Якобы воспринялся лапа по невесте велико, ебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, это не у нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, это не у нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, это не у нас. Слава освящению Твоему Духу, ныне принесли во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, учись жизни наша. Владыка, прости, без закуни наши святые посети, истили немощи наши и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Своей Сыну. И Святому Духу имени присни во веки веков, аминь. Отче наша жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя явка на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам Боги наши, я Боже, и мы оставляем Божеком нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Я
1: Твоей славной силой, слава Отца и Сына, если так же хват, и не Христа, и во веки веков.
0: Спаси, избавите мои здоровые Бог, воскреси от руси народа и брала адова сокруши, и яко владыка воскресе перед небе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ниже на всякое время, на всякий час, на небеси, на великом небе, славе, на небесе Божие, много терпеливее, много милости, много подробнее, ниже правильное время, грешное, милое, ниже вы святого его спасению, обещание ради будущих благ сам Господи, прими наши с ним молитвы, исправи животных, заповеди твоих, души наши усвети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти и исправи нас от всяких спор, недовы болезни. Награди нас святыми твоими ангелами, да ополчение нас соблюдаемы и наставляемы достигнем, соединение веры, граждане, преступные твои славы, яко благословенны си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Честнейшую херувим, и славнейшую не сравнение с этим недостремление Бога Слова Рожшую, сущую Богородицу, я величаю, именем Господним благослови Отче.
2: Боже учебный, благословенный просветили церкви, я нам и помилуй. Христе святи истинный, просвещая, освещая всякого человека, ведущего в них. Да знаменуйся на нас все сердца Твоего, да днем будем светлый, преступный, и исправи стопы наших делами заповедей Твоих, молитвами пречистая Твоя Матери, и всех Твоих святых, аминь.

0: Завтра на нашем заборе две божественные литургии 8 и 10 часов утра.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спаса-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
3: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9:00 утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
2: Как неравнодушие и сердечное внимание взрослого человека могут повлиять на душу ребенка? Как даже небольшая помощь, оказанная вовремя, искренне и ненавязчиво, может определить дальнейшую судьбу человека? Действие рассказа происходит в 1948 году. Многие события сюжета происходили в биографии самого писателя. Учительница французского языка Лидия Михайловна тоже реальный человек, принявший участие в жизни автора. Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Читает Чеслав Саманович.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 166-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 16 главы.
1: Братья, бодрствуйте, будьте стойкими в вере, мужественными, сильными. Пусть все у вас делается с любовью. И еще одна просьба, братья. Вы знаете Стефана и его семейство. Знаете, что они первенцы Ахайи, и что они подчинили себя служению святым. Вы же подчиняйтесь таким, как они, и всем, кто разделяет их труды и заботы. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня ваше отсутствие и успокоили мой дух, а теперь и ваш. Будьте же признательны таким людям. Приветствуют вас Ассийские церкви. Горячо приветствуют вас в Господе Акилла и Приска и вся церковь, которая собирается в их доме. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Привет вам и от меня, Павла. Пишу собственноручно. Кто не любит Господа, да будет анафема. Маранафа. Благодать Господа Иисуса да будет с вами. Моя любовь со всеми вами во Христе Иисусе. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стихи с 13 по 24. Прочитаны заключительные слова первого послания апостола Павла к Коринфянам. Последняя черта под одним из самых замечательных писаний Нового Завета. Итог всем мыслям и наставлениям, которые были высказаны в послании. Поэтому, несмотря на их внешнюю простоту, нам стоит к ним внимательно прислушаться. При чтении послания святого апостола нам всегда следует иметь в виду, что в них нет ни единого слова, сказанного из чистой риторики, ни единого слова, за которым не стояла бы конкретная живая мысль, отражающая жизнь тех людей, к которым апостол обращался со своими увещеваниями. Начиная с первых же строк послания, апостол останавливался на многих отрицательных аспектах церковной жизни Коринфян и решительно призывал их к исправлению. Вот и эти заключительные наставления апостола только на первый взгляд могут показаться общими благими пожеланиями. «Бодрствуйте, будьте стойкими, верными, мужественными, крепкими, любвеобильными». Разумеется, такие слова можно и нужно говорить всем всегда и везде. Однако для коринфян они звучали не как обязательные слова школьного учителя. В них, по слову святого Иоанна Златоуста, апостол укоряет их за беспечность и потому говорит им: «Бодрствуйте, как спящим, стойте в вере, как колеблющимся, будьте мужественными, сильными, как малодушным и слабым». Эти слова напоминают военные приказы. Быть бдительным, стоять твердо, быть мужественным, быть сильным — качества, необходимые воинам для отражения опасности извне. Но внутри церковного общества должна царить любовь. «Все у вас да будет с любовью». Превыше всех божественных даров — любовь. Именно от пренебрежения любовью произошли все нестроения церкви. Еще раз обратимся к святому Иоанну Златоусту. «Если бы любовь, — говорит он, — не была пренебрегаема, то коринфяне не гордились бы и не говорили бы: „Я Павлов, я Аполлосов“. Если бы любовь была между ними, то они не судились бы у внешних, или лучше, не судились бы вовсе. Если бы любовь была между ними, то блудник не жил бы с женой своего отца, они не презирали бы немощных братьев, не имели бы разделений, не тщеславились бы духовными дарованиями». Как бы комментируя, что означают на практике эти слова о любви внутри церковного общества, апостол приводит в пример семейство Стефана. Разумеется, любовь бесконечно многообразна, однако в евангельском смысле она проявляет себя прежде всего в жертвенном служении ближним. Мы знаем, что апостол Павел крестил семейство Стефана. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 16. Он называет его большую семью начатком, первенцами, в святом крещении, рожденными для Бога во Христе. Они — первые обращенные не только Коринфа, но и всей Ахайи, то есть Греции. И вот эти первые христиане греческой столицы посвятили себя служению святым, как именовались тогда все крещенные во Христа члены церкви. Это служение святым состояло в делах милосердия, в гостеприимстве, во всевозможных добрых делах и помощи тем, кто в таковой нуждался. И по мере того, как эти добрые люди стали служить своим собратьям по вере, их деятельность стала выделять их из среды других христиан и внушать уважение. Церковное общество начало признавать в них черты истинного христианского руководства. Иначе говоря, здесь конкретно воплощалась заповедь Иисуса Христа. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 26. Или «кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Евангелие от Марка, глава 9, стих 35. Эти высказывания парадоксальны с точки зрения обычной земной практики Ветхого мира. Но таков иерархический порядок в новом мире, в Царстве Божием, в котором противоречия между властью и подвластными, между господами и слугами, между первыми и последними, исчезает в атмосфере любви и взаимного служения. Согласно этой новой заповеди, апостол Павел смотрел на руководство как на служение ближним, и тем самым как на служение Христу и Богу. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Семейство Стефана подчинило себя служению коринфским христианам. В ответ на эту благодать, призывает апостол Коринфян, подчиняйтесь таким, как они, и всем, кто разделяет их труды и заботы. Нет, это не обязанность рабов перед господами, работников перед работодателями или начальниками, но тот братский долг, о котором сказано: «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви». Послание к Римлянам, глава 13, стих 8. Со времени, когда были сказаны эти слова, Церковь Христова прошла долгий исторический путь. Маленькая церковь в Коринфе середины первого века не знала еще той развитой иерархической структуры управления, которая отличает современные многомиллионные христианские общества. Сейчас управление церковным обществом поручается людям, которые получили специальное богословское и пасторское образование, обладают известным даром проповеди и прочими свойствами, ценимыми в священнослужителях. А тогда все было еще в зачатке, и руководство в церкви зависело не от образования, не от дипломов и разного рода степеней, даже не от природных способностей. Оно определялось благодатью Божией, которая оснащала руководителей основным даром — даром быть слугами верующих. Таковым было семейство Стефана, и мы не должны забывать об истинно-христианском содержании руководства, подчинения и служения, которое нам явлено в этом святом начатке Ахайи. Нет ли здесь укора нам, современным христианам? Свое послание апостол Павел завершает множеством приветствий. Этот перечень благопожеланий свидетельствует не только об успехе миссионерской деятельности апостола языков, но и о том, что церкви того времени, эти маленькие островки христианства в океане язычества, были связаны постоянным памятованием друг о друге. Апостол стремился поддерживать эту связь, расширять кругозор христиан, не замыкаться на мелких провинциальных проблемах, но видеть себя как часть единого целого, универсального тела Христова. Удивительно, что это ощущение всемирности присутствовало тогда, когда средства общения были еще столь слабыми и ненадежными. Сейчас, когда мы обладаем средствами коммуникации, несопоставимыми с античными, мы часто являемся свидетелями узости кругозора христиан, которые не знают, не видят, не желают видеть ничего за пределами их прихода или, в лучшем случае, их епархии. Не укором ли нам звучат слова апостола? Продиктовав свое послание стенографу, Павел в конце добавляет собственноручное приветствие. И в этой переписке звучат слова, которые помогают нам понять основную причину отличия древних христиан от современных. Нет, они не были более нравственными, более праведными. Но что в них присутствовало в значительно большей степени, чем у нас, показывает возглас апостола «Маранафа». Этот арамейский возглас, скорее всего, означает то же, что и возглас, завершающий книгу Откровения: «Гряди, Господи». Произносимый перед причастием телу и крови Господа Иисуса, этот призыв отражал не только острое ощущение реального присутствия Господа в таинстве Святой Евхаристии, но и горячую надежду на то, что тайна неизбежно станет явью, что Царствие Божие, которое на небе, придет на нашу землю, о чем мы и молимся ежедневно. Маранафа.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 13-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 87-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 21 главы.
3: Сказал Господь притчу сию. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Притча о злых виноградарях, которую мы только что услышали как воскресное евангельское чтение, ставит перед нами два вопроса. Прежде всего, каково наше положение по отношению к Богу? И второй вопрос: кто есть Бог как таковой? Каков Он на самом деле? Что мы можем о Нем сказать, основываясь на этой притче? Итак, кем мы приходимся Богу? Первый вопрос. Как мы должны вести себя по отношению к Нему? Мы знаем, что мы обязаны Богу всем, что у нас есть, и чем мы становимся в этой жизни. Но при этом мы остаемся свободными. Получив все, мы не становимся марионетками в Его руках. Он ждет от нас лишь одного – свободно войти с Ним в отношения завета, как мы говорим вслед за Библией. Он зовет нас трудиться, принять участие в Его трудах, чтобы в этом соработничестве мы стали тем, чем являемся от сотворения мира, сынами Божьими. Или, опять-таки, используя этот частый библейский образ, надо сказать, что в притче о злых виноградарях Христос не изобретает что-то новое в плане образной метафорики, а Он вспоминает и использует уже отработанный библейский образ виноградника. И вот тем самым Он хочет сказать, что Господь посылает нас в свой виноградник, чтобы виноград благодаря нашим плодам, благодаря нашим трудам приносил плоды. Ведь Бог, вспомним, поместил Адама в Эдемском саду не для того, чтобы Адам, сложа руки, безучастно сидел и наблюдал, как произрастает виноградная лоза. Нет, Бог поместил Адама в райском саду, чтобы возделывать и охранять его. Те, кто воспринял благую весть и был крещен во Христа Иисуса, должен понять, что притча эта дает возможность еще и еще раз задуматься над твоей ролью в этом винограднике. Не уподобляемся ли мы порой виноградарям, которые перестали работать на своего господина и преследуют исключительно свои личные интересы? Они пользуются плодами виноградника, а от них Бог надеется получить другие плоды. И этими плодами по апостолу Павлу являются любовь, радость, мир, терпение, доброта. Вот каких плодов ждет от нас Бог. Однако что мы возделываем в этом винограднике, в своих сердцах? Разве не слишком часто ненависть вместо любви, зависть вместо радости, вражду вместо мира, гнев вместо терпения, лукавство вместо доброжелательности? Виноградари утвердились в своей логике все больше и во что бы то ни стало. Все ради собственной пользы, даже если ради этого приходится отнимать у других. В чем заблуждаются эти виноградари? В чем состоит их ошибка? Они не знают, каким в действительности является их господин. Как мы не знаем, каков Бог, каково его истинное лицо? А если и знаем, то продолжаем жить, будто не знаем этого. Таким образом, мы можем перейти ко второму вопросу. Каков же Бог, исходя из этой притчи? Иисус, Господь, рассказавший эту притчу, Он говорит о Боге, как о хозяине виноградники, который доверил свой виноградник делателям. Этот хозяин чужд всякой подозрительности. Вот что обращает на себя внимание в первую очередь. Он однажды договорился с работниками, все передал им в руки и отправился в путешествие. Тем самым он оказал им полное, максимальное доверие. И вроде бы все идет хорошо до того момента, когда наступает сбор урожая, и господин интересуется тем, что ему причитается по праву. Для этого он посылает своих слуг одних за другими, которые возвращаются с пустыми руками, если им вообще удается уцелеть. И в этой притче мы видим историю праведников, пророков, провозвестников, которых преследуют, потому что никто не хочет слушать Слово Божие, Слово этого Господина, Хозяина, Господа, который посылает своих служителей. И вот Господин заходит уже, кажется, слишком далеко в своем доверии. Он посылает своего собственного сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Какая неосмотрительность, можем мы сказать. Какая неосведомленность или какое незаслуженное, неоправданное доверие. Кто из нас поступил бы на его месте подобным образом? Никакой хозяин так не поступает, зная о том, как распорядились с его слугами. И вот Господь говорит нам в этой притче о своем отце, о его мудрости, и оказывается, что это его мудрость, мудрость отца, мудрость Бога, она отлична от нашей человеческой логики. Кажется, он слишком доверчив, как будто он не знает о злобе и подлости виноградарей, об их страсти захватывать, присваивать себе все, что им не принадлежит, при этом не останавливаясь даже перед насилием. Но нет, господин продолжает им доверять, продолжает верить в них, что они могут поступать по-человечески. И оказывается, что, исходя из этой притчи, отец иначе думать и не может, как будто это выше его сил, что его совершенная невинность никак не в состоянии удостовериться, что зло существует, как будто специально его не замечает. Его доверие настолько чуждо всякой ненависти, что перед лицом насилия он может ответить лишь еще большим доверием. После того, как он оставил им виноградник, он предает в их руки и собственного сына. «Сына постыдятся», — говорит он. И эти рассуждения хозяина виноградника могут показаться просто абсурдными, поскольку совершенно чужды нашей собственной логике. Но еще в Ветхом Завете было сказано через пророка: «Мои мысли, — говорит Господь, — не ваши мысли». Пусть эта логика и кажется нам такой странной, чуточку абсурдной, но именно такова логика Бога и логика любви. Любовь долготерпит, не раздражается, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, пишет апостол Павел. Именно такой Бог нам и посылает своего Сына, чтобы взять от нас плоды своего виноградника. Логика виноградарей – это логика коварства, а логика Бога, логика любви – это логика доверия. И вот эти две логики, кажется, не знают о существовании друг друга. По ходу развития событий каждый поступает, следуя выбранной им линии поведения. И драма разыгрывается тогда, когда убивают посланного к виноградарям сына. В этой точке линия лукавства пересекается с линией добра, изображая тем самым крест. Иисус этой притчей возвещает нам о своей смерти и объясняет, почему эта смерть неизбежна. Потому что зло есть зло, грех есть грех, иначе и быть не может. Его смерть неизбежна, потому что Бог есть Бог, и Он есть любовь, и тоже иначе быть не может. И эти две линии не могут не пересечься, изобразив собой крест. Но эта история, как возвещает нам Господь Иисус Христос, не заканчивается смертью Сына. Любовь сильнее всего, и последнее слово не остается за лукавством и злом. «Камень, который отвергли строители», заключает Иисус Христос эту притчу, «соделался главою угла». В том, что кажется строительным хламом, бесполезным мусором, Бог открывает будущее. Камень, который выбросили, он становится главою угла, краеугольным камнем, от которого зависит прочность здания. Таким образом, Бог полагает этот камень как основание, он приуготовляет царство. Смерть сына, пострадавшего от лукавства виноградарей, Богу предоставляет случай принести еще больший и совершеннейший дар. В воскресении Иисуса Бог берет обратно в свое владение виноградник, и Он кладет первый камень царствия. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Этот краеугольный камень состоит в окончательном торжестве любви над силами зла, окончательном торжестве жизни над смертью, которая совершается в утро Христова воскресения. И воскресение составляет главное воспоминание каждого восьмого дня, когда мы собираемся в храм для воскресной литургии. И Бог зовет нас в свой черед строить на этом камне. Любовь нам позволит трудиться вместе с Богом. Дорогие братья и сестры, каждой воскресной Евхаристии мы возвещаем смерть Господа и славословим Его воскресение. Это творение рук Его, потому что это открывает, каков Он есть, каков есть Бог. Мы вновь и вновь созерцаем истинный лик Бога в тайне Пасхи, в тайне воскресения, в ослепительном сиянии Его любви, когда нам может показаться она излишне щедрой и бесконечно превосходит всякое наше понимание. Вот почему, празднуя смерть и воскресение Господа, мы можем освободиться от всякого лукавства, всякой ненависти. Мы способны навсегда утвердиться в любви, чтобы возделывать виноградник, виноградник возлюбившего нас, и принести ему в дар плоды Святого Духа. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Сорокина.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 30 августа, 17 августа по старому стилю Православная Церковь чтит память многих мучеников первых веков христианства – Мирона Пресвитера, а также Фирса, Левкия, Короната с дружиной, мучеников Павла и Юлиании с прочими с ними пострадавшими, Патрокла, Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. сегодня вспоминается преподобный Алипий Печерский, один из первых русских иконописцев, написавший множество икон, прославленных благодатной силой помощи Божией, подаваемой через них. Сам преподобный еще при жизни прославился не только своим искусством, но и своей христианской жизнью. Ангелы Божии помогали ему в его труде, когда он был в болезни. Известен случай исцеления им прокаженного. Алипий учился иконописи у греческих мастеров, приехавших на Русь из Константинополя. Иконы преподобного Алипия украшали многие древнерусские храмы. Великий князь Владимир Мономах заказал преподобному Алипию икону Успения Божией Матери, получившую наименование Ростовской. Одна из икон преподобного Алипия, Свенская Печерская, ныне находится в Третьяковской галерее. Празднование этому образу совершается дважды в год, сегодня вместе с памятью преподобного Алипия и 16 мая, в день кончины преподобного Феодосия Печерского, изображенного на этой иконе, предстоящим перед сидящей на престоле Богородицей с младенцем на коленях. По другую сторону изображен преподобный Антоний Печерский. Наименование «Свенская» икона получила после чудесного исцеления ослепшего князя Романа Черниговского. В 1288 году по просьбе князя эта чудотворная икона была отправлена из Киево-Печерского монастыря к нему в Брянск, однако икона остановилась у горы на берегу реки Свены. Князь сам пешком пришел к иконе. Прося исцеления, он обещал основать на этом месте монастырь и отдать ему все земли, которые сможет увидеть с горы. Князь прозрел, и чудотворная икона была помещена в новоустроенный Брянский Свенский монастырь. Празднование икони вместе с памятью ее святого изобразителя было установлено после избавления города Брянска от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Преподобный Алипий почил о Господе около 1114 года, за 250 лет до рождения преподобного Андрея Рублева. Сегодня празднуется память преподобного Пимена Угрешского Мясникова, святого строителя Никола Угрешской обители, почившего о Господе в 1880 году. В сонме новомучеников и исповедников сегодня празднуется память священномучеников Алексея Великосельского, расстрелянного в Ярославской губернии в 1918 году, и Дмитрия Остроумова, расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Алипия Печерского, иконописца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобный Алипий Печерский – один из первых и лучших русских иконописцев. Постриженник преподобного Никона с молодых лет подвязался в Киево-Печерском монастыре. Иконописание он учился у греческих мастеров, с 1083 года украшавших Печерскую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный Алипий писал иконы даром. Если узнавал, что в какой-нибудь церкви иконы обветшали, брал их к себе и поправлял безмездно. Если же случалось, что ему платили за труд, преподобный одну часть тратил на приобретение материалов для иконописания, вторую раздавал нищим и лишь третью оставлял себе. Преподобный Алипий никогда не был праздным и оставлял иконописание только ради божественной службы. Он был посвящен в сан иеромонаха и известен даром чудотворения еще при жизни. Преподобный Алипий исцелил киевлянина, страдавшего проказой и гниением тела, помазав раны больного красками, приготовленными для писания икон. Много икон, писанных преподобным Алипием, прославились как чудотворные. Известны некоторые случаи, когда ангелы Божии помогали ему в святом деле писания икон. Один киевлянин, построив церковь, поручил двум печерским инокам заказать для нее иконы. Иноки утаили деньги и ничего не сказали преподобному Алипию. Прождав долгое время выполнения заказа, киевлянин обратился к игумену с жалобой на преподобного, и тут только обнаружилось, что он и не слышал о заказе. Когда принесли доски, данные заказчикам, оказалось, что на них уже написаны прекрасные лики. Когда сгорела построенная для икон церковь, все иконы остались целыми. Одну из этих икон, Успение Пресвятой Богородицы, получившую наименование Владимирская Ростовская, взял великий князь Владимир Мономах для построенного им в Ростове храма. В другой раз ангел написал икону в честь Успения Пресвятой Богородицы, когда преподобный Алипий лежал в предсмертной болезни. Тот же ангел принял душу преподобного Алипия. Скончался он 17 августа, не позже 1114 года. Святой был погребен в ближних пещерах.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие мученика Патрокла. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Мученик Патрокл жил в III веке при императоре Аврелиане. Известно, что он был родом из города Трикосины, ныне город Труа во Франции, и вел благочестивую христианскую жизнь, любил молиться, читать Священное Писание, постился и благотворил бедным. Господь за это ниспослал ему дар чудотворения. Император Аврелиан призвал к себе святого Патрокла и повелел ему кланяться идолам, обещая за это большие почести и награды. Святой отказался от идолопоклонства со словами, что император нищ. «Как можешь ты называть меня, императора, нищим?» — спросил Аврелиан. Святой отвечал: «Ты имеешь много земных сокровищ, но не имеешь сокровища небесного, потому что не веруешь во Христа и в будущей жизни не получишь райского блаженства, поэтому ты нищ». Аврелиан в ответ осудил его на усечение мечом. Воины повели его на берег реки Секваны, ныне Сена, но внезапно глаза их помрачились, а святой Патрокл в это время перешел реку по воде и стал молиться на горе другого берега. Придя в себя, одни воины изумились исчезновению мученика и прославили Бога, а другие сочли чудо за волшебство. Одна язычница указала воинам, что святой Патрокл находится на другом берегу реки. Переправившись туда воины, умертвили мученика. Случилось это около 275 года. Его тело было погребено ночью священником Евсевием и диаконом Ливерием.
2: Слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По слову Иоанна Златоуста, Матерь Божья, первая преемница божественных даров и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи Божией у Господа и милости у нее в своих нуждах и обстояниях. Ведь она ближе всех к престолу Божию, как Мать Сына Божия по плоти. Если не все мы и не всегда видим эту милость Богоматери, не всегда ощущаем ее заботу, любовь и милость к нам, то это только потому, что по грехам своим мы повредили свое духовное зрение, притупили свой духовный слух, что вера наша не горяча в нас, что прошения наши идут не из чистого сердца. Матерь Божья ждет от нас, что мы, духовно рожденные в ограде Святой Церкви, крещенные во имя Святой Живоначальной Троицы, питающиеся с младенческих лет святыми тайнами Христовыми, будем верными и достойными детьми ее Божественного Сына, что мы ищем вечное, светлое, небесное Царство, где она предстоит престолу Божию. Мы ее просим и веруем в ее материнскую помощь, говоря из глубины нашего верующего сердца: «Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, Владычице?» И она, как радость скорбящих, как раздаятельница даров божественной милости, как наша Небесная Мать, все передаст своему Божественному Сыну. Христианский мир славит и преклоняется пред непорочную и пречистую. Неизреченное величие ее не выразить словами. Но венчанная высшей славою, после своего успения, она не только не отдалилась, а сделалась самой близкой к людям. Не видим мы Матери Божией своими телесными очами, но тем не менее мы можем ощущать ее близость к нам в наших храмах. Всякий молящийся и с усердием взывающий к Пресвятой Деве не может не ощущать в своем сердце теплоту и радость от этой близости к себе, нашей заступницы и молитвенницы. И это потому, что Матерь Божья всегда присутствует в тех храмах, где возносятся ей горячие молитвы. Спешим мы в скорбях своих и нуждах к Матери Божьей, потому что твердо знаем, что с одинаковой материнской любовью слышит она и целомудренного, и кающегося грешника. И для отчаявшихся в жизни она невозбранное пристанище. Никому не тесно в ее любвеобильном сердце. Вмещает оно и скорбящих, и обидимых, и алчущих, и обуреваемых, и больных различными болезнями. Всех прибегающих к ней с искренней верой принимает она и не замедлит послать свою помощь. Свое ходатайство за нас перед Господом Богородица проявила еще при земной жизни Спасителя. Вспомните из Святого Евангелия первое свое чудо на браке в Кане Галилейской. Господь совершил по просьбе ее. Заметив нужду бедных людей, обратилась она с просьбой к сыну своему, и он проявил уважение к ее предстательству за людей. Это было первым знаменем ее покрова и деятельного материнского участия в нашей жизни. Велико значение Богоматери для нас. По слову Андрея Крицкого, Матерь Божья принесла в мир обновление природы. Древний мир воспринимает начало второго боговидного сотворения. Для нас она является дверью нашего спасения, дверью, открывающей нам бездну человеколюбия и милосердия Божия. Недаром все мы с вами, други мои, так любим петь тропарьей «Милосердие двери отверзи нам». И это не просто умилительное песнопение в честь Богоматери. Мы словами этого тропаря выражаем свою веру, что именно она отверзает нам дверь спасения и склоняет к нам милосердие Божие. И обратите внимание, для Господа она является той лестницей, по которой Господь нисходит к людям, а для нас эта же лестница возводит нас от земли на небо. Матерь Божья подчинилась непреложному закону Божью. Правда Божья требует умереть каждому живущему на земле. И мы видим гроб. Чему научает нас этот дорогой для каждого верующего человека гроб? Посмотрите своими благочестивыми духовными очами на сияющий божественной славой и духовной красотой облик Преблагословенной Богородицы. Мы уже знаем, что ее смирение и кротость сделали ее достойной быть обителью Господа. Ее серафимская чистота удостоила ее быть матерью Сына Божия. Ее терпение и преданность воле Божией, ее жажда спасения души и вечного соединения с Господом возвели ее на высочайшую степень царицы неба и земли и даровали ей блаженную кончину. Это всем нам должно напоминать, что мы должны ходить в законе Господнем, оберегать сердца от всякой нечистоты, украшать свои души добрыми делами любви, молитвы и покаяния, не допускать небрежности в своей жизни. Аминь.
0: Прозвучало слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Читал диакон Леонид Казаков.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения новопостроенного храма Блаженной Матроны Московской в Дмитровском города Москвы и божественной литургии в новоосвященном храме 26 августа 2018 года.
4: Сегодня по церковному календарю 13-я неделя после Троицы, и в этот день всегда читается одно и то же Евангелие. Хорошо известное повествование притчи о злых виноградарях. Это те самые виноградари, которые избивали посланных хозяином виноградника слуг, которым надлежало взять плоды трудов этих виноградарей. Затем они убили сына наследника. И уже современники Спасителя понимали, о чем идет речь. Речь идет о том, как, в частности, народ избранный относился к посланникам Божиим, к пророкам. Почти все пророки были побиваемы камнями, изгоняемы из человеческого общежития, и многие были физически уничтожены. Ну а под образом сына, которого посылает хозяин виноградника, скрывается сам Господь, потому что хозяин виноградника – это сам Бог. О чем же эта притча? Это притча о самом главном, об отношении людей к присутствию Бога в их жизни и в человеческой истории. И мы знаем, что это отношение очень несправедливое по отношению к Богу. У святаго Иоанна Златоустова есть вот какие слова. Бог, конечно, предвидел, что человек будет таким плохим, но его любовь и благость преодолела это предвидение. Конечно, Бог знал, что будет с родом человеческим. Он знал, каким будет человек. Он знал, что человек в него верить не будет. Что человек будет бороться с теми, кто будет в него верить. Бог все знал. Но по слову Златоуста, его любовь преодолела это предвидение. И Господь создал мир таким, каким он есть. Конечно, зная, что произойдет с людьми, особенно в отношении людей,

Пророки, святые, подвижники прозревали этот великий акт божественной любви по отношению к миру, создание человека, и строили свою жизнь так, чтобы на этот божественный акт любви ответить своей встречной любовью. Но абсолютное большинство людей никогда не воспринимали как нечто главное для себя то, что Бог их создал, создал мир, и что предназначением человека является ответная любовь к Богу. Но вот это отношение людей к Богу, Творцу мира, их собственному Творцу, к их Отцу, ведь ничего, по сути, не меняет. Это их личное отношение, это их личный грех, не видеть благость Отца, это наш с вами грех. Но с точки зрения излияния божественной в любви в мир, ничего не меняется. Бог по-прежнему любит свое творение, вселенную, землю нашу, род человеческий и каждого из нас. А это означает, что именно любовь, которая и есть существо божественной жизни, именно любовь и должна быть главным законом человеческого общежития. Мы научены этому самим Господом. Но, конечно, каждый понимает, что это величайшее божественное откровение о его любви к роду человеческому и о том, что закон любви является главным законом человеческого общежития, находится очень далеко от нашего образа жизни и даже от нашего внимания. Но ведь вот что нам нужно понять из всего того, о чем сейчас говорим. Закон любви Бог не отменил. Это единственный закон, следуя которому можно чего-то в жизни достичь. Это единственный закон, на основании которого можно построить правильные человеческие отношения, будь то в семье, в обществе, в государстве, на планете Земля. Нет другого закона. Понятие любви, конечно, огромно, почти что всеобъемлющее. И можно вычленить из этого понятия такое высочайшее проявление любви, как любовь матери к своему ребенку. Но есть и другая любовь, любовь человека к животному, к щенку, который вдруг появляется в вашей жизни. И это все любовь. И вот каким-то средним арифметическим в этой любви, от любви к Богу, от любви к матери, к ребенку, от любви к каким-то другим обстоятельствам жизни, явлениям в жизни, есть нечто среднее арифметическое, которое можно описать другим очень понятным словом. Это слово «добро». Любовь – вершина. Любовь пронизывать должна всю жизнь. Но не всегда это получается. А вот для того, чтобы приразиться любви, чтобы понять, ощутить, то, что называется на практике жизни, понять, ну что же такое закон любви, нам просто нужно научиться делать добро и всячески избегать зла. Зло – это табу. Зло – это то, что должно быть за границами нашей жизни. И когда мы в нашу голову приходят злые мысли, гоните их немедленно, потому что эти злые мысли не от Бога. Это не жизнеспособные мысли. Если вы их реализуете, они приведут к плохому. Если чувство зла посещает вас, недоброжелательность, ненависть, гоните их немедленно. Помните, что это те чувства, которые разрушают жизнь. Не это Богом положено в основу бытия. Но если вы вдруг в какой-то момент проявляете внимание к человеку, к растению, к животному, к Богом созданному миру, когда вы вдруг чувствуете нежность и теплоту в сердце, берегите это чувство, это отображение божественной любви. Ну и паче мы должны беречь наши чувства в общениях друг с другом. Добро – это должно быть основой наших взаимоотношений.
А там, где добро, там и

0: любовь. Потихонечку, постепенно. Но божественная заповедь о любви, закон жизни, который и есть любовь, несомненно отобразятся и в нашей жизни, в наших мыслях, в наших поступках. Если с малого начнем делать добрые дела. А предметом добрых дел являются и наши родные, близкие, наши родители, часто пожилые, слабые, наши дети, наши друзья. А дальше каждый человек, который попадается на нашем жизненном пути. Давайте встретим его добром, а не злом. Испытаем, посмотрим, а что дальше, а какая реакция? А может быть, через это маленькое добро я так могу повлиять на человека, что и он будет делать добро. К этому Господь нас призывает. И другого пути у нас нет. Господь через притчу, которую мы сегодня слышал, открыл нам тайну своего присутствия в человеческой истории. И задумываясь на этой тайной вместе со святыми отцами, мы повторяем, что благость Божия, Его любовь, превзошла Его предвидение о падшем и греховном человеке. И если Бог так относится к нам, то как же мы должны относиться к Нему, к нашему Творцу и Спасителю? Сегодняшний день о любви, через которую человек познает Бога и на которую Бог откликается могуществом и своей силой, управляя путями человеческой истории и жизненным путем каждого из нас. Аминь.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная 26 августа 2018 года.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Сегодня мои гости – ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов, доктор культурологии, человек, который создал и возглавляет больше 30 лет в Санкт-Петербурге институт, где можно изучать богословие. Я вспоминала то невероятное событие больше чем столетней давности, когда в нашем городе открылся Богословский институт. Ненадолго, каких-то кратких 2-3 года, но это было величайшее событие, и, наверное, это было, знаете, вот когда вам скажут, что вы живете последний день, вам кажется, что вы должны сделать что-то самое главное в жизни. Вот тогда вот мне кажется, что да, православие наше Санкт-Петербургское сделало самое главное в жизни, открыло Богословский институт. Сегодня существует Богословский институт в нашем городе, Институт богословия и философии, и я вижу здесь, конечно, прямую связь и продолжение того же самого дела. Почему важно изучать богословие, наверное, объяснять не нужно, почему важно изучать философию, об этом мы говорим из передачи в передачу, и также мы говорим о культурологии, которая была недоступна в советской стране даже гуманитарно образованным людям, наследие чего мы видим и сегодня, встречаясь с гуманитариями, вообще с образованными людьми, мы видим какой-то недостаток образования. Об этом тоже мы говорили с Петром Александровичем. Сегодня у нас тема, на которую я пригласила также преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программы «Книжное обозрение» Константин Андреевич Махлак, автор других передач на нашем радио, в том числе цикла «Экклезиология». Такой цикл в институте богословия и философии Константин Андреевич читает. И вот сегодня с Петром Александровичем и с Константином Андреевичем я хотела бы поговорить на тему «Зло». Петр Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Константин Андреевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Почему такая тема? Очень много про нее сейчас говорят, в том числе и люди, которые уже имеют какие-то навыки богословского образования, богословских бесед, в том числе в виде лекций и так далее, люди выступающие. Как-то стало актуально. И вот я бы хотела попросить вас рассказать, какие есть богословские подходы вот к этой теме зла. Я себе вот написала, вот видите, два листа. Это просто варианты, как подойти к этой теме. И я не знаю, и я оставила только вот этот вопрос. Как богословие подходит ко злу? Я могу только сказать, вот самое очевидное, это начало Библии, главной книги, которую Бог нам дал, главные слова, которые Бог нам дал, и главные смыслы, которые Бог нам дал. Так дерево познания добра и зла, это же Бог насадил. Так что тот аргумент, который очень часто говорят, что ну, Бог не источник, не причина зла, и не к нему вопросы, зло само по себе, и вообще вы сами виноваты, мы об этом не говорим. Но зло мучит людей, в том числе мучит веру, и многие отказываются от христианства из-за того, что существует зло. Еще одна версия, современная и очень популярная. Зло – это всего лишь недостаток добра. Оно само по себе не существует. Все эти темы я слышу, и все чувствую я, что-то не то. Я бы хотела попросить вас высказаться на эту тему. Петр Александрович, какие есть подходы к теме зла в интеллектуальном христианском наследии?
4: Прежде чем говорить об этих подходах, я скажу, что для беседы со мной, с Константином Андреевичем, вы выбрали тему совершенно устрашающую. Во-первых, по ее сложности, во-вторых, по изобильности того материала, который тут может быть привлечен. Отсюда, может быть, будет, во всяком случае, моя некоторая сбивчивость. Хочется всегда как-то охватить как можно больше, а плодом таких усилий может быть некоторая поверхностность или можно проскакивать мимо чего-то самого главного. Но вот из самого главного, с чего я начну, когда мы говорим о зле. Да, понятие это, вы правы, очень широко употребимое, но оно уже столетиями и тысячелетиями употребляется. Христианство, я сейчас как церковь, я увожу за скобки, оно употребляется вот в этой паре, в так называемой бинарной оппозиции. Зло и добро. Вот есть добро и зло, а они образуют некоторую мировую целокупность. Вот нам, христианам, лучше от такого мысленного хода отказаться, потому что если христианин произносит слово «зло» у себя в душе или вовне, то он должен отдавать себе отчет, что за этой реальностью зла стоит нечто более фундаментальное, более значимое, более богословски выдержанное, более глубокое. Это греховность. Потому что для нас, христиан, зло неразрывно связано с грехом. Мы знаем, как связано, мы знаем, что грех совершается в Эдеме, мы знаем вот эту сюжетику изгнания из рая и так далее. Там, конечно, речь идет о греховности. Если мы говорим о древе познания добра и зла, то надо, во-первых, разбираться еще с языком, на котором это было впервые произнесено. И потом такой темы вот мы с Константином Андреевичем все-таки касаться не будем. Вот эта тема, если ей заняться, во-первых, мы можем и в полемику впасть с Константином Андреевичем, что не совсем уместно, а во-вторых, вы можете загрустить, потому что тут такие надо разбирать ходы, тонкости, да, повороты, что все-таки от этого я воздержусь. Но вот первичность греха для меня – это совершенно несомненная вещь. И мы с вами можем говорить, что вот этот человек пребывает во зле, что это слишком откровенно, он там убийца или какой-то свирепый хулиган и так далее. Но вообще-то говоря, если к злу отнестись интеллектуально ответственно, то оно, собственно говоря, и должно быть транспонировано в какие реальности. Ну, например, если мы уже говорили, сейчас мельком я говорил о Эдеме, о грехопадении, то для нас с вами, для христиан, зло сопрягается не с добром. Зло сопрягается с искушением, зло сопрягается с соблазном. Если говорить более темпераментно, зло сопрягается с бесовщиной. Это ведь реальность какая? Это не в том смысле, что я перевожу, вот знаете, на церковный язык, а нечто остается там в светском обиходе. Вот для светского человека зло, а для нас, христиан, греховность. Я не согласен с этим. Это не два подхода, как бы сказать, равнозначно. Если хочешь в глубину копнуть, конечно, надо оперировать этой самой греховностью. А потом идет уже разговор о проявлениях этой самой греховности. Так вот, скажем, злое искушение, злое соблазн, злое бесовщина. Ну, кажется, это все разговоры о каких-то необщезначимых вещах. Но здесь в том-то и дело, что они сопряжены не со злом как таковым, они сопряжены с греховностью. И вот если мы хотим как-то пробраться к существу вопроса, мы должны рассматривать эти самые реальные, скажем, как то же самое искушение или соблазн. Ну вот есть такая линия зло, а если говорю зло, подразумеваю все-таки греховность, зло и трусость. И здесь мы начинаем разговор об этой самой греховности на самой ее настоящей почве. Вот в знаменитом романе Михаила Афанасьевича Булгакова, естественно, я говорю о «Мастере и Маргарите», у него там есть такая загадочная, почти зловещая фраза, что самый большой грех – это трусость. Трусость вдруг попадает в ранг самый высокий, он же и самый низкий. Но вот если мы будем разбираться в этом романе с этой самой трусостью, мы сразу поймем, что трусость здесь не в нашем обычном понимании. Для нас с вами трусость, и в том числе и для христиан, и тут надо разбираться, и для христиан трусость – это скорее все-таки не греховность как таковая, не зло, а слабость. Ну да, я от природы слаб, я трусоват, а я вот, видите, такой вот бесшабашный храбрец.
3: Так и грех тоже так же трактуется. У нас же в массовом сознании так и говорят. Ну что в массовом? Это народное православие всегда было.
4: Ну да.
3: Слаб, что, да. Что говорить?
4: Да, конечно.
3: Грешен, слаб.
4: Да.
3: Тогда вопрос, что и зло тоже, оно как бы, ну слаб.
4: Ну да.
3: Зло вот тебе на.
4: Да. Я слаб и ничего не могу с собой поделать, да? Но тема начинает углубляться. Да, ты слаб, а я силен. Значит, что? Трусость, соответственно, грех от того, что я вот родился добрым молодцем, а у меня вот нервы слабые. Ну, мы, конечно, никуда так не придем. И вот Булгаков решает великолепно вот эту проблему. Все-таки прокуратор Иудеи Понтий Пилат уж, конечно, в качестве воина не трус. Уж, конечно, он даже и бесстрашен в качестве воина. Каких только испытаний он не прошел. И вдруг трусость. Трусость возникает от того, что он не спасает Иешуа Ганоцри, такой одаренный прообраз Христа. Оказывается, что вроде бы безупречно храбрый человек несет в себе некую такую червоточинку. Оказывается, что он может быть трусливым, и это ему очень долго не простится. Поэтому, если мы говорим о трусости, надо дальше разбираться. Я попробую еще это сделать.
5: А ведь то, что трусость – это худшая из порухов, возможно, ведь было сказано как раз Пилату. Это для него трусость,
4: да.
5: Это хуже не придумаешь. Для других, может быть, грех другой, ведь грех, он индивидуален. То есть греховность – это то, что мы выбираем, это то состояние, в которое мы впадаем в результате нашего индивидуального выбора.
3: Вот я про выбор, я бы здесь поспорила. Человек очень многие вещи не может даже понять, не может сделать иначе. Здесь и воспитание, и образование, и окружающая среда такая. Если человека так воспитывали, так он такой, в общем-то, и вырастет. Но, с другой стороны, вот про выбор.
5: Ну, может быть, выбрали за него, но он согласился с этим выбором. Да,
3: то
5: это тоже ведь выбор.
3: Существует, так уже интереснее ситуация.
5: Ведь если индивидуальный уровень значим для христианина, потому что зло – это абстракция, это некоторый фон. А вот когда мы делаем выбор, то есть либо мы действительно делаем неправильный выбор и совершаем грех, либо мы делаем правильный выбор и не совершаем грех. В общем, Понтий Пилат мог помиловать Иешуа, но он не делает этого. Он струсил, потому что как чиновник он как раз трусоват и оглядывается там на императора, который ему там привиделся, Тиберия, и вообще боится, что на него донесут. Да, как военный он был бесстрашен, как тогда сам об этом он рассказывает.
3: Тогда такая, может быть, здесь корректива, что зло, вот само это понятие в самом значении, только тогда оно зло, когда за этим стоит выбор. Если это зло, за которым никакого выбора не стоит, скажем, когда болеют, умирают дети, никто это не выбирал чаще всего. Конечно, разные случаи бывают, но вот когда просто вот такие гены так совпали, никто это не выбирал, тогда, в общем-то, это нельзя назвать злом.
5: Это нельзя назвать грехом, а злом назвать можно.
3: Вопрос у меня такой.
4: Как мне представляется, мы должны не забывать одну простейшую истину. Я грешен, ибо человек. Греховность на мне лежит. И говорить о том, что вот этот человек более греховен, этот менее, может быть, это не для нашего ума, ну, это не бессмысленно. Но это ведь какое дело? Предположим, я или вы, какая разница, провели весь день, да, в каких-то хлопотах, в каких-то действиях, в каких-то занятиях и так далее. И вели вы себя порядочно, да, включенно, помогали кому-то. И вот вы приходите домой и начинаете читать молитвы. И ты, в частности, говоришь: «Господи, помилуй». Без этого не обойтись. Или «помилуй меня грешного». Так вот, за этот день ты совершил, может быть, полдюжины, а может быть, и две дюжины всяких грехов, грешков мелких, да. Там я не ответил на приветствие, там я чуть-чуть впал в раздражение, а здесь вдруг от меня повеяло каким-то самодовольством. Я самые мелкие беру. Все равно грешки есть. В протестантской, скажем, традиции, не во всякой протестантской, но есть такое, что ты, когда стоишь перед Богом и молишься, то ты как бы вспоминаешь свои эти грехи и перечисляешь их, чтобы ничего не забыть. Но вообще-то говоря, это не совсем наша, наверное, православная традиция. Здесь исходно все-таки ты подходишь к иконе и подходишь как грешный человек. Не потому что все люди грешны, а потому что ты сегодня нагрешил. Это все вроде бы и мелочи, но очень важна сама эта установка. Сама установка на то, что без греха сегодня не обошлось. Вот эта установка, действительно, если возвращаться к Понтию Пилату, она может срабатывать, Константин Андреевич, не только в том смысле, что он бесстрашен, но вот оказывается перед лицом власть имеющих, он может струсить. Да нет, у него болит голова, проклятая гемокрания. Вот он наверняка он на кого-то наворчал из своих слуг, может быть, кого-то даже и пнул, и какое-то решение принял, чтобы только от меня отвязались. Все равно это будет давлеть. И если действительно Булгаков усваивает ему вот эту самую трусость, он ему усваивает то, на что он не имеет права, Понтий Пилат. Да, он бесстрашен как воин, но он должен быть бесстрашен как гражданин, ну, например. В этом смысле не надо удивляться, что это самый страшный грех. Для него, вы правильно говорите, для него это самый страшный грех. Он как бы у него актуализируется. Это не вообще как таковой. Когда я с кем-то разбирал, скажем, студентов, да и не только с ними, эта тема, а почему это, Петр Александрович, почему это он самый страшный грех? Вот здесь мы как раз этого и добрались с вами, да. Он самый страшный именно для него, он индивидуален, да, он уникален. Сколько угодно можно встретить людей, для которых это вообще совсем другая система координат, совсем другой набор.
3: Вообще не грех.
4: Да.
5: Так можно здесь такую еще версию предложить, ага, в толковании Михаила Афанасьевича,
4: угу,
5: что он открывает для себя трусость, встретившись вот с этим странным философом. То есть угу, до этого он как-то об этом не задумывался и вообще в голову не брал. Потому что, в общем, он же человек плохой, Понтий Пилат. Он очень жестокий. Недаром, в общем, его все там называют. И сам он знает это, что его там называют чудовищем, или как там его называли местные. И он действует, вот, будучи главой оккупационной администрации.
3: Да
5: конечно,
3: и вообще
5: хорошего
3: римлянина
5: рукой
3: не отправят в такую,
5: да,
3: дорогу.
5: Наводит порядок.
4: Ну, как бы, извините, пожалуйста, я должен протестом выступить. Кто не отправит? Император. Если бы вы вспомнили, что о нем пишут историки, так у вас бы волосы дыбом встали с полной неизбежностью. Это чудовищная жестокость, совершенно невозможный разврат, который просто произнести невозможно. Да, это такая
5: мера. О Тиберии, да?
4: О Тиберии, конечно.
3: То есть то, что Пилата чудовище, отправили, да, в дыру, это как бы его возвышает.
4: Ну, у него карьера идет, да. Может быть, она бы и дальше пошла.
5: Ну да, непонятно здесь, не совсем ясно про исторического Пилата, но угу, литературный Пилат, ну, такой достаточно прозрачный, да, для него это место карьерное, хотя он не любит здесь находиться в Иерусалиме, в, да, Иерусалиме.
4: Он живет не в Иерусалиме, да, постоянно, да, да.
3: Вот у меня тогда, раз вы...
5: Но это вершина его карьеры на данный момент, а не ссылка, например, да.
4: Да.
3: Ну ладно. А раз вы взяли такой роман, который как раз про зло, и, возможно, это главный роман про зло в русской литературе точно, а может быть и в мировой литературе. Кстати, сейчас фильм наш «Мастер и Маргарита» выходит в мировой прокат, так что посмотрим, как мировой зритель знает ли вообще этот роман.
4: Нет, его знают, очень хорошо знают, очень широкие круги интеллигенции, это действительно так.
3: Опять русская литература говорит свое слово номер один для мировой интеллектуальной элиты. Поясните для меня, как понимать, Костян Андреевич, сначала вас попрошу сказать в нескольких словах, как понимать эпиграф к роману, который, конечно, все знают, но, по-моему, объяснение его значения не вполне соответствует. Из Фауста Гёте по-своему Булгаков цитату приводит: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Это эпиграф к «Мастеру и Маргарите». У Гёте в русских переводах по-разному это передается, и у каждого перевода совершенно другой смысл, на мой взгляд. Поэтому понять для меня, что эта фраза значит, я лично не смогла понять. Допустим, у Мережковского: «Я часть той силы, что вечно делает добро, желая зла». По-моему, другой смысл.
4: Есть еще другой: «Часть той силы, что творит добро, желая зла». Чуть-чуть меняется, да.
3: У Пастернака: «Часть силы той, что без числа творит добро, а потом всему желая зла». Вообще угу, тоже другой смысл. И еще вот такой перевод Холодовского: «Часть вечной силы я, всегда желавший зла, творивший лишь благое». Еще другой смысл. То есть в каждом переводе для меня я вижу другой смысл. Костян Андреевич, смысл у Булгакова, смысл у Гёте вот этой фразы. Я смысл ее не понимаю.
5: А в каком интересном переводе у Булгакова?
3: Собственно.
5: Интересно.
3: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
5: Или он просто так пересказал какой-то уже перевод?
3: Ну, ближе к Мережковскому, наверное, хотя я не знаю, но это собственное приложение. Какие акценты? У Булгакова, на мой взгляд, получается так. Просто перечисление. «Вечно хочет зла, вечно совершает благо». Никаких акцентов. Просто перечислил. У всех остальных вот переводчиков, я троих взяла, конечно, переводов Фауста Гёте больше на русский язык, у всех сделаны какие-то акценты. Ну, не буду еще раз перечислять. Как вы понимаете этот смысл этой фразы?
5: Я понимаю смысл так. Надо, наверное, отталкиваться от мировоззрения самого Гёте. оно, надо сказать, ну, не вполне традиционно христианское. То есть Гёте создает что-то вроде апокрифа, переиначивая христианские идеи, прежде всего, конечно, христианские, опираясь больше на ветхозаветные представления в духе действительно книги Иова. То есть то, что Бог испытывает праведника, отдавая его жизнь вообще в руки вот этому сатане, он же дьяволу, с тем, чтобы проверить на праведность. В конце концов, все кончается хорошо, потому что Бог держит вот эту проверку под контролем, не давая сатане убить просто Иова, и все. Да, благо в перспективе. И даже дьявол, в общем, с этой перспективой согласен. Но то, что между точкой А, то есть началом испытания, и точкой Б, завершением испытания, может быть совершенно всякая жуть. И потеря детей, не говоря уже о имуществе, и болезнь, и предательство жены. То есть в интерпретации Гёте, как я это понимаю, мы не говорим здесь о Булгакове, но, по-моему, Булгаков с ней больше согласен, чем именно вот с такой традиционно христианской. Конечная цель – благо. Как бы зло ни ухищрялось, оно все равно вот на эту конечную цель, как ни странно, играет. То есть дьявол здесь выступает на стороне Бога. Это версия Гёте, по-моему. Насчет Булгакова здесь есть тоже почва для размышлений, но Булгаков к ней, в общем, кажется, склоняется.
3: Я только хочу сказать, что про Иова я прям не могу слышать, что у него все хорошо закончилось. Столько потерять детей – это ужасно. И столько пережить – это тоже ужасно. И еще один момент, который совершенно никто не учитывает про Иова. А вот вся эта история – это ведь история про веру. Она для других верующих людей. Другие верующие люди все века и тысячелетия после Иова смотрят на этого Иова, лучшего из верующих, и говорят, ну ничего себе, ну и Бог у них. Захочет и вообще всех поубивает. Нет, спасибо, не надо. Он захочет поубивает, захочет вернет, не надо. Вот эту ситуацию тех, кто рядом с Иовом, и тех, кто на него будет смотреть, вообще никто почему-то не учитывает. Она, по-моему, как-то ужасна.
5: Сама история, она, конечно, содержит в себе вопрос и вызов. То есть Бог поощряет тех, кто исполняет правила, которые сам Бог и учредил. Соответственно, ты исполняешь правила, ты будешь вознагражден. Нарушаешь правила, ты будешь наказан.
3: Это тоже
5: а что, если ты исполняешь правила, но Бог тебя почему-то наказывает или какая-то высшая сила?
3: Это тоже
5: вот это не понять. И это объясняется, что, может быть, это наказание не наказание, а что-то вроде испытания. И в конце концов все равно надо верить в то, что благо восторжествует. И Бог вознаградит тех, кто вот претерпел до конца. Может быть, даже этот самый конец не застав. То есть один Иов получает компенсацию, а бесчисленное множество других Иовов никакой компенсации не получают.
3: Вот так, их в общем, тоже никто не берет.
5: Да, и умирают они.
4: У нас разговор слишком сбивается на одну из тем, поэтому мне кажется не очень уместным сейчас дальше углублять. Я только немножко поверну не эту фразу Гёте или то, что стоит за книгой Иова, а на самого Булгакова. Булгаков предпринял удивительную попытку, которая вызвала негодование у священства довольно бурную местами. Как это у Булгакова? Вроде бы действует сатана, а он там так и называется один раз. Как это у него действует Воланд, который творит все-таки добро? Спасает Маргариту, спасает мастера. И как же тогда быть? Что для него вот этот самый сатана служит Богу верой и правдой, исполняет его повеление, здесь это все-таки прямо не вытанцовывается. Потому что у него же есть Азазелла в свите, а Азазелла – это дух пустыни, это убийца и так далее. Он отрывает голову. Кому он отрывает голову? Какому-то ничтожному пошляку, да, какому-то человеку общих мест, хотя и не без образования. Что угодно он заслужил, но, наверное, все-таки не оторванную голову. Ну и так далее. Все-таки, как ни верти, за ним позитив. И здесь какая-то происходит экспансия добра в сторону зла или экспансия зла в сторону добра. Он создает такой довольно двусмысленный в этом отношении образ, который попробуй только пойми, попробуй только ухватись за что-то, и дальше будет обнаруживаться противоположная какая-то линия. А роман первоклассный. Это надо специально разбирать. Этот роман надо поэпизодно, по ситуациям. Мы увидим, что в Булгакове в самом что-то происходит. Очень серьезное и сильное. Что это? Сейчас я пока не готов это обсуждать.
3: Ну, хотя бы намекните. Это говорит о том, что Булгаков дает злу какое-то право существования? Да, зло тоже нужно, а как?
4: не за злом окончательный приговор, но она свершается, да, оно в местном смысле дается на откуп Воланду и так далее. Тут у него такая самодеятельность. А вот когда дело доходит до тех единичных людей, до мастера и до Маргариты, а ведь там удивительная и очень страшная вещь, больше в Москве никого нет, кроме их. Вот эки хомо, это человек, это люди. А все остальные – это же посрамление рода человеческого. И вот ему-то и дано, если так можно выразиться, задание – выйти на них и спасти, насколько это вообще можно спасти. И вот здесь он часть той силы, что творит добро, вовсе не желая зла. Он к ним относится, к Маргарите он относится отчасти вообще почтительно. Да, в нем есть какое-то рыцарское начало, какое-то благородство, аристократическое что-то есть. И вот оно же есть, между прочим, Константин Андреевич, мне кажется, немножко недооценили. Оно есть и в Понтии Пилате. Как бы вы не обращали внимания на то, что он жесток или, может быть, капризен и так далее, и так далее. Но мы же видим, что это настоящая военная косточка.
5: Ну
4: что?
5: Да, он еще так, правитель и царственен в этом, да, своем положении. Да, да. Его фразы, которые стали крылатыми, они в таком римском духе, такой краткой, но острой мысли. Я сказал «покажи», я не сказал «отдай». Михаил Афанасьевич, конечно, молодец. Вот эти все иерусалимские главы.
3: Это как раз про исполнение закона, что читайте в договоре мелким шрифтом написано.
5: Да, да, он еще и да, человек очень внимательный, да, к тому, что он говорит.
3: Тоже хотел бы за собой все-таки, хотя и жестоко, но не беззаконие творить. Приходит Воланд и нашел двух людей, а остальные как-то уже потеряли человеческий образ. Это же очень вообще мощная вещь. То есть многие же отмечают, что как же так, дошли до того, что даже дьявол лучше, чем то зло, которое творится здесь людьми.
4: Да.
3: Такой силы высказывания, ну, дух захватывает. Да, и как об этом написать роман, это, конечно, ну, вот Булгаков смог. Вот Воланд, который различает добро и зло, а вот эти, которые не различают добро и зло, вообще полностью уже как-то трансформировались в каких-то бесов, хотя бесы тоже вроде бы что-то понимают.
4: Видите, вот это все московское население, которое Воланду не жалко, и он готов там что-то вытворять, что ему только в голову придет. Вот они, все-таки вернусь к понятию греховности и греха, они несут в себе зло. Они несут в себе грехи, но они очень мелкие сами, и грехи их мелкие, такие жалкие. И все-таки это греховность, все-таки от этого веет духом небытия, духом смерти. И здесь-то как раз бы и хотелось обратить ваше внимание на то, а что это за грехи? А что это за грехи, которые вот как бы объяли собой всю Москву практически без исключения? И я готов подвести их греховность под понятие одно – это пошлость. Потому что пошлость торжествующая – это Москва тех самых 30-х годов. А сама по себе она, пошлость, это особая статья. Ну, знаете, если священник тебя переспрашивает, если ты сам перебираешь, какие грехи вообще существуют, убийство, жестокость, предательство, что хотите, та же самая трусость, может быть. А вот пошлость. Почему пошлость – это грех, и почему мы вообще-то не знаем этого, или почти не знаем? И почему мы, когда какое-то покаяние несем, все-таки не способны о нем вспомнить?
3: Потому что в списке нету грехов, которые в покупных дешевых молитвословах выдаются.
4: Ну да, да.
5: И дорогих тоже, да.
3: А? Писать и будет.
5: Может
3: все.
5: Быть, и дорогих тоже. В списке грехов,
3: а,
5: если
3: да,
5: там
3: да.
5: Пошлость.
3: Вот здесь, вот в магазине Софрина, 1001 грех, книжечку можно.
4: 1001?
3: Купить. Там нету тоже пошлости, Петр Александрович.
4: Да, я понимаю. Ну, их действительно 1000 там.
5: Тысяча?
3: И один. Тысяча и один.
5: Это как сказки Шахерезады.
4: 1001 грех? Ну да. Так вот, понимаете, а ведь пошлость – это же мелкость души. В пошлости есть одно непременное свойство, кроме этой мелкости. Одно непременное свойство – это самодовольство. Вот понимаете, вы скажете, ну самодовольство – это что? Зло – это слабость. Это даже не греховность. А вот самодовольство – это то, что в огромной степени пошляка делает пошляком, потому что он доволен собой, он встречается с собой как бы радостно и одобрительно. Этим блокируется всякое отношение с ближним и с самим собой. Для меня апофеоз пошлости – совершенно гениальная сцена из «Мертвых душ», а это же роман о пошляках, ну не роман, а поэма, о пошляках. Там Павел Иванович Чичиков подходит к зеркалу, смотрит на себя, хлопает себя по щекам и говорит: «Мордашка-то эдакий». Ну, совершенно гениально. Мордашка-то эдакий – это такое фамильярное отношение к себе. Да, это отношение к себе одобрительное, принимающее. Вот вам пошляк на века. И если вы скажете, что «ну да, да, вернемся к этому», «ну да, у каждого свои недостатки, слабости», почему же вы говорите о греховности? А потому что роман называется «Мертвые души». потому что как раз Павел Иванович – это мертвая душа. Что бы там в следующих томах Гоголь не собирался делать с этим своим персонажем, а он хотел его как-то оправдать. Это мертвец из мертвецов. Он мертв, потому что у него мертвая душа. Он самый отъявленный грешник. А как это самый отъявленный? Не убивает, не грабит. Взяточник был, так его уже и наказали за это. Потому что он мертвый. Потому что, вообще-то говоря, грех, греховность, она человека мертвит. А вот в этом омертвлении человека может участвовать убийство, кто же в этом будет отрицать? Ну и пошлость будет участвовать в этом, понимаете? Пошляк, в общем-то, медленно, но верно себя уничтожает. Он превращается в какую-то человеческую мнимость. Кто-то там доживает в какой-то невнятности. Возвращаясь к роману, на котором мы так все-таки слишком долго задерживаемся, отсюда вот эта так называемая жестокость Воланда.
3: Он
4: вот.
3: Не пошляк.
4: Нет. Угу. Так в том-то и дело, понимаете? В нем есть, как хотите, есть некоторое благородство, рыцарственность какая-то. В нем есть какое-то, ну, уж рискованно совсем, скажем, какое-то величие есть. Там нужно многочисленные оговорки, надо все это уточнять, варьировать и так далее. И сейчас нам этим заниматься. Какой же он злодей? Да, он убивает этого самого Берлиоза. И дальше вопрос, а можно ли назвать это грехом? Убивает он мертвого человека, убивает он уже какую-то человеческую тень. И, конечно, не ему убивать, а мне отмщение и ас воздам. Это, конечно, не про Воланда. И все-таки в этом есть какая-то своя страшноватая, жестокая, жуткая, да, справедливость.
3: Да, вот сила – это то слово, которое, я считаю, очень важно в наименовании здесь силы зла. Угу. Зло как сила. И так здесь он, многогранная тоже тема.
5: Может быть, он его убивает. По-моему же, он только там, ну, ему быстренько гороскоп в голове воображает Воланд. Там Меркурий в каком-то доме, луна ушла, вечер.
3: То есть и здесь все не так.
5: То есть этот Берлиоз, он должен был попасть под трамвай или нет?
4: А вот я бы не сказал ни да, ни нет. Понимаете, я и с вами не согласен, и с собой не совсем согласен, потому что в этом есть что-то такое зловещее предвидение, и как будто бы тихо, нежно все-таки Воланд подталкивает.
5: Пристроил.
4: Да, пристроил. Да. Но... И потом, понимаете, простите меня, если бы он знал, что там звезды как расположились, что с ним будет, он мог его задержать на одну минуту. Он же его не задерживает. Значит, он толкает к убийству, да?
5: Да, как и в случае вот этого...
3: Жить где?
5: Как его называют? Барона, это бывшего барона, да? Что... Да, вот птички напели, что вас скоро уже прихватят, да? Угу. Зачем тянуть? Да. Давайте-ка прямо сейчас мы вас застрелим. Кажется, версия Булгакова, она тоже вот здесь склоняется. Там много действительно линий, которые не позволяют какую-то целостную выстроить концепцию булгаковского богословия зла. Но часто ведь он просто такой как бы исполнитель. Вот зло как то, что все-таки, опять же, следует некоторому высшему замыслу, может быть, с какими-то отклонениями, с какими-то своими иногда сюда в этот план входящими резонами, но все-таки следует общей конве, да? Эти грешники должны быть наказаны, и они будут наказаны. Рано или поздно, если здесь появляется вот Воланд со своей свитой, то, судя по всему, пораньше. Но так или иначе, совершится над ними суд. Конечно, удивительный и странный сюжет, что судьей выступает Воланд. В общем, судья – это же такая должность, относящаяся к высшим инстанциям, к благим.
4: Вот, извините, я вас тут перебью немножко. Тут, конечно, такая тонкая линия проводится. Вы, мне кажется, слишком усилили в эту тему, что он исполнитель. Вот он какой-то такой странный исполнитель, который, в общем-то, ну, причастен этим сферам, как будто бы и он что-то решает, да, в исполнении. А потом вспомним, когда они уже на конях скачут там в самом конце романа, и вот он говорит: «Ваш роман прочитали». Удивительная фраза. И вот это вот прочитали, это какой-то булгаковский ЦК КПСС, знаете. Вот там есть некая инстанция, да, и вот они там все решают. «Ваш роман прочитали». Это как-то звучит, ну, несколько бюрократически так, если хотите.
5: Ну, да, может быть. Да. Здесь Булгаков, он же не дописал этот роман, и уже его жена редактировала. Не все сходится, как там нам филологи, исследователи творчества Михаила Афанасьевича рассказывают в этом романе.
4: Не все сходится в смысле того, как он писал?
5: Не все нити, ну, как выстроены уже. То есть нету конечной редактуры авторской.
4: Ну, да.
5: Скажем, Маргарита умирает, мастер умирают,
4: да.
5: там одна у себя в особняке, другой умирает в больнице, а потом они оказываются отравлены Азазелла. То есть явно, что это две какие-то у него конкурирующие были концовки, которые обе попали в роман, одна противоречит другой. То есть либо они так погибают, либо они так погибают. Ну, погибают, не погибают, потом оживляются. То есть вопрос, как это вообще?
4: Ну, вы знаете, я хорошо помню свое недоумение при первом прочтении. Я тоже помню, что удивился, так где он все-таки был? А вот если мы с Мариной все-таки ударим по рукам, и я буду о мистике что-то говорить, я это отношу, вернее, не отношу, а что-то это есть, понимаете, что-то мистическое здесь есть. Потому что трудно представить, что Булгаков так запутался, что он так забыл и все такое. Очень даже готов согласиться, что при дополнительной правке он бы все-таки спрямил линию. Но меня немножко соблазняет. Может, ее не надо спрямлять, может быть, там что-то надо схватить от непостижимого.
5: В результате так и получилось.
4: Да, так и получилось,
5: То есть Булгаков здесь сам стал частью своего произведения и умер. Вопрос насчет мелочности души или пошлости и ничтожества. А вот, скажем, вспомнили мы Чичикова, а вот Акакий Акакьевич... Он же не самодоволен, или все-таки самодоволен с этой своей шинелью? Насчет пошлости и греховности его, и ничтожности. Вот москвичи булгаковской Москвы ничтожны. И там есть, кстати, персонажи, похожие даже на Акакия Акакьевича, там вот этот буфетчик Соков, кажется. Но, может быть, это вот такая здесь тоже линия вот этой греховности в духе пошлости, о которой вы говорили. Если ее, опять же, представлять на таких литературных реалиях, то вопрос, является ли грешником это Акакий Акакьевич, или это ничтожество-убогость, то есть не ничтожество-пошлость, а вот просто такой убогий. Ничтожество, может быть, которое следует как-то, ну, не то, что его поощрять, но, во всяком случае, оно не является злом или проводником зла.
3: То есть ну, вот вопрос, такой, жалеете как бы, вы или осуждать?
5: Уродился, да.
3: Пошлый или
5: да. Акакий да, пошлость, человек. Греховность и Акакий Акакьевич Башмачкин.
4: Ну, с Акакием Акакьевичем мы сейчас разбираться
5: будем. Да, с Акакием Акакьевичем разберемся. А ретроспектива Акакия Акакьевича, скажем, ведь Данте Алигьери, он же этих ничтожных, ну, очень третирует. То есть это люди, вот кто помнит, там в начале, как только Данте попадает, начинает спуск, да, он оказывается вот в этом месте, где находятся ничтожные. А потом уже ад начинается. То есть есть люди, которых не приняли в ад.
4: Ни в ад, ни в рай.
5: Ни в ад, ни в рай, ни в чистилище. Да. Это вот эти самые ничтожные.
3: А какие Акакьевичи?
5: Да, вроде бы. Данте там уже как-то хочет их повнимательнее рассмотреть. Вергилий говорит, что нет, не нужно задерживаться, давай идти дальше. Одного беглого взгляда достаточно, и все. То есть другими там грешниками, что Вергилий, что, ну, прежде всего, Данте ведет достаточно длинные беседы, а этим даже вот не удостоил их никакого слова и сам у них ничего не спросил, и вперед. То есть ничтожество хуже зла выходит, что... Потому что там есть колоритные грешники, которых Данте уважает.
3: Как у мастера и Маргарите.
5: Да. А ничтожных, значит, никто не уважает.
4: Фаринате де Люберти, он восхищается им.
5: Да, да, Фарината колоритный и многие другие. Хотя явно это люди, которые отвержены Богом навсегда с точки зрения Данте. Нет никаких вопросов.
4: В мире этой повести мы никого не встретим, так сказать, нормального человека. Мы никого не встретим, кто не будет пошляком. Был один только присутствовавший на том, как шпыняют Акакия Акакьевича, сослуживцы. И потом он, когда покинул это заведение, долго ему мнилось. Ужас происходящего, для него это ужас. «Это же брат твой», — говорит он. Да? Тяжелая такая фраза. «А генерала вспомните этого». Так вот, давайте все-таки разделим этот мир Петербурга чиновного на Акакия Акакьевича и на всех остальных его сослуживцев или несослуживцев. И вот Акакий Акакьевич абсолютно не способен войти в этот ряд, не способен, вы можете сколько угодно говорить, потому что он слишком слаб, слишком, так сказать, не приспособлен к жизни, что он от всего шарахается, в нем нет никакой силы, никакого упора и так далее. Но он не причастен к ним. Если хотите все-таки к нему пришить пошлость, то она будет другого ряда, если даже вообще ее пришить. А там есть очень характерный эпизод, когда он переписывает, он еще кроме как перепиской не хотел заниматься. Он бы пошел выше и по линии, потому что у него прекрасный почерк. Туда уже из титулярных советников коллежские асессоры точно ему светило. Если Акакий Акакиевич остался в стороне, а в стороне он занимается чем? Он переписывает бумаги, и у него там есть любимые буквы, он как-то с ними общается, какие-то сценки разыгрывает. Это какая-то уже, ну, совсем-совсем низовая, совсем-совсем ничтожная все-таки жизнь. А больше этой жизни ни в ком и ни в чем нет. То вы можете сказать, ну, он даже до пошлости не дотягивает. Ну, в каком-то смысле верно, потому что когда он получил шинель, и помните, он погнался за дамой очень сомнительной. Вот он и выпил там в гостях, и увидел ее, и прежде чем его лишь от шинели, решил приударить. Вы можете сказать, он сразу же делал шаг в сторону пошлости. Но он его не сделал, не состоялось его грехопадение. Он остался при себе, при своей вот этой вот абсолютной, минимальной даже неприспособленности к жизни, неготовности ни за что отвечать, никакого упора, ничего в нем нет. В нем ничего нет пошлого, а вы скажете, а шинель? А шинель у него, это говорит гоголевским языком, праздник души, именины сердца. Для него шинель – это какой-то распахнутый мир, более живой, какой-то объемный, наполненный чем-то, просветленный и так далее. Ну да, для него шинель станет, вот он переписывал бумажки эти, буковки, да, ими любовался, а теперь он будет любоваться шинелью, он будет с ней играть, он как-то к чему-то приблизился, как-то вот хотел чуть-чуть больше зажить. И это не пошляк. Он, да, он может вплотную к ней приближаться, но не пошлость. Это, а потом вспомнив финал. Это вообще вопрос, как это он сдирал шинели. И сдирал ли он их, или это был вот тот самый забулдыга, который показал кулак этому самому городовому. Для меня это немножко колеблет образ Акакия Акакиевича. И все равно я готов отстаивать его. Задевает он пошлость, но нет, он, конечно, не пошляк. Нет.
5: Ну да, насчет превращения Акакия Акакиевича в демона, это может быть городская легенда просто. Да. Здесь же тоже вот апокрифичность некоторая имеет место быть. То есть это такой городской слух. Может быть, этот несчастный чиновник и стал вот тем самым таинственным грабителем шуб шинелей.
3: Это была первая часть беседы. Продолжение передачи слушайте через неделю. В программе принимает участие ректор Санкт-Петербургского института богословия и философии Петр Александрович Сапрунов и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, ведущий программы «Книжное обозрение» на радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак. Автор циклов программ на нашем радио «Русская религиозная философия» и «Экклезиология. История православного учения о церкви». Тема сегодняшней передачи основана на семинаре Института богословия и философии. Запись этого семинара вы можете найти на сайте ibif.ru. Тема семинара «Бог и мировое зло». Также на сайте Санкт-Петербургского института богословия и философии вы можете найти информацию о наборе слушателей спецкурсов дополнительного образования по направлениям теология, православное богословие и культурология. Для обучающихся на курсах регулярно проводятся семинары. Записи некоторых семинаров можно найти через сайт ibif.ru. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Это часть нашей передачи, сегодня выходит в записи, и мы пообщаемся с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый день.
0: Мы продолжим разговор о символе веры. В прошлой нашей с вами беседе мы говорили о пятом члене символа веры, соответственно, говорили о воскресении и воскресшего в третий день. Согласно Писанию, было темой нашей предыдущей передачи. Сегодня шестой член и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. И для начала хотелось бы спросить у вас, отец Александр, вот что произошло с момента воскресения Иисуса Христа по момент Вознесения? И Иисус проповедовал, как проповедовал, кто его слушал, что происходило в эти дни?
1: Ну, сказать, что он проповедовал, уже, наверное, не совсем будет точно, потому что проповедь подразумевает охват широких каких-то слоев. Вот когда он был еще, так сказать, до своей крестной смерти, пребывал на земле, да, вот он последние годы своей жизни активно занимался именно проповедью. И содержание его проповеди было «Царство Божие». В период после воскресения до Вознесения он является главным образом своим ученикам. Может быть, несколько более широкому кругу, чем 12 апостолов, ну, жены Мироносица, естественно, да, некоторые там вот с ним встречаются, и, может быть, какой-то более широкий круг учеников, чем 12, тоже видели его воскресшим.
0: А почему такое, говоря светским языком, сужение аудитории?
1: Ну, видите, не всегда можно точно как-то рационально объяснить действия Господа Бога. Да, мы в своей жизни довольно с большим трудом понимаем, а почему происходит то или другое. Почему Господь действовал так? Ну вот, по каким-то причинам, да, ему нужно было, во-первых, вот эту группу 12 апостолов, может быть, чуть более, как я сказал, широкую, подготовить сугубо для дальнейшей миссии. То есть проповедь на более широкую аудиторию была бы, ну, менее, если хотите, эффективной. У него был вот какой-то уже ограниченный отрезок времени. Опять-таки, можно сказать, а зачем он вообще вознесся? Почему он не остался и не ходил дальше воскресший, не учил и все такое прочее? Да, мы не можем сказать, да. То есть мы можем какие-то выдвигать свои там фантастические предположения, ну, скажем, может быть, не совсем фантастические, просто началась некоторая новая эра домостроительства нашего спасения, эра Духа Святого, когда третье лицо Пресвятой Троицы является как бы здесь, в этом мире, главным действующим лицом. О Святом Духе мы будем говорить. Вот, поэтому время отпущенное Господом Богом на действие Богослово в этом мире, вот оно как-то подошло к концу, исполнилось время, вот так это звучит в Евангелии, исполнилось время. Почему он в этот момент воплотился, да, Иисус Христос, а не раньше и не позже? Вот исполнилось время. То есть некоторый божественный замысел, который до конца нам никогда не бывает понятен, но который предполагает какие-то времена и сроки. Так вот, очевидно, вот эти 40 дней – это был тоже некоторый божественный замысел. Дальше надо было уступить место действию Духа Святого. То есть, когда Христос познается уже людьми не осязаемо, но верой, а чтобы дать какое-то основание этой вере, нужно было воплощение, нужно было ему прийти, ну, не только для этого, но в частности и для этого, да, чтобы они могли руками потрогать, и в частности воскресшего, чтобы увериться в воскресении его. Это все были действия Господа Бога, направленные на укрепление веры в апостолах. И вот здесь эти 40 дней были посвящены, очевидно, Иисусом Христом тому, чтобы вот эту группу, уже сложившуюся, уже избранную им, наученную, испытанную, довести до некоторого уровня уже такой духовной жизни, когда они могли бы это, ну, если хотите, эффективно передавать всему остальному человечеству. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их блюсти вся, что я заповедовал вам, и я буду с вами во все дни до скончания века». Вот последние слова, всем хорошо известные, Евангелия от Матфея. Вот, так что вот это сужение аудитории, я думаю, связано с тем, что надо было максимально сосредоточиться на тех конкретных людях, которые по своим качествам не только, не потому что они просто были рядом со Христом это время где-то, или рядом ходили там, да, потому что это уже было отобранное, так сказать, публика.
0: Но в то же время, отец Александр, ведь если бы Христа воскресшего увидели толпы людей, то было бы куда больше свидетелей, и, возможно, как-то какое-то это нашло бы отражение. И
1: совсем не обязательно, совсем не обязательно. Были знаки, ну, чрезвычайно мощные, да, вот во время его распятия там померкло солнце, то есть совершилось какое-то просто вселенское, да, помрачение. И вроде бы и да, и стали говорить, да, это был действительно, там, как минимум, пророк. Да, это было вот что-то такое, это был не просто человек. В день его воскресения многим явились их умершие какие-то родственники, друзья, предки, да. Вот, ну, как явились, вот опять-таки мы не очень точно знаем, Евангелие не описывает это подробно, может быть, приснились, может быть, как-то они почувствовали их вот, присутствие рядом в своей жизни. Может быть, это было действительно каким-то прямо почти, ну, натуральным, явственным явлением. Да? Вообще, надо сказать, что никакое чудо само по себе не производит окончательного какого-то результата в жизни человека. Да, в момент, когда оно производит очень большое впечатление. Да? Ну, сколько он исцелял, воскрешал Лазаря, ходили смотреть. Фарисеи даже ходили смотреть. И что? И решили убить и Лазаря опять, и Христа. Вот. Так что совершенно не обязательно, что даже явление воскресшего другим людям, которые могли быть равнодушны, индифферентны, потом человек всегда может убеждать себя в том, что да, это и не он, похож на него, все. Тем более вот в воскресшем теле, мы уже говорили, по-моему, в прошлый раз об этом, его даже ученики не очень узнавали.
0: Да.
1: Вот, значит, вот это преображенное тело, оно как-то менялось, и вот сейчас, наверное, об этом будем говорить тоже в контексте Вознесения, что это за преображенное тело и что, собственно, было туда вознесено. Но, во всяком случае, я думаю, что... Ну, то есть не то, что я думаю, определенно мы верим, что Христос и Бог, вообще божество, действует абсолютно безошибочно. Мы можем не понимать его мотивов, его действий, нам может казаться, что было бы что-то лучше сделать так или иначе. Так же, как мы ошибаемся относительно своей собственной жизни, когда нам кажется, что нам надо вот это и это. Ну, это ясно, как Божий день, да? А нам, почему-то Господь нам этого не дает, а дает что-то совсем другое. По прошествии какого-то времени мы начинаем понимать, что вообще, наверное, это было глубоко верно.
0: Отец Александр, кто были свидетели Вознесения Господня? Каким образом было, каким образом совершилось само Вознесение?
1: Ну, это события, описанные в Евангелии. Тут я ничего особенного не могу добавить, кроме того, что пересказать. Значит, Евангелие описывает более подробно Евангелие от Луки, и потом в Деяниях апостольских этот же эпизод описывается еще более, может быть, подробно. И в Евангелии от Марка в завершении тоже говорится о том, что Христос вознесся на небо. Вот, так что, собственно, произошло в присутствии 12 апостолов, ну и, вероятнее всего, Божьей Матери. Насколько я помню, в Евангелии это прямо, может быть, не упоминается. Там только 12 учеников пошли на гору, там уже указал им Иисус, вот, поклонились ему, другие усомнились. Вот, собственно говоря, больше особенно ничего и не сказано. Да, ну и он благословил их, воздел руки, благословил, вот, сказал последние слова, дал последнюю заповедь идти, научать все народы и так далее. Вот, дал обетование, что он будет с ними, будет их укреплять, им помогать, и дальше вознесся на небо. Вознесся на небо. Вот, собственно, все, что сказано. Ну, дальше еще там у Луки есть эпизод, что появились два ангела, как два мужа в светлых одеждах, да, светящихся каких-то одеждах, которые сказали: мужи, значит, вот. Теперь он вознесся и воссядет одесную отца, вот, а вы идите в Иерусалим и ждите следующего, так сказать, действия божественного, да. Пошлю вам духа утешителя, об этом Христос говорит, в общем, вот тут ангелы тоже. Вот, собственно, ничего более мы не об этом действии не знаем. Мы знаем, что апостолы с великой радостью возвратились в Иерусалим.
0: Отец Александр, в продолжение разговора о свидетелях христианской истории, почему воскресение Христово, вот сам акт воскресения, не видел никто, а вознесение все-таки совершилось на глазах, пускай небольшой, но все-таки группы людей. Почему?
1: Опять-таки мы здесь будем находиться в зоне каких-то предположений, гипотез, почему так или иначе. Ну, во-первых, потому что воскресение совершилось

не изображаю, ну, такой канонической иконе, как в прошлый раз мы говорили. Обычно самые ранние изображения это были просто жены мироносицы, пришедшие на гроб, и гроб пуст, ну, ангел, может быть, сидящий на гробе, вот такого рода изображения были. Вот. Потом сошествие в ад, в более позднее время икона Воскресения, опять-таки, потому что об этом нечто говорится, да, и в Ветхом Завете, и у апостола Павла. Опять-таки, это в самом Евангелии ничего об этом нет. Вот, а событие Вознесения произошло действительно вот на глазах апостолов, поэтому они его описали. Какой-то замысел такой специальный был у Господа Бога, чтобы этот момент остался сокровенно таким тайным, а момент Вознесения был все-таки визуально зафиксирован апостолами. Не знаю, возможно, по каким-то причинам. Может быть, конечно, опять-таки, вот я повторяю, что предположение, момент воскресения, момент перехода из, так сказать, тела, ну, вот такого совсем человеческого, в котором мы с вами живем, в тело преображенное. Какой-то таинственный момент, да, и он как-то от нас сокрыт, тем более он был в закрытом гробе. То есть не случайно гроб был закрыт, пещера была завалена камнем, то есть, в принципе, что там внутри, вот это как бы некая тайна, такая апофатика, да, мы ничего не можем сказать, что там происходит, что такое существо божественной жизни, природа божественная, мы этого не знаем. Да, это абсолютно трансцендентное явление. И вот здесь вот этот переход от телесности, так сказать, ну, такой совершенно человеческой, именно нам знакомой, другая телесность, она тоже человеческая. Образ человеческий он сохранил, да. Но сохранил ли он там все функции в этом преображенном теле, пищеварение там, да, выделение и так далее, и вот это все потом вознесено на небо, я как-то сомневаюсь, что человеческая природа Христа на небесах требует того, чтобы кушать манную кашу или там что-нибудь еще, да, как-то это маловероятно. То есть это телесное существование, то есть это некоторая все-таки тварность, она взята в недра Троицы, но она как-то очищена, она как-то преображена некоторым образом. И вот, собственно, это преображение, оно совершается в момент воскресения. Причащаемся ведь мы тоже, между прочим, преображенного Христа, тело и крови каких? Те, которые у него были, когда он ходил и учил народы, или когда он воскрес? Так вот, наша литургия, она определенно говорит о том, что мы причащаемся воскресшего тела и крови Христовых. Там, в самом чине совершения таинства есть такие моменты, которые об этом говорят. То есть, когда, значит, мы освящаем хлеб и вино, они находятся как бы отдельно, на дискосе лежит. Вот этот приложенный в тело Христово хлеб и в чаше кровь Христова, и потом перед причастием, после слов «святая святым», когда возносится Агнец, показывается народу, вообще по правилам, там, к сожалению, часто закрывают завесу, собственно, для кого, зачем то это возношение, да, это именно народу показывается «святая святым», и святые должны увидеть, что за святая им будет дана, да. Вот, так вот, дальше он дробится, да, разламывается, и частица тела Христова опускается в чашу, в кровь Христову. Вот мы знаем, что смерть – это, вообще говоря, отделение души от тела.
значит, вот соединение в крови, по ветхозаветным представлениям, душа человека, да? Значит, вот это погружение частицы тела Христова в кровь, это, в общем, образ воскресения, соединение, он воскрес. А потом мы вливаем еще туда

0: теплоту. Вот, то есть просто горячую воду, разбавляя тем самым вот кровь Христову. И как бы вот в этом акте тоже такое вот проявление жизни, что это живое, теплое, горячее, да. Вот. Так что вот этот сокровенный акт воскресения, да, вот этого преображения плоти, вот он действительно таинственен и, видимо, поэтому скрыт. Ну, то есть, говоря... акт вознесения тоже, конечно, это тайна. Мы не видим так, чтобы люди как ракета куда-то поднимались вверх.
1: Отец Александр, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что все-таки вот вознесение, мы видим птиц, которые летают по небу, и ну, как, наша психика к этому, в общем, готова. А вот возможно, что просто к воскресению.
0: Ну, действительно... воскрешение Лазаря было на глазах у всех, воскрешение сына вдовы Наинской, ну и так далее, да. Вот. Так что, но там не было вот этого преображения, качественного перехода в другой образ телесного бытия, скажем, да. А вот, вот это самая большая, видимо, тайна, да, не само то, что тело может воскреснуть, там, не знаю, дочь Иаира воскрешает, да, и там, по крайней мере, несколько человек это видит. Вот, здесь вот нечто другое. Конечно, да, и чисто психологически, и нам понятнее вознесение. То есть это опять-таки, может быть, в этом подчеркивается новая телесность, для которой уже нету. Потом тоже мы видим, нету ограничений таких, как мы имеем со своим телом. Мы не можем летать, да, выходить там с пятого этажа в окно и спокойненько двигаться дальше.
1: Я хотел вас еще, отец Александр, спросить вот про небеса и восшедшего на небеса. Речь идет о материальном небе.
0: Ну, тут надо, так сказать, может быть, вернуться к немножко в Ветхий Завет и понять, что под небом понимается в Ветхом Завете. Ну вот вначале сотворил Бог небо и землю. Ну, да, можно понимать, что вот земля, которая у нас под ногами, а небо вот это голубое, которое над нашей головой, там, да, облака по нему плавают. Вот. Всё-таки в библейском понимании, и святоотеческом, потом христианском, под небом понимается некий мир нематериальный, скажем, да. Ну, чаще всего говорят о мире ангелов. Если он сотворил этот мир, да, небо сотворил, значит, это тварное, но, так сказать, населенное вот этими духовными существами, ангелами, да. То есть это невидимый духовный мир, небо. Но одновременно это и небо. То есть для вот такого древнего сознания, древнееврейского, скажем, эти вещи не были так разнесены, как у нас. Мы живем в эпоху господства рационализма, когда мы очень четко умеем отделить. Это физическая реальность, да, мы можем объяснить, почему небо голубого цвета, потому что происходит рамановское рассеяние солнечных лучей, да, в атмосфере. Поэтому вот синяя часть спектра, она здесь вылезает гораздо больше. Вот. И в то же время мы понимаем, ну, по крайней мере, верующие люди понимают, что есть какой-то мир другой. И мы эти вещи как-то разносим. Да, есть обычное физическое небо, а есть небо духовное. Вот, скажем, мир ангелов, мир вообще духовных духов, духовных существ. Вот. А для людей времени написания Библии, скажем, да, там, 1000 лет до нашей эры, скажем, 2000 лет. Вот. Эти вещи совершенно не были вот так разнесены. И поэтому кто-то, по-моему, отец Андрей Кураев когда-то очень верно сказал...
1: Признанный иноагентом.
0: Да, но тем не менее, он какие-то вещи очень хорошо и образно умел сформулировать. Он говорил, что, наверное, если бы Христос ушел под землю в этот момент, покидая этот мир, у нас была бы какая-то другая религия, да? Вот. Ну, да. С подземельем связана какая-то инфернальная, да, область бытия. Да, ад, там, не знаю, царство каких-то злых сил, да, что из-под земли все эти вулканы и так далее. А небо – это откуда приходит солнце, которое нас согревает, откуда падает дождь, который поливает землю и прохлаждает зной там, да. Ну, в общем, короче говоря, с неба приходит все-таки все что-то желанное, а из-под земли вылезает что-то такое крайне не то. Поэтому... Ну вот просто на уровне даже таких образов можно понять, что да, он должен был куда-то туда уйти, в те области, которые для нас представляются дающими благо.
1: Тогда получается, что это некое, говоря современным языком, шоу. Господь, да, вот на глазах учеников поднялся в небо, в видимое небо. Тем не менее, конечный пункт назначения, он был вне этого мира.
0: Разумеется, да. То есть, разумеется, нам, поскольку Христос был телесен, Бог-то бесцели, Он дух, дышит где хочет. А вот Христос телесен, значит, с этой телесностью в этом нашем тварном мире, который мы привыкли видеть, ощущать и так далее, Он должен, это тело должно куда-то от нас уйти. Ну, теоретически могло бы вдаль. Ну, например, стал удаляться и удалился куда-то, по горизонтали, да? Но в этом есть, в этом образе вознесения, восхождения, есть, ну, что-то, вот, конечно, связанное с небом, с невидимым, которое ассоциируется одновременно и с небом видимым. Вот.
1: Да, и примечательно, что ангелы сказали как раз ученикам, что вы стоите и смотрите на небо. Да, тут может быть.
0: Да, совершенно верно. Да, может быть, в этом есть некоторое указание, что, ну, не в небе дело. Вы можете общаться с ним и дальше.
1: Отец Александр, вот именно потому, что речь в этой строке символа веры идет не о видимом материальном, так сказать, небе, а о небе духовном, и слово «небеса» пишется с заглавной буквы.
0: Да, конечно, конечно, подразумевается. Ясно, что он ушел не на облако сел, и теперь на облачке сидит там, как там, старенький боженька, да. Что-то такое там, да, с седенькими бровками, платьице усеяно божьими коровками. Это кто-то, по-моему, Сергеевна Кулумзина говорил, как ее чуть не стошнило в детстве, да, когда ей такой стишок сказали. Ну, у нее даже в детстве было представление о Господе Боге какое-то вот совсем не такое, да, не доктор Айболит.
1: Александр, в таком случае небеса вот эти с большой буквы и рай – это одно и то же?
0: Ну, рай в точном смысле – это изначальное, ну, можно сказать, место обитания человека или изначальное просто состояние человека до грехопадения. Он жил, возможно, на этой же земле между реками Тигр и Евфрат, которые упоминаются там в описании рая, но при этом в силу того, что он был особым образом связан с Богом, все вот то, что мы сегодня видим, он воспринимал совершенно иначе. И оно было каким-то несколько иным, таким и в то же время не таким. Ну, как преображенное тело Христа, это не то, что я хочу прямую какую-то связь указать, но некоторая параллель, что ли, мысленная тут может быть. Вот. Было тело, и они его все-таки узнавали, и так далее, и он там мог есть, и так ну, все, ну, что делать, что свойственно телу, но в то же время обладал чем-то другим. Вот так же и рай был каким-то той же реальностью, но какой-то несколько иной. Когда мы говорим о небесах, о Царстве Небесном, то, конечно, это уже не связано с реками Тигр и Евфрат там, и так далее. Просто рай – это место, в котором человеку было безусловно хорошо, скажем так. Даже не просто хорошо, а это было какое-то ну, совершенное бытие. Опять-таки, для нас даже не вполне мыслимое. вот, в нашем мире после грехопадения, вот такого почти не бывает. Хотя мир, конечно, мы можем в какой-то момент восхититься, дух может просто устремиться куда-то вон из тела, да, от красоты этого мира, от того, как нам на душе может быть хорошо. Да, то есть какие-то элементы вот этого переживания, в котором просто постоянно пребывал человек до грехопадения, нам доступны. Поскольку мы мыслим себе Царство Небесное как нечто, ну, тоже абсолютно желанное, абсолютно блаженное, абсолютно прекрасное для человека, то условно это называем словом «рай». Хотя рай – это то, что обращает нас в прошлое, в самое, так сказать, изначальное прошлое. А Царство Небесное – это то, что нас ожидает в будущем. Ну, в каком-то смысле рай есть прообраз, можно так говорить, да, такой типологический прообраз Царства Небесного. Но Царство Небесное все-таки это будет нечто совсем иное, просто иное бытие.
1: Отец Александр, а для нашего спасения Вознесение Господне играет какую-то роль?
0: Конечно, конечно, да. Именно вот он прокладывает некоторым образом путь в Царство Небесное, то есть в недра Божества. То есть грехопадение – это разрыв вот этой связи, ну, если хотите, такой пуповины, которой человек был связан с Господом Богом, со своим Творцом. Да? И вот божественная благодать, эта энергия божественная, она непосредственным образом, как питание младенца в утробе матери, естественным образом через там пуповину, да, так сказать, происходит. Вот так же происходило это. Потом грехопадением это было перерезано, да, и человек шмякнулся вот на эту землю, которая через него тоже преобразилась в худшем смысле этого слова, да, все эти движения, враждебные человеку, в самой природе стали наблюдаться. То есть все стихии пришли в некоторый хаос из полной гармонии. Вот. А гармония осуществлялась через человека. Он был проводником этой гармонии. Теперь что делает Христос? Он воплощается, приходит в этот мир, становится частью этого мира по своему человечеству. И потом это человечество, хотя бы и преображенное, он опять возводит к Троице, да, как бы вбирается оно туда. То есть вот этим действием связь между этим миром, собственно, мир безответственен, без человека, с человеком, живущим в этом мире, она восстанавливается. И дальше мы, верую, приобщаясь к Христу, мы приобщаемся к жизни божественной. Да, то есть, допустим, причащаясь его тело и крови, он сам об этом говорит, да, кто не будет есть мое тело, вкушать мое тело и пить мою кровь, тот не имеет входа в Царство Небесное, да, в Евангелии от Иоанна, там, в 6 главе. Вот. То есть без того, чтобы человечество было приобщено, вновь приобщено, и даже в какой-то новой степени приобщено к жизни божественной, и нужно было, конечно, вознесение. То есть это такое завершение действия Христа в этом мире. Дальше действует Дух Святой.
1: Да. У нас всего 6 минут остается до конца. Хорошо. Передачи. Постараюсь два вопроса, надеюсь, два вопроса вам еще задать. Вот первый. И сидящий одесную отца. Почему важно, что именно по правую руку Иисус
0: спасен? Кто по левую.
1: Да, и кто по левую.
0: Дело здесь не в том, в рассадке каких-то персонажей, а дело в том, что по правую руку от царя, от властителя восседал прославленный. Прославленный, да, ближайший к нему. То есть это образ прославления. Это не образ размещения в пространстве, а образ славы. Сидеть одесную – это быть прославленным. Да, полководец приходит с победой, с триумфом, вот, и он по правую руку от императора, например, садится. Да? Это образ, который, в общем, был вполне понятен.
1: Почему Господь вознесся именно на Елеонской горе? Какие еще события там происходили, и связаны ли эти события с выбором Елеонской горы Господом для вознесения?
0: Ну, в Ветхом Завете есть какие-то такие смутные указания, там, например, в Премиях, там вот праздника Вознесения упоминается Елеонская гора, по-моему, пророка Захарии там, или, может быть, там две Премии из Исаии, одна из Захарии, вот в какой-то из Перемий, во второй Исаии, или, может быть, у Захарии упоминается Елеонская гора. Упоминается в этих Премиях, впрочем, и гора Сион, гора Дома Господня, там сказано, например, да, в первой Премии, если я правильно помню. Ну, гора Дома Господня, Дом Господень – это Иерусалимский храм, а гора – это гора Сион, на которой Иерусалим находится. Вот. Но, конечно, это такие, опять-таки, типологические прообразы, скорее, церкви. Вот гора Сион, Елеонская гора, которая, я не знаю, выше или ниже Сионской горы. Так вот, насколько я припоминаю, когда с Елеонской горы, Масличная иначе гора, вот там, где этот монастырь русский, вот он наверху есть, Вознесение, как бы там место это указывается. Вот, и внизу монастырь, тоже русские, оба женские монастыря. Впечатление такое, что эта гора выше, чем Иерусалим, то есть с вершины вот оттуда, где, условно, место Вознесения, смотришь на Иерусалим, он кажется будто бы и ниже. Но это не всегда так, это бывает, я вот не знаю точно, честно скажу, какая выше, какая ниже. Но во всяком случае, вот в этих ветхозаветных текстах говорится о какой-то горе как устремленности к Богу. Это образ церкви уже христианской, да, которая вот как бы стремится, образ земной церкви, это образ горнего Иерусалима, если хотите. Вот если Елеонская гора действительно выше, то можем представить себе какой-то образ такой, что вот есть храм здесь, на Храмовой горе, да, на Сионе, а этот храм, он выше этого, да, то есть это уже не просто Иерусалим, а это Иерусалим, взятый куда-то в Царство Небесное, да. Вот, так что я думаю, какие-то такие образы связаны. Масличная гора, опять-таки, масло, елей, образ света, образ благодати, да, истекающий. Вот, когда священник облачается, например, возлагает на себя епитрахилию, и там из псалма читается слова, где говорит, сходящая на броду его, сходящая на меты одежды его. Вот, то есть это подобно маслу, которое стекает вот на броду первосвященника и на подол его одежды. Это воспринимается как такое благодатное какое-то действие, смягчающее. Так действует Дух Божий. Вот, и вот Елеонская гора в этом смысле, она как бы вот такая благодатная, особенно облагодатствованная. Ну вот, может быть, такие ассоциации здесь могут быть. Ну а если говорить о конкретных событиях, ну опять-таки здесь можно, так сказать, гомилетически простраивать какие-то, например, когда Христос, вход Господень в Иерусалим, по-моему, в Евангелии от Луки, есть эпизод, когда, значит, он идет уже сидя на осле, подъезжает к Иерусалиму со стороны Елеонской горы, потому что Вифания, откуда он шел, она за Елеонской горой, большое поселение. И вот он, значит, спускается с этой горы, открывается этот вид Иерусалима, все в восторге, что вот сейчас произойдет это торжественный вход Мессии, и он, в общем, происходит, а Христос плачет. Слезы текут по его лицу, и он говорит: «О, Иерусалим, Иерусалим, как хотел я взять под свои крылья тебя, но не случится». И он плачет о гибели Иерусалима, что это его город, который он по-человечески, как иудей, да, сын своего народа. Он, конечно, любит этот город. С ним связаны все самые возвышенные ожидания пророков и так далее. Все это будет уничтожено. Вот. И вот он возносится с этой горы опять-таки, да, ну вот такие, например, события, Гефсиманское моление происходит там, да, можно тут, так сказать, на эти темы есть о чем поговорить, но это вряд ли имеет такое, ну, твердо установленное значение, как-то и в церковной традиции, скажем, установилась связь между этими событиями и моментом Вознесения.
1: Спасибо большое, протоиерей Александр Степанов. Мы говорили о пятом члене символа веры. В следующий раз, когда с вами отец Александр встретимся, у нас будет уже, соответственно, шестой ипаки грядущего. Со славой судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. Напомню еще раз, что сегодняшняя передача выходила в записи, но это, опять-таки, не мешает ставить лайки этому видео. Пожалуйста, поставьте и напишите какой-то комментарий, если вам есть что сказать об услышанном. Спасибо большое. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре? В новом учебном году.
4: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября, и первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го с подростками. У нас появилось несколько новых циклов, в том числе 2 цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет. И вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов. И это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать своих друзей, знакомых.
3: Телефон объявим.
4: Да, объявим. Далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся и со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может быть, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного. Поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени Томы, о времени нашем. В общем, есть что посмотреть и есть о чем поговорить. Кроме того, традиционно мы оставляем для детей помладше экскурсии. Это будет 19-20 цикл знакомства с Эрмитажем. Начинаем с парадных залов, показываем традиционно часы павлина. Собственно, знакомимся и с Эрмитажем, и друг с другом. То есть мы начинаем знакомство, а потом уже с этими же ребятами мы ходим уже не первый год, не путешествуя по Эрмитажным залам. Также начнутся два цикла для детей до 12 лет. Это «Миф Древней Греции» и второй цикл «Библейские истории». Ну, начнем, конечно, с сотворения мира и вот с ветхозаветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу в 18 или в воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
3: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия, раз в 2 месяца, например?
4: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл. Поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразное было, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, и хотели приходили еще и еще раз.
3: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
4: Телефон 8921-639-1143. Еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа, просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, но, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
3: А онлайн где можно посмотреть расписание?
4: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в WhatsApp. Ну, это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию, в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
3: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
4: До свидания.

0: Дорогие слушатели, наш новый цикл передач посвящен проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. Конечно, наш малый цикл не может исчерпать огромное количество проповедей отца Бориса, повторяющихся из года в год в течение его пастырского служения и дающих каждый раз новое и новое освящение каждому празднику. Борис Алексеевич родился 25 февраля 1925 года в Париже. В 1949 году он окончил Свято-Сергиевский православный институт, защитив диплом на тему «Таинство миропомазания у восточных отцов IV века» и был признан кандидатом богословия. С 1949 по 1951 год находился в научной командировке в Афинах. После возвращения во Францию был призван на должность преподавателя истории древнего мира в Свято-Сергиевском институте. В 1954 году ему было поручено преподавание догматического богословия. В 1957 году женился на Елене Юрьевне Дистерло. Имеют троих детей. В 1959 году рукоположен во священника. С 1968 до 2009 года был настоятелем франкоязычного прихода Пресвятой Троицы в крипте собора святого Александра Невского в Париже. В 1993 году отец Борис был избран деканом Свято-Сергиевского богословского института и занимал эту должность до конца 2005 года. Автор книг и многочисленных статей, список которых указан в книге преподобного Сергия в Париже. Председатель «Голоса православия» от 1979 года до 2012 года.
1: Успение Пресвятой Богородицы. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 августа 1964 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тайна Церкви, как тело Христово, как храм Духа Святого, лучше всего позволяет нам вникнуть в тайну Девы Марии. Матерь Божия, ее жизнь, ее сердце, ее призвание и служение – все это раскрывается нам в Евангелиях, в учении Церкви. Но об этом нелегко говорить, ибо говорить о Марии значит, как мне кажется, упомянуть о самом сокровенном, о самом заветном в Церкви. Мария и Церковь глубоко созвучны. Созвучно их материнство, созвучны их восприятие Слова Божия, их молитвенное обращение к Богу. Мария, как и сама Церковь, возносит свою молитву к Богу, как оранта, молитвенно поднимающая руки. Чем выше подняты руки, тем паче Сын Божий Сам незримо, но реально образуется в сердце, в лоне Богоматери и во всей Церкви. И в этом отношении икона знамения Пресвятой Богородицы есть тоже икона Церкви. И каждый раз, когда мы обращаемся к Марии, мы испытываем ту полноту радости и благодати, свойственные всей Церкви в целом. Церковь сама есть тайна и место, где мы приобщаемся святых тайн, где мы соединяемся с Богом, с Божьей благодатью. Это место, где новая жизнь рождается. Но говоря о приобщении, мы тоже подразумеваем, конечно, наше единение друг с другом. Это церковное приобщение обозначает не только наше отношение к Богу вершиной, которого является, несомненно, Евхаристия, но оно еще означает, что мы все связаны друг с другом, вступая в то, что называется общение святых. И это общение выходит за пределы времени и пространства, а также и за пределы нашего земного существования. Через Евхаристию, то есть через причащение святых тайн, мы живем жизнью общения святых, так же, как мы еще этим живем каждый раз, когда празднуем дни святых или Господни и Богородичные праздники. Мы тогда вступаем в глубочайшее соединение неба и земли. Небожители, то есть ангелов и сонма святых, окружающих Господа Бога, так и всего земного шара. Наши земные литургии принимают участие в небесной литургии закланного Агнца Господа Иисуса Христа, сидящего одесную Отца и окруженного ангельскими чинами и мириадами святых. И его также окружают души умерших, ожидающих рассвета воскресения конечной Пасхи, как нам об этом напоминает Апокалипсис. Этот рассвет совершится лишь, когда дополнится число святых, когда мы все окончательно соединимся с ними. В этом общении святых у Матери Божией особое место.
0: Не только земная церковь, не только совершаемые нами литургии и наши земные общины относятся к небесной литургии, осуществляются в ней, но и в нашей теперешней жизни, здесь и ныне, в нашем совершенно конкретном земном опыте. Само небо сходит к нам. В литургии, которую мы совершаем, мы невидимо, но действительно окружены ангелами, как поется на литургии Преждеосвященных даров. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Так и есть на каждой литургии. И за ангелами, за силами небесными стоят тоже все святые, те, кто уже тайно находится в Божьей полноте. Все святые и умершие, которые в данный момент присутствуют с нами. О них свидетельствует вся церковная иконография. Общение святых в этом смысле подразумевает присутствие, приобщение, совершенно беспредельное заступничество Марии, Божьей Матери, и величие ее святости. Весь опыт Церкви через необыкновенные или обыкновенные события в нашей жизни нам беспрерывно напоминает, что святые и прежде всего сама Богородица сопутствуют нам в нашей жизни и заботятся о нашей судьбе. Мы сглаживаем это присутствие забвением, равнодушием, сомнением, множеством наших занятий, рассеянием. Но лишь стоит нам войти в самого себя, проникнуть в Божье сердце, чтобы вспомнить, с каким вниманием святые и в первую очередь Богоматерь оказывают нам помощь.
1: Мне хотелось бы особенно подчеркнуть два момента. Прежде всего, надо сказать, что в этой тайне общения святых, в которой преимущественная роль уделена Матери Бога, не существует такая же тесная реальность, как в нашей земной жизни, где мы постоянно отделены друг от друга, затворены в рамках определенного пространства и в замкнутости времени. Мы отделены друг от друга, и каждый из нас является какой-то монадой. Мы слишком часто оказываемся в плену у нашего эгоизма, у наших забот, повинуясь телесной и психической нашей тяжести. А что касается пространства и времени, мы, подобно пленникам, не способны выйти из нашего положения. В общении святых, в жизни будущего века, предвкушение которых мы иногда имеем в этом мире, совершается соединение пространства и времени, присущие самому Богу, ибо Бог, сотворив пространство и время, им не подчиняется. Он все содержит в своей деснице, в своей мысли и любви. Такое преодоление всяких земных измерений является, может быть, также уделом святых, и по мере того, как они приближаются к божественному огню, они сами могут глубже постичь эту тайну единства, то есть это превышение замкнутого времени и закрытого веского пространства, у которых мы буквально находимся в плену. Поэтому мы должны знать, что во все времена, в любом месте, там, где существует человеческая и земная церковь, мы всегда можем взывать к Божьей Матери и к святым, окружающим престол Христа, и что мы всегда будем услышаны. Предстательство, присутствие Матери и святых нас поддерживают и утешают, нам помогают и сопутствуют ныне и присно, где бы мы ни были.
0: Приступим ко второй части нашего размышления о празднике Божией Матери, об ее успении, иначе говоря, об ее уходе, переходе на небеса, то есть об ее Пасхе, ее вхождении в жизнь будущего века. По вероисповеданию Православной Церкви плотское воскресение Богородицы предваряет всеобщее и последнее воскресение всего человечества. Разумеется, Мария была матерью Бога-младенца Иисуса. В иконографии она изображается по-разному, в зависимости от ее отношения к Господу Иисусу. То она матерински носит Иисуса в своих руках, то образ Христа вписывается в круг, символ божественного присутствия на ее груди. На иконе, называемой «Деисис», справа от Христа, сидящего на престоле славы, находится Мария. Или еще на другой иконе, у подножия креста, представлена молящаяся Богоматерь. Ни одно мгновение земной жизни Иисуса и Марии не стирается в Божьей вечности, к которой приобщаются Матерь Бога и святые, и в которой Господь нас также призывает принимать участие. Христос во славе Своей и вместе с Ним святые никогда не забывают и не предадут забвению распятие Сына Человеческого. Он вечно носит на своих ладонях, на ногах и в боку святые отпечатки мучительных и живоносных своих страстей. И это тоже относится к Марии. Дева Мария никогда не забудет, что она носила Бога-младенца во чреве своем, затем на руках. Она не сможет забыть, что она его млеком питала, нежно лелеяла, давала ему расти, покровительствовала ему, пока он сам не взял ее под свой покров. Этого никогда не забудут ни Иисус, ни Мария.
1: И это объясняет, что в этой самой славе, в божественной славе, даруемой Марии и святым, всегда чувствуется нежность, напоминающая страдание, но такое страдание, которое никогда не отделимо от любви, от этой нежной взаимной любви матери и сына. Поэтому, хотя мы знаем, что Иисус уже не дитя, а сам Господь во славе, изображаемый в виде Вседержителя, Пантократора, мы тем не менее можем тоже закономерно изображать его младенцем на руках своей матери. Изображая его на руках матери, которая ходатайствует за нас перед своим сыном во славе, мы сами принимаем участие в материнстве Девы Марии. Недавно кто-то мне сказал: «Как мне хотелось бы, чтобы Мария дала мне держать некоторое время на руках своего младенца». Но она же его нам дает, в частности, каждый раз после долгого с нашей стороны забвения Бога, после внутреннего отсутствия Бога в нашем сердце, или точнее, когда мы сами отклонились от Бога, а вдруг просыпаясь, обращаемся к Богу, взываем к Нему, произнося Его имя, и тогда имя Господне нам слышится, и лик Христа прозрачно образуется в глубине нашего сердца. Тогда совершается в нас материнство Марии. Наподобие Божией Матери все мы, мужчины и женщины, призваны производить в свет, развивать и хранить в наших сердцах это бесценное сокровище благих, это божественное присутствие, присутствие Христа. Итак, Мария за нас ходатайствует, чтобы, подобно примеру Евангелия сегодняшнего дня, мы тоже, сидя у ног Иисуса Христа, могли бы внимать Его Слову, чтобы в нас зарождалось это живое Слово, живое присутствие, имя Иисуса, и тогда в наших сердцах вырастет лик Иисуса и расцветет Его любовь. Аминь.

0: Рождество Божьей Матери. Проповедь, сказанная отцом Борисом в крипте 11 сентября 1994 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меньше месяца тому назад мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы, то есть ее погружение в сон и вместе с тем ее воскресение, предваряющее конечное воскресение всего человечества, а также ее вознесение на небо к своему Сыну. Мы едва отпраздновали этот праздник, завершающий славную историю нашего спасения, как Церковь нас возвращает к самим началам этой великой истории. Так течет наша жизнь. И так мы продвигаемся по длинному пути веры к нашему усовершенствованию и завершению. И каждый год нам дано в Церкви все начать снова с самого начала, словно мы в первый раз это переживаем. Мы должны поступать, как будто нам неведомо, что будет дальше, ибо нам нужно прожить каждый праздник ради него самого. Мы празднуем сегодня Рождество Богородицы. Нам просто следует начать переживать этот уникальный момент, когда по промыслу предвечного совета Святой Троицы этот младенец, цветок и завершение всего Ветхого Завета рождается у престарелых родителей и от бесплодной матери. За пределами ограничительных законов природы даровано Анне и Иоакиму, несмотря на их преклонный возраст, родить в нежности и в чистоте этого младенца, о котором можно только распознать, что десница Господня на нем.
1: Это рождение, соответствующее воле Божией и извечно носимое Богом, никак не лишает Марию полной ее человеческой свободы. Свобода Богоматери чиста и свята, как является она и нашей свободой. День за днем Богородица должна, как и мы, бороться и побеждать для того, чтобы стяжать Духа Святого. И Церковь считает, что ее внутренняя жизнь и была непрестанной молитвой. Среди множества имен, возвеличивающих Преснодеву Марию, встречается в современном румынском благочестии название «Царица непрестанной молитвы». Эта непрестанная молитва укореняется в ней с самого ее рождения. Ибо молитва, выходя за рамки всякого измерения, вперед или назад, в глубину или высоту, не ограничивается ничем, что могло бы вообразить наш ум, наш разум или рациональность. Молитва эта благодарственная, пламенная. Она состоит в постоянном стоянии перед Богом, занимающего всегда первое место. Сам Христос это подтверждает, когда иерусалимская женщина восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он отвечает: «Блаженны, слышавшие Слово Божие и хранящие его». Вопреки видимости, такое высказывание не отталкивает, не уменьшает роль Марии. Это нам только напоминает, что в течение всей своей жизни, даже до того, как она стала носить Иисуса в своем чреве, Матерь Божия была носительницей живого и животворящего Слова Божия. Из самых ранних лет ее жизни мы созерцаем Преснодеву Марию, когда вводит ее в храм Божий, так же и когда она услышит приветствие ангела и отвечает: «Се, раба Господня». В этом рождении встречаются бесконечная благодать Божия, осеняющая Марию, и совершенная свобода этого чада Божия, и Иерусалимской Девы, дочери Израиля, дочери Авраама, в всю жизнь стремящийся всем своим существом произнести слова «Се раба Господня».
0: Мы также с самого нашего рождения призваны Богом, получив нашим крещением Его благословение. На самом деле, издавна, еще до нашего рождения, мы избраны по промыслу предвечного Божьего совета. Бог призывает нас войти в славу Его Царства, того Царства, которое Он нам предуготовил до сотворения мира, как Сам говорит Иисус Христос. Господь желает нас, и мы все с самого нашего рождения призваны возрастать в Нем. Таково наше призвание, таков смысл

добром и злом, но в отвержении от зла, избегая в конечном итоге этот неизбежный выбор между двумя предметами, могущими на вид казаться одинаково добрыми. В глубине души мы знаем, что такое добро. Поэтому подлинная свобода значит избавиться от такого мнимого выбора, от этого обманчивого зла, которое представляется нам желанным добром. Созерцая сегодня таинство этой отроковицы, которая родилась и росла по Божьему помыслу в полном послушании, в полной преданности, в полной чистоте, в такой святости, что станет честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Мы должны знать, что она молится Богу тоже за нас, чтобы вечный свет Божий снизошел в наши сердца и осветил самую глубину нашего бытия. Следует ли напомнить, что не наши добрые дела нас освещают, ни добродетели и ни подвиги не позволяют нам приобрести пред Богом какую-либо заслугу. Бог ожидает от нас, чтобы наши сердца сокровенно стали лоном Его присутствия, тайным вместилищем для такого драгоценного жемчуга, взамен которого мы должны все продать, все отдать. Дай нам, Бог, прожить и возрасти на этом пути свободы и освящения, чтобы вступить в Божью славу молитвами Пресвятой Богородицы. Аминь.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение этого же цикла передач.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио

0: Санкт-Петербургской митрополии град Петров.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
2: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего. Аще бо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имеей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, како дерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победише в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди. Я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет ми тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойный есть

Глаз, прозявший неоранный и спасительный миру, с подобия сей ядуща спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас, хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть яко овча, грех ради человеческих, тем же молютя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, яко да причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, яко да прием умного бисера освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраче.

Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, из подобия неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного. Да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая ходатайственно, едине блаже, яко да славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твоя, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем,
сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревли бывый, единое себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздажь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне, и яко свет, тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу совесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанне согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодного есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Деву, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, ода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,

вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, вин на себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В этих дневниках впечатляюще отражена жизнь знаменитого профессора-юриста, старого интеллигента в Зиновьевском Петрограде, на закате военного коммунизма и в начале НЭПа. Более того, дневники Таганцева – ценный исторический источник о деле его сына, географа Владимира Николаевича Таганцева, которое своим кровавым исходом потрясло Россию и русское зарубежье. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте в нашем эфире чтение дневников Николая Степановича Таганцева за 1920-1921 годы. Читает протоиерей

0: Константин Смирнов. Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
1: Как неравнодушие и сердечное внимание взрослого человека могут повлиять на душу ребенка? Как даже небольшая помощь, оказанная вовремя, искренне и ненавязчиво, может определить дальнейшую судьбу человека? Действие рассказа происходит в 1948 году. Многие события сюжета происходили в биографии самого писателя. Учительница французского языка Лидия Михайловна тоже реальный человек, принявший участие в жизни автора. Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Читает Чеслав Саманович.
0: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
1: Бюллербю — это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
0: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы на Успение Божией Матери святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.
1: Какое слово изобразит, о Богоматерь Дева, твою богосиянную прекрасность? Потому что то, что относится к тебе, невозможно представить ни в мыслях, ни в словах. Однако при твоем человеколюбивом допущении это возможно воспеть, потому что ты и вместилище всех благодатей, и исполнение всякой благородной красоты, и скрижаль, и одушевленный образ всякого блага и всей прекрасности, как единое, удостоившееся принять все благодати Духа. Лучше же сказать «и единое, имевшее чудесно обитавшего в чреве твоем», того, в ком сокровище всех благодатей и состоявшее чудесной скини его, и к нему сегодня путем смерти в бессмертие отошедшее и справедливо от земли на небо приставившееся, дабы в пренебесных скиниях на вечные времена обитать с ним, оттуда заботясь о наследии твоем и неусыпными молитвами к нему, умилостивляя его о всех. Как из всех приближающихся к Богу она наиболее близкая, так и больших, чем прочие, Богородица удостоена достоинств. Я имею в виду не только больше прочих людей, но и самых всех ангельских иерархий. Потому что вот о высочайшем из них чинов Исаия так пишет: «И Серафиме стояху окрест его». О ней вот Давид говорит так: «Предста, царица, одесную тебе». Видите ли разницу положения? На основании сего можете заключить и о разнице в состоянии достоинства. Потому что Серафимы вокруг Бога, близ же Его самого, находится только всех царица, который и сам Бог восхищается и восхваляет ее, как бы возвещая ее окружающим Его небесным силам и говоря, согласно реченному в песне песней: «Как прекрасна ты, ближняя моя! Светлейшая света, более исполненное цветение, чем Божий рай, более прекрасное, чем весь видимый и невидимый мир». Не только же она близ него, но по справедливости и одесную его. Потому что там, где Христос на небесах воссел, то есть одесную величия, там и она предстала, ныне взойдя от земли на небо. Не только потому, что она любит его и исключительным образом взаимно любима им, что следует на основании и самых законов естества, но и потому, что она воистину престол его. А там, где воссядет царь, там и престол его стоит. Сей престол и Исаия видел между его херувимским хором и нарек его высоким превознесенным, являя превосходство Богоматери над небесными силами. Посему и вводит самых, восхваляющих за нее Бога и говорящих: «Благословенна слава Господня от места его». Патриарх же Иаков загадочным образом был зрителем его, яко страшно место сие сказал: «Не сие, но дом Божий, и сия врата небесные». Давид же иным образом изобразил это, сочетав в своем лице множество спасенных и употребив как бы некие струны или различные голоса от различных родов, приведенные сие преснодевы в гармонию единой веры, приступает к всегармоничной песне восхваления ее, говоря: «Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе век и во век века». Видите ли, что вся тварь славит Матерь Деву, и не в приходящие лета, но во веки и в век века. Из этого можно заключить, что не она, не пристанет во все века благодетельствовать всей твари. И не только говорю в отношении нас, но и в отношении самих духовных и надмирных ангельских чиноначалий, потому что вместе с нами и они по причине только ее являются участниками обоженья и прикасаются к божеству, к сему неприкосновенному естеству. Это отчетливо представил Исаия, потому что он видел, что Серафим не непосредственно взял уголь жертвенника, но взял при помощи клещей, при помощи которых коснулся и уст пророческих, дая ему очищение. Сие видение клещей тождественно с тем великим зрелищем, которое видел Моисей, купину огнем горящую и неопалимую. Кто же не знает, что сия девственная матерь является ионой купиной, и этими клещами, неопально зачавший божественный огонь, зачатию которого служил архангел, который посредством нее сочетал с человеческим родом. Этот божественный огонь и этим отъял грех мира, и силою сего неизреченного соединения очистил нас. Итак, она единая является границей между тварной и несотворенной природами, и никто не пришел бы к Богу, если только через нее не был бы истинно озарен истинно божественным озарением. Ибо говорится, Бог посреди его и не подвижется. Если же воздаяния бывают в соответствии с мерой любви к Богу, и любящий сына бывает возлюблен им и его отцем, и становится обителю их обоих, таинственно обитающих и ходящих в нем согласно владычному обетованию, то кто возлюбил его больше, чем сделала это его мать? И не только по той причине, что он был единственным у нее, но и потому, что она единственная родила без супруга, так что ее любовь заключала в себе двойную любовь, какую имеют и отец, и мать к своему чаду. И с другой стороны, кто больше матери был бы возлюблен единородным, и то неизреченно происшедшим от нее единый в последние времена, как он предвечно произошел от единого отца. Как не быть умноженными сверх подобающему расположению, так же и проявлением, долженствующей ей на основании закона чести со стороны того, который сошел для того, чтобы исполнить закон». И так как посредством ее единый пришед к нам, явился на земле и жил среди людей, тот, который до нее был невидим для всех, так и в будущем непрестанном веке всякое проистечение божественного озарения и всякое откровение божественных тайн и всякая форма духовных даров, помимо ее, не будет иметь места ни для кого. Но она первая, прияв полнейшее исполнение исполняющего вселенную, устанавливает для всех меру полноты, распределяя каждому по силе его согласно соответствию и мере чистоты каждого, так чтобы она была хранительницей и распорядительницей богатства божества. Потому что поскольку и это является вечным законом на небесах, чтобы меньшие через больших имели участие в сущем, находящемся за пределами их, несравненно же больше всех является девственная Матерь, то, следовательно, через нее станут участниками те, которые будут причастниками Бога, и объявят ее местом невместимого те, которые ведают Бога, и непосредственно после Бога ее восхваляют те, которые восхваляют Бога, она и основание тех, которые были прежде нее, и предводительница тех, которые после нее, и ходатайца вечных. Она – тема пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, фундамент учителей. Она – слава сущих на земле, радость сущих на небе, красота всего творения. Она – начало, источник и корень неизреченных благ. Она – верх и совершенство всего святого. О Дева Божественная и ныне Небесная, как я изреку все то, что относится к Тебе, как прославлю Тебя, сокровище славы, и самая память о Тебе осветила памятующих, и самое стремление к Тебе сотворило ум озаренным, сразу же возвысив его к божественной высоте. Через Тебя просвещается душевное око, через Тебя озаряется дух наитием Божественного Духа, потому что Ты стала управительницей и совокупностью благодатных дарований. Не в том смысле, чтобы сохранять это за собой, но для того, чтобы всю Вселенную исполнить благодатью, потому что заведующий неистощимыми сокровищами назначается ради распределения их, потому что для чего, конечно, хранил бы он запертым то богатство, которое не уменьшается. Посему щедро удели всем людям Твоим, всему достоянию Твоему, милость и Твоя дарование, о Владычице. Разреши охватывающие нас узы, зриши, каковыми и каликими бедствиями мы изнурены, и личными, и чужими, и внешними, и внутренними. Твоею силою перестрой все это на лучшее, граждан и единоплеменников смягчая друг в отношении друга, нападающих же извне, наподобие диких зверей, прогоняя. Соразмерь с нашими страданиями Твою помощь и личбу, даруя душам и телесам обильную благодать, давлеющую для всего. И если бы мы не вместили ее, сделай нас более способными для вмещения и отмерь таким образом, чтобы Твоею благодатно спасенные и укрепленные мы славили предвечное Слово, из Тебе ради нас воплотившееся, с обезначальным Его Отцем и животворящим Духом, ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь.
0: Прозвучало окончание беседы на Успение Божией Матери святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Читал диакон Леонид Казаков. Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Он был сыном знатного сановника и воспитывался при дворе византийского императора. Но едва достигнув 20 лет, удалился на Афон и стал послушником. Несколько лет он трудился на различных послушаниях. На Святой Горе он стал последователем исихазма, учения о сосредоточенной духовной молитве. Такой опыт умного делания получил значительное развитие на Афоне. Он требовал безмолвия и уединения, по-гречески «исихии». В 30 лет Григорий был рукоположенного священника в городе Солуни. В 30-х годах XIV века, когда Григорий Палама был игуменом на Афоне, преподаватель Константинопольского университета, монах Варлаам, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Он также пытался доказать тварность фаворского света. Афонские монахи обратились к игумену Григорию с просьбой увещевать Варлаама. Этот спор выразился в нескольких богословских трудах Григория Паламы, в которых православное богословие Святой Троицы – обогатилась учением о природе фаворского света и о молитве, как средстве богообщения, как о жизни человека в Боге. Причем это не отвлеченное понятие, а действительное преображение человеческого естества, благодаря которому для человека возможно подлинное боговидение, встреча с Богом. Это возможность для человека воспринимать Бога не только умом, но и естеством, была явлена в событии преображения. Апостолы созерцали божественный свет, то есть чувственным образом воспринимали присутствие Божие в его действиях, нетварных энергиях. Несмотря на признание церковным собором правоты Григория Паламы, святитель 3 года провел в темнице. В 1347 году он был возведен в сан архиепископа Солунского. Но и в Солуни его приняли не сразу. Святитель был вынужден жить в разных местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника. Лишь за 3 года до кончины он вернулся в Солунь где мирно приставился к Богу 14 ноября 1359 года.

0: Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Литературные чтения» для вас прозвучат страницы дневника за 1920-21 год выдающегося ученого-юриста Николая Степановича Таганцева. У нашего микрофона протоиерей Константин Смирнов.

3 июля, воскресенье. Сегодня я спал спокойно, вообще чувствую себя спокойным. Теперь является желание только одно — каким-нибудь чудом сесть в вагон или на пароход и доехать до Франции, а там до Зины, прожить у нее хоть несколько месяцев, довести до нее этот дневник и прочесть ей. Она откликнется на многое, много у нас родного в душе. Но, конечно, прежде всего желание вызволить из тюрьмы Володю и обнять его свободного. По всем доходящим слухам, он ведет себя честно. Только бы сохранилось его здоровье, а разгром материального имущества — дело поправимое, наживное. Вот когда я думаю о Коле, честном и умном работнике, то я с ужасом думаю о его слабом здоровье. Если умрет он, что станет с его женой и сыном? Они лично изгладились из моего сердца, да, вероятно, и они оба не вспоминают или мало вспоминают дедушку, но на какие средства будут они существовать? Воскресенье, как всегда, полное затишье во всем. Мне почему-то напоминает теперешнее воскресенье в Петрограде стоячие болота летом в жаркую погоду, когда по затянутой пылью водяной поверхности скоро-скоро движутся паучки, так по миллионной проносятся автомобили и двуциклетки, а иногда и извозчики с власть имущими. Они только пользуются в силу коммунистически-анархического мировоззрения правами на механические и лошадиные двигатели. Общая жизнь исчезла. Может быть, скука от старческого одиночества с постоянно безотрадными мыслями и представлениями. Понедельник, 4 июля. Стоит очень теплая погода. От Азорина никаких распоряжений или сведений в комиссии ученых не получено. Ко мне приходила сегодня какая-то ревизионная комиссия из Осадчего, какого-то медика-хирурга и при неизбежном роддоме. Но последний необыкновенно отзывчив, обещал мне при свидетелях во вторник дать извозчика доехать на кладбище. Днем была у меня во второй раз Гаврилова, принесла для Володи носки, очень порядочные. Купила на Андреевском рынке, заплатила 15 тысяч вместо прежних 60 копеек. Но, по крайней мере, его просьба о носках будет удовлетворена. Хоть чем-нибудь усладить его арест. В последнем письме пишет, что очень мало спит, не более 3 часов. Все думает и беспокоится о Наде. А про Надю слышно, что она хворает. Для Володи пишу 3 раза в неделю, передает компания Лазаревских, а для Нади ее сестра и семья доктора Попова. Фросю, говорят, питает прислуга дома, Литейный, 46. Вторник, 5 июля. Сегодня величайшее счастье. Утром в 11 часов получил прекрасный экипаж от Роде, колясочка, бывшего шведского посланника. Он меня свозил на Митрофаневское кладбище, был на могиле мамы, поплакал на ее кресте. Могила, или вернее вся насыпь, над склепом поросла зеленью, всходы разных пород деревьев от налетевших семян от соседних кладбищенских деревьев. Почувствовал страшное нравственное успокоение и облегчение. Завтра в среду Роде едет в Москву. Посылаю с ним письма Горькому и Гринбергу. А Горькому вложил письмо и к Ленину. Повторяю все прежние ходатайства о Володе. Целый день праздничное настроение. Среда, 6 июля. С утра в 10:15 пошел на Литейную, 46, прямо к Максимову. Счастливо застал дома. От него получил несколько новых сведений. Разгром квартиры продолжается. Ему принесли бумагу из отдела безхозяйственных помещений, в которой сказано, что квартира Владимира Таганцева за арестом его и жены подлежит вселению. Но в том же пакете оказалась бумага на мое имя в Петроградскую коммуну из Московского Кремля с уведомлением, что по моему ходатайству мне возвращаются мои вещи, платье и белье. Но они в то же время из квартиры уже опять увезли мой письменный стол, мою этажерку, где хранился мой архив, стенные часы, еще что-то. Но зато выдали детское белье, оказались тряпки.
По возвращении домой вечером видел сестру Киракозову, приехавшую из Москвы. Она привезла известие от секретаря Владимировича Ленина и от Гринберга, что в моих вещах писали из Кремля в Петербург, так как Максимов полагал, что я эти сведения получу из отдела Петрокоммуны, Адмиралтейская набережная, 8. А Киракозова сказала, что ее хорошая знакомая заведует этим отделом, то она обещала на завтра поговорить с нею по телефону и сказать мне, как лучше сделать и когда прийти. Четверг, 7 июля. С 10 часов я приготовился идти на Адмиралтейскую набережную, как получу известие от Киракозовой, и просидел целый день дураком, ожидая известия, и не дождался. Написал письмо няне в Судак, ответ на ее письмо к маме, посланное няне еще на Страстной неделе, когда няня ничего не знала о смерти самой мамы. Пятница, 8 июля. Не дождавшись Киракозовой, пошел сам к Азорину, просил опять о свидании с Володей, опять вышла неудача. Азорин, по-видимому, относится благожелательно, объяснил, что следствие ведет новый следователь из Москвы, о моей просьбе о свидании позвонил к этому следователю, которого камера в главном штабе, но его на месте не оказалось. Я ждал потом целые полчаса, но те же результаты, и пришлось отложить до получения разрешения. Относительно бумаги из Москвы, из Кремля, о выдаче мне вещей, он подтвердил, что она лежит в Смольном, куда я, разумеется, дойти не могу. Посоветовал обратиться к Кристи, как председателю комиссии Дома ученых, что я, конечно, и сделал. Не знаю, что будет завтра. Вечером была Надя Миштуат, потасковала все о том же, о крайне беспечном отношении Володи перед арестом и том, что иссякают источники средств для подсобного подкармливания сидящих. Расходы страшно большие, платят за фунт хлеба по 400, и все остальное соответственно. Получил опять записку от Володи, он главным образом беспокоится о Наде, ее здоровье в тюрьме. Ее подкармливает Софья Феликсовна, также и Фросю, которая все продолжает сидеть». Суббота, 9 июля. Ничего особенного. По вопросу о свидании с Володей никакого ответа через Азорина не получил. Пробовал сам спрашивать по телефону. Оказывается, трубка снята. Надо отложить до будущей недели. Середина дня Ухтомская принесла очередное письмо от Володи, 9-е. Его перевели в новую одиночную камеру номер 1. Но перед отходом из 17-й, как он пишет в первый раз, хорошо выспался. А то, как он писал, спит не более 2-3 часов. Все разные мысли мешают. Новая камера больше прежней. И, как он еще пишет, а вид хуже. Говорит, что самочувствие его лучше, но все беспокоится о Наде. Воскресенье, 10 июля. Сегодня ночью моя соседка Кристи родила. Вчера еще она ходила по комнатам и готовила себе кушанье, а вечером отправилась в клинику Отто и приобрела себе сына. Никаких известий по Володиному делу не получил. Понедельник, 11 июля. Утром попросил Корницкого, только что приехавшего из Ташкента, съездить в Смольный, чтобы добиться бумаги из Москвы, из Кремля, разрешающей мне получить свое платье и белье. Потом опять пошел к Азорину, чтобы узнать о свидании с Володей, и опять неудачно. У самого подъезда его встретил уезжающего куда-то в автомобиле. «Нечего делать», — отложил разговор с ним о свидании с Володей до завтра. «Кормят нас пока, все сытно, что-то будет дальше. Вперед ни шагу, следствие не двигается. Коницкий был в Смольном, там никаких бумаг из Кремля не оказал».

Вторник, 12 июля. Утром пошел опять к Азолину. Видел его, но он мне сказал, что теперь дело у нового следователя Агранова, и что пока он не ознакомится с делом и сам не допросит Володю, конечно, свидания быть не может. Он советовал еще обратиться к товарищу Семенову, который, по его словам, стоит во главе политического розыска. Так и воротился ни с чем. Праздник Петра и Павла прошел грустно. Среда, 13 июля. Ничего особенного не произошло. Удалось приискать прачку, которая будет стирать белье для Володи, присылаемое им из тюрьмы. У нас на дворе, в прачечной. Четверг, 14 июля. Сегодня день богат треволнениями. Утром ходил в канцелярию, возобновил зеленую карточку для Володи, которая где-то затерялась в хаосе обыска. Благодаря добрым людям устроилась, поверили и возобновили, и она ведь стоит-то 10 тысяч. Получил по ней до него конфет 0,5 фунта, 300 рублей, сушеных яблок 5 фунтов, 7 тысяч рублей. Это будет подспорьем для питания ему и Наде. Рано утром к Кристе пришел академик Альденбург с дочерью академика Вернадского. Оказывается, что в эту ночь арестовали Вернадского. Была опять масса обысков. Затем вечером пришла Лазаревская и принесла письмо от Володи очередное, и на нем постороннюю приписку, что его вместе с другими, человек, говорят, до 300, перевели на Шпалерную. Это известие меня на первых порах очень расстроило. Гороховое так близко. Здесь хлопотать о свидании, вообще видеть Азолина и других производящих следствия, возможно, и при моих способах передвижения. А на Шпалерную это для меня почти недоступно и далеко. Как не утешала меня Лазаревская, но мое самочувствие стало скверным и угнетенным. Вечером пришел новый удар. Кристи заявил желание присоединить мою квартиру к своей, что для него, конечно, удобно, а меня переселить в дом отдыха на 1,5 месяца, когда, как они предполагают, устроится особое помещение для престарелых ученых. Это предложение меня окончательно сразило, так как в доме отдыха лестница почти в 90 ступеней, что для меня равносильно смерти. А во-вторых, куда я там дену все мои вещи, распределенные по шкафам и шкафчикам? Здесь пол, обитый ковром, еще важное удобство, электричество горит всю ночь, и, следовательно, есть ночник, необходимый для моих ночных вставаний. Я совсем расстроился, дошел до истерики и лег спать с твердой решимостью добровольно не подчиниться желанию Кристи и довести дело до совета дома ученых. Пятница, 15 июля. Вчера поздно вечером Пассе явился согласителем. Заявил Кристи, что мое здоровье, в частности мое сердце, не позволяет мне даже временный переход в дом отдыха, и что этот аргумент подействовал. И Кристи сказал, что надо придумать какую-нибудь другую комбинацию. Так что я лег спать, несколько успокоенный. Сегодня удары судьбы все продолжаются, еще новый и очень тяжелый. Пятница, прием пищи для сидящих на Шпалерной. Оказалось, что для Нади отнесли передачу, ее приняли. Но откати к нас для Володи не приняли, потому что указание на прием для него пищи с Гороховой не сделано. Так что Володя остался только при одной казенной пище, которая там гораздо хуже, чем на Гороховой. Что будет в понедельник, посмотрим. Может быть, это простая канцелярщина, разрешение приема пищи не пришло вовремя. Тогда устроится хоть потом, но если это наказание за мою приписку, то это будет новый мой личный ужас. Суббота, 16 июля. Утром устроил получку по пайковой выдаче и для Володи получил продуктов за 3 выдачи. Очень много. Одного хлеба 10 фунтов. Хоть какое-то подспорье. Получил по этой карточке и селедки, и свинину, но ужасно плохой кусок попался. Почти ничего мяса. Чтобы не испортилось, отдал все-таки кухарке зажарить. Из тюрьмы известия все мрачные. Оказалось, что в пятницу не приняли принесенного и для Нади, и для Фроси, которая там тоже сидит с момента отвоза детей, сидит как свидетельница по делу Володи. Что-то будет в понедельник.
Это настоящая погибель, потому что казенная пища на Шпалерной совершенно невозможная. Бурда вместо супа и кусок хлеба и утром, и вечером. А ведь это не для приговоренных, а для последственных арестантов. Вчера весь ученый паёк, полученный по карточке Володи, передал Кате Кнац, которая приходила за ним с дочерьми. Сам Кнац бежал за границу. Воскресенье, 17 июля. Хотел сходить к обедне, но не мог успеть одеться. Запонка из дневной рубашки 3 раза проваливалась до носок. Приходилось переодеваться. Были Молчанов и Лазаревский, которые подтвердили, что неприем принесенной в пятницу пищи – это карательная дисциплинарная мера для целого ряда отделений мужской и женской тюрьмы за какую-то провинность. И, по слухам, эта принудительная голодовка продлится 2 недели. Что-то скажет понедельник, подтвердит ли он слухи. Лазаревский принес и другое известие, что вышел декрет, по которому проезд по трамваю и железным дорогам объявлен платным, и притом в непостижимых поверхностно возрастающих размерах. Например, проезд до Колпино в 3-м классе стоит с чем-то 10 тысяч рублей, в Царское Село более 5 тысяч, до Москвы билет стоит около 150 тысяч. Но проезд командированных советских служащих и для всех красноармейцев даровой. Значит, опять новый повод для взятничества и грабительства. Сообразно этому поднялись цены на продукты, так как продающие накладывают на стоимость путевые расходы, конечно, в увеличенном размере. Понедельник, 18 июля. Утром я взял ножную ванну для обрезывания затвердевшей на пятках кожи. Это было 12:00. В это время ко мне пришли сестры Нади, Софья Феликсовна, и приехавшая из Витебска Любовь Феликсовна, которую я прежде не видал. Угостил их кофеем и хлебом с маслом, так как они выехали из Вырицы, еще не успевши поесть. Сообщили, что дети здоровы и веселы. Затем сообщили, что они приехали в очередной день понедельник для передачи провизии, что Володе провизию приняли, но Наде и Фросе не приняли. Но не потому, как сообщали ранее Молчанов и Лазаревский, что были беспорядки в тюрьме, а потому, что их обеих перевели на Гороховую. Мы порешили, что это, кажется, хороший знак, что, может быть, их выпустят, и все были очень веселы. Вечером ходил на лекцию брата Поссе, читая с небольшим перерывом 3 часа. Предмет был очень пикантный. Новейшие отрицатели божества и всего сверхчувственного. Маркс, Ленин, Ницше, Прудон, Макс Штирнер. Читал, или вернее говорил, очень легко, гладко, так что слушала с интересом, особенно о Ницше и Штирнере. Кончил в 10:30, а потом предложил, чтобы ему возражали. Записалось очень много народу. Я прослушал только 1-го, священника, который защищал Евангелие и говорил, что первым проповедником нестяжания был сам Христос, и потому самый тезис, что научные коммунисты-анархисты не могут быть при этом и верующими, по существу неверен. Эту точку зрения разделял и я. Потом я ушел, расцеловавшись со священником, и не присутствовал при скандале, которым окончилась лекция, когда целый ряд анонимных записок грозил лектору чуть ли не расстрелом. Вторник, 19 июля. Утром я отправился к Азолину узнать, почему переведены Надя и Фрося на Гороховую. Полное разочарование. Он сообщил, что об освобождении речи нет, а их перевели только для удобства следователя на допросы. Он дал понять, что они упорно отказываются дать подробные показания о заговоре белых, что должно, как полагает следствие, быть им известно, и это лишение приносимой пищи есть наказание за их упорство при допросах, и что они лишены приема приносимой пищи на целую неделю». С полным разочарованием возвратился я домой. Был страшный ливень с грозой. Я переждал его в будке адмиралтейского сторожа, но когда он окончился, и я пошел домой, то дорогой попал под 2, хотя и коротеньких, дополнительных дождя. Так что все-таки вымок порядочно. Среда, 20 июля.
утром в 10 часов ходил за получением по зеленым карточкам. Получил по своему пайку и по пайку Володи, давали яйца, 8 тысяч десяток. Дали нам по 5 яиц, масло в расчете 16 тысяч за фунт. Теперь на рынке уже 25 тысяч. И сыр мещерский 14 400 за фунт. Все-таки большое подспорье, сыр и масло порядочное. Яйца неизвестно, какие окажутся, но сегодня в четверг съел первое яйцо, оказалось порядочное. Читаю я теперь у Линшпигеля роман бельгийского писателя Шарля де Костера из времен Карла V и Филиппа II. В полном объеме я его не читал, так что первую часть вновь прочел с большим интересом. Четверг, 21 июля. Утром получил известие, что мое разрешение на получение вещей переслано из Смольного на Гороховую, 2. Будем искать там. Потом отнес письмо к следователю Агранову. Прошу свидания с Володей или, по крайней мере, с Надей. Не знаю, что выйдет. Потом ходил в старый государственный совет к старому швейцару, который теперь сапожничает и о котором я уже писал в дневнике. Сегодня отдал починить мои туфли. Сегодня получил белую ткань, раздаваемую по карточкам. Годится для кальсона. Ставлю Володе. Пятница, 22 июля. Ничего нового. Получил полотно по карточке для Володи. Сегодня купил себе свежие грибы, неважные, сыроежки, но, говорят, недорого, заплатил за 4 фунта 3500 рублей. Не знаю, как их изготовят. Отдал варить, и к вечеру сварили. Вышло очень много, хотя не особенно вкусно, немного попробовал, но много боялся, как бы не расстроить желудок. У нас захворала младшая заведующая Анна Ивановна. Упала, как и прежняя, хотя и не провалилась, но ударилась головой обо что-то. Так что принесли домой к нам. Вечером доктор констатировал сотрясение мозга, серьезное заболевание. Вот судьба-то. Опубликовано воззвание патриарха Тихона к Англии и Франции о помощи нашим приволжским губерниям. Не знаю, откликнутся ли. Воззвание написано по требованию большевиков, так как их обращения Горького не подействовали. Вечером Корницкий передал мне постановление губернской ЧК о выдаче мне одежды и вещей.

программе «Литературные чтения» сегодня прозвучали страницы дневника Николая Степановича Таганцева. Читал протоиерей Константин Смирнов.

0: В исполнении Лили Зильберштейн и Марты Аргерих прозвучала баркарола из цикла «Шесть пьес для фортепиано в четыре руки» опус 11 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Константин Андреевич Тон. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В городе практически не сохранились храмы работы Константина Тона. Еще недавно я бы присовокупила к этому и имя Николая Ефимовича Ефимова, но сейчас возобновляют храмы Новодевичьего монастыря, поэтому хоть одно храмовое детище Ефимова у нас сохранилось. Хотя, конечно, не дошла до нас Воскресенская церковь в Малой Коломне, не дошли до нас и проектируемая им церковь на Петроградской стороне, поэтому Ефимова как церковного архитектора у нас, конечно, совершенно недостаточно. Надо сказать, что архитекторам Тону и Ефимову не повезло, потому что очень скоро, буквально через полвека после начала строительства, по типовым чертежам Тона, по типовым альбомам Тона, к сожалению, этот стиль был признан нехудожественным, и большинство архитекторов возражали против создания храмов этой архитектуры. Щусев, потом знаменитый московский архитектор, писал, противопоставляя храм Христа Спасителя собором Московского Кремля, собственно говоря, на который Тон ориентировался, создавая свои типовые проекты. И вот Щусев писал: «Вспомним хотя бы внутренность Успенского собора в Москве. Вспомним всеночную, когда в полутьме мерцают свечи и отражаются искрами в золоте иконостаса и окладов. Но если вы эту наивную тонкохудожественную композицию вынесете на свет храма Спасителя, окружите крикливыми порфирами и безвкусными мраморами, то получится бутафория. Золото и его блеск в большом количестве хороши только на древних иконостасах, или в полутонах, или почти в темноте». Вот видите, Тону не повезло. Не прошло и 3/4 века, его творения стали признаваться буквально эталоном дурного вкуса. Тем не менее, сколько храмов Тона было выстроено по всей России, и сейчас, когда возобновлен Екатеринин

0: христианский храм в царском селе, мы видим его пропорции, мы видим его скульптурное убранство, и по сравнению с тем, что создавалось позднее, мы не можем говорить, конечно, о совсем уж дурном вкусе. Возможно, вопрос пропорций, потому что, конечно, расширенные храмы Тона, они возмущают зрелищем чрезмерного величины глав золоченых, которые способствуют приниженности всего объема сооружения. Ну, таков, например, храм Христа Спасителя в панораме Москвы-реки. Но еще в начале 20 века мы вспомним, как Бунин писал, что одна из его героинь сняла квартирку в 7-м этаже ради вида на храм Христа Спасителя. То есть, скорее всего, с расстояния большого, вот тот старый храм Христа Спасителя, покрытый еще великолепными барельефами в честь русского воинства, он не воспринимался так тяжело, как современная его модель, стоящая в Москве. Но для Петербурга, конечно, и Тон, и Ефимов значительные архитекторы. Дело в том, что храмостроительство по проектам Тона позволяло довольно быстро возводить сооружения, возводить их не в центре, а на периферии города. И вот еще первые храмы Тона, такие как храм Святой Екатерины на Петерговском тракте, на Старопетерговском проспекте, уже казался такой стройной доминантой, которая была необходима в плоском пространстве берега Финского залива, который застраивался маленькими дешевыми домиками или грандиозными уже тогда корпусами заводов. И вот там явно нужна была приходская церковь. При том, что она традиционно была по виду московская архитектура, что духовно помогало природниться прихожанам к этому храму. В этом же районе спустя 20 лет по проекту Николая Ефимовича Ефимова строится на Козьем болоте в Малой Коломне, которая опять-таки очень плотно заселена мелкими ремесленниками, рабочими окрестных предприятий, в основном морского ведомства. Так вот, там явно не хватало храма. Недаром уже к тому времени, 20 лет, местные жители просили возвести на их территории хотя бы какую-то приходскую церковь. И среди небольших, тогда классических особняков, которые очень напоминали тем, что они не примыкали друг к другу, что многие из них были окружены небольшими садиками. Пространство в Коломне тогда хватало, и это было зеленое пространство, традиционное для Москвы и русской провинции. Так вот, создание там храма, который бы возвышался над всеми этими разноликими постройками, в общем, было совершенно необходимо. И, конечно, Воскресенская церковь долгое время окормляла целый микрорайон, и вокруг нее, так же, как и вокруг Екатерининской церкви, создавался целый комплекс благотворительных учреждений, совершенно необходимых в этих бедных кварталах. Богадельни, школы для бедных детей, приюты для сирот. Все это было необходимо местным жителям, которые формировали приходы этих дальних от центра официозного Петербурга районов. Другое значение имели храмы Тона для гвардейских слобод Петербурга. Трудно себе представить, что на протяжении 120 лет знаменитый Семеновский полк обходился без большого храма. Потому что мы видим на рисунках начала 19 века ту маленькую церковь, одноглавую, с луковичкой, деревянненькую, которая стояла на берегу Введенского канала на углу Загородного и явно не могла быть приходской. А ведь кроме Семеновского полка в этой слободе жили и многочисленные обыватели, которые полк обслуживали. Вместе с Семеновским полком квартировали егерский полк. Какое-то время квартировал казачий полк. И, конечно, эта маленькая церковь не могла служить приходской. Семеновский полк получил свой храм, который спустя 60 лет был объявлен собором, только на рубеже 30-40-х годов, когда император Николай I задумав строить царскосельскую железную дорогу, отрезал значительную часть плаца Семеновского полка и огородов. Ну, что-то отобрать профероносный шеф должен был сделать соответствующий подарок. И вот тогда на плацу полка возводится вот этот значительный собор, который был прототипом собора Христа Спасителя, но при этом более стройным по своим очертаниям, очень изящным и более одухотворенным. О том, каким был Введенский собор, мы можем сегодня судить, глядя на Екатерининскую церковь Царского Села, и при этом мы должны воспринимать то, что это был мемориальный храм, потому что сюда именно полк внес и знамена, захваченные у неприятеля, и реликвии в виде ключей от поверженных городов, также награды своих прежних командиров и своих прежних солдат, а под собором был крипт, в котором хоронили командиров Семеновского полка, таких как Владимир Клин-Михель, которые умерли на своем боевом посту. И поэтому храм был важен не только для, собственно говоря, солдат полка приходского, но и для всех окрестных жителей. Долгое время он был, конечно, доминантой, и для всех приезжающих в Петербург с Виндава-Рыбинской, как тогда называлось, железной дороги. И когда они входили в город, они первым делом видели такой, похожий на московские кремлевские соборы, храм. Но храм был очень важен и для прихожан окрестных кварталов, потому что вокруг него был создан крупный благотворительный центр и богадельня, которую обслуживали медики из Семеновского лазарета, и крупные благотворительные учреждения для сирот, солдат полка, для вдов и так далее, и так далее. Таким образом, вот этот Введенский храм был соответствующим центром прихода и благотворительности очень крупного квартала, который мы называем сейчас Семенцами, и то, что его в честь 200-летия полтавской баталии, в которой столь героически участвовал Семеновский полк, ему придали сущность соборную, это, собственно говоря, было понятно и ранее, поскольку он был собором для всех окружающих кварталов московской части города.
1: Константин Андреевич Тон. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие друзья, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Передача «Город и время» вновь выходит в режиме прямого эфира. И со мной в студии, как практически всегда, Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Владимир Кузьмич – наш постоянный участник, автор наших программ, заслуженный архитектор России, профессор Международного академии художеств, доцент архитектурно-строительного университета, член Градсовета, ну и так далее, и так далее. И знаток города, что для нас важнее всего в рамках
1: любитель, во всяком случае, этого города.
0: Любитель, знаток и настоящий петербуржец. Владимир Кузьмич, вот начинается новый сезон наших программ. И вот я предлагаю вспомнить, что Санкт-Петербург – это северная столица, и он входит, наверное, в пятерку самых читающих городов по последним вот данным. Иногда мы занимаем первое место, иногда второе, третье. Ну, в общем, люди читают. Причем, несмотря на то, что у нас активно внедряется цифровая книга, бумажная книга все-таки остается одним из таких, может быть, ну, если не основных, то любимых источников для научных и для культурных, наверное, ценностей. Вот это все-таки книга бумажная остается. Хотя кто ездит в метро, наверное, обращает внимание, что с книгами все меньше и меньше.
1: Но народа. Тем не менее, встречаются. Я тоже обращаю внимание, что особенно студенты часто книжки читают. Да,
0: да,
1: это очень приятно.
0: Да, и будем мы, в общем, беречь свою такую любовь к нашим книгам, будем оставаться ей верны. И то, что книги у нас не исчезают, об этом говорят и библиотеки нашего города. А в городе есть очень много библиотек, которые сейчас, наверное, период какой-то возрождения, в общем, испытывают, не правда ли? Там не только можно книги брать, возвращать, но там и лекции проходят. И какие-то.
1: Да, они просто превратились уже в культурные центры.
0: Да.
1: И это благодаря тому, что есть государственное финансирование, наконец-то, библиотеки. Отечественного дела, и поэтому у библиотек появились средства, чтобы проводить какие-то мероприятия.
0: И вот мы сегодня нашу передачу посвятим, наверное, одной из самых известных библиотек нашего города. Это Российская национальная библиотека, да. Она сейчас называется, ну или как вот раньше мы называли, публичная библиотека, которая находится в самом центре города. Дорогие друзья, наш телефон 328-29-32. У нас включена видеотрансляция ВКонтакте, и вы сюда можете писать ваши вопросы, ваши сообщения. Я надеюсь, что мы их сможем получать. И итак, Владимир Кузьмич, да, я еще хочу напомнить, что у нас на радио выходил цикл передач, который был посвящен публичной библиотеке. Раньше она называлась «Публичная библиотека Салтыкова-Щедрина».
1: Да.
0: Сейчас Российская национальная библиотека. Тоже Салтыкова-Щедрина.
1: По-моему, да.
0: Ну, вот во всяком
1: Салтыков-Щедрин
0: случае.
1: Ничем не провинился.
0: Да, наверное,
1: российской культурой.
0: Не исключили, наверное, его имя. И мы, у нас был цикл передач, но совершенно другого плана. То есть сегодня мы будем посвящать в основном вот архитектурным достоинствам здания публичной библиотеки, особенностям деталей внутренних и внешних. И вам слово, Владимир Кузьмич.
1: Спасибо. Ну, действительно, это самая крупная, во-первых, библиотека Петербурга по количеству хранящегося в ней материала, а это не только книги, это особые книги, инкунабулы, так называемые старинные книги до XVI века изданные, это предметы искусства, в том числе разного рода документы, связанные с культурой и искусством. Так что огромное хранилище, самое большое в Петербурге и второе по размеру в России. Самая большая российская библиотека в Москве
0: –
1: это Ленина, да, имени Ленина до сих пор так и называется, или Ленинка.
0: Ленка,
1: да. А вот на втором месте публичка. Ну и, конечно, публичная библиотека – одна из крупнейших в мире. хранилищ вот, объектов культуры такого рода. Ну и давайте мы сразу поставим первую фотографию, да? Стоит уже.
0: Да.
1: Вот все знают это здание, которое находится в самом центре Петербурга, на углу Невского проспекта и Садовой улицы. А это действительно статистически в настоящее время, вот уже несколько десятилетий, является самым центром Петербурга, если смотреть, какое количество людей находится на этой территории. Вот у градостроителей есть такие исследования, и они показывают, что перекресток Невского и Садовой – это самое людное место в городе. И вот так довольно символично, что в культурной столице, в самом людном центре находится библиотека. Ну, несмотря на то, что площадь Островского, она не очень людная, но, тем не менее, торговля на Невском и на Садовой, она, конечно, все перевешивает. Но культура тут же присутствует. Ну и стоит напомнить, что эта территория только в самом конце XVIII века начала приобретать вот такие формы, такие застройки, как, которые мы сейчас видим, такие постройки. А до того весь XVIII век это была часть сада Аничкова дворца. Вот сейчас при Аничковом дворце есть чудесный садик, но он маленький, и приобрел свою форму уже в XIX веке, когда Росси создавал ансамбль Александринской площади, ныне площади Островского. А раньше эта территория сада была гораздо больше, вплоть до Садовой и вплоть до переулка Крылова, то есть никаких построек капитальных тут не было. И только вот в самом конце XVIII века, да, но при этом, что очень интересно, в этом саду происходила книжная торговля. То есть там сад был публичный, он открывался для публики, ну, часть его, во всяком случае, и там были павильоны, где торговали книгами в XVIII веке. Так что вот эта история книжного дела с этой территорией очень связана.
0: Преемственность такая.
1: Да, преемственность, да. И вот в конце XVIII еще века по указом Екатерины Великой в самом конце ее царствования, перед смертью уже, она повелела построить здесь специальное здание для библиотеки, государственной библиотеки. И то здание на углу, которое мы видим, это как раз первое здание во всем комплексе. Построено оно окончательно в 1801 году. А начато в 1795, так что самый конец XIX века, архитектор Соколов, довольно крупный и серьезный архитектор, и мы видим то, что называют строгий классицизм. То есть это ранний классицизм конца еще XVIII века, очень четкий ордер такой, вот форма колонн ионических, форма проемов, очень простое гладкое решение стен, только наличники вокруг окон присутствуют, но при этом есть чередование полукруглых окон с прямоугольными, не скучная совсем архитектура, очень элегантная и при этом вот такая живая, угол, закругленный угол. Сразу могу сказать, что она была еще интереснее после постройки, эта архитектура, потому что с угла был вход в это здание. Вход, который потом заделали, а вход был во двор через арку, и вход в библиотеку был со двора. То есть не с улицы,
0: где?
1: Арку заложили тоже.
0: Да.
1: Да, там потом уже вот справа по Садовой, видно, сделали другую арочку вот здесь для въезда автомобилей. Но, в принципе, вход был, и арка была на углу. И здание было еще интереснее, потому что, как многие здания, первый этаж был аркадой. И эта аркада была вот заложена, и арка тоже была заложена. Впоследствии, уже в XIX веке, возможно, что Росси тут как раз руку приложил. Давайте мы посмотрим следующую схему, чтобы было понятно, какой это огромный комплекс вообще-то в этом месте, постепенно сложившийся вот с 18-го в течение 19 века и вплоть до начала 20-го, и он, этот комплекс, состоит аж из 6 разных зданий. Значит, вот угловое здание номер 1. Номер 2 – это корпус по площади Островского, построенный Росси, в общем, под руководством Росси. Номер 3 – это здание, построенное вообще во дворе, которое архитектора Собольщикова, такого, второго плана архитектора, которое мало кто видит, потому что во двор никого не пускают, но через окна во двор можно посмотреть. Номер 4 вдоль по площади Островского, это построено архитектором Воротиловым, здание уже в конце 19 и даже в начале 20 века, частично, с маленьким внутренним двором, таким прямоугольничком. Номер 5 по Садовой, это был жилой дом, доходный дом, который передали публичной библиотеке в XIX еще веке. И номер 6, так называемый дом Крылова на Садовой, миленькое такое здание двухэтажное, в котором жили сотрудники публичной библиотеки на втором этаже, в том числе Иван Андреевич Крылов, который работал в публичке среди многих великих людей русской культуры.
0: И жил,
1: переулок Крылова назван, дальше, как граница этого района. И дом Крылова находится вот в этом двухэтажном здании, где на первом этаже очень хороший информационный центр и небольшой магазин, где можно там кое-какие, например, репродукции хранящихся в публичке картин или иллюстрации из книг можно купить. Вот я, как филокартист, который собирает открытки всю жизнь с изображениями разных картин, вот я там кое-что иногда покупаю тоже. Очень хорошее место. И кафе там есть, в доме Крылова. В общем, огромный комплекс с внутренними дворами. Вернемся в главное первое здание на углу Садовой, построенное Соколовым, и оно сохранило кое-какие внутренние пространства, кроме того, что это красивая внешняя архитектура, которые привлекают, конечно, внимание и куда пускают посетителей. Вот, например, овальный зал. Вот который мы сейчас видим, видно, да?
0: Да.
1: Вот, значит, высокое пространство овальной формы в плане, со стенами, заполненными вот так живописно очень стеллажами с книгами, с балконом традиционным для больших библиотек, куда можно подниматься, но посетителей обычно не пускают. И с красивым классическим плафоном под куполом, то есть высокое такое пространство. Остальные пространства этого корпуса Соколова, они довольно низкие. И вот если мы посмотрим другие фотографии, то я, по-моему, даже не взял. Нет, это очень плохая фотография, ничего не видно, да? Расплывается. Ну, во всяком случае, вот это один из залов корпуса Соколова, который видно, что он невысокий, сводчатые такие потолки, и там отдельные отделы, значит, разных подразделений библиотеки находятся. А там подразделений очень много. Там есть отдел газет, там есть, значит, вот, как я сказал, отдел старинной книги, там есть русика, то есть русские книги регулярно собираемая библиотекой в течение 200 лет, по крайней мере, ну и так далее, и так далее. Ну и, наконец, просто залы общей работы. Ну вот если мы это здание посмотрим с угла уже с площади Островского, то увидим, что продолжается длинный корпус с колоннадой на втором-третьем этаже, и это уже корпус, построенный Русси. Вот тут очень много интересных архитектурных сюжетов. Ну, во-первых, мы видим, что Росси воспользовался архитектурным мотивом, так сказать, фасада Соколова, то есть он тоже принял те же колонны ионические, классический такой вот живописный ордер, но сделал эту колоннаду больше, она более длинная. Он повторил окна, но и переделал заодно немножко в старом здании окна по форме, так сказать, вот первый этаж прямоугольный с полукруглым навершием, второй этаж большие прямоугольные окна, третий квадратные окна. Он сделал фронтон посередине этого здания, и там, значит, скульптура стоит наверху, не помню чья, Минерва, по-моему, Минерва, богиня мудрости. Если я не путаю с Академией художеств. Вот в Академии художеств точно Минерва на куполе, а здесь вот точно не помню, извините. Но фасад, как это часто было у Росси, он гораздо богаче, чем Соколова, потому что там масса барельефов, и между колоннами стоят скульптуры философов, знаменитых философов греческих, римских и прочих. Но это уже не строгий классицизм, это уже высокий классицизм творчества Росси, и это, конечно, начало даже 20-е, 30-е годы 19 века, построено окончательно в 1834 году. Этот корпус, корпус Рощи. Так что это даже поздний классицизм, но, в общем, высокий, как его обычно историки называют. Очень интересно, что с площади был главный вход, естественно, по центру фасада, который сейчас закрыт. По-моему, даже не является служебным, а просто закрыт, потому что дальше пристроен следующий корпус, и там уже главный вход для посетителей в библиотеку. А вообще главный вход был здесь, по центру корпуса Руси. И с архитектурной точки зрения, если мы посмотрим на старые картинки, вот сейчас она откроется, открылась,
0: Нет, еще, да?
1: Значит, есть, я напомню нашим слушателям, знаменитое изображение панорама Невского проспекта художника Садовникова, или даже двух братьев Садовниковых, которая потом была гравирована и так далее. И вот как выглядела площадь, Александринская площадь, как раз в эпоху расцвета, так сказать, архитектуры Росси, когда был построен театр, когда, значит, вот уже существовало здание библиотеки. И главное, на что обратите внимание, слева среди деревьев находятся два павильона. Это павильоны сада Аничкова дворца. Очень интересные по своей собственной архитектуре. Росси вообще был большой мастер малых таких вот зданий. У него много павильонов в разных местах, очень разнообразных по архитектуре построено. Но поскольку он задумывал ансамбль площади в целом, то он сделал у здания библиотеки, у его корпуса, посередине колоннаду, а по бокам два слегка выступающих объема, чуть-чуть выступающих. Ну, вот на этой рисунке их заметно, но в натуре их заметно больше. Этим объемом точно соответствуют павильоны Аничкова дворца. Поэтому бессознательно, может быть, тем более, что сейчас все заросло деревьями и ничего не видно, но задумано это было как вот такой действительно единый ансамбль.
0: Ансамбль, да.
1: Да, где протяженный фасад справа, и ему соответствует два прерывистых фасада слева с деревьями. Ну и обратим внимание, что по проекту Росси не было никаких других зданий справа и слева от театра, а были только здания уже позади театра, и поэтому площадь выглядела совершенно не так, как сейчас. И, конечно, когда выросли большие деревья еще в XIX веке, а потом и в XX, деревья, которым по 200 лет уже сейчас, все это выглядит совершенно иначе. Посередине встал памятник Екатерине, очень хорошо дополняющий весь этот ансамбль, но тоже закрывающий в большой степени с разных сторон здание.
0: Ну и там ограда появилась. И
1: да, появилась большие. Ограда вдоль по Невскому проспекту, невысокая и так далее.
0: То есть такого ансамбля мы уже не можем увидеть.
1: Да, вот это интересно, как живут, так сказать, архитектурные ансамбли в городе со временем, как они меняются. Похожая судьба постигла и другой ансамбль Росси, это Михайловская площадь, ныне площадь искусств, которая была задумана Росси с однотипными фасадами по бокам с трех сторон и с доминирующим зданием Михайловского дворца, Русского музея ныне, и которая тоже заросла огромными деревьями, стала очень симпатична и живописна, еще встал памятник Пушкину. Вот видите, похожая очень судьба в этих двух площадей. Ну, если вернуться к корпусу Росси и посмотреть, как он выглядит внутри, то там преимущественно не очень высокие залы. Вот мы видим сейчас один из них. Это уже один из читальных залов, компьютеризированный, конечно, современная фотография, но сохранивший вот такое библиотечное очарование благодаря, ну, во-первых, он довольно светлый и высокий, и у Росси залы эти повыше, чем у Соколова. А во-вторых, вот очарование библиотечное за счет деревянных стеллажей очень высоких и балкона, который проходит, значит, выше роста человека. Это очень библиотечный такой вот прием в отделке. По сути дела, отделка здесь – это стеллажи и книги. И никаких других украшений, так сказать, на стенах нету. Но этого достаточно, чтобы создать такой очень романтичный, я бы сказал, библиотечный образ.
0: А какое дерево использовалось?
1: Обычно дуб.
0: Дуб.
1: Да, чаще всего дуб. Ну, возможно, что или в отделке, или в отдельных местах. Ну, вот, например, вот следующая особенность этой библиотеки и ее отделки – это специальный зал небольшой, который был приспособлен для хранения библиотеки Вольтера. Вот одна из самых больших ценностей нашей публичной библиотеки – это личная библиотека Вольтера и его переписка. Вот переписка, по-видимому, была еще более ценной даже, чем книги, которые он собирал. История эта весьма поучительная. Ну, все знают, что Екатерина II Великая состояла в переписке и с Вольтером, и с Дидро. Дидро приезжал даже в Петербург и некоторое время тут жил. Но после смерти Вольтера, а это происходило, когда же он умер-то? В 1779 году уже была куплена эта библиотека. Значит, он умер где-то в 1775, вот так примерно. В общем, почти сразу после смерти Вольтера Екатерина изъявила желание купить всю его библиотеку. Вольтер жил в Швейцарии, его выгнали из Франции в свое время, в небольшом таком особняке, который назывался «Замок», «Фарнейский замок». И Екатерина решила, что она, во-первых, купит его библиотеку, переписку и хранившиеся у него произведения искусства, а во-вторых, построить точную копию его дома, по-моему, в Царском селе. Или вот в Ораненбауме. Ну, в общем, где-то в пригородах Петербурга. И там разместит эту библиотеку. Но она действительно профинансировала большие очень средства. Купила библиотеку и переписку. Причем у историков есть подозрение, что переписка интересовала ее больше даже, чем библиотека. Потому что там хранились ее собственные письма. И на всякий случай она хотела их явно засекретить и никому не показывать. Мало ли чего она, какие глупости там писала. Хотя она считалась очень умной, но, видимо, не была до конца уверена в себе. Вот. А произведения искусства не были куплены, но их и не так много было. И хранилась эта библиотека под секретом в Зимнем дворце. Она не была сразу куда-то перенесена. А в Зимнем дворце, причем к ней не было прямого доступа почти никому. И особенно ужесточил этот режим еще Николай I в XIX веке. Он вообще, значит, сослал библиотеку в какие-то подвалы и никого туда вообще не пускал. Только Пушкину было сделано исключение, потому что там Пушкин сумел как-то объяснить, что ему позарез нужно в связи с историей Пугачевского бунта, и, значит, вот обязательно эту какую-то, какие-то записи Вольтера посмотреть. И он там был.
0: Невероятно.
1: Ну, время шло, и в XIX веке, к концу XIX века, режим сменился, и Александр II, да, Александр II в 1861 году издал указ все-таки о переводе этой библиотеки в публичку. И под это дело, во-первых, сделали специальное помещение, вот мы его сейчас видим. Во-вторых, значит, заказали копию известной очень скульптуры Фальконе Вольтера. Существует много копий. Это бронзовая отливка, мраморная, по-моему, в Эрмитаже находится сейчас. Вот. И вот такое интересное место, очень ценное в истории мировой культуры, у нас в публичной библиотеке. Одна из ценнейших таких вот, одно из ценнейших собраний.
0: И переписка вся.
1: Там вся его переписка, там очень ценные его заметки, заметки на полях книг и закладки даже, которые он делал в разных книгах, которыми он пользовался, когда писал уже собственное сочинение.
0: Ну, естественно, на французском.
1: Да, конечно, по-французски.
0: Доступ все. Есть для тех?
1: Доступ есть, да, да. Ну, требуются какие-то специальные разрешения, да. Но для исследований эта библиотека полностью открыта, я знаю, что и французы ей пользуются, и историки, которые занимаются эпохой Вольтера и какими-то его, значит, подробностями его биографии.
0: Как интересно, Владимир Кузьмич.
1: Да, вот это писал. Неожиданная, да. Очень такая вещь. А, ну вот, пожалуй, можно двинуться дальше. И поговорить о том, что скрыто обычно от глаз посетителей, а именно внутренние дворы. Ну вот я уже сказал, что в корпусе Соколова вход был через внутренний двор с угла. Но в каком же состоянии сейчас это пространство? Двор небольшой, неправильной формы такой. Туда как-то часть полукругом здания выходит. Но интересно, что двор был архитектурно обработан так же, как и наружные фасады. То есть это не были какие-то голые стены с прорезанными дырками, а это были классические фасады. И вот на этой фотографии с трудом, но видно через конструкции, это значит через окна внутри библиотеки, мы видим этот двор корпуса Соколова. через который проходят металлические конструкции транспортеров, по которым перевозят книги там из одного места в другое для выдачи. И эти транспортеры, они необходимы для функционирования публичной библиотеки. Публично – это значит, туда может приходить публика и там работать. Да, вот как вы работали, как я там бывал тоже немного, правда. Следовательно, книги надо перемещать, их можно заказывать, их тебе привезут на тележках и так далее. И вот эти транспортеры, ну, а в современной технологии они должны действительно движущейся лентой какой-то быть снабжены. Не знаю, сейчас вот тут именно в этом месте лента такая есть или нет. Вот они вот этот двор весь погубили, так сказать, и во двор никого не пускают. А мы видим, что там и классическая отделка фасадов, и вокруг окон, значит, украшения, аттики и арки проемов на первом этаже. То есть, в общем, фасады вполне такие же, как уличные. Существует проект реконструкции внутри библиотеки с переносом этих транспортеров в подземное пространство с лифтами какими-то и с благоустройством этого двора так, чтобы в него можно было выходить посетителям. То есть это был бы внутренний двор для отдыха. Вот этот проект я нашел, он довольно свежий, 2020 года. Проект благоустройства и публичности, так сказать, этого двора. Не исключено, что мы доживем как-то в ближайшие годы, и, может быть, это произойдет. Но это связано вот с необходимостью эстакады металлические оттуда убирать, а все остальное — готовые красивые фасады, сделать мощение, поставить цветы и скамейки, и все.
0: И это будет, было бы здорово.
1: Это было бы, да, для посетителей библиотеки это было бы очень хорошо.
0: Сейчас во двор вообще никто не проходит?
1: Сейчас во двор не...
0: Ну, посетители, понятно, и сотрудники тоже не проходят.
1: Нет, там, ну, может быть, через хозяйственные выходы, взяв ключ у завхоза, можно и выйти покурить там, или что-то такое. Но, в принципе, он не используется
0: никаких. А вот, Владимир Кузьмич, смотрите, здесь здания, вот эти внутренние фасады, имеют желтый цвет.
1: Да, и это историческая окраска.
0: Историческая
1: все. Да, вот оказалось, что по проекту еще Соколова внутренние фасады были окрашены охрой, а вот наружные действительно жемчужно-серым таким цветом, который называли еще в 18 веке перливый. Перливый цвет – это от перлов, да, от жемчуга. От жемчуга. Вот жемчужный цвет серый в сочетании с белым, он был довольно популярен в классицизме. Ну и вот они до сих пор, фасады наружные и корпус Росси тоже, они окрашиваются в серый с белым цвет.
0: Ну, это очень красиво. Он так вот не вызывает на себя особого внимания. Какая-то вот интеллигентность, деликатность этот цвет придает этому зданию.
1: Надо сказать, что здание главного штаба на Дворцовой площади, к которому все привыкли, что оно желто-белое, оно на самом деле по проекту Росси было окрашено в перлевый цвет. Оно было совершенно другое. Вот оно было гораздо деликатнее и изящнее, чем вот эта вот ярко-желтая такая окраска, которая окрашена очень много зданий в Петербурге, и которая прямо мозолит глаза уже. Но Зимний дворец зато тогда был желтый с белым. И вот это чрезвычайно серьезный вопрос архитектурный. На какой период существования восстанавливать эту окраску? Ну, например, вот Строгановский дворец долгие годы на нашей уже памяти был зеленый с белым, как и Зимний дворец, а первоначально он был розовый с белым, и только при реставрации восстановили эту розовую окраску.
0: Было сейчас очень непривычно.
1: Непривычно, да, но сейчас уже привыкли, что вот он тоже розовый такой, да. Ну, и если мы дошли до начала 20 века, то мы можем поговорить о втором корпусе по площади Островского, который расположен следом за корпусом Росси, и который очень напоминает этот корпус Росси, но с большими изменениями. Это корпус архитектора Воротилова, который был окончательно построен в 1901 году, ну, то есть на границе 19-20 веков, но в 1901 году закончен. Ну, и мы видим, что он, конечно, подстраивался архитектурно под корпус Росси. Он точно такой же высоты, с такими же членениями этажей, с похожими очень формами окон, с применением колонн, но в гораздо меньшей степени. Они выражены, так сказать, пластически, с таким же карнизом. Но самое главное, чем он отличается, это отделкой стены. То есть, если два корпуса, и Соколова, и Росси, были оштукатурены по кирпичу и покрашены, то этот корпус весь облицован камнем. И камнем такого вот серого цвета, который делает здание, пластику этого здания уже плохо различимый. Вот как-то Воротилов, значит, либо поскромничал, либо вот его вкусу соответствует вот такая сдержанная очень окраска, но очень мало читаются эти колонны и карнизы. Если бы они были более светлыми, из другого камня, то, наверное, они бы читались лучше. А сейчас это такое довольно угрюмое серое здание, но, во всяком случае, не очень портящее в целом весь ансамбль площади. Существуют другие здания рядом с театром, напротив театра справа и слева, которые портят площадь гораздо больше. Вот. Но это здание уже угол переулка Крылова, оно заканчивает этот квартал вот слева. И оно было сделано не столько для хранения книг, сколько для размещения, прежде всего, читальных залов. Вот число посетителей стало таким большим, что старые корпуса уже не справлялись, и был построен этот корпус вот, главным образом именно для читальных залов. Но с фасадом, если посмотреть, то именно здесь расположен сейчас главный вход в библиотеку, и он и был по проекту Воротилова здесь расположен. Он акцентирован другим камнем как раз. Вот здесь мы видим, как можно разным камнем с разным цветом и фактурой разыгрывать, так сказать, архитектурные детали. Ну и тут явно чувствуется неоклассицизм какой-то или даже немножко модерн, особенно в применении металлических украшений. Вот по бокам этого главного входа огромные консоли, растительные такие, к которым, вообще-то говоря, крепились светильники, но почему-то сейчас светильников нету. Я уверен, что они были, надо бы посмотреть на других старых фотографиях. Но вот, как я сказал, главным образом были построены в этом здании размещены читальные залы, но вот один из них, мы видим, что залы очень высокие, очень светлые, дневной свет с двух сторон, через огромные окна, перекрытые сводом, напоминающим своды Росси и Соколова, но свод уже из других конструкций, он железобетонный, тут деревянных конструкций нету. В общем, 20 век наступил, все немножко упростилось по форме, ну и приобрело такой вот размах, большой, не очень красивые залы, но зато функционально очень удобные.
0: Да.
1: И вмещают много народу.
0: Да, сразу много людей могут работать, и тесноты здесь не ощущается.
1: Да. Ну и в соответствии с эпохой, с неоклассицизмом и с модерном, очень внутри, в интерьерах, применялось очень много металла с такими растительными орнаментами, но в том числе вот видим, что внутренние светильники на лестнице, на главной, они вот в виде таких почти уличных форм каких-то, столбы с растительными консолями, очень красивые по рисунку перила лестниц, что тоже типично уже для эпохи модерна, вот когда мы с вами доходные дома рассматривали, да и не только доходные, всегда обращаем внимание, какие интересные перила, чугунные, литые или стальные. И вот здесь, конечно, рисунок перил очень изящный, растительный такой, соответствующий эпохе модерна. Но есть в библиотеке еще одно здание, помещение, о котором мы успеем сказать, пока прервемся, да? А вот это очень необычное пространство, которое называется кабинет Фауста. Один из небольших залов библиотеки был оформлен отделкой в таком псевдоготическом, можно сказать, стиле, с крестовыми сводами, расписными, ярко раскрашенными, с окнами, закрытыми стеклянными витражами, с каким-то орнаментом, ну, скорее уже эпохи модерна, вот с какими-то колоннами, в общем, с фигурой Гутенберга, вот мы видим большую фигуру в полный человеческий рост, изображающую Гутенберга, и не случайно, потому что в этом помещении, куда доступ ограничен, находится как раз собрание редких книг или инкунабул, то есть книг, напечатанных или даже рукописных до начала XVI века, до 1500 года. Там есть и российские книги, но некоторые из книг находятся на особом хранении со специальным микроклиматом, а здесь находятся книги, которые по состоянию получше, они не требуют каких-то особых витрин таких, а стоят на стеллажах или расположены вот справа и по центру специальные подставки для того, чтобы можно было читать эти толстенные, тяжеленные книги, некоторые из которых еще и прикованы цепочками. Вот справа на стеллаже лежат книги, прикованные цепями, потому что они представляют такую ценность, что есть, значит, вот гарантия, чтобы была гарантия, что их никто не украдет. Но это тоже какая-то средневековая традиция, в монастырях иногда такое делали со старинными книгами. Так что вот такое необычное помещение, куда доступ бывает для посетителей только вместе с библиографами. И если они там что-то смотрят, то библиограф должен присутствовать рядом, чтобы, не дай бог, книги не повредили.
0: То есть работать только в этом зале можно?
1: Работать только под надзором и только в этом помещении.
0: Как интересно. А где находится этот зал?
1: Ну, там такой лабиринт, что я точно не могу сказать, это даже в каком корпусе. Но, по-моему, это в корпусе Рости. В корпусе Росси, потому что вот в корпусе этого Воротилова там вроде бы такого нету. Ну, о дальнейшей судьбе комплекса публичной библиотеки можем поговорить в следующий раз.
0: В следующий раз, да, наше время закончилось. Владимир Кузьмич, спасибо большое. Как интересно, какие неожиданные открытия мы сделали, путешествуя вместе с вами по залам или по зданиям публичной библиотеки. Дорогие друзья, в следующую среду мы продолжим эту тему. Благодарим за внимание всех. Владимир Кузьмич, спасибо.
1: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 118 номер 2 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня шестая передача в нашем цикле с Екатериной Чирковой «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». Прошло больше 20 лет после победы якобы рабоче-крестьянской революции. Как жили крестьяне, мы немного представляем. Что такое коллективизация, мы имеем некоторое понятие. Я вспомню одну из передач с участием Кирилла Михайловича Александрова, где он зачитывал документ, отчет сотрудника НКВД, об одном этапе с так называемыми кулацкими семьями, которых вывозили в непригодные для жилья территории, то есть у них отнимали дома, все имущество отнимали, включая нижнее белье, детскую обувь и так далее, все. Потом их семьями грузили на телеги, увозили из деревни, ставшей колхозом, увозили за 1000 километров. И вот историю такого этапа людей, которые у нас и репрессированными-то не считаются. В одном документе, отчете сотрудника НКВД, Кирилл Михайлович Александров зачитывал: «Умерли все». После такого документа никакой роман Гузели Яхиной не нужно читать. А вот как жили те самые победители? Революцию в столице России сделали ведь рабочие и солдаты. У нас площадь, на которой находится правительство нашего города, и сегодня носит имя –

0: Площадь – диктатуры пролетариата. За что боролись? За какую жизнь? Кстати, мы с Кириллом Михайловичем Александровым планируем сделать цикл передач «Белая идея» на тему «За что сражались белые?». А вот за что сражались красные, об этом можно сказать в этом цикле передач «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». То есть вот итоги гражданской войны русских с русскими. Прошло уже больше 20 лет после прихода к власти большевиков. Целое поколение. У власти Сталин. Екатерина Чиркова предлагает взглянуть на документы того времени, секретные документы из партархива.
1: Еще у меня есть тема такая переходная тоже о нравах, плавно переходя к агитации, которая не имеет конца.
0: Можно я сделаю здесь вставку? Вот заканчивая тему такого обеспечения материального, квартирное обеспечение, там, включая валенки, галоши, все, чем занималась партия, кому выдать, кому не выдать, в каких условиях жили люди, кому выдать питание. Ну, какие-то прикрепить к спецраспределителю, а другие не были прикреплены. Дети в каких условиях только что родившиеся существовали. И вот этот период, который вы взяли, довоенный, да, но мы знаем, потом тяжелый военный период, потом очень тяжелый послевоенный, ужасная нищета. И вот мы думаем, что потом вот чуть-чуть люди начнут жить. А вот интересный документ, он самый знаменитый на эту тему. Но почему он знаменит? Потому что он показывает, можно сказать, самый высокий уровень отличившихся перед советской страной героев, как они жили. Это документ, который касается Юрия Гагарина и его подвига полета первого человека в космос. Чем его наградили? То есть мы представляем награду и представляем, в каких условиях вообще они жили. Это человек, который вот много лет готовился стать первым человеком полететь в космос. Вот эта вот награда, которая выписывается, соответственно, тоже на высочайшем уровне распоряжение Совета министров СССР о подарках Гагарину вот в связи с его подвигом. 18 апреля 1961 года, секретно, конечно, вот этот знаменитый текст к распоряжению Совета министров, что ему выдается. Меблировка спальни, столовой, детской, кабинета кухни, автомашина «Волга», телевизор «Рубин», радиола «Люкс», стиральная машина, холодильник, пылесос, ковровые дорожки, пианино, постельное белье, 6 комплектов, одеяло 2 штуки, у них ничего не было. Для родителей Гагарина сборный дом из 3 комнат, телевизор, радиоприемник, мебель на 3 комнаты. Радиоприемник подарит родителям Гагарина. Экипировка для Гагарина. Пальто демисезонное, пальто легкое летнее, плащ, костюм 2, светлый и темный. Обувь 2 пары, черная и светлая. Рубашки белые 6 штук, шляпа 2, носки 6 пар. Белье нижнее шелковое 6 пар, трусы, майки 6 пар. Платки носовые 12 штук, галстуки 6 штук, перчатки 1 пара, электробритва 1. 2 комплекта военного обмундирования, парадное, повседневное, чемоданы, 2. Экипировка для жены. Экипировка для жены. Цитата государственного документа. Пальто демисезонное, пальто летнее, плащ, платья, 3. Черный костюм, шляпы, 2. Гарнитуры, 6. Чулки, 6 пар, туфли, 3 пары. Сумки дамские, 2. Перчатки, 2 пары. Косынки, 2. Шерстяная и шелковая, блузки, 2 штуки. Кофта шерстяная, 1 штука. Экипировка для детей Гагарина. Кровать детская, детская коляска, платья шерстяные 4, пальто 2, зимнее, летнее, шапочки 2, зимнее, летнее, обувь 4 пары, белье 6 пар, куклы, игрушки, детская приданная. Экипировка для матери Гагарина. Ну, я даже не буду, там тоже есть белье, чулки. Экипировка для отца Гагарина. Ну, надо же где-то появиться. Понимаете, вот и, конечно, здесь вот включая такие подробности, что Гагарину за его подвиг, полет в космос, выдается вот это все вот носки, трусы, майки.
1: У нас кто-то не знает, мог бы спросить, а почему не дать деньгами? А ведь ответ очень простой, он бы ничего-то никогда не купил. Вот и все. Поэтому приходится выдавать трусами и носками. Где он купит шелковое белье-то? Какое-то там ему выдали 6 пар.
0: Это очень красноречивый документ. Очень красноречивый. Это самый высокий уровень. Вы понимаете? Да. А если мы спускаемся ниже, там всего будет меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, и все. Мы можем себе представить, что это значит. Это ужасный документ. И это 61-й год.
1: Это ужасный документ.
0: А мы вот говорили про конец 30-х.
1: Я вот даже так тоже к вопросу. Где-то в 40-м году я видела тоже собрание, партийное собрание высоковольтной сети. Тут я, может быть, немножко перескочила, но я сейчас просто, что мы перейдем совсем на другую тему. И высоковольтная сеть, они тянут свои провода на столбах. Столбы раньше были деревянные. И там написано, что у них простои, они не выполняют план по несколько дней, потому что у них нету столбов деревянных. Я понимаю, что они специальным образом все-таки должны быть обработаны, но тем не менее, Ленинградская область до войны лесов было в разы больше, чем сейчас. Ну вот я все это слушаю, да, вот, знаете, я вот до конца все равно не могу понять, почему до такой степени ничего нет. Вот до конца я все равно не могу. Я не могу понять, почему в Ленинградской области нет деревянных столбов.
0: Все работают, предприятия работают, люди ходят на работу, как проклятые. Да. Ничего нет.
1: Да. Вот до конца я не могу понять. Даже с тем же Гагариным, но вот все равно я до конца понять причины дефицита вот этого на много десятилетий, я не говорю какой-то там хорошей продукции, пусть плохой.
0: Да, хоть какой-то.
1: Ну, хоть какой, никакой ведь. Вот до конца я не понимаю. Uh-huh. Я не понимаю, почему надо было из города, из всей... Пол центральной России ездила в Москву за колбасой. Я не могу это понять все равно. До конца?
0: Это когда ее выбрасывать уже начали. Это уже
1: когда начали,
0: 80-е,
1: да.
0: 70-е, 80-е. А до этого-то как?
1: Вот у меня это уже было на моей памяти. В 80-х годах у мамы на работе распределяли холодильники. У нас были холодильники. У нас был, у мамы был финский холодильник 60 какого-то года. Он так и не сломался до конца, он так и работал. Я его уже отдала потом, но он не сломался. Ему было 40 лет с чем-то. Но он не сломался. В общем, короче, она подписалась на этот холодильник для тети, которая жила в Москве. И мы по железной дороге отправили тете холодильник. Это было уже на моей памяти в 80-х годах. У тети в Москве было не достать холодильника. И вот мама ей сделала такой подарок. Это мне не понять никак. Да, наш вот... холодильник, нашего производства, не импортный, обычный холодильник.
0: На эту тему тоже нужно, наверное, как-то разбираться с экономикой Советского Союза, что там вообще происходило.
1: Потому что если бы это было не на моих глазах, я бы не поверила. Угу. Почему в 80-х годах нет простого советского холодильника в Москве? Как это?
0: Это интересно.
1: Это не понять вообще. Вот. Так, значит, теперь я хочу немножко о хулиганстве. К вопросу о...
0: О нравах мы теперь будем говорить.
1: Я хочу немножко о нравах поговорить, да, потому что некоторые такие фразы про то, что при Сталине был порядок, они у меня всегда вызывали вопрос, потому что я знаю рассказы моего папы, а потом я немножко общалась со своей соседкой по дому, которая старше моего папы, папа 35-го года, а соседка 27-го. То есть она-то вообще совсем даже, можно сказать, уже предыдущего поколения. И из всех этих рассказов у меня не сложилось впечатление о прямо таких необыкновенных нравах.
0: А вот, кстати, эту фразу очень хорошо, что вы сейчас вспомнили, но мы должны были ее обязательно вспомнить, когда вы зачитывали документы по поводу чистоты на рабочих местах. Когда вы зачитывали документ, где описывалось, в каком ужасном состоянии рабочие места в самых разных организациях государственных города Ленинграда, в самых-самых разных, что везде ужасная грязь, уже все разбомблено, вырваны ручки, везде, и даже портрет Сталина с залипшими на нем мухами.
1: Ну уж, разве уж это приемник тоже... открывается с колбасами поворачивается.
0: И все это другие вообще... интереснейшие детали, которые просто зрительно хотелось бы... Это просто можно представить себе. Так это тоже ведь иллюстрация к этой фразе «при Сталине был порядок».
1: Ну да. То есть вот это вот такая материальная рода. Сторона
0: вопроса. Порядок.
1: Да.
0: Был ли порядок? Да. А теперь вот про человеческое поведение.
1: Я сначала скажу, может быть, и тут у нас будут документы конца 30-х, 40-х годов немножко, да? А я даже и хочу, чтобы не забыть, я хочу немножко про 50-е и 40-е. Значит, это я знаю вот и от моего отца, и вот от этой моей соседки. Уровень карманных краж был совершенно просто ужасающий. И тут как раз будет документ, который подтвердит, что до войны он тоже был такой. То есть могу сказать, что вот моему папе было 15 лет, соответственно, в 50-м году. Это как раз при Сталине. Он у меня жил как раз в комнате 9 метров на мансарде на Каменноостровском проспекте. И этот дом находится около Лопухинского сада, который тогда назывался садик Дзержинского. И мой папа, когда их туда отправили в 45-м году, он в этом садике, естественно, гулял. И в этом садике он познакомился с ворами и с бандитами-рецидивистами, которые отсидели не один срок, и они в этом садике любили собираться. Вот. Некоторые из них были талантливы, играли на музыкальных инструментах, а мой папа интересовался музыкой. И он вместе с ними, когда они играли, там что-то им насвистывал, он любил свистеть, высвистывать всякие мелодии. Вот у него появились такие старшие товарищи. И там, значит, он вот общался с этим, с низшим звеном, но поскольку он уже был не такой маленький, он понимал, что в их дела лезть не надо. И как только они начинали что-то обсуждать, он уходил. Что если что, а он ничего не знает. Но, тем не менее, он с ними продолжал общаться, потому что я говорю: папа, а что ты еще не мог найти какую-то нормальную компанию? Ну, он говорит, что ему с ним было интересно, потому что они были талантливые, ну и плюс еще, наверное, они были взрослые. Наверное, ему хотелось какое-то ощущение защиты. Вот это чисто мое мнение. И были там самые главные, их у них там своя структура, он с ними не общался, но знал, как их зовут. И когда надо, он мог сказать, что он знает главного. У него было прозвище «Хмель». И вот один раз, где-то вот в районе 50-го года, я уже не говорю про кражи карманные, которые были в транспорте. То есть это, папа говорит, тогда были трамваи какими-то дверями, которые легко открывались. И просто на ходу вот эти вот мальчишки, они крали и выскакивали на ходу, а машин же не было, как сейчас, и просто убегали. Их было не поймать. Это было просто массово. Его лично среди бела дня... Ему подошли 4 парня его же возраста, 3 окружили его со всех сторон, подняли над землей, а 4-й стал шарить по карманам. И только благодаря тому, что папа знал, какое имя надо произнести, как только он сказал «Хмель», мальчишки разбежались с такой скоростью, что он говорит, я говорит, сам испугался, как они испугались. То есть вот это был район вот этого Каменноостровский нынешний проспект, да, проспект Кирова бывший, Петроградская сторона. Вот там этот «Хмель», надо было произнести важное вот это слово, и сразу тебя отпускали, и все. Другого спасения не было. Вот вам и все. Это что касается карманных краж. Опять-таки, поскольку у него было такое знакомство, он говорит, что вообще уголовного элемента на свободе было предостаточно. Ножи у них были вообще всегда. Огнестрельного оружия было немало. Это вот его информация. Та же соседка моя, которая 27-го года, она рассказала, как один раз они пошли с подружками на танцы. Ну, видимо, девушки были не робкого десятка, потому что, видимо, было реально поздно, пусть это белые ночи. Они пошли, как это всегда, туфли у одной подружки возьмешь на прокат, платье у другой, оделись как могли, пошли. Их остановили посреди чуть не дворцового моста, раздели до трусов и сказали: девочки, вы свободны. И только благодаря тому, что этой подружке через другую подружку тоже были связи с каким-то очередным хмелем, или как его там звали, через пару дней им вернули все вещи на дом. Вот так решались вопросы. Я не знаю, занималась ли милиция карманниками, наверное, занималась. Но это истории конкретной жизни конкретных людей, которых я лично знаю, как они решали свои вопросы. Так что это я хотела рассказать, потому что я эти истории знаю давно, и как бы вот когда мне какой-то там сталинский порядок, ну, я не знаю, вот как-то вот так. Теперь справка о состоянии борьбы с хулиганством в Дзержинском районе. Это у нас 40-й год. Произведенной проверкой 6-го и 7-го отделения милиции, 3-го, 9-го, 4-го участков народных судов, дежурной камеры, райпрокуратуры и административной комиссии при исполкоме райсовета за время с мая по сентябрь 40-го года установлено. С 1 мая по 1 сентября 40-го года привлечено за хулиганство по 6-му и 7-му отделениям всего дел 163, но эти цифры нам ни о чем не говорят, потому что мы не знаем ни размер участков, ничего, я поэтому не буду особо на цифрах. Тут я даже для чего взяла этот документ. Тут главная суть в том, что вот, кто проводил эту проверку, говорит о том, что ну, такие вот описывают хулиганство и говорят, что вот таких людей тут дело закрыли, тут какой-то маленький штраф. И я бы хотела прочитать просто, что делается. То есть, потому что я считаю, что сейчас такого нет. Может быть, я хожу не по тем улицам, но я считаю, что было хуже. Например, ну тут немножко другой пример, но все равно расскажу. 14 августа 40-го года Савельев, СС, при разборе на судебном заседании выяснилось, что Савельев является потерпевшим и указал лиц, пытавшихся произвести у него ограбление, а вместо их задержали его. В результате неправильных действий органов милиции он проявил упорство в задержании, устроил скандал. Так извините, если уже судебное заседание, значит, все это время его продержали в тюрьме, потерпевшего. Ну хорошо, что хотя бы когда-то это вообще выяснилось. Вот. Павлов, ВП и Иванов, НГ, устроили обоюдную драку. Друг другу нанесли телесные повреждения. Иванов бросался камнями в проходившую публику. При задержании Иванов оказал физическое сопротивление постовому милиционеру Алексееву. Исцарапал шею, покусал руки и оторвал рукав от гимнастерки. Подтверждается рядом свидетелей. Дело прекращено. Ну вот он пишет, как же на такого прекратить? Ну, я вот не видела, чтобы кто-то на улице бросался у нас камнями и отрывал рукава. Ну вот тут бросаются. Я не знаю, может, это говорит о чем-то другом? Может, люди были как-то... Я не знаю, но я вот хочу это прочитать еще. Так, Шустов, Н.А. Будучи в нетрезвом виде, толкал граждан, всячески их оскорблял. Один из упавших разбился до крови. В довершение всего этого нанес удар палкой по голове и разбил голову одному гражданину, за что и был доставлен в милицию. Мудрецы из 7-го отделения нашли, что хотя преступление и наличествует, но принимая во внимание, что по дому Шустов в хулиганстве не замечен, дело прекратить. Иванов, член ВКПБ с 30-го года, инвалид второй группы, систематически пьянствует и хулиганит. При проверке на него материала уполномоченный 6-го отделения Крутов нашел, что гражданин Иванов систематически пьянствует, дома устраивает скандалы по ночам, а подчас и принимает физическую силу, избивает сестру, брата и жильцов. Но в хищении домашних вещей не замечен, дело прекращено. А Иванов продолжает хулиганить и буйствовать без ведома 6-го отделения его начальника Прохорова. То, что там кто-то там выражался плащаной братнею, это уже вообще ерунда. Так, Дашурин, 22-го года рождения, токарь. Будучи в нетрезвом виде, у дома номер 45 по проспекту Володарского сбил с ног неизвестного гражданина, Дашурин вместе с каким-то Федоровым еще, и избивали по голове бамбуковой палкой. При задержании оказали физическое сопротивление. В общем, их тоже, видимо, хотели отпустить, но вот проверка не дала. Петринцев в нетрезвом виде толкнул девушку, катавшуюся на велосипеде. Последняя упала с велосипеда. Проходивший мимо член ВКПБ Крайхис указал Петринееву на нетактичность его поведения. Последний в ответ на замечание ударил Крайхис в лицо. Административная комиссия оштрафовала его на 40 рублей. Петров, член ВЛКСМ, Петров И.П., в нетрезвом виде шел по улице и хулиганил. Встретив на углу Маховой и Пестоля военного, повалил его, ударил ногой в голову. Этим самым нанес ему ранение. По дороге в милицию укусил свидетеля за палец. Административная комиссия оштрафовала на 50 рублей. Вы знаете, какие-то, ну, как-то вообще...
2: Нравы.
1: Как-то нравы, да, я даже не знаю, что сказать. Шарапов А.М. в нетрезвом виде на проспекте Володарского приставал к гражданам. Одному гражданину оборвал галстук и рукав пиджака, а гражданину Златницкому пытался порезать бритвы. Его пытался порезать. Административная комиссия оштрафовала на 50 рублей. Деньги не взысканы. Майзельс в нетрезвом виде зашел на территорию военного объекта в 3 часа ночи. Лейтенант Плюско заметил его и попросил удалиться. Последний стал всячески оскорблять лейтенанта. Увидев у него орден, стал произносить антисоветские высказывания. В документе они тщательно замараны. Это вот не я тут вычеркнула, какие высказывания. Но на самом деле там, по-моему, ничего особенного не написано. Даже, ну, не буду, ладно, тут можно догадаться. Вызванный милиционер доставил его в 6-е отделение. В своем рапорте указал, что по дороге в милицию Майзельс также вел антисоветские и контрреволюционные разговоры. 6-е отделение милиции не проверило личность Майзельса, а дело передали в административную комиссию, его оштрафовали на 50 рублей, деньги не взысканы.
0: А вот кто вычеркивал вот так вот? Не знаю. Зачирикивал? И в какое время это
1: не
0: сделал?
1: Знаю.
0: А это шариковой ручкой зачирикано?
1: Не могу сказать. Я вот не понимаю, чем это зачирикано. Ничего не могу сказать. Кому это было надо?
0: То есть какие антисоветские высказывания? Это секретно.
1: Ну, там какое-то слово, вот я, честно говоря, по-моему, что-то типа... Кстати, нет, я сначала думала, это одно слово, а сейчас смотрю, вроде... Даже я не берусь тогда...
0: Какое
1: там, я только слово «изгадит», и то не уверена, честно. Честно, может быть, я не буду браться.
0: Хорошо зачирикали.
1: Шмелев, хорошо зачирикали, действительно. Шмелев в нетрезвом виде устроил скандал на проспекте Володарского, толкал публику. В 6-м отделении милиции устроил дебош, толкнул милиционера Крылова, который упал и разбил себе губу. Это ж ничего себе там столкнуть, чтобы милиционер упал. Оштрафован на 75 рублей. Гец Р.Э.Ш. без определенных занятий. В нетрезвом виде подошел к гражданину Потапову. Попросил у него закурить. Последний отказал ему. После чего Гец ударил его по руке и по ногам. Толкнул второго гражданина. Тоже оштрафовал. Ну, в общем, короче, тут призывается более строго привлекать к ответственности. Я могу сказать, что я у папы спрашивала. Говорю, папа, а вот эти вот ходили с ножами товарищи. А они когда их могли применить? Ну, он говорит, например... Он подойдет у кого-то, попросит закурить, а тот не дал. Вполне мог, если человек... Потому что если он был нетрезвый, то это воспринимается как обида, его обидели. Все, он мог достать ножик. Ну, тут таких вот случаев нет, но папа мне так во всяком случае сказал. Вот, ну, теперь про хулиганство еще могу добавить тоже в этот раздел. Есть, попадаются отчеты, тоже вот такие милицейские, по разным преступлениям. Меня удивило два момента. Первое... Несколько случаев, но это у меня попался отчет за короткий период времени, поэтому и по одному району, да, я не знаю, сколько их было по городу, когда отцы убивали детей, чтобы не платить алименты. Один случай я не буду описывать, но меня совершенно поразило, что вот как вообще отец просто убил грудного ребенка довольно жестоким образом. Ну, честно говоря, вот так, ну уж хотел бы убить, но хоть не мучай. Вот я, может быть, говорю такую вещь циничную, но правда, как вообще вот. То есть он пришел на квартиру к своей бывшей жене, ту, видимо, отпустил по делам. Но она обрадовалась, что, наверное, отец все-таки зашел, хоть и они и в разводе. И он просто убил грудного ребенка. И там вот в объяснении написано, что это связано с тем, что он не хочет платить алименты. Ну, наверное, какие еще причины могли быть, я не знаю. Наверное, это так оно и было. Другая история вообще какую-то. Там написано, что этот бывший муж, он вообще военнослужащий. Остается догадываться, где он там воевал, что вообще с ним было. Он приехал в отпуск, вызвал всю семью, по-моему, в Павловск. В общем, куда-то, где хорошие парки. Вызвал бывшую жену, тещу, я уж сейчас не могу сказать, одного или двух детей. Представляете, просто их всех там где-то просто в кустах просто убил. И тоже написано, что для того, чтобы не платить алименты. Я вообще была под впечатлением, такого я не слышала. Может быть, потому что я не работаю в этой системе, может быть, у нас такое сейчас тоже происходит, я не знаю. Но для меня это было большой новостью. Вот. И еще момент, были запрещены аборты, вот не помню, в 37-м году или в каком-то году, тоже вот попадались дела, связанные не с тем, когда те, кому эти аборты были вот совершены, они потом предъявляли жалобы, ну, не по качеству аборта, а про всякие там, в связи с этим происходили всякие события. Одну вещь скажу, наиболее такую. Женщина, у нее было уже трое детей, и вот последний маленький совсем, у нее был муж, ну, вот уж я не знаю, согласием мужа или как, она, в общем, решила сделать этот аборт. Во-первых, поскольку потом было следствие, то она вводила на эти квартиры, то есть это какие-то съемные квартиры, какое-то грязище. Вообще, я думаю, вот это же надо было вообще... Ну, я сейчас не обсуждаю само решение сделать аборт, но вот куда ты вообще пришла вообще? К кому ты? Хоть посмотри на эти лица. Ну, в общем, так сказать, доктор или кто, что он там был, но человек с медицинским образованием, и там написано, что он врач. Он ее заразил гонореей в результате. То есть я уж не буду там вам описывать что, вообще все ситуации, как это произошло. И она пожаловалась в результате тем, что потом она заразила мужа, и там была целая история. Вот это вот все вот этим занимается, вот это все в партархиве, вот это все лежит. Теперь еще про детей. Одну бумажку, но не про детей, а сейчас вы сами поймете. Товарищ Грибушин, проживающий по улице Пестеля, 13/15, квартира 22. Директору 15-й средней школы района Дзержинского и копия секретарю в партком. Заявление. Сегодня, 16 апреля, это у нас 39-й год, моя дочь Галина Грибушина, ученица 6 класса, и несколько других учениц того же класса были подвергнуты насилию в истязательной форме, а именно во время 4-го урока работницы меднадзора, прививавшей вакцины против брюшного тифа, физически волокли детей по полу к месту прививки. Моей дочери, сопротивлявшейся в силу своего нервного состояния, закрыли руками рот и, накинув на ее голову ее платье, насильно сделали прививку. После чего она была брошена на парту, благодаря чему получила сильный удар головы, потеряв сознание. Соученицы ее не могли сами привести ее в чувство. И только вмешательство местного врача, в скобочках, по настоянию учениц этого класса, ей была оказана некоторая помощь, как то валерьяновые капли и успокоительные слова врача. Девочки того же класса Нина Баранова и Инна Слива с трудом привели за руки домой пострадавшую. Учительница русского языка Ахлина Вера Варфоломеевна, к огромному сожалению, была молчаливой свидетельницей подобного безобразия. Прошу принять соответствующие меры и о результатах меня уведомить. 16 апреля 1939 года, Грибушин.
0: Это все в ленинградской школе произошло?
1: В центральном районе, среди наших прекрасных домов.
0: И это медицинские работники.
1: Ну да, поэтому о том, что творилось в роддомах, даже страшно подумать. То, что там, как там оказывали помощь вообще этим несчастным роженицам, этим детям, да. Партийный билет. Самое дорогое, что есть у коммуниста. Он должен хранить его как боевое знамя, расставаясь с ним лишь вместе с жизнью. Однако о безответственности, халатности и преступном легкомыслии некоторых коммунистов говорит анализ причин утери партийных документов. Так, причем это короткий срок, я сейчас вам не скажу точно какой, но это по одной организации за небольшой срок. 8 членов партии и 3 кандидата утеряли свои партдокументы в нетрезвом виде. 7 членов партии и 4 кандидата даже не смогли объяснить, при каких обстоятельствах они утеряли свои партдокументы. 11 членов партии и 4 кандидата утеряли, так как носили партдокументы в наружных карманах, пальто, в рваных карманах, выронили из сумочек и так далее. У 35 кандидатов и 12 кандидатов партдокументы были похищены в трамваях и автобусах. То есть если мы даже 35 плюс 12, это уже получается около 50 документов. Это просто говорит об уровне краж в трамваях и автобусах. Я к чему? Это ж только по одной организации одного района. То есть просто воровали со страшной силой, получается. Ну, еще к вопросам агитации, еще я хочу сказать, что действительно райком был абсолютно везде и во всем, в том числе следили за успеваемостью
0: школьников
1: и студентов. Докладная записка об итогах учебного года 39-40 в вузах Дзержинского района. В Дзержинском районе было 4 вуза. Институт имени Крупской, институт имени Молотова, стоматологический институт и институт механизации сельского хозяйства. Я не буду читать проценты. Опять-таки, может быть, я чего-то вот не понимаю, но мне кажется, что это низкий балл. Вот я бы сказала, что по 4 баллам, по 4 вузам 4,06, средний балл успеваемости 3,83, 3,9 и 3,69. Это 4,5. Может, я не понимаю, может, это хорошо? Я просто вот сужу чисто, вот у меня нет такой статистики современной, я сужу вот по своему вот институту, где я училась. Мне кажется, у нас люди лучше учились. Я вот говорю, может, я что-то не понимаю. Но я решила вот это вот прочитать. И дальше идет подробный анализ. Я не буду это все, это невозможно читать. Прямо проценты. Значит, сколько неудовлетворительных оценок в каком вузе, сколько на каких курсах каких оценок. Объяснение дирекции такой плохой в успеваемости этих курсов, дополнительный набор, там неумение самостоятельно работать и так далее. То есть они всех этих директоров, этих вузов там трясли по каждой цифре, почему умеешь, почему не умеешь. Вот это все тоже делал райком. Вот просто как примеры, ну, я говорю про успеваемость, это надо, конечно, со специалистами, я этого не понимаю. Мне кажется, что это плохо. Переходим плавно к вопросу агитации. Секретарю Дзержинского райкома 9 октября 40 года в соответствии с решением Ленгоркомитета ВКПБ о подготовке празднования 18-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции прошу выделить ответственного руководителя колонны по проведению демонстрации 7 ноября по вашему району и к 11 октября выслать в мое управление, значит, о нем сведения по следующей форме: фамилия, имя, отчество, партийность, место работы и должность, номер служебного и домашнего телефонов, который раз руководит проведением демонстрации в районном масштабе. И там все написано. Коменданту города Ленинграда Денисову, Дзержинский райком, согласно вашего запроса, препровождает сведения на ответственного руководителя колонны Дзержинского района по проведению демонстрации 7 ноября 40 года. Величкин Сергей Федорович, домашний телефон такой-то, служебный такой-то, партстаж 25 года, место работы Союз советских писателей, занимаемая должность ответственный секретарь. Проведением демонстрации руководит 12 раз надежный товарищ. Все хранится в архиве. Какой раз, где работает телефон, все, что хотите. Тематика. Для проведения бесед и докладов к 23-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР. Первая, значит, тема лекции, да? 18-я годовщина Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР. Второе. Ленин и Сталин, организаторы и вожди Красной Армии и Военно-Морского Флота. Третье. Как и почему победила советская страна иностранных интервентов и русских белогвардейцев в годы Гражданской войны?
0: Замечательная формулировка, кого победили, и иностранных интервентов, тавтология, кстати, русских белогвардейцев, тоже избыточное уточнение. Но, видимо, важно повторять, мы, красные, победили и иностранных, и русских. Символично.
1: Четвертое. Победа социализма в СССР и рост могущества Красной Армии и Военно-Морского Флота. Пятое. Красная Армия – верный страж завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Шестое. Красная Армия – армия народных героев. Седьмое. Армия и народ социалистического государства. Восьмое. Красная Армия – армия освобождения трудящихся. Девятое. Защита социалистического отечества – священный долг каждого гражданина СССР. 10. Героическая борьба частей ЛВО и КБФ на фронтах с финской белогвардейщиной за безопасность города Ленина и северо-западных границ СССР.
0: Это была шестая передача в цикле «Как жили рабочие в Ленинграде с 30-х до 80-х». В этом цикле нет ужасов революции, гражданской войны, 20-х годов. Уже прошло больше двух десятков лет, как в стране победили красные. Это сталинское время, в общем-то, мирное. Хотя в чекистских документах, о чем упоминалось в прошлых передачах, даже годы перед Советско-финляндской войной, а об этой войне у нас есть цикл передач с историком Кириллом Михайловичем Александровым, называли военным. Советско-финляндская война, напомню, длилась 105 дней, с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940. Ну, возможно, чекисты имеют в виду войну с внутренними врагами, которую они постоянно вели. Мы не касаемся в нашей передаче темы большого террора и политических репрессий вообще. У нас здесь простая жизнь простых людей. Даже, можно сказать, бытовая. Документы партархива читает Екатерина Черкова. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Наш сегодняшний маленький концерт вновь посвящен творчеству современного эстонского композитора Арво Пярта. Мы будем слушать одно из самых загадочных и прекрасных его творений — гимн «Сальве Регина», посвященный Деве Марии. Но сначала предоставим слово исполнителю и ценителю музыки Пярта, замечательному музыканту, художественному руководителю эстонского филармонического камерного хора Полу Хиллеру. Вот что он пишет о гимне «Сальве Регина». После краткого органного вступления хор начинает петь в унисон мелодию, которая кажется какой-то сценой сна или мечты. Вальсовый ритм, который подложен под эту музыку, по меньшей мере неожиданен для церковного песнопения. Постепенно пение усиливается, и слова становятся более отчетливыми, а потом снова затихают до шепота. Это произведение довольно необычное в творчестве Арво Пярта и при первом прослушивании кажется неожиданно сентиментальным. Тем не менее, я думаю, что на самом деле оно затрагивает гораздо более глубокий смысл. Оно использует идею общего чувства, чтобы создать лирическое движение, которое одновременно и поддерживается, и оттеняется органным аккомпанементом. Следуя за мыслью композитора, мы пытались найти подходящее исполнение, подходящее звучание, дать музыке нужную окраску. И я попросил хористов представить, что они поют в фильме «Феллини». В каком из них, я предоставляю решить слушателям.

0: Дорогие друзья, закончился наш маленький концерт. Сегодня мы слушали гимн «Сальве Регина» современного эстонского композитора Арво Пиарта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Партия органа «Кристофер Бойерс Бродбенд». Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное после чтения Евангелия за божественной литургией в Спасо-Андрониковом монастыре 29 августа 2010 года в день празднования перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
4: Едесский царь Авгарь болел проказой. И, услышав о чудотворце, о Иисусе из Назарета, он посылает к нему человека, своего близкого, художника, и повелевает ему написать изображение Спасителя. Посланный не может даже близко подойти, потому что огромные толпы людей окружают Господа. И тогда издали с холма он пытается нарисовать его портрет, и ничего не получается. И когда отчаялся посланник царя Эдесского, то тогда сам Господь подозвал его и, умывшись, вытер лицо свое полотенцем, на котором чудесным образом отобразилось его изображение, и отправил это изображение вместе с письмом царю Авгарю. Тот по вере своей исцелился. Правнук Авгария отступил от христианской веры своего праотца и покушался на христианские святыни. И тогда епископ Эдессы, опасаясь, что нерукотворный образ Спасителя, который висел на крепостной башне над входом в город Эдессу, может быть изничтожен, тайно ночью закрывает этот образ штукатуркой. Образ исчезает. И только когда городу в 545 году подступили персы, когда над городом нависла страшная угроза, вот тогда по внушению свыше епископ Эдессы, узнав из видения о том, что чудотворный образ Спасителя закрыт, но находится по-прежнему на той самой главной башне над воротами, открыл этот образ. И с горячей молитвой жители Эдессы обратились ко Господу, и враг не посмел войти в город. Но как же поразительно! Все то, что произошло со Спасом на Спасской башне в городе Москве, повторяет эту историю с нерукотворным образом. Как и в древней Эдессе ко власти пришли язычники, люди, не верующие в Бога, которым сам вид иконы на главной башне Московского Кремля претил, не соответствовал их убеждениям, и отдан был приказ уничтожить эти иконы. Но по милости Божией с ними произошло то, что произошло с нерукотворным образом. Они были закрыты от глаз гонителей и сохранены, и явлены нам. Тот нерукотворный образ, когда царь Хазрой Персидский поступил к Эдессе, чтобы разрушить, этот нерукотворный образ явился народу нашему и всему миру без видимой угрозы внешней опасности. Но разве одни только внешние опасности влекут за собой гибель человеческую? А сколько внутренних опасностей в жизни современного человека? Сколько опасных мыслей, которые отторгают человеческое сердце от Бога? Сколько усилий предпринимается сегодня, чтобы люди сформировали языческий образ жизни? И вопросы мировоззрения как бы уходят на задний план. Какая разница, в какого Бога верит? И верит ли вообще? Главное, чтобы жил по закону плоти, по языческому закону. И опасность сегодня над духовной жизнью людей не меньше, чем в прошлые времена, когда чаще всего угроза была физическая, более чем духовная. Нам явлен этот образ для того, чтобы мы, подобно древним жителям Эдессы, спаслись от нового языческого пленения, от безумия, которое захватило и захватывает сознание людей. Этот образ, явившийся нам так неожиданно, разве не Божье чудо, являемое Москве, России и всему миру? И, может быть, сегодня как-то особенно прозвучали слова послания апостола Павла к Колоссянам, которые мы только что слышали. Говоря о Иисусе Христе, апостол свидетельствует, Он есть образ Бога невидимого, человеческий образ Бога, невероятная и непостижимая божественная тайна. В человеческом облике Бог является людям, и возжелал также Господь, чтобы и изображение Его, это человеческое, стало историей рода людского, вошло в их жизнь, в их культуру. Икона дает нам возможность видеть невидимого Бога. Икона дает нам возможность соприкасаться с невидимой божественной реальностью. Икона помогает нам видеть вечное. И прошлое, и настоящее, и будущее. Тот параллельный мир духовный, ту реальность, в которой Бог пребывает. Через икону мы как бы своими человеческими очами подсматриваем этот мир. И не просто взираем на него, но икона является неким каналом, обеспечивающим связь человека с этим миром. Чисто внешними, эстетическими образами открывается та божественная реальность. И таким образом воздействует на человека, что человек становится способным видеть иное бытие. Вот почему церковь так бережно на протяжении столетий и тысячелетий сохраняла иконы, поклонялась им как великой святыне. А разорение приходило тогда, когда наследники Авгаря царя, становясь язычниками и безбожниками, разрушали эти святыни. Все совершается по воле Божией. За грехи человека он лишается святыни. Все совершается по воле Божией, и святыни возвращаются так.

0: будут обретать, чтобы прикасаться не только к земной, но к божественной красоте иного бытия. И сегодня в этом месте, где нес свое служение преподобный Андрей Рублев, где и сегодня сохраняются иконы, которые по милости Божией не были разрушены в года лихолетия, мы молимся о том, чтобы народ наш, обращающийся к Богу, открыл свой разум и сердце к восприятию божественного мира, и чтобы великие святыни земли нашей, чудотворные иконы, помогали людям в условиях земного бытия обретать вечность. Аминь.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное после чтения Евангелия за божественной литургией в Спасо-Андронниковом монастыре 29 августа 2010 года, в день празднования перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача четвертая. Богослужение на Успение. Продолжение. Радуйся, предстательница. Было бы неправильным, если бы мы сказали, что страх и трепет — суть главные чувства, проникающие песнопение праздника. Наоборот, без всякого сомнения, господствующий тон их чрезвычайно радостный. И даже в смысле количественном радостные мысли превышают страшное во много раз. Еще в предпразднестве начинается с торжественных восклицаний восторга. «В кимвалях возгласим, в песнях воскликнем, надгробное пение светло возопием». На самый праздник первые слова малой вечерни радостные. «Бессмертным успением Божией Матери ангельский собор радуется, и к веселью нас земных призывает вопите немолчным гласом: радуйся, приставшаяся от земли, радуйся упование и спасение наше». А стихи на Великой Вечерни все 8 раз подряд кончаются ангельским приветствием Гавриила: «Благодатная, радуйся с тобою, Господь». Радостнее же этих слов нет для нее. То же самое говорится и про апостолов и ангелов: «Живоначальное и богоприятное твое тело погребше, похоронивши, радовахуся апостолы, и ныне. Благогласнейшая Богородица вопияху». Исходную возглашающую песнь духом: «Радуйся, нетленный источниче». Лик ученик собравшийся, с весельем на шаху честное в рай тело твое, и со славою и многим весельем погребоше, воспевая